0: прекрасный возраст для продолжения заниматься спортом. Обратимся хотя бы к мистеру Лионелу Месси. Ему уже гораздо больше 35, капитану сборной Аргентины по футболу. Он по-прежнему очень и очень хорошо играет на футбольных полях. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи. Мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 16 июля. В этот день Украина получила своего нового премьера и теперь должна получить новое правительство. Все это произошло после отставки прежнего премьера Юлии Свириденко. Она пошла, предположительно, в сторону Вашингтона, но пока точно неизвестно. А новый премьер, это известно, это бывший глава предприятия «Нафтогаз», «Нефтегаз» Сергей Корецкий. И вот я хотел рассказать вам его историю, потому что действительно биография у него замечательная. Вот просто для книжки. И вы знаете, отчасти она мне напоминает биографию старшего Буша. То есть он начинает с нуля, тот работал на складе, который торговал оборудованием, запчастями для нефтедобывающего оборудования в Техасе, а потом стал президентом. Вот этот парень, он начал свою трудовую деятельность тоже на очень таком низовом уровне. Вот об этом я хотел поговорить. И теперь стал вторым человеком в стране, премьер-министром. Поздравления. Значит, он, ему сейчас 48 лет, Сергей Корецкий, родом из Луцка. Он окончил местный технический университет по специальности машиностроение и экономика бизнеса. Затем он окончил Ивано-Франковский технический университет по нефти и газу, добыче нефти и газа. То есть образование у него техническое хорошее. Значит, в ноябре 22 года Корецкий давал интервью редакции украинского издания Forbes, и, вернее, украинской редакции издания Forbes, и там он рассказал, что он начал подрабатывать еще будучи студентом первого курса. И рассказал, родители разошлись, мама осталась с двумя детьми, нужно было как-то крутиться. И приятели предложили ему место охранника в офисе компании Continuum. Эта компания была создана теперь уже бывшим и уже покойным нардепом Игорем Еремеевым. Еремеев в свое время он трагически погиб, упал с лошади. Значит, и на этой должности Корецкий работал сутки через трое, как это принято у ночных сторожей. Но при этом он оказался на грани отчисления из университета и в связи с этим перевелся на заочное отделение. Но дальше вот началась его настоящая карьера. Он, работая в этой компании Continuum, он смотрел, как его сверстники или люди, может быть, чуть постарше, потому что ему было тогда только 19 лет, 19 или 20 лет. Он смотрел, как ходят ребята в чистых рубашках, костюмах в бухгалтерию, например, где они трудятся. И он знал, что он тоже так смог бы. И он, поскольку проявил там активность на этой ниве, ему поручили заниматься актами сверки и документами по дебиторской задолженности. И через два года этой деятельности, этих сверок, он стал заместителем директора аналитического департамента. Затем он стал финансовым директором компании, а в 2007 году генеральным директором управляющей компанией группы Continuum. Значит, ему в это время было 28 или 29 лет. То есть эта карьера, согласимся, с ничего, из охранника, многое говорит и о его характере, и о его интеллекте, наверное. Если он смог всплыть так высоко, потому что на месте, для того, чтобы занимать пост финансового директора большой компании, наверное, туда глупого человека не поставят. Или просто послушного. Нужно соображать в этом деле. И, значит, в 2012 году он возглавил компанию «Западная нефтяная группа» и руководил ей 6 лет, до 2018 года. В это же время, будучи руководителем этой компании, он открыл в Швейцарии, создал в Швейцарии торговую компанию Centurion Group SA для торговли нефтепродуктами, природным газом, всеми видами топлива и сельхозпродуктами. продукцией, удобрениями, которые производились в Украине, но он выступал, его компания выступала как бы в качестве посредника между украинскими производителями и западным рынком. И эта компания до сих пор числится за ним. Значит, параллельно он создал такую, на краю этой уже мощной империи, он создал небольшую компанию, которая сейчас руководит его, руководит его супруга. Это сеть кофеен, которая называлась Idealist Coffee Co. И полный цикл производства кофе для розничной торговли. Но принципиально новый этап жизни Корецкого начался в 22-м году, когда он получил должность директора компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». Вот это стало эпохальным событием в его биографии. Значит, почему? Мы знаем, что эти компании, по крайней мере, частично принадлежали Коломойскому, Игорю Коломойскому. Значит, и они были фактически национализированы. Контроль над ними был отобран у группы «Приват» Коломойского и Боголюбова, которому принадлежало 42% акций. 50% и еще одна акция, это такая практика, были во владении государством. И, ну, и остальные акции владели мелкие инвесторы. Но де-факто компанией управлял Коломойский. Он знал, как это делать. И реализация нефтепродуктов через крупнейшую до этой войны сеть автозаправок «Укрнафты» приносила ему миллиарды гривен. Это было суперприбыльное предприятие. Но Коломойский плохо себя вел, плохо слушался. Он оказался в СИЗО, где он остается по сей день. И утверждает, что национализация этой компании была, по сути дела, рейдерским захватом по заказу Зеленского. И хотя Зеленский в своем выступлении в Верховной Раде заявлял, что «Укрнафта» прошла процедуру национализации, по официальным документам ничего подобного никогда не было. Акции были временно отчуждены военными на время военного положения. То есть офис Зеленского использовал войну и военных для реального рейдерского захвата «Укрнафты» и «Укртатнафты». Как и сказал об этом Коломойский еще в 1924 году, в связи с чем продолжает сидеть в СИЗО и ждать справедливого суда. Теперь, что еще интересного рассказывает Коломойский? Он говорит, что еще государство, вернее, не государство, а неправильно, правительство Зеленского положило глаз на «Укрнафту» еще до войны, летом 22-го года, когда к нему пришел заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма, я думаю, многие слышали эту фамилию, и, если верить Коломойскому, сказал, что он пришел к нему от имени Зеленского и главы его офиса Ермака, который просит по-хорошему отдать им «Укрнафту». Но по-хорошему не получилось, получилось по-плохому. Коломойский отправился в СИЗО, а Сергей Корецкий, нынешний премьер, он возглавил национализированную в кавычках компанию. Значит, теперь самое интересное во всей этой истории и в биографии Корецкого. Значит, нефтегазовая промышленность Украины, вообще так странно, как бы даже звучит, откуда в Украине нефтегазовая промышленность. Но тем не менее, она там была. И даже в моем родном городе был нефтяной техникум, представьте себе. Хотя, казалось бы, должно было бы лучше быть два торговых, чем один нефтяной. Но там был и тот, и другой. И промышленность это есть, но там, поскольку она все-таки не такая значительная, допустим, как в России, там все друг друга знают. И вот в этих нефтегазовых кругах бытует мнение, что Корецкого в «Укрнафту» привел никто иной, как Тимур Миндич, беглый коррупционер, который сейчас скрывается от правосудия в Израиле. И у нас есть такой известный нардеп Алексей Гончаренко из моего родного города, который еще в прошлом году заявил, что на записях, которые были сделаны НАБУ в квартире Миндича, содержится обсуждение рейдерского захвата компании «Укрнафтобурение». И речь идет об истории 23-го года, когда корпоративные права «Укрнефтебурения» сначала были арестованы судом, а затем компания была передана в управление уже национализированной к этому времени «Укрнафтой», которой управлял Корецкий. И, значит, Гончаренко рассказывает, я процитирую, на пленках из квартиры Минтича зафиксирован пошаговый план захвата «Укрнефтебурения». Главный исполнитель Сергей Корецкий, 100% человек Минтича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Минтичем. А значит, об этом все знал и Зеленский. Ведь мы же не верим в то, что кошелек президента действовал без его ведома. Корецкий буквально жил в квартире Минтича, посещал ее почти каждый день. Речь идет о том, как прибыльные активы превращаются в частную кормушку для детей, для людей Зеленского. Конец цитаты. Повторяю, это рассказ нынешнего депутата Рады Алексея Гончаренко, у которого теперь есть свой собственный YouTube-канал, и, значит, вы там можете все его выступления послушать. Очень критически настроен по отношению к Зеленскому. Ну, такие дела. То есть без Миндича не обошлось. Это еще раз говорит о том, насколько все связано и привязана к офису президента и его ближайшему окружению в этой стране, которая буквально контролирует все или почти все. Значит, весной 25-го Корецкий возглавил управление «Нафтогаза Украины», где он сменил Чернышева, еще одного товарища из компании Минтич. Значит, что еще говорят на нефтегазовом рынке? Нефтегаз Украины, как и прочие госкомпании, являются коррупционной кормушкой для широкого круга лиц. В первую очередь на закупках. Причем коррупция там не только системная, то есть где воруют с позволения вышестоящего начальства с заносом наверх их доли, но и стихийная на низовом уровне. Это было и до Корецкого, и продолжалось при Корецком. Значит, на посту главы «Нефтегаза» Корецкий в начале этого года опубликовал свою декларацию о доходах. Значит, я вам так скажу, я считаю, что это нехорошо считать чужие деньги. Но почему? Потому что человек, если он украл, пусть его привлекут к ответственности. Если он их заработал, то какие у вас могут к этому быть претензии? Это в этом суть капитализма. Правильно? У него неограниченная там ставка от советского правительства в районе 220 рублей и премиальная. Он заработал, пользуясь рыночными механизмами. Но нам тут в данном случае интересно эти цифры не потому, чтобы знать, насколько он богатый, а как демонстрация того, насколько он эффективно работал на своем посту. Значит, в 25-м году он получил зарплату на общую сумму 28,7 миллиона гривен. То есть в среднем он получал почти 2,5 миллиона гривен в месяц. 2,5 миллиона гривен в месяц. Значит, на должности премьера он будет получать в 10 раз меньше. Ну, мы знаем, это не должно никого удивлять. У нас тут многие люди. Например, мы знаем про Трампа. Он там на своем посту, я не знаю, он там символический доллар получает или получает все-таки свою зарплату, но зарплата президента 400 тысяч долларов в год. Но он-то больше зарабатывал, будучи главой своей корпорации. Правильно? Trump Organization. Но мы знаем, что человек, когда делает этот шаг, то он обзаводится связями, которые ты не купишь ни за какие деньги. Он знает, к кому обращаться в дальнейшем, когда он снова вернется в частный бизнес. Поэтому тут ничего удивительного нет. Но почему известно, что он получал в 10 раз меньше? Потому что ушедшая, освободившая пост премьера Свириденко в мае получила, например, 109 тысяч гривен. А этот получал 2,5 миллиона гривен в месяц. Значит, в 25-м году Корецкому выплатили роялти от двух компаний группы Сенека на общую сумму 2,3 миллиона гривен. Группа напрямую связана с его женой Ириной, которая получила в прошлом году тоже свою зарплату 272 тысячи гривен. Это в два раза почти 2,5 раза больше, чем премьер получает. И еще больше она получила, как предприниматель, 3,2 миллиона гривен. Значит, Ирина Корецкая является владелицей или совладелицей трех украинских компаний. Fortex Energy, Молпром Резерв и Новая кофейная культура. У Сергея Корецкого две фирмы на крипте. О, прошу прощения, две фирмы на Кипре. С утра еще плохо действует. На Кипре. Unigo Holdings Limited и Sun Group Invest Limited. И в банках, только в украинских банках, 6 миллионов гривен, 485 тысяч долларов, 31 тысяча евро, 838 фунтов стерлингов. Ну, это копейки. Значит, и открытые у него три счета в европейских банках. В швейцарском Cité Gestion 157 тысяч долларов, в испанском Банке Сантандер 467 тысяч евро и в Кайха Банк 29 тысяч евро. Значит, наличные 1 миллион евро и 275 тысяч долларов. Ну, так можно продержаться какое-то время на плаву. И одновременно, там это надо декларировать, я, честно говоря, даже не знал такого, у нас, по-моему, это не практикуется. Он задекларировал 10 пар элитных часов. Бригет, Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Opus и 12 ювелирных изделий Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, 6 сумок Chanel, Hermes и Chopard. Пара Корецких владеет 17 земельными участками, но жилой дом в селе Козин арендует, так же, как и два нежилых помещения в Киеве и квартиру в украинской столице площадью 233 квадратных метра, заявленной стоимостью 2,5 миллиона гривен. А начал охранником. Значит, то есть это то, что он подкопил деньжат, это, конечно, говорит о том, что он человек сообразительный. Но теперь в его задачу будет входить, во всяком случае, теоретически, не подкопление деньжат для себя, не наращивание своего капитала, а заботы о стране. И тут возникает вопрос, а почему Зеленский выбрал именно его на пост премьера? Это все-таки, я повторяю, это вторая должность в государстве. Ну, значит, первое, он его знает, он ему доверяет, потому что если это человек из круга Миндича, то это его круг, в котором они знали, что делается под столом, а что делается на столе, и поэтому там многие вещи не надо объяснять, как делать. Это первое объяснение. Но, конечно, с таким официальным объяснением президент не выступит, поэтому он есть официальное объяснение, почему его выдвинули на этот пост, а Свириденко убрали. Свириденко, говорят, не могла шагу ступить без инструкции. То есть она была очень послушна, но абсолютно безинициативная. Поскольку Корецкий функционировал как менеджер всю свою жизнь, то он может не беспокоить, или он не будет беспокоить Зеленского по мелочам. Зеленского и его окружение. Он будет более самостоятельный, более инициативный и в то же самое время подконтрольный. Потому что одно семейство, так сказать. И еще одно официальное объявление, объяснение, это то, что перед страной стоят огромные проблемы в эту следующую зиму. И из-за российских ударов по энергетике. Потому что мы тут много можем говорить о том, что Украина долбит российские НПЗ, там появились очереди, Россия наконец-то ощутила, что такое война, но надо при этом не забывать о том, что Россия это уничтожила просто всю эту промышленность на Украине. И когда сейчас приближается зима, до которой, между прочим, осталось сколько? 3 или 4 месяца. Ну, хорошо, 4 месяца будем говорить. Начнутся холода, а там топить нечем. И вот Корецкий, он, значит, специалист на топливном рынке, и поэтому он может как-то с этим делом справиться. Может быть, может, но дело в том, что Корецкий никогда не работал в сфере производства и распределения электроэнергии, на которой живет страна. Он работал в нефтегазовой промышленности. Но поскольку он человек действительно сообразительный и успешный в бизнесе, то, возможно, ему хватит его образования и опыта для того, чтобы решить Это проблема. Но, повторяю, каким бы он ни был замечательным, инициативным, тут надо помнить о том, что он из семьи президента. Так называется семья Зеленского. Это люди, которые вокруг него, не обязательно родственники. Свириденко, бывший премьер, как ожидается, она поедет послом в США, а нынешняя посол Стефанишина, она оставит свой пост, поскольку она готовится к вручению второй уже пидозры от НАСБУ, и Financial Times сообщает нам, что это связано с тем, что она купила квартиру для семьи по цене, которая вызывает массу вопросов. Это, я повторяю, вторая подозра, а первая была получена ранее в связи с хищениями международной помощи, что не мешало ей быть послом Украины в Соединенных Штатах. Такие дела. Вот что происходит сейчас с новой властью. Пожелаем ей больших успехов. И я на этом останавливаю свою украинскую тему и объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.

0: Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Живите без боли. Эти слова связаны многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей, теперь я хотел бы подбросить нам для нашего дальнейшего разговора несколько новых тем. В мои планы не входил сегодня разговор о ситуации на иранском фронте, который Трамп открыл на свою голову. Но там, между прочим, ситуация ухудшается. И это все больше и больше похоже на то болото войны, в которое втягиваются Соединенные Штаты. И это именно то, чего Трамп обещал нам не делать. Это именно то, что привлекло к нему массу избирателей, которых привлекала эта идея того, что мы больше не будем участвовать в бесконечных заокеанских войнах. А это именно бесконечная заокеанская война. Я знаю, у нас тут масса народа среди моих слушателей. Я знаю, что моя позиция непопулярна у этих людей. Они, значит, считают, что мы должны вдарить и после этого, значит, поставить на колени уцелевших иранских руководителей и объяснить им, как жить дальше. Как, например, вот мы сейчас управляем Венесуэлой. Это у нас считается, что нас действительностью управляет Венесуэлой Марко Руби. То есть наш госдеп взял эту страну под свой контроль и объясняет им, что делать дальше, если они не хотят, чтобы их руководители тоже похитили ночью и не привезли на вертолете в Соединенные Штаты и не посадили в тюрьму. И те, значит, слушаются. Потому что страна маленькая. Или просто потому, что как бы им и так хорошо. Я имею в виду руководителей. Как там живется простому народу, мы не знаем, между прочим. Нам это не рассказывают. Но руководители, видно, решили, что им так будет лучше. Но вот с Ираном этого не получилось. И, значит, в четверг, то есть он у нас в четверг в Тегеране начался чуть раньше, чем у нас, и у них там есть такой представитель их командования, Хатам Аль-Анбия из Central Headquarters, он издал сообщение, в котором он заявил, что если только Соединенные Штаты попробуют ликвидировать жизненно важную для Ирана инфраструктуру, то тогда, значит, Иран развяжет полномасштабную войну против окружающих, против своих соседей, которые являются союзниками Соединенных Штатов. То есть до Соединенных Штатов они не могут добраться по понятным причинам, далековато. Но у них там есть свои соседи, которые являются нашими союзниками. Ну и здесь, конечно, можно сказать, что ну, от этой наглости просто дыхание перехватывает. Как это они? Они еще не сдались? Нет, они не сдались. В этом проблема. Это то, о чем говорил мой любимый профессор Чикагского университета Джон Мершаймер, что эта война будет долгой. И очень мало вероятность того, что Соединенные Штаты победят к ним в этой войне, она равна приблизительно близка к нулю. Это большая страна с огромным потенциалом. И когда наш рыжик нам рассказывает о том, что мы там у них уничтожили всю их ядерную программу, а потом оказывается, что они на двух неделях от создания ядерной бомбы. И сейчас, когда он нам говорит о том, что мы уничтожили всю их военную инфраструктуру, издание Military Watch говорит, что у них по-прежнему еще остается 70% их баллистического арсенала. Шутка дела, 70%. Или когда мои дорогие слушатели мне говорят, что они там живут, эти безумные аятолы и все эти религиозные фанатики, они там живут в каменном веке. А они, люди в каменном веке, не делали баллистические ракеты. Я как сейчас это помню. Ну хорошо, то есть это мы влезли в болото. просто влезли в болото, из которого не видно выхода. Я не говорю, нет выхода. Такие дела. Ну, хорошо, значит, у нас следующее. Я так думаю, что Трамп не будет особенно церемониться в этой ситуации. И если он нам обещает со следующей недели начать бомбить их мосты, то это действительно может парализовать жизнь в стране, то это может как-то отразиться на ситуации, но может и не отразиться. И я плохо себе представляю, как он будет бомбить мосты, допустим, если мы возьмем только мосты. Если у иранцев сейчас есть такая практика, они, значит, выводят мирное население с флагами и портретами, как на первомайскую демонстрацию. Эти люди стоят, тысячи людей стоят на ключевых мостах. И мы будем бомбить эти мосты в то время, как там стоят эти люди? Я не уверен. Теперь по поводу патриотизма этих людей. Ну, мы понимаем, мы жили в Советском Союзе, и мы поэтому знаем, что там, когда людей отправляли на первомайскую демонстрацию, например, продемонстрировать солидарность трудящихся всего мира, то туда действительно говорили, ты должен прийти. Там шли какие-то заводы, какие-то предприятия, институты. Там парторг, или кто там у них руководил, они получали разнарядку вывести на демонстрацию, допустим, 1000 человек. Ну, я не знаю, с одной стороны, я вот пытаюсь эту ситуацию сопоставить с Ираном. Это же тоже такое тоталитарное государство, как Советский Союз. Просто идеология немножко другая, но главное, что она тоталитарная, все сверху, и тотальный контроль над всем. Но при этом я должен сказать, что как, хотя нас гнали на эти демонстрации, они были, вот помните, было в Советском Союзе такое выражение, добровольно-принудительное. То есть люди шли, потому что они знали, что нужно идти, это не было для них трагедией или какой-то уступкой властям. Я считал, что это нормально, пойти на эту демонстрацию, потому что так надо, такая традиция. И люди шли, играла музыка. Майские демонстрации всегда были связаны с возрождением природы, все цвело, солнце сияло. И главное, все знали, что после демонстрации можно будет сесть за стол, выпить и закусить. То есть это не было катастрофическим, каким-то принудительным таким явлением. Но то же самое, наверное, и там происходит. То есть, во-первых, это я знаю от своих друзей-иранцев. У меня есть друзья-иранцы, представьте себе. Мой друг, имя моего друга Масуд, который мне рассказал, что сейчас, значит, они сначала, когда это все началось только, когда Трамп обещал поддержать их оппозицию, их восставший народ, в кавычках скажем, который должен был взять власть в свои руки, то они были очень возбуждены позитивно и говорили о том, что вот сейчас наконец-то этот режим падет, и может быть там начнется, Иран станет нормальным, вернется к обычной жизни, которая будет близка к жизни западной цивилизации, свободы появятся. Сейчас все настроения поменялись. Значит, в их комментариях Трамп это полный идиот. И главное, что почему, что произошло, что, между прочим, произошло в свое время, опять же, я проведу пример, параллель, с, допустим, со сталинским Советским Союзом. То есть, и это ненависть к Сталину в 30-е годы в связи с жутким террором внутри страны, страх и ужас, ожидание бесконечных арестов, доносов, боясь сказать слово. Но в то же самое время, когда началась Великая Отечественная война 41-го года, не будем вспоминать, по какой причине, кто за это несет ответственность, частичную или полную. Но когда началась война, когда начали гибнуть люди, когда немцы начали разрушать города и убивать людей, каким-то образом он стал вождем, я говорю о Сталине, и стала страна, в общем и целом, стала под знамен коммунистической партии, защищая свою родину. Вот это происходит очень часто. То же самое произошло во Вьетнаме, между прочим. Когда война начинается даже в ситуации, когда люди ненавидят свое правительство, во время войны это правительство становится их реальным представителем. И это то, что произошло сейчас в Иране. Я не знаю, вы видели это в новостях, не видели, но когда хоронили Аятоллу Хомейни, я, между прочим, не совсем понял, его убили давным-давно, это значит, что у них в холодильнике лежало, похоронили его только сейчас. Какой-то разрыв между смертью и похоронами, может, там какая-то традиция, ну, не знаю, эта тема для меня не важна, важна другая. Миллионы людей вышли провожать его в последний путь. Миллионы во многих городах шли, плакали. Как при Сталине, между прочим. То есть сейчас там в стране наблюдается патриотический подъем. Потому что наши ракеты, не будем скрывать этого, они попадают не обязательно по военным объектам. Это то же самое, опять же, что происходит. Мы, знаете, как понимаем мир, когда мы сравниваем что-то. Когда во время российско-украинской войны ракеты или обломки ракеты попадают по жилому дому или по детскому саду. Это все неизбежности войны. И они подогревают чувство людей по отношению к тем, кто стреляет. И если там где-то в Иране прилетел наш томагавк и попал в школу, где было 200 девочек, учениц, там раздельное обучение, как я понял, и они, естественно, все погибли, то можете себе представить, что думают эти люди, которые родители этих девочек. Родственники этих родителей. То есть много людей. То же самое, когда это прилетает по какой-то фабрике, где люди остаются или мертвыми, или без работы. Одним словом, у них сейчас волна антиамериканских настроений, которая была, скажем так, липовой или постановочной до войны, и она сейчас стала совершенно реальной. И эти люди готовы драться. И уже козе понятно, что их оппозиция не получит нашей поддержки, потому что это невозможно в этой ситуации. И, скорее всего, она будет просто ликвидирована во время войны. Не знаю, насколько это будет сложно, но дело в том, что у них нет организованной оппозиции в стране. И единственное, на что нам остается надеяться, это на то, что там, значит, есть какие-то силы, которые, значит, более покладистые и менее покладистые. И надо понимать так, что сейчас у них менее покладистые хардлайнеры, как мы их называем, они у власти. И это они диктуют, что сейчас будет происходить. Они, к большому сожалению, они наш рыжик. И мы влезли в болото. Теперь, я не знаю, вы это заметили или нет, я заметил. Это отразилось на стоимости бензина. Ну, потому что, ну, не знаю, может быть, недели две назад в моем городе цена опустилась до... Я видел нижнюю, проезжая между там, мимо заправок, я видел 3,63, сейчас уже 3,80. То есть это не происходит так, что сегодня ты заправлялся за 3,63, а завтра будешь заправляться за 4,63. Но цена пошла вверх. Почему? Потому что новые проблемы в Ормузском проливе. И хотя Трамп сказал, что мы будем там контролировать и проводить суда, и все в таком духе, это пока что этого не произошло. Не произошло, потому что это очень узкое место, Ормузский пролив. И ты туда, когда загонишь американский корабль, он становится целью или мишенью для иранских ракет, бомб, не знаю, торпед, мин, чего угодно. Поэтому мы туда не загоняем наши корабли внутрь. Мы их держим недалеко, но достаточно далеко для того, чтобы успеть перехватить летящую в них ракету. Такие дела. Залезли в болото. Хорошо. И я, конечно, тут знаю, что у нас есть... У меня есть слушатели, которые готовы на все, включая на то, чтобы высадить туда наш десант, потому что такая мысль уже звучала, захватить этот остров, который находится рядом с побережьем, там, не знаю, в 20 милях от иранского побережья, и сделать из него базу. Но никто из этих людей, которые готовы этот остров захватить, они не понимают, что эта база американская, она просто станет мишенью для безостановочных обстрелов со стороны. То есть это люди, которые попытаются там жить или окапываться, это смертники. Хмут остров. Или те люди, которые считают, что мы можем туда отправить еще миллион человек, как это было у нас во время нашей иракской кампании, которая 20 лет билась, и что мы Чего мы добились? Там что, какое-то новое правительство благородное, продемократическое? Нет, все то же самое. Другие люди, но все то же самое. В стране все то же самое. Но мы просто перестали об этом говорить, потому что уже неловко об этом говорить. Об этом мы еще продолжаем говорить немножко. Ну, хорошо. Я не знаю, я, конечно, вот у меня есть, может быть, еще минут 10, и у меня есть тема, которую я вчера заготовил специально для нашего большого разговора. Но если у кого-то есть желание высказаться по поводу этой иранской ситуации, этого болота, иранского болота, в которое мы влезли, то телефон на студии 718-303-90-90. Если есть желающие, то можете набирать этот номер, послушаем, что вы думаете по этому поводу. Если нет, то у меня есть другая тема для разговора. И я вот вижу, звонят, хорошо, и могу сразу забросить вам номера телефонов, известные вам, для нашего очередного антинаучного вопроса общественного мнения. Если вы поддерживаете политику, иранскую политику Трампа, наберите номер 888-222-1131. Если не поддерживаете, 888-222-1132. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Скажите, а что год тому назад бомбили в Иране? Трамп рапортовал, что все закончено с атомной программой.
0: Бомбили ядерные объекты.
1: Угу. Ну, что, что разбомбили? Опять то же самое.
0: Ну, так я про то и говорю. Вы просто как эхом повторяете мои слова. Ну, хорошо. А вот, ну, окей, вы критически относитесь к этой ситуации, как и я. Это меня радует, что я тут не один такой у микрофона. Но у меня вопрос. А как вы считаете, вот как сейчас мы должны выйти из этой ситуации?
1: Как? Как обычно. Все свои провалы Трамп выдает за победы. То же самое.
0: То есть выдать победа. Эту победу?
1: Нет, он
0: понимаете?
1: За победу.
0: Ну, хорошо. Этот, я слышу это, между прочим, знаете, одну секунду, я вот хочу вам подбросить в нашем разговоре одну мысль. Дело в том, что до войны, какие бы у нас ни были сложные отношения с Ираном, или все это решалось через посредников, эти угрозы с двух сторон взаимные, это все понятно. Но тем не менее, Армунский пролив был открыт, они его не трогали. Но сейчас они поняли, что это в их руках великолепный механизм для того, чтобы добиваться своего. И они будут добиваться своего, контролируя Армузский пролив. И это не тот случай, когда Трамп может сказать, окей, мы победили, до свидания. Война кончилась, всем спасибо. Он может сказать что угодно, но Армузский пролив будет находиться под их контролем.
1: Так сколько стран пострадало? Сколько стран пострадало? И все пофигу.
0: Вы меня спрашиваете? Я думал, вы мне скажете.
1: Нет, я говорю, плюй в глаза, Божья роса. Вот так с ним. Он вообще не соображает, что он творит.
0: Нет, он соображает, но не всегда. Иногда он соображает, я все-таки считаю, что он иногда соображает. Но тут он сделал ошибку большую.
1: Ему никто не задает вопрос, что было в прошлом году? Что? Вы же уже, я повторяюсь уже, он же уже говорил, что все, разбомбили, все в порядке. Он же никто не задает ему этот вопрос.
0: Окей, хорошо, спасибо. Мы вас поняли. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, меня как-то поразило вот это сравнение наших, когда мы выходили на демонстрацию, ну, скажем так, под легким принуждением, и то, что людей сгоняют на мосты под американские бомбы, вот это сравнение... Как-то меня
0: вы не уверены, что... Окей. Одно слово. Вы не поражайтесь. Давайте попробуем разобраться, подойти к этому делу критически. Я не знаю этого наверняка, и вы не знаете наверняка. Людей сгоняют, или они идут туда добровольно. Допустим, вы представьте себе, это религиозные фанатики. Мы их считаем религиозными фанатиками. Вот им их мулла, он же парторг, он говорит, ребята... Мы должны встать на эти мосты. Они не посмеют. И они идут. Но разве это невозможный вариант развития событий? Или вы его не приемлете?
2: Очень может быть. Но Очень удивляет. Но еще другое в отношении того, что миллионы фанатиков, это же исламское государство, вышли на похороны своего лидера. Это да. Совершенно не 90 миллионов вышли. А
0: нет, Иран очень так и у нас в Советском Союзе тоже не 250 миллионов ходило на демонстрации. Какая-то часть. Послушайте, историю делают не массы. Историю делают просто какая-то группа, закваска, которая запускает эти процессы. Во время Великой Октябрьской революции, которая была на самом деле большевистским переворотом, самым настоящим, тоже не очень много людей участвовало. Не очень. Очень мало участвовало.
2: Да, ну, в общем, будем надеяться. Неизвестно, чем это разрешится, но будем надеяться, что все-таки каким-то образом Трамп эту ситуацию переломит.

0: поменяли бы эту нефть на здоровую энергию.
1: На что-то другое.
0: В 21 веке, да. Может быть, такого вот сейчас базара бы и не было с этим Ираном. Сидели бы они в обнимку там в этом каменном веке с нефтью и продолжали бы сидеть. И никому не нужен
2: был. Я с вами согласен, но это, вы знаете, ну хорошо, это я вас понимаю. Но это из области, знаете, если бы у бабушки были дедушкины признаки, ее бы забрали в армию. Но это, ну это же из области фантазии. Вы знаете, недавно читаю сообщение, что один из этих магнатов айтишных, сейчас вылетело из головы, кто именно, он, значит, прибыл, его яхта прибыла в какой-то порт, это яхта, супер яхта, такая, но корабль просто красавец, не корабль, но это яхта, будем говорить, красавец, на 4 дизелях работает, а теоретически она же должна работать на каких-то там альтернативных источниках, правда? Нет, потому что масса, мировая промышленность, она стоит на обычных традиционных энергоносителях. Нефть, газ, уголь, дрова, что угодно. У нас, мы живем в Соединенных Штатах, кажется, это технологически продвинутая страна, одна из самых совершенных стран в плане энергетического развития. Теоретически. А практически у нас основная масса наших электростанций, это ТЭЦ, тепловые электростанции, они уголь жгут. Ну, когда мы... Я, конечно, это печально звучит, печально, но я так понимаю, что при нашей жизни переход на альтернативные источники энергии не состоится. Какие-то попытки будут делать, ну, так, попытки. Или, знаете, для меня самый, между прочим, такой классный пример, самый классный пример, это автомобиль Тесла. Ну, и сейчас многие компании, они, значит, следуют за Илоном Маском, и они одну из своих моделей делают электрические. BMW, я не знаю, Mercedes, еще вот эти большие компании. Я не говорю там о тех попроще, там, Honda, Toyota, у них у всех есть или электрические, или гибридные машины. Но это, как бы сказать, ирония вообще всей этой ситуации в том, что у нас есть такое понятие «carbon footprint». То есть это сколько остается этого углекислого газа, который поднимается в атмосферу от машины. От самой машины как бы у нее выхлопов нет, она электрическая, это верно. Но для того, чтобы закачать в эту машину электрический заряд, зарядить ее аккумуляторы, все равно нужна ТЭЦ. И вот этот carbon footprint от электрической машины больше, чем от обычного двигателя внутреннего сгорания. Это фантастика. То есть получается, что машина, которая создана для того, чтобы нашу атмосферу держать в чистоте или сделать ее чище, в действительности она делает ее грязнее. Абсурд, как бы, да? Но это факт нашей жизни. Теперь мы возвращаемся к вопросу. Когда, наконец, это кончится? Я вам еще раз повторяю. Не при нашей жизни. Не при нашей жизни. Окей, спасибо вам за звонок. Окей, друзья мои, я объявлю результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения, и мы после этого объявим перерыв, а потом возьмемся за тему, которая меня беспокоит в последнее время, как Гондурас. Тема Гондураса. Окей, 62% поддерживают политику Рыжика, иранскую политику Рыжика, а 30%... 8% нет, не поддерживают. Я должен сказать, число неподдерживающих растет на глазах. Было время, когда было 17%. Сейчас 38%. Окей, сейчас перерыв, никуда не уходите, будет интересно.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Девідзон Радіо.
1: Новості на
0: Девідзон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: Студія з новостями Наталя Бустрицька. Дым от пожара в Канаде добрался до северо-востока и среднего запада нашей страны. Предупреждение о плохом качестве воздуха действует в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Мичигане и Висконсине. В дыме содержатся вредные частицы, которые проникают в легкие и могут вызвать кашель, одышку и боль в груди. Власти Нью-Йорка бесплатно раздают маски, их можно получить в библиотеках во всех 5 борах города. Специалисты советуют реже выходить на улицу, отказаться от тренировок на открытом воздухе и закрыть окна. Монетный двор начнет чеканку золотой монеты номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа. Об этом рассказал глава казначейства Скотт Бессент в соцсети X. «Монета символизирует патриотизм и неугасающее наследие свободы», написал чиновник. Федеральная комиссия по делам искусств одобрила выпуск монеты из 24-каратного золота еще в марте. На нее нанесен портрет Трампа, опирающегося кулаками на стол. Дизайн одобрил сам хозяин Белого дома. Страны Евросоюза достигли политического соглашения о продлении временной защиты для беженцев из Украины еще на год, до 4 марта 2028 года. Одновременно ЕС намерен изменить условия предоставления статуса новым заявителям, на которых распространяются обязанности военной службы. Механизм временной защиты дает право на проживание в стране ЕС, доступ к рынку труда, жилью, медицинской и социальной помощи, детям к образованию. На конец мая этого года этим статусом пользовались около 4 миллионов человек. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Сар распорядился начать подготовку к празднованию 2000-летия крещения Иисуса в реке Иордан, которое будет отмечаться в 2030 году. Сар создал специальную рабочую группу во главе со спецпосланником по связям с христианским миром Джорджем Диком. Ее задачей станет развитие диалога с церквями и христианскими лидерами по всему миру, а также подготовка к прибытию миллионов паломников.
3: Служба информации Девідзон Радіо. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от Кирилла. kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я сегодня хотел бы поговорить о не политической теме, а скорее такой общественно-политической. В наших национальных традициях, я говорю о американских традициях, я говорю о национальных, я говорю не как об этнической принадлежности, скорее о нации, как о стране. Но до этого небольшое явление. Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма, или возраст. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Еще раз, последний раз. Телефон 718-934-84-84. Проживая в солнечной Флориде, я часто жалею о том, что доктор Рискевич не имеет своего филиала в моем городе. Но поскольку я завзятый физкультурник, его близость для меня критически важна. Хорошо, и еще одно отступление от нашей программы. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Мне вчера перезвонил один инвестор, который покупает дома на аукционах. И сейчас у него появилось два дома. Это на Лонг-Айленде. Один дом находится в Плейнвью, другой находится в Саутгемптон, Хемстед. То есть, если кто-то хочет приобрести дома по приемлемой, очень хорошей цене, еще раз, это семейные дома на Лонг-Айленде, на Саут-Каунти. Один дом, по-моему, в Хемстеде, этот, там 4 спальни, 3 туалета, большой очень дом, 2400 square feet, и другой дом, который в Плейнвью, там, значит, по-моему, 1400 square feet, 3 спальни, 2 туалета, везде большие бэкьярды, то есть дома в хорошем состоянии, и можете приобрести их гораздо ниже оценочной стоимости. Телефоны, то есть если дома были дома были куплены на аукционах, поэтому, если у кого-то есть желание, позвонить, пожалуйста, по телефону 917-397-3000. Также, так как я уже начал говорить по поводу аукционов, значит, люди, которые покупают таким образом, у нас есть специальные программы, которые позволяют приобрести недвижимость для людей, которые вот именно берут на аукционах. Вы можете, допустим, идти на courthouse, то есть где производятся они. То есть это есть определенные дни, когда вы можете пойти, там будет много-много народа, и можете, так сказать, тоже участвовать в аукционе на дома. Вы можете, то есть, как правило, когда люди покупают такие дома, значит, необходимо положить где-то 20-25% down payment. Иногда можно меньше. Как правило, кстати, тоже очень важный факт, то, что когда люди покупают на аукционах, как правило, вы зайти посмотреть дом не сможете. Поэтому, что, допустим, делается, есть определенный там день-два, когда из суда вы можете получить разрешение, чтобы пойти этот дом посмотреть, да, вот, если такого разрешения нет, значит, вы просто будете покупать, может быть, по фотографии. фотографиям, которые есть, или еще как-то. То есть, когда дома покупаются, не всегда можно зайти в дом и сделать оценку недвижимости, да. Но для этого все равно есть определенные банки, их буквально там несколько банков, которые все равно вам разрешат приобрести эту недвижимость. И потом вы можете ее, допустим, вот так, кстати, можете взять деньги на renovation, то есть взяли дом, допустим, за 600 тысяч, вам надо еще там 200 тысяч, чтобы вложить, и, допустим, после renovation ваш дом будет стоить, допустим, $1 миллион, да? То есть вы его можете продать и заработать где-то 150 там, тысяч долларов. У нас таких инвесторов довольно-таки много, люди покупают активно, либо они связываются с адвокатами, либо покупают с аукционами, то есть разные пути, как люди приобретают недвижимость и зарабатывают деньги. Поэтому, если у вас есть какие-то свободные деньги, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000, мы вам скажем, на каких условиях вы можете получить деньги. Как я вам уже сказал, как правило, минимальный down payment где-то в районе 15-20%, может быть 25%, и, конечно, тоже влияет очень ваш опыт, experience, сколько вы уже купили домов, сделали renovation, или, допустим, вы их просто перепродали, потому что это тоже играет в этом роль. Телефон для справок, еще раз, 917-397-3000. Еще раз, те, кто заинтересованы приобрести вот эти два дома, которые сейчас были приобретены на Лонг-Айленде на аукционе, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. Я знаю, что Plainview очень и очень популярна, поэтому еще раз, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я хотел бы наконец-то добраться до той темы, которую вам обещал. Значит, ситуация у нас в стране такая. У нас есть одна практика, которая, мне кажется, по меньшей мере странной. Значит, практика это называется land acknowledgement. Значит, что происходит? Какое-то, там, допустим, собрание в школе или в колледже, или, ну, не знаю, любое публичное такое мероприятие, выступление в университете, кого-то перед аудиторией большой, студенческой, происходит это land acknowledgement. Значит, это мы можем назвать либо признание земли, или признание, лучше скажем, наверное, собственности на землю, или декларация о собственности на землю. И, значит, речь идет о том, что перед тем, как начать говорить по теме, выступающий говорит, мы находимся на исконных землях народа такого-то, допустим, там, чероки или чероки, и признаем их как традиционных хранителей этой территории. И я вам должен сказать, что для меня это все-таки немножко какая-то такая вот проявление нашей либерального менталитета. Во-первых, этих чероки уже там нет. Ну, что значит, они являются традиционными хранителями этой территории? Их нет. Если они есть, то они рассеяны или находятся их там, допустим, племя проживает в каком-то другом районе. Они исторически тут когда-то проживали, но буквально исторически, 100 лет назад. О чем мы говорим? И мне казалось всегда, что это, ну, такое лицемерие, лицемерие левых, обычное лицемерие левых. Чего я сам участвовал в этом деле? Или поддерживал. Ну, то есть мое отношение, одним словом, скептическое. Иронически скептическое. Потом я подумал, надо все-таки разобраться с этим вопросом, чего вдруг они это начали это делать. И, значит, у практики, оказывается, есть корни, которые уходят вглубь истории, и, в общем-то, практика это, ну, она и нам свойственна, но в другом немножко проявлении. Например, когда вы приезжаете в Нью-Йорк, да, там висит вывеска, или в Бруклин, например, Welcome to Brooklyn. Президент этого бора, он, значит, вас такой, он такой-то, приветствует вас в Бруклине. Когда вы уезжаете из Бруклина, едете в направлении JFK, там висит другая вывеска. You live in Brooklyn, forget about it. Right? Правильно. Значит, то есть, как бы, есть практика признания того, что эта территория кому-то административно принадлежит. И это было и раньше, и у коренного населения Америки. Давайте будем правильно, неправильно называть их индейцами, просто потому что это для русского языка более такое понятное слово. И то же самое было у аборигенов в Австралии, тоже было в Новой Зеландии, То есть, когда тебя кто-то приветствовал из нового места, куда ты прибывал, они всегда называли это место. Добро пожаловать в Одессу, например. На вокзале. У нас было написано на вокзале. На здании вокзала. То есть, когда мы сейчас признаем как бы исторических хранителей этой территории, мы в принципе как бы это наша традиция. И все равно она мне казалась немножко ненормальной, потому что где эти хранители? Эта территория уже иначе называется. Если эта территория называется Манхэттеном, например, кто там будет вспоминать, что она когда-то называлась Махатамом или как-то еще иначе, как ее индейцы называли. Но постепенно эта практика стала у нас формальной, и в смысле ее занесли в официальные источники. Значит, например, в Канаде и в Австралии, они, наверное, лет 20 назад, они начали процесс примирения со своими местными аборигенами. Они создали комиссию, в Канаде она называлась Truth and Reconciliation Commission. И если вы помните, там был большой скандал в связи с их школами-интернатами для детей коренного населения, которое привело к созданию этой комиссии и декларации правительству, что мы уважаем ваши права. У нас тоже был в Америке момент в истории этой страны, когда это все было подогрето и стало общенациональной практикой. То есть где-то были левые люди, такие совершенно радикальные, которые подхватили это давно, но официальная практика это стала во время протестов, связанных со строительством нефтепровода, который назывался Dakota Access Pipeline. Это было в 2016 году. И там начались протесты. Вот мне кажется, что вот эти протесты сами по себе очень интересная история, к которой мы можем подходить не обязательно однозначно. Общее отношение к какому-то. А, я вас умоляю, индейцы не хотят, чтобы там проходил этот нефтепровод. Чем идет речь? Это ненормально. Им надо заплатить бабки, чтобы они закрыли рот. И все жили бы мирно, потому что нам нужен, стране нужен этот нефтепровод. Ну хорошо, это было, может быть, люди так вслух этого не говорили, но мне кажется, что люди так думают. Но когда этот нефтепровод должны были строить через границу резервации, она называлась Standing Rock, и там жило несколько племен, Дакота и Лакота, и они находились на границе между Северной и Южной Дакотой. И эти племена встали на дыбы, буквально. Потому что это, во-первых, этот трубопровод, он должен был, был быть проведен под рекой Миссури, не над ней, под ней. И, во-первых, это с чисто экологической точки зрения, это вызывало вопрос, а вдруг там труба эта прорвется, вдруг что-то, вдруг пока будут строить. То есть это для них важная река, вообще Миссури это важная река, не для них, для всех нас. И есть риск загрязнения, поэтому это вызывало массу вопросов. Но это было не самым главным. Это было только частью проблемы. Остальная часть проблемы проходила через маршрут этого трубопровода, проходил через места, где были захоронения этих индейцев Дакоты и Лакоты. И это были для них места священные. Теперь, ну хорошо, мы про этих индейцев немного не знаем, они далеко живут от нас, их проблемы нас не беспокоят в основном, у нас своих проблем хоть отбавляют. Но я всегда пытаюсь проводить какие-то параллели. А если бы там было, допустим, как в Одессе, второе еврейское кладбище или первое еврейское кладбище, и кто-то решил построить через это кладбище нефтепровод, ну, наверное, это бы вызвало возмущение среди местного еврейского населения. То есть это нам было бы понятно, да? А с индейцами они далеко, где-то Дакота, потерпят. Но они решили не терпеть. И там, значит, у них возник лагерь, куда стали. Они, во-первых, туда пришли, он назывался Усети Сакумим. И к этому лагерю потом, естественно, примкнули белые трудящиеся, которые участвуют во всех протестах. Может быть, даже не потому, что им платят, а потому, что они искренне считают, что эти права должны быть защищены, этих несчастных, угнетенных людей. И, то есть, это стало массовым движением, о котором мы, между прочим, мало знаем. Или не сильно вникали в это. Но там была очень напряженная ситуация до такого степени, что вы себе представьте, что там начались, когда столкновения этих ребят из этого лагеря с местной полицией, то полиция применяла против этих людей водометы. И это происходило зимой. То есть представьте себе, насколько была раскаленная там ситуация. Они пользовались изоточивым газом и водометами. То есть, в моем понимании, когда приезжает специальная машина с водометом, это уже экстраординарная ситуация. Хорошо, чтобы они бы таким образом действовали в больших городах, как во время других протестов, вы знаете, о каких я говорю. Например, БЛМ. Их бы хорошо было водометами подмести с улиц. Значит, и это все происходило при Обаме, и строительство остановили, представьте себе. Но потом пришел Трамп в 2017 году, значит, он дал разрешение вперед из песни, и этот трубопровод достроили. Вопрос исчерпан, был. Но, хотя, как бы, правительство и строители трубопровода, они как бы выиграли, тем не менее, у нас в Америке это запустило вот это вот движение, эту практику, которая называлась Land Acknowledgement. Теперь, значит, тут же не только речь идет об одном этом случае с чероками, с дакотами или с лакотами. Это касается всего, там это практикуется в местах, где вообще нет никаких индейцев в наше время. И там другие племена жили. И тут возникает вопрос, насколько вообще мы должны считать себя ответственными за притеснение индейцев? С одной стороны, это же не мы их притесняли. Это как сегодня предъявить какие-то претензии жителям, сегодняшним жителям Западной Германии, в смысле вообще Германии, Федеративной Республики Германии, за преступления их дедушек и бабушек в годы Второй мировой войны. Но они тоже другие люди, у них другие интересы, они такие более мягкие и так далее, и так далее. Они вообще, ну это не они же делали, правда? Но тем не менее, память живет, и она нас тревожит. Я, например, знаю, что масса евреев переселилась в Германию, когда Советский Союз рухнул. Но масса людей говорили, что они никогда в жизни в эту страну не поехали, после того, что они натворили во время Второй мировой войны. Я таких людей тоже знаю. То есть память живет, историческая память. То же самое здесь. Как мы должны относиться вообще к этим событиям, я не знаю, какого там, 17 или 18 века, когда сюда начали, когда начался Джеймстаун, и когда сюда начали переселяться люди из Англии. И надо сказать, что практика этой переселения, она была ужасная, она была совершенно ужасной. Почему? Потому что, значит, у нас часто говорится о том, что белые колонисты, они сюда привезли кучу болезней. И, значит, там рассказывают, как про эти одеяла отравленные и так далее, и так далее. Это, во-первых, это вся эта история с отравленными одеялами для того, чтобы уничтожать там какие-то целые племена. Это непроверенная история. В смысле, никаких доказательств того, что сознательно заряжали эти одеяла, которые давали индейцам, никаких официальных доказательств того, что это делалось сознательно, нет. Тогда просто представления о санитарии и гигиене были совершенно другими. Но что реально сюда привезли, это малярию. Дело в том, что сначала ее привезли в Англию из Африки. Она там у них распространилась, особенно в прибрежных зонах. Там, где климат был влажный, было много комаров. А потом эти ребята перевезли ее сюда. Колонисты, между прочим, это проследили, представьте себе, по этим судовым ролям, то есть в списках пассажиров, которые сюда приезжали, в Джеймстаун и другие первые колонии, их основная масса этих пассажиров, перед тем, как она села на борт этого корабля, они жили какое-то время в этих зонах, которые были самыми малярийными в Англии. Они сюда привезли эту малярию. После чего, знаете как, один комар он укусил больного малярией, потом он полетел, укусил небольного, и все, и пошло-поехало. И почему в Америке началось черное рабовладение? Потому что, как я уже говорил, по-моему, когда-то, со всех точек зрения было выгоднее привозить белых сюда работников. Их сюда привозили, это называлось как indentured servitude, когда человеку говорили, ты на 5 лет, мы тебя берем на работу. Ну, по сути дела, это было рабство. Но через 5 лет, когда ты отрабатываешь свой срок, ты свободный человек, и ты получаешь землю, потому что там земли навал. И люди ехали сюда. В Англии было огромное количество безработных. Потом были люди в Шотландии и Ирландии, которые готовы были ехать, потому что там вечный голод был. И эти люди были значительно предпочтительнее, чем черные рабы, потому что они говорили на английском языке, и они понимали методы ведения сельского хозяйства. А черные из Африки, они этого ничего не знали. Поэтому выгоднее было привозить этих белых людей. И главное, эти люди готовы были ехать. Но проблема в том, что 90% этих людей в течение года умирало от малярии. А тогда попробовали индейцев использовать. И индейцев вовлекли в работорговлю. Это мало говорится, это как бы малоизвестный факт американской истории для тех людей, которые не учат американскую историю. Но это было совершенно ужасное явление. Значит, были, как на Кавказе у нас были, мирные кавказцы и немирные. Мирные и немирные. Значит, были союзники индейцы. И они, значит, их не трогали. Но их больше всего интересовали две вещи у белых. Это в плане торговли или обмена ценностями. Это были винтовки, и это были кони и лошади. И, значит, они меняли. На что они меняли этих лошадей и винтовки? Они захватывали рабов у тех племен, с которыми они враждовали. То есть они проводили рейды по захвату других индейцев. Они привозили их и продавали. В смысле, не продавали, а меняли на винтовки, лошадей, на что им еще там нужно было. Одеяло, то, что не было, то, чего не было у них, инструменты какие-то металлические. Это была совершенно жуткая практика. Но была проблема в том, что эти индейцы, они здесь были, они все хорошо знали здесь, за каким кустом можно спрятаться. Они быстро убегали. Поэтому тоже не получилось. И тогда переключились на черных из Африки, потому что самое главное их достоинство было в том, что они были стойкие к малярии. Они не умирали от малярии. Поэтому стали завозить черных рабов. Но хорошо, это другая история с черными рабами. Я к чему говорю? Индейцев по отношению к ним поступили варварски. Их использовали для отлова других индейцев и продажи их в рабство. Значит, мы персонально с вами не несем за это никакой ответственности. Мы это понимаем. Мы вообще в это время были в другой стране. У меня моя прабабушка была рабыней, она была крепостной. Но, тем не менее, как с немцами, историческая память у нас осталась. Мы продолжим наш разговор после перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
10: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы сегодня обсуждаем практику Land Acknowledgement, которая имеет место у нас в стране. И вот мне интересно было бы ваше мнение узнать о том, как вы вообще относитесь к этой практике. С одной стороны, я вообще, почему я заинтересовался этим вопросом? Потому что я сначала к этому относился скептически, иронически. А потом я как-то пересмотрел свои взгляды. И я даже решил это принять. Ну, окей, я во всяком случае, не знаю. То есть эта практика перестала у меня вызывать однозначное отторжение. И мне интересно, как вы сами к этому относитесь. Вот после того, как я рассказал вам эту историю, отношение к индейцам, их трагическую историю. Потому что понятно, что этот континент был населен разными племенами, и среди них были совершенно дикие, чудовищно дикие племена. С одной стороны. А с другой стороны, они, среди них были очень грамотные племена и склонные к обучению. И если бы их направили в этом направлении, например, то это, может быть, дало бы совершенно другие результаты в наших отношениях с коренным населением. То есть, значит, вопрос теперь к публике. Моей аудитории. Как вы относитесь к этой практике Land Acknowledgement? Вы поддерживаете или вы считаете, что это цирк на воде? Значит, если вы поддерживаете эту практику, пусть будет, набирайте номер 888-222-1131. А если вы считаете, что это все цирк на воде, над этим можно только посмеяться, набирайте номер 888-222-1132. Все, счетчики работают, и телефон студии 718-303-9090. И я вот просто хотел бы еще в качестве, пока вы набираете этот номер, я вам хотел привести такой один интересный пример. Вот известно из записи, например, что, как я сказал, дикие были племена, дикие нравы совершенно были чудовищные. Там, например, пленников захватывали, скальпы снимали. Согласитесь, эта практика такая диковатая, но была. Ну и были значительно хуже, там сжигали людей живьем, если захватывали врагов, чтобы те боялись. А те, чтобы их боялись, тоже занимались аналогичными делами. Ну, задокументированы, например, такие случаи, когда история Джеймстауна и вообще этих поселений вокруг Чесапик Бэй, это сплошная трагедия. Потому что люди приезжали, они заболевали малярией, они умирали, они там, их отношения с индейцами были уж очень, мягко говоря, неоднозначными, потому что там была масса случаев изнасилований индейских женщин. И были, соответственно, ответные реакции, когда индейцы вырезали полностью или почти полностью белое население, или когда захватывали пленников, там описан один совершенно дикий случай, когда женщины поймали одного белого человека, они соскоблили с него живое мясо ракушками мидий. Тихий ужас. Это надо какое сознание иметь для того, чтобы заниматься этим. С одной стороны, каким нужно быть человеком, а с другой стороны, мы не знаем, что эти белые люди сделали с индейцами, если те так отреагировали, правда? Но в то же самое время были какие-то проявления и гуманности, и, между прочим, многие, был известен такой момент, когда белые люди уходили к индейцам. Или когда, например, индейцы захватывали какую-то деревню, они не убивали женщин. Женщины оставались с ними. Они становились частью племени, у них рождались такие индейчики, блондины. И ничего, жили нормально. Они не возвращались потом обратно. Они, им там нравилось. То есть они принимали этот образ жизни. Но потом, например, известен такой случай, когда в начале 19 века один представитель племени Чероки, его звали Секвоя. У него было и такое английское имя, Джордж Гесс его звали. Он придумал письменность людям, своему племени. Причем он сделал совершенно фантастическую вещь. Он не создавал свой алфавит. Он воспользовался буквами из английского алфавита, но он им дал другие звучания. И они были не только звуки, но и смыслы, как вот с иероглифами. Но поскольку он сам был индейцем, и он имел индейскую ментальность, он создал систему письменности, которая была моментально принята другими индейцами. И это, представьте себе, что эта письменность существует по сей день. В племени Чероки еще с начала 19 века появились школы, где детей, индейцы сами отправляли детей в эти школы, они учили эту письменность, и они писали. У них была своя письменность, у них была своя газета, где работали такие типа меня. Они писали книги, они, значит, вели документацию свою племенную документацию и так далее, и так далее. То есть мы можем сказать, что там была масса диких дикарей, но в то же самое время были сообразительные люди. Окей. Слушаем вас, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Спасибо за передачу. Да, это цирк на воде. Я не поддерживаю этот, чтобы это land of privacy. Потому что...
1: Land acknowledgement. Если, land acknowledgement.
2: Да, если так мыслить, они тоже притесняли природу, когда пришли на эти земли. Там и животных, и природу тоже притесняли. Так что тут...
1: Но спасибо, они притесняли природу, слушайте, ну что значит они притесняли природу? Они, им нужно было выживать, они выживали.
2: Да, ну и кто новый прибывшим тоже нужно выживать. И если так, что это не их исконная земля, это земля, так сказать, природы, исконная природы, если так мыслить.
1: Ну хорошо, я согласен с вами частично. Значит, понятно, спасибо, что они на ровном месте не появились. До них кто-то там жил,
2: конечно,
1: они эту
2: конечно
1: землю, видимо, отжали у тех, кто жил до них. Но они после того, как они отжали, они там жили тысячи лет. Это знаете, как сказать, например, сегодня, если мы возьмем сегодняшнюю Россию, то там, между прочим, происходили абсолютно те же самые процессы, что и здесь у нас в Соединенных Штатах. То есть белое население, которое населяло европейскую часть России до Урала, они захватили всю ту территорию, которая была занята коренными народами Сибири. Правильно? Они отжали у них эту территорию. То же самое произошло и здесь. Пришли белые, говорите.
2: Как будто человек себя взомнил, что он властелин планеты. Не то же обычные бактерии, обычные...
1: Я с этим не согласен. Я отказываюсь считать себя бактерией. Вы как хотите, но я отказываюсь. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Александрович. Это Илья.
1: Здравствуйте, значит, Илья. Давненько я вас не слышал. Я два.
3: Так давненько вы меня не упускаете. Вот в чем дело. Значит, если позволите, я по первому вопросу две фразы скажу.
1: Нет,
3: а потом
1: не позволю. Не-не-не, категорически нет. Сразу переходим ко второму.
3: Хорошо. Ко второму. Значит, до появления европейцев на материке Америка, здесь жило 25 миллионов дикарей. 25 миллионов дикарей. Почему дикари? Потому что они за всю свою историю не изобрели колеса. Колесо не изобрели. Хотя они все видели Луну, они все видели сваленные деревья, каменные круглые.
1: Это очень примитивный подход. Это ужасно
3: примитивный подход. Одну секундочку. Ну, сейчас на континенте живет миллиард человек. Миллиард. Значит, если бы Америку не открыли, где бы жил этот самый миллиард? людей, которые сейчас живут вместе
1: с теми. Я не могу с вами согласиться. Вы просто не знаете историю. Ну что я могу сделать?
3: Я цифры называю. Я прошу прощения. Я просто цифры называю.
1: До Колумба. Эти цифры, они не имеют никакого значения. Я вам скажу почему. Потому что на территории современного Китая живет больше людей, чем там жило в 17 веке. И то же самое можно сказать про Европу, и то же самое про Африку. Население Земли растет. Поэтому вы не можете сказать, что здесь стало миллиард человек, потому что сюда приехали белые. Это неправильно.
3: Я не об этом.
1: Послушайте одну секунду, что еще очень важно знать для вас, я вам хочу сказать, что с точки зрения науки, американские индейцы или коренное население Соединенных Штатов, оно создало самую выдающуюся в мировой истории сельскохозяйственную цивилизацию. Самую выдающуюся. Их достижения не имеют себе равных. Не имеют равных. Ничего подобного не было ни в Междуречии, ни в Европе, ни в Африке. Ничего. Они создали выдающуюся сельскохозяйственную... Не может быть, а это факт. И они при этом создали... Не, я вам не могу дать сказать слово, вы уже все сказали. Спасибо вам за участие в передаче. Вы понимаете, Илья, у вас есть одна проблема. Вы эмоциональный человек. С одной стороны, это делает мою передачу более интересной. Но помимо эмоций нужны какие-то знания. И вы не можете оперировать в наших разговорах какими-то общими представлениями о жизни. Это так не работает. Потому что хотелось бы использовать факты. И персонально для вас я бы вам мог... То есть об этом написано здесь у нас в Соединенных Штатах. Миллион книг. Миллион. Но надо... Всегда хочется прочесть одну, для того, чтобы иметь четкое представление о том, что здесь происходило. И вот я вам могу порекомендовать одну такую книгу. Она называется... Очень просто. Название супер простое. 1491. Это дата, год, 1491. Ее автор Чарльз Мэн, M-A-N-N. Можете ее загрузить на Амазоне, в читалку, или купить. Я вам еще могу порекомендовать, как купить книгу, чтобы немного тратить денег. На eBay. Там книжку можно купить за доллар. Вот. И за пересылку, естественно. Или на Амазоне. Тоже used books, нормально. Чарльз Мэн, 1491. Это Америка за год до прибытия Колумба. То есть говорить о том, что тут жили дикари, можно, потому что часть племен действительно была дикой. Или, например, я вам приведу такой пример, чтобы далеко не ходить. Но если мы возьмем даже такой большой народ, как майя или ацтеки, у них были человеческие жертвоприношения. Мы это знаем. Да? Причем в массовом порядке, в массовом. Но эта цивилизация, которая создала выдающееся сельское хозяйство, не располагая тяговой силой, я имею в виду, у них не было ни лошадей, ни быков, у них не было, у них была маленькая лама такая, на которой ты мешок картошки не перевезешь. Они все создали своими руками. Это огромные народы, которые жили и процветали с точки зрения... обеспечение себя едой. И строили, между прочим, они совершенно выдающиеся сооружения типа пирамид. Я не знаю, там до них пришельцы это построили, они сами построили, но это была часть их цивилизации. И когда мы говорим, например, про майя, у них там были жуткие эти жертвоприношения, поэтому это дикари. Но это мы то же самое можем сказать про Советский Союз. У них тоже были жуткие жертвоприношения. У них это концлагерная система. Не у них, у нас. Это концлагерная система, это была система государственных жертвоприношений, где людей расстреливали миллионами, угробили их жизни в концлагерях миллионами. Ради чего? В жертву их приносили в жертву коммунистической идеологии. А они приносили в жертву своей идеологии. Потому что это звучит, я понимаю, это звучит и дико, может быть, и как-то с этим тяжело освоиться, но надо, что... Страны, которые приносят вот эти все дикие жертвы, они одновременно могут создавать ядерную бомбу, строить самолеты, пароходы, создавать большие металлургические предприятия, летать в космос. Это все, как это ни парадоксально звучит, но это может развиваться одновременно, параллельно, одно другому. Потому что идеология такая кривая. Ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому вот так вот однозначно сказать, что майя – это дикие люди, они дикари. Они в каком-то месте они дикари, а в каком-то они месте не дикари. И я вам скажу, если вот мне нравятся эти все параллели проводить, я вам ручаюсь, абсолютно ручаюсь за то, что если вы возьмете видео каких-то наших выступлений трансгендеров в детском саду и покажете это в Иране, они вам скажут, что мы дикие люди. И я в этом буду с ними солидарен, потому что это для меня это какое-то совершенно культовое явление из каменного века. С одной целью. Подготовки этих детей, приношение, буквально приношение в жертву этих детей людям с извращенной психикой. Которые потом будут с этими детьми, когда они подрастут, или прям сразу делать дикие вещи. Все относительно, абсолютно все относительно. Поэтому, когда у нас говорят тут, мы такие хорошие, а мы такие продвинутые, а индейцы были не продвинутые. Вот я вам рекомендую прочесть книжку 1491. Америка за год до открытия Колумба. Это выдающийся труд. Кстати, написан очень простым английским языком, очень доступным. О том, что из себя представляла эта цивилизация. Повторяю, по мнению ученых, самая выдающаяся в мире сельскохозяйственная цивилизация. Такие дела, которые отличались значительно от европейской. Друзья мои, я смотрю, что у меня тут осталось времени, 30 секунд, мне звонят, но уже в другой раз выскажитесь, я могу подвести только итоги нашего антинаучного вопроса общественного мнения. 100% моих слушателей категорически отказываются признать право американцев сегодняшних на проведение на практику признания собственности Земли. Считают это цирк на воде. Ну хорошо, я тоже отчасти считаю это цирком на воде, но во всяком случае не буду по этому поводу сильно протестовать. Пусть занимаются, если им так спокойнее. На этом я сегодня завершаю свою передачу. Всем спасибо, кто принимал в ней участие. До новых встреч в эфире. Оставляю вас на последние минуты с замечательной бруклинской песней. Будьте здоровы, с вами был Владимир Малинец.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон.
11: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Около 250 активных очагов лесных пожаров зафиксировано в Канаде и более десятка на севере США. Дым дошел до Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов восточного побережья, где качество воздуха сейчас специалисты называют опасным для здоровья. Ситуацию усугубляет.

0: с экстремальной жарой. В Нью-Йорке стартовало распределение летних пособий EBT для семей, имеющих право на господдержку. Размер выплат составляет до $120 на одного ребенка и направлен на покупку продуктов питания в летний сезон. Федеральная программа реализуется уже третий год подряд. В рамках этой инициативы планируется выделить около 240 миллионов для оказания помощи 2 миллионам детей по всему штату. Ситуация ухудшилась после того, как более 100 тысяч человек лишились федеральной поддержки из-за сокращений в программе SNAP. Согласно опросу организации No Kid Hungry, 3/4 семей вынуждены выбирать между покупкой еды и другими базовыми расходами из-за роста цен. Некоторые политики опасаются, что президент Украины Зеленский после кончины сенатора Линдси Грэма лишился важного посредника в общении с Дональдом Трампом, сообщает в четверг «Политика» со ссылкой на источники. Без Грэма помогать налаживать напряженные отношения Трампа и Зеленского будет некому, говорится в материале. Украине нужны переводчики, потому что Киев не понимает Трампа. Они лишились такого переводчика. Это помеха, сказал журналистам неназванный бывший сотрудник администрации Трампа. Экс-жена рэпера Эминема, 51-летняя Ким Скотт, пыталась покончить с собой в своем доме в Мичигане. После звонка родственников к женщине приехала полиция, но она отказалась от госпитализации и укусила полицейского. К ней применили электрошок, чтобы доставить в больницу. После того, как медики оказали ей первую помощь, Ким Скотт арестовали. Последние годы женщина борется с затяжной депрессией и зависимостями.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
0: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем жарко, воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха 67%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 16 июля. Вчера на бирже был достаточно приятный день. Индекс Dow Jones поднялся на 50 пунктов, 0,3%. 52 659 была конечная точка. Standard & Poor's 500 прибавил 29 пунктов, почти 0,4%. 7572 конечный результат. И Nasdaq остановился на отметке 26 269, поднявшись на 162 пункта или 0,6%. Транспортный индекс минус 0,6%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил больше, чем 3%. Сегодня нефть поднялась на 85 центов. Один баррель Брента стоит $81.91. Золото минус 24 тысячи, $27.50. Стоит унция золота, унция серебра минус 75 центов, $56.69. Стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. Доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,301%. За 10 лет можно получить 4,592%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,127%. Интерес растет, цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция минус 1,1%, Германия минус 1%, Швейцария минус 1,1%, в Азии японский Никей упал на 2,8%, Шанхай минус 1,9%, и Гонконг прибавил 0,3%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. В данный момент Dow Jones показывает плюс 21 пункт, Standard & Poor's 500 минус 26 и Nasdaq минус 282 пункта. Из компаний, которые попали на экраны. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. BlackRock, с ним будет все очень хорошо. Новый прайс-таргет $1364. Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что AeroVironment, компания, которая занимается дронами, дойдет до $210 за одну акцию, и они рекомендуют эту компанию покупки. Впрочем, они также говорят, что покупки они рекомендуют еще две компании. Одна, которая называется Kratos Defense, которая сегодня стоит $49, и у них таргет 144. Они также рекомендуют в покупке компанию, которая называется Karman Holdings, которая стоит 48.80, и у них таргет 130. Обе компании имеют рейтинг Strong Buy. JP Morgan банк можно покупать. Rocket Companies будет вести себя хорошо. Accelerate Energy надо покупать. Synapsis покупать. чистый, теперь нейтральный. Amazon будет вести себя хорошо, новый таргет $335. Cadence Design Systems можно покупать. iPoint покупает. Vertiv будет вести себя неплохо. AST Space Mobile тоже неплохо. SK Telecom будет вести себя неплохо. Forget. Forgent Power Solutions тоже хорошо. Envent Electrics хорошо. Lululemon надо продавать, считает один из банков. Rambus надо покупать. Синемарки IMAX рейтинг был понижен до equal weight, то есть их как бы можно держать. Echo Copper можно покупать и Synthes можно покупать. Apple тоже считается, что будет вести себя очень хорошо. Один из банков считает, что будет вести хорошо, и Arteris тоже будет вести себя хорошо. Цены, которые сегодня с утра изменены. United Health подскочил на 7% после своего хорошего отчета. Taiwan Semiconductor сделал очень хороший отчет, но, тем не менее, акции упали на 4%. А Thai Docklip подскочил на 34,5%, потому что Eli Lilly покупает их за $2.8 миллиарда. G Aerospace поднялся на 4%. После своего отчета United Airlines упали на 3%, несмотря на то, что отчет был хороший. Они говорят, что больше будут тратить деньги из-за роста цен на бензин. JB Hunt транспортная система подскочила на 7%, AeroVironment плюс 2% и Rocket Companies. Сегодня платформа добавила 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Еще раз напоминаю, не слушайте советы нелицензированных, непрофессиональных финансовых консультантов. Это может дорого обойтись. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Все это слышно по радио.
6: Дэвидсон Радио. Нас хорошо.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Дорогие друзья, завтра, 16 июля, впервые в эфире Дэвидсон Радио вы сможете услышать дорогого гостя, доктора Марка Гальперина. Марк Яковлевич – руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. С ним вместе мы попробуем ответить на вопросы, почему после 50 лет начинают болеть шея и спина, приговор ли это, всегда ли виноваты грыжи, можно ли избавиться от хронической боли без операции, ну и как сохранить подвижность позвоночника после 60-70 лет. Его называют магом и волшебником, повелителем боли. Не пропустите, завтра в часе с 4 до 5 в программе Михаила Брославского. Здравствуйте, доктор.
8: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
10: Мое почтение – это экстракт, но... Хотя, скажем так, есть фронтовые события. О них я расскажу чуть позже, я имею в виду фронты украинско-русской войны. Тем не менее, все-таки самая бурная ночь была у Соединенных Штатов и Ирана. Штаты, что называется, выложились по полной, но Иран остался неудовлетворенным ни количеством актов, ни калибром звездно-полосатого писюна. Иными словами, бомбежная ночь, все ее события не произвели на ближневосточную диктатуру, в общем-то, ни малейшего впечатления. Вероятно, это произошло потому, что американцы все делали по науке Уэст-Пойнта, так как их учили. И, как выяснилось, до сих пор они так и не поняли, с кем они воюют. Это диктатура. Это власть, которая умеет плевать на страдания своего народа, и такая власть отчасти неуязвима. Ей пофигу такой власти и руины, и похороны. Диктатуры начинают грустить лишь тогда, когда умирать больше некому. Тогда да. Вот тогда у них возникает дискомфорт. 5 часов ночью подряд американцы и так и эдак долбили Иран, но не произвели на него никакого впечатления. И тем более не удовлетворили. Пентагону следовало бы не просто фиксировать вслепую формально тактику иранцев, но и изучать реакции их генералитета иранского, аятолитета. И тогда бы они поняли, что дело не в причинении потерь. Никакая диктатура не испытывает по поводу собственных потерь ни малейших неудобств и никаких сожалений. Как и Кремль, кстати говоря. Ведь Кремль тоже откровенно и демонстративно плюет на цинк гробов, на количество жертв. Население и для Кремля, и для Тегерана – расходники. Но Кремль, правда, это делает демонстративно, а Иран молча, он просто не замечает свои потери, да и вообще ими не интересуется. Это характерно всегда для всякой диктатуры. Население существует для того, чтобы за прихоти вождя или режима. Именно это является главной функцией – сдохнуть. Для всяких Сережек, Ванек, а также Азадов и Маржан. Если всей вот этой вот голыдьбе повезет и особых войн не случается, но она там может размножаться и заниматься своим хозяйствешком. Но по первому же свистку, что в России, что в Иране, она обязана умирать. Ей позволено жить лишь до того момента, пока начальство не решит сожрать соседей или искусать. Я понимаю, что для многих эти формулировки, ну, скажем так, избыточны риски, но это та реальность, скажем так, та истина сегодняшнего дня, в которой вы можете убедиться сами, просмотрев все сводки с войны. Но если для России сегодняшние события на фронте это последний шанс, то, что называется, загнуться красиво, то Иран запас своей прочности еще никак не исчерпал. Впрочем, понятно, что после крушения Российской Федерации Иран опять волшебным образом сменит стилистику, аятолы и корпус стражи исламской революции быстренько обучатся танцам живота и будут развлекать изумленных янки. Но это будет потом. В России тем временем Путин продолжает развлекать публику своим весьма и весьма нескладным враньем. Чтобы замазать позорище многолетней битвы за малую такмачку, Упырь опять утверждает, что Россия бьется за нее со всем НАТО. Но если она бьется со всем НАТО, где хоть одна западная дивизия, где хоть один батальон НАТО, где Таурусы, где Томагавки, которые за час могли бы разнести Донецк, Воронеж, да и Санкт-Петербург. Всего этого нет, НАТО нет. Да, и дыхание НАТО ощущается, но это очень робкое дыхание и преимущественно разговорный жанр. 1,5 миллиона путинских орков завалили ведь исключительно украинские товарищи. И они же 4,5 года мордуют великую Россию. И это очевидность. Но вот эта ложь о схватке с самим НАТО, это единственное, что осталось кремлевскому обделанцу. Да. И вообще, вот если мы сейчас посмотрим внимательно, мы увидим, что в Украине произошло никем не замеченное важнейшее историческое событие. В канаве под Токмачкой сгнил миф о военном могуществе России. А этот миф? Этот миф был ее единственным активом. Больше у Российской Федерации нет ничего. Ну, там, может быть, Бузова. Была всегда только военная страшность, и эта военная страшность была вечным козырем отсталой и лживой страны. И данная ситуация непоправима, вот это обрушение. Можно при этом говорить миллионы слов, можно важничать и выкобениваться, как Путин, но с каждым часом, с каждым разом вот это величавое кремлевское вранье будет выглядеть все смешнее и смешнее. 4,5 года войны за Токмачку само по себе уже есть поражение и крушение мифа о России. И этот миф, напомню, был главным достоянием, национальным достоянием Российской Федерации. Ну а все остальное давно пропито, прожрато и разворовано. Ну там космос, промышленность и так далее, и так далее. И вот этим мифом о военной страшности, конечно, ни в коем случае нельзя было рисковать. Следовало и дальше. Надувать щеки, изображать величие, в которое по старой памяти верил ленивый мир, но при этом следовало сидеть тихо. Вот это сидеть тихо для Путина оказалось невозможным. Мы уже понимаем, что в Кремле Гитлер 2 такой же наглый, тупой и фанатичный, как Адольф, но, правда, еще и с атомной бомбой. И в связи с этим очень любопытно мы видим, как сегодня ведет себя Россия. И мы можем посмотреть на то, как она вела себя тогда, в тяжелые годины. И мы увидим действительно воочию, обнаружим так называемую духовную связь русских поколений. Если мы возьмем какой-нибудь 37-й год, там подражание вертухаев, бульдозеры запихивали 12 миллионов трупов в ямы ГУЛАГа. Там чекисты насиловали профессорских жен и дочек. К Магадану гнали неоглядные толпы живых мертвецов. И народ был в общем в той или иной степени полностью в курсе происходящего. Но он завивал перманенты, снимал комедии и пел о том, что другой страны такой не знает, где так вольно дышит человек. Я думаю, вам это должно кое-что напомнить. И вот понятно, что сегодняшний народ это не какой-то уникум, я имею в виду российский, а это логичное, закономерное продолжение того народа, который населял СССР в 1937 году. Но, правда, вот сейчас похуже с деньгами, все эти финансовые кризисы, объемы которых пока даже никто не решается себе представить, бензиновая история. Вот, кстати, странно, что еще никто не подсказал Путину, что деньги можно брать самым невероятным способом. Калигула законодательно требовал вписывать его во все завещания. По идее, и для Путина это тоже могло бы быть очень хорошим, очень интересным выходом. Так, ну по бензину, посмотрите, у меня там любопытные видео драк. При том, что этих видео столько со всей России, со всей страны. На всех заправках месят и кантуют друг друга. То есть вот этот мордобой за литры, он становится прозой жизни. Но пока все это не спортивно. Неэффектно. Это такое злобное, но жалкое телепание. Такая возня свирепая. А все дело в том, что русскими еще не набран вот этот необходимый опыт драк на заправках. Неотработанные приемы взаимного мочилова. Хотя пора, потому что время не ждет. Ну, я думаю, что вскоре откроются курсы и появятся коучи. Граждане узнают, как с одного тыка можно вбить пистолет заправочный в задницу соседа по очереди. Граждане постигнут технику дуэли на канистрах и душилого шлангом. И очень перспективным способом схватки служит, конечно, наезд колесом на голову врага, который предварительно оглушен канистрой. Ну, появление на улицах людей со сплющенными головами – вопрос времени. Возможно, у них будут неудобства при ношении кепок, например, и панам. Но пока, да, действительно, драк много везде, но зрелище достаточно жалко. Впрочем, надо сказать, что и воздействием на СМИ, и репрессиями в отношении частных всяких фиксаторов режиму как-то удалось не то чтобы уменьшить волну раздражения и сделать тему бензина запретной и закрытой, хотя она почти везде запретная и закрыта, но как-то существенно охладить страсти. Россия подозрительно быстро привыкла к тому, что происходит. Да, уже привыкла. Уже привыкла.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
14: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня третий лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – леопард. Если в последние дни мы мечтали и строили планы, то сегодня пора действовать. Пассивность в этот день противопоказана и даже опасна. Желательно сегодня дать себе большую интенсивную физическую нагрузку. Эмоциональный день у овнов. Мужчины будут более внимательны к противоположному полу, а женщинам захочется блеснуть во всей красе. Ну что ж, дерзайте, говорят звезды, возможно, из этого что-то и получится. Тельцам звезды прогнозируют неожиданные, но приятные события. Есть большая вероятность получения информации, которая повлияет на ваши планы. Берегите органы дыхания и не переутомляйте глаза. Настроение близнецов сегодня будет меняться, как погода весной. Не стоит обижаться на действия отдельных представителей водной стихии. Вспомните о том, что вы талантливы, добры, и у вас есть настоящие друзья. Что касается раков, то им можно смело браться за решение сложных задач, решить старые проблемы, заключать сделки, планировать новые. Возьмите инициативу в свои руки, и удача будет на вашей стороне. Эмоциональный день у львов. Им сегодня стоит серьезно подумать о новых предложениях и проектах. Что касается здоровья, основной совет от звезд – берегите зрение. Защищайте глаза от прямых солнечных лучей и высыпайтесь. У дев наблюдается огромный прилив жизненных сил. Энергетика бьет ключом. Обязательно воспользуйтесь. День удачен для начала новых дел, профилактики здоровья. А еще будьте внимательны к старшим членам семьи, просят светила. Весам звезды советуют приготовиться к приятным изменениям в судьбе. Возможны новые предложения, встречи, знакомства. Главное сделать правильный выбор, а отдача не заставит себя долго ждать. Застарелые проблемы у многих скорпионов решатся в течение этого лунного месяца. А сейчас нужно подумать о собственном отдыхе и не игнорировать желание организма расслабиться и желательно в узкой приятной компании. Что касается стрельцов, то они должны сегодня быть более рациональны, иначе ваш душевный покой будет нарушен. Это подходящее время для душевных разговоров и прощения недругов. У многих козерогов сегодня логика работает прекрасно. Хотели что-то изменить в своей жизни, поставить новые цели и искали новые средства? Воспользуйтесь сегодняшним днем. Водолеев ожидают подарки судьбы. Вас может затянуть любовный омут. Причем сопротивления будут бесполезны. Поэтому, как советую в таких случаях, расслабьтесь и получайте удовольствие. Рыбам звезды рекомендуют отказаться от диет и немного расслабиться в узком семейном кругу. Только учтите, что день травмоопасный, поэтому будьте внимательны к своим ногам. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
15: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
16: Дирекция программ.
17: Это телевидение, да.
16: Нет, это радио.
15: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
18: Как хорошо.
9: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
10: Ну вот, конечно, есть новости. Продолжается Собчак-гид. И продолжается, сейчас посмотрю, у меня тоже на эту тему ведь что-то же было. Я не придаю особенного значения этим событиям, но публику они то, что называется, основательным образом развлекают. Поэтому нельзя игнорировать. Но да, этот Собчак-гейт громыхает вовсю, и Кремль почему-то не отгоняет стервятников от скандального тела Ксении Анатольевны. И администрация президента равнодушно наблюдает, как медийные падальщики расклевывают Ксюшины остатки. Ну, заметив этот нюанс, покрышки ее гроба, разумеется, решил поколотить и Соловьев. Он, правда, по ранжиру ТВ не гриф, а просто такой очень крупный попугай. Но попугай кровожадный и беспощадный. Я уже удивлялся, что он, собственно говоря, наехал на Собчак. Собчак ему абсолютно не конкурент. Она окучивает иную аудиторию. И к соловьевскому быдлу в сердца, по крайней мере, точно не лезет. Тем не менее, Владимир Рудольфович устроил над Ксюшиным телом грандиозную попугайскую истерику. Он скреб по крышке гроба лапками, желал лично выклевать покойнице глаза и сумочку. И это все, скажем так, странно. Странно. Но, похоже, действительно, вот так пока по всем параметрам тело Ксении Анатольевны все-таки готовит к погребению, и в отчаянии она кинулась целовать не знавшие педикюра ноги гражданки Симонян. Но, похоже, кстати говоря, все тщетно. У меня в телеграм-канале их телефонный разговор. Дело в том, что Ксюшу ломают, и все ее переговоры разглашают. Судя по этому, она в плотной разработке. Причем это делают русские. Но приговор я отчасти был оглашен и передан через ту же самую Симонян, такая, ну, среднекрупная, скорее крупная кремлевская челюсть Громов, передал ей, что ей, Ксюшке, не верит. И, в общем, конечно, по всем законам жанра и Кремля, Собчак впору готовить тапочки и лобзик для харакири. Режиссер Богомолов тут же запросил доступ к ядерному реактору, чтобы бросить в него брачное кольцо и свидетельство. Ну, разумеется, там хрюкнулись всякие контакты. Кремль, ну, почему-то все ту же затягивает петлю на Ксюшином кадыке. Вот тут мне мои любимые подписчики начинают объяснять, что у дам кадыка не бывает. Это вздор. Не надо это рассказывать мне, который в прошлой жизни был одним из самых заметных и великолепных членов Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов. У женщин точно так же присутствует кадык, просто он прикрыт мышечной тканью, жирами, и он не так выступает и не так очевиден. Но кадык – это не половой признак. Он присутствует у обоих полов, и он служит своеобразным предохранителем всех систем горла в момент резких криков, движений. Поэтому у мужчин он то, что называется, позаметнее. И запомните это на всю жизнь. Кадык есть и у женщин. Но зачем кантует Собчак? Ну, я не думаю, что разбираться в причинах. Особенно интересно, Кремль маразматичен, он меняет правила игры на ходу, сам об этом забывает. Ксения могла дать не тому или не дать тому, кому следует, ну, в информационном смысле этого слова. Но ничего еще не решено. Вполне возможно, что Ксюшины раны заживут, и она продолжит успешно объегоривать интеллигенцию. Ну и на могиле Симонян она еще устроит пати с демонстрацией новейших моделей бюстгальтеров в память о лишившейся груди Маргарите. Не надо недооценивать этих девушек. Они, скажем так, своеобразные. Ну, я обещал про фронт. Действительно, 425-й штурмовой полк Скеля освободил махом 6 сел в Днепропетровской области. Вернул Терновое, Запорожское, Новогеоргиевку, Вороное, Сичневое и Малеевку. И глубина продвижения Скеля составила не 200 метров, а 25 километров. И в ходе этого продвижения были полностью разгромлены 120-я дивизия морской пехоты и подразделение 68-го армейского корпуса. Но, будем объективны, российские войска продвинулись на Славянском, в направлении Славянска или Славянска, но продвинулись, правда, всего примерно метров на 300. Затем есть такое событие, которое сложно считать, сколько бы то ни было важным или серьезным, но интернет по этому поводу кипит. Интернет кипит. Это все, что связано с господином Надеждиным. Таким своеобразным либералом. На эту фигню действительно можно было бы не обращать внимания, но вот расклокотался. Расклокотался интернет, либералы, демократы все пригорюнились, так как Надеждина не допустили к выборам. Ему какую-то пришпилили хилую статьишку Уголовного кодекса и просто вот вывели из игры, впрочем, очень вывели корректно. Да, его сцапали, погрузили, но с учетом былых заслуг. Ток, вероятно, был слабый, кислота была разведенная, а бутылка была так вообще, на полшишечки. Но, разумеется, либерал, который собрался в Государственную Думу, он был подвергнут немедленно гражданской казни, то есть иноагентству. Я думаю, что это сделали для его блага, потому что коллеги в думском сортире порвали бы толстяку после первого же заседания. Надеждин еще в выборы Путина отлично послужил Кремлю, но в этот раз его услуги не требуются, он просто этого не понял. И чтобы он не отсвечивал, толстяка переместили в такую обитель политических теней, чтобы он там во тьме и забвении шаркал бы по чертячим экскрементам. Его отправили в Айт не потому, что он был опасен, просто потому, что больше не нужен. И Кремль вообще, он отбросил все игры в приличие. Ну, русские выборы, тема нелепая, внимание не стоящая. Пусть забавляются. У Единой России, а также у всяких ЛДПРов, а есть гораздо более серьезный конкурент, который эту Единую Россию несомненно сделает. Это дядюшка Мадяр. Ну, а Азов уконтрапупит, вероятно, в любой выборной гонке и новых людей, и мироновцев, и всю остальную шелупонь. Очень смешные сообщения с фронта. Да, можно не говорить на тему выборов, потому что, конечно, России светит только внешнее управление, если вообще останется чем управлять. А по поводу фронта, да, действительно смешно. Помните, да, что любимцам патриотов, можно сказать, ну, кумиром является святой Александр Невский. И этот Александр Невский, сообщу я вам, вы этого наверняка не знали, был редким и невиданным мутантом. Да. У него было две правых ноги и лишь одна левая. Это документальнейшим образом, сами идите, смотрите, это открытая информация, подтвердилась в 1922 году при вскрытии мощей князя в Александро-Невской лавре. Коллегия анатомов, медиков, духовенства, писателей, пролетариата, буржуазии присутствовала при этом. была признана подлинность мощей, но и одновременно с этим было признано, что да, действительно, у князя наличествовала еще одна конечность. Но как бы то ни было, ну, историки, кстати говоря, никогда еще не пытались установить, какие именно неудобства доставляла князю третья нога при хождении или при езде верхом, или во время исполнения его княжеских обязанностей. Как бы то ни было, но об исследовании этого феномена теперь можно забыть навсегда. По настоянию министра обороны, товарища Белоусова, мощи князя были извлечены из усыпальницы и направлены для духоподъемного турне на фронт. И, разумеется, во время перемещения с точки на точку по автомобилю вмазало двумя дронами. Большая часть сакральных останков, мощей, была сразу уничтожена взрывом. Но вот одна из правых ног благоверного князя, нога, объятая пламенем, совершила так называемый соч, самовольное оставление части. Очевидцы наблюдали эту ногу, шагающую в направлении Краматорска, где она без боя сдалась подразделением ВСУ и потребовала политического убежища в Киево-Печерской лавре. Такая вот удивительная и драматическая история. Причем, как вы помните, это сильно не первые приключения мощей на фронте. До этого разбомбили мощи Суворова вообще бесследно. Затем досталось... Это все туда Белоусов таскает. Затем досталось Матроне Московской. Там, это была страшно драматическая история, потому что она же не скелетировалась. И лобок Матроны пролетел несколько километров и попал точно в полковой котел бригады морской пехоты. И несмотря на его феноменальную волосатость, был не замечен и сожран останками этой бригады морской пехоты. Это вот такие события, связанные с мощами на фронте. Так, что я вам еще могу сказать? Я вам могу напомнить, про школу еще нужно говорить? Нет. Нет, ну контроль над Крымом, все уже знают, что контроль над Крымом. О контроле над Крымом мы будем говорить тогда, когда он будет установлен окончательно и полноценно. Сейчас это великолепное наматывание кремлевских нервов на кулак, который делают ВСУ, дядюшка Мадяр и все остальные герои войны. Участь Крыма, конечно, предопределена, но я хочу вам напомнить, что где-то еще, по-моему, в 23-м году я говорил, что из всех целей, из всех мишеней именно Крым является наилегчайшим. Но это, скажем так, не является причиной не брать его под контроль. Уже 104 судна, 104 российских или 105, или 116 российских танкеров в Азовском море, там россияне решили, что вот у них теперь есть собственное внутреннее море, по которому они будут ходить в свое удовольствие и безопасненько. Нет. Все 116 судов, которые, по-моему, были в этот момент на линии, все поражены. Так, ну и что я вам еще могу сказать? Могу сказать... Что можно... Это у меня тут опять... А, вот он, Арвин уже не пропускает почему-то больше ни одного эфира, а вот прям соучаствует во всех. Да, да, дорогая моя, да, да, да, да.
19: Завтра семинар.
10: Что?
19: Завтра семинар в школе.
10: Завтра семинар... Завтра семинар. В среду семинар в английской школе. По ссылочке посмотрите подробности. Да, и там теперь, поскольку, ну, вот пошла такая пьянка, там уже теперь есть люди, которые на вопросы отвечают напрямую, и можно не просто довольствоваться той информацией, которую вам предлагают, но и, ну, то, что называется, заводить разговор при помощи вопросов. Насколько у вас получится, ну, посмотрим.
19: Прошу. Там можно за звездочку задать себе вопрос.
10: Да, и помимо всего прочего, еще и на канале «За звездочку» можно задать мне вопрос. Единственное, что мы не решили, где на него отвечать. Если это лично... Ну, хорошо, личные, я буду отвечать там приватно. А общественно важные, блистательные вопросы, потому что такие тоже бывают.
19: Это очень хорошие, еще как-нибудь что-нибудь подарим.
10: Ну и да, и вот Лидия утверждает, что мы что-нибудь еще даже в состоянии подарить. Так, ну вот и все, собственно говоря. Слава Украине, живи Беларусь, и я вас обнимаю до послезавтра.
20: Все это слышно по радио.
21: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
22: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
23: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
24: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
25: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
26: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
26: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Миша! Братславский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. В Нью-Йорке ухудшилось качество воздуха из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Дымка накрыла мегаполис за несколько дней до финала чемпионата мира по футболу. Гарь принесли воздушные потоки из северо-западной части канадской провинции Онтарио. Она распространилась на северо-восток, включая штат Нью-Йорк и часть Нью-Джерси. В Нью-Йорке объявили предупреждение о загрязнении воздуха. В городе организовали бесплатную раздачу защитных масок. Жителям рекомендуется сократить физическую активность на улице и по возможности находиться в помещении. Помещениях с закрытыми окнами и работающими кондиционерами или очистителями воздуха. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе в Ист-Резерфорде. Город находится в штате Нью-Джерси. Губернатор Кэти Хокул подписала указ, запрещающий строительство крупных дейта-центров в штате.

0: В последние 2 года техногиганты и компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, вкладывают сотни миллиардов в строительство центров и другую инфраструктуру. Это приводит к резкому росту цен на электроэнергию и негативно влияет на водоснабжение. При этом положительный экономический эффект для местных властей краткосрочен, только на период самого строительства. Согласно указу, в течение года штат не будет выдавать экологические разрешения на дата-центры мощностью от 50 мегаватт и выше, пока законодатели Нью-Йорка разрабатывают соответствующий законопроект.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня хочу рассказать вам об совершенно удивительной женщине. Она живет в Израиле, она доктор. Зовут ее Нехама Милсон Бен Гершон. И жизнь ее настолько поразительна, что достойна, безусловно, знакомства с ней. И я надеюсь, что сегодня это у нас только радиопередача, радиознакомство с Нехамой, но очень надеюсь, что в ближайшее время она будет гостем и у меня на телевидении.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Итак, Нехама Милсон Бен Гершон жила в Рязани. Учила там медицину в университете. Она доктор медицины. И сегодня в Израиле она работала в таких крупнейших больницах, как Сорока, медицинский центр, и Хадаса. У нас на слуху, безусловно, эти имена крупнейших и лучших, наверное, одних из лучших медицинских центров в мире. И я натолкнулась совершенно случайно на ее текст в Фейсбуке. И он меня так заинтересовал. Я была покорена совершенно и манерой писания, и фактами, которые излагает Нехама в своих этих текстах. Она какая-то феерическая женщина, и вы сегодня это прочувствуете тоже, как и я. Я буду зачитывать ее тексты, в которых очень много информации о ней и то, что она делает. Просто очень коротко хочу сказать, что она, между прочим, жила 7 лет здесь, в Нью-Йорке, и выступала у некоторых наших ведущих, в том числе вот у Геннадия Кацова она была в гостях и так далее. И я как-то так вот ее пропустила, как-то никогда нигде с ней не столкнулась. И поэтому для меня открытие была эта женщина. А надо сказать, что здесь она занималась международной школой рек-лайфинга. Это такой метод, который разработан лично Нехамой. И это метод, который занимается возрождением жизни. Это авторская практика доктора Нехама Мильсон, основанная на идее единства и взаимодействия 4 уровней личности – физического, эмоционального, ментального и духовного. И эта практика, которая уже 13 лет, и сегодня это тысячи читателей и слушателей, сотни клиентов и учеников, истории сохраненных семей, созданных бизнесов, новых творческих проектов и возвращенного здоровья. 8 книг, горы записанного видеоматериала. И много-много счастья от творчества, встреч и результатов. Так об этом пишет сама Нехама. Но ее публикация начинается очень интересно. Из-за неожиданно ставшего популярным поста в одном из алимовских групп у меня появилось множество новых друзей и подписчиков. Наверное, стоит познакомиться, раз уж нас судьба свела. Ну что ж, вот давайте знакомиться. Меня она с ней свела, безусловно. Надеюсь, что и вам это будет интересно. Итак, имя мое произносится Нехама. Мне 55 лет. Я мама 5 детей, из которых 3 уже совсем не дети, а 2 подростки, и это прям кошмар, кошмар одним словом. Бабушка 7 внуков. И сегодня, когда я проходила мимо детского садика, чужой дед назвал меня «Тафта», значит, таки бабушка, сколько не молодись. Я живу в любимом городе Хеврон, сердце еврейской Иудеи, совершенно нездоровой, абсолютной и безусловной любовью люблю Израиль. И хотя не слепая и вижу недостатки, за критику моего дома могу немного порвать. Нет, не считаю, что это правильно. Нет, не навязываю своего мнения. Просто ставлю в известность. Я поселенка, прям настоящая, правая, экстремальная, и как там нас левые описывают, с рогами, с копытами. Я врач, работаю в Бетюих-Леуми. В своей частной клинике лечу хронические раны и синдром хронической боли. Об этом я пишу в группе «Здоровье. Мой выбор». Я прошу, дорогие друзья, относиться очень внимательно к тому, когда я называю ее сайт, и там можно обратиться к ее текстам, ее, так сказать, обучению и так далее. Я ученый. В нашей с Дэвидом Бен-Гершен, это ее муж, биотехнической лаборатории Калифарма Терапист ЛТД, я очень осторожно читаю все эти названия, мы создаем новое лекарство для лечения сложных хронических ран и выращиваем симпатичных личинок для той же цели. Об этом я пишу под тегом «Мушиные хроники». И, надо сказать, я с ней говорила уже на эту тему, это действительно уникальный метод лечения, который помогает предотвратить ампутацию. Сегодня во время войны очень много травм рук и ног, и молодых ребят отнимают руки и ноги. И вот она говорит, что этот уникальный метод помогает 90% сохранить конечности у солдат. Еще я люблю писать, и, кажется, неплохо это делаю. У меня вышло 8 книг, в основном терапевтические сказки и популярная психология. Вопрос, где купить, меня смущает. Я как-то совсем выпустила распространение своих книг из-под контроля. Но можно загуглить Нехама Мильсон книги и потом рассказать мне, где их продают. Еще я увлекаюсь разными смешными вещами. Пеку хлеб, делаю сыр, йогурты и ряженку, вяжу коврики крючком и расписываю стены дома. Про это дом – это творчество. Безумно люблю путешествовать и хвастаться путешествиями. Об этом отпуск себя. Очень важной концепцией жизни считаю справедливость и честность. Не признаю двойной морали. И поэтому я против скольких-то там государств для какого-то необъяснимого количества народов на моей земле. Никаких этих «от реки до моря» и никаких «территорий за мир». На этой земле будем жить мы и те, кто это понимает и принимает. Точка. И поэтому все же я всегда буду ратовать за свободу. И Галя Амира. Я хочу напомнить, это молодой человек, солдат, застреливший в свое время премьер-министра Ицхака Рабина, который в Осло подписал мирный договор о создании палестинской национальной администрации, что в результате и привело сегодня к ситуации в Израиле, в частности, в Газе, и, конечно, к 7 октября, к сожалению. Это муж ее любимой подруги и отца любимого мальчика. Это важно понимать, чтобы дружить со мной и не раниться. А еще я религиозная еврейка, живущая по законам Торы. Это хорошая новость. Те, кому повезло пришабатиться в нашем доме, подтвердят. Если вам, дорогие новые гости моей страницы, это подходит, добро пожаловать. Если нет, удачи и до свидания. А фотографию я выбрала такую специально. Хочу рассказать, что за фотография. Потрясающе красивая фотография. Нехама, красивая женщина, сидит за рулем в очках, повязанной, естественно, голове, с таким решительным лицом. Очень хорошая фотография. Вот она выбрала ее специально, потому что она очень про меня. Я вечно куда-то спешу, еду, лечу, бегу. И, наверное, с этим уже ничего невозможно сделать. Ну и дополнение. Народ недоволен недораскрытостью темы бусиков. Имеется в виду бусики – это оружие. Да, я вооружена и хорошо умею этим пользоваться. И дальше Нехама продолжает. Когда день начинаешь работы над кейсами Битуах Леуми, продолжаешь в создании презентации о лечении ран на медицинскую конференцию, потом едешь на стрельбище и выбиваешь 37 из 40, потом с удовольствием обсуждаешь с подружками, какая кобура лучше смотрится с платьишком, потом ведешь зум-конференцию по ранам с группой подчиненных медсестер, потом увлеченно рисуешь и картинки для сайта, потом проводишь 2 телефонных консультации по боли, отвечаешь на кучку мейлов и ватсапов, проводишь бизнес-летучку, забираешь долгожданную посылочку с почты и обнаруживаешь в посылочке новую сказочно-мягонькую пижамку. То душ, кремики на мордашку и тихое зависание у плиты в той самой пижамочке, синенькой, тепленькой. Это то, что называется счастьем.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
3: Итак, друзья мои, мы вновь с вами. Я продолжаю знакомить вас с удивительной женщиной Нехамой Мильсон Бен Гершон. Зачитываю просто ее текст, и вы очередной раз поразитесь, как эта женщина живет, как ей удается растягивать 24 часа в день на минимум 48. Один день из жизни Нехамы, Ицхака, Хавы, Хайма, Мирьям. Подставь имя любого израильтянина. Или «все ведь правильно, да?» Ну, пожалуй, не один, но ради красного словца оставим числительное в названии. Я стараюсь выехать из дома в 5 утра. Во-первых, успеваю приехать в Иерусалим до пробок. Во-вторых, после первой работы, где график гибкий, у меня есть еще одна. И там надо быть ровно в 14:00. Так что, если хочу успеть сделать весь миллион и чуть-чуть дел на первой, надо приехать рано. Мой вторник начался в понедельник рано утром. В 6:00 приехала на первую работу. Перелопатила полсотни кейсов. Со стороны это выглядит скучно. Сидит себе тетенька, копается в бумажках, потом пишет несколько слов, ставит печать и с грохотом перебрасывает тяжеленную папку на соседний стол. А на самом деле за каждой папкой судьба. Человек, попавший в тяжелую ситуацию, тяжело больной, не может работать. От тех нескольких слов зависит, на что он купит хлеб своим детям. Попадаются и папки с именами, звучащими немного иначе, чем родные мне Ицхахи и Миремы. И они тоже получат все, что им полагается, из наших с вами налогов. Ну, вроде все по закону. Страна обеспечивает социальную защиту любому своему гражданину. Все ведь правильно, да? В 13:30 я сворачиваю свою социальную деятельность и перебираюсь в больницу. Я врач дневного стационара в реабилитационном центре. Очень люблю эту работу. Наши пациенты приходят в центр дважды в неделю на полный лечебный день. Я успеваю поговорить в течение смены почти с каждым. Они уже привыкли, что разговор со мной подчиняется определенной схеме. Сначала хорошие новости, потом просьбы, жалобы, вопросы. Я знаю, о чем они мечтают, на что надеются. И на работе мне совершенно все равно, как зовут моего пациента, Ицхак или Мухаммед. Я врач и обязана лечить любого пациента, не делая различий. Все ведь правильно, да? В понедельник я была дежурным врачом. Отделение было, в принципе, тихим. Но вечером наступили тяжелые больные. Проверить, записать, назначить лечение. Закончила в 22:00. Я много лет дежурю ночами. В последнее время мне стали говорить, ты уже не в том возрасте, чтобы дежурить. Кажется, они правы. Раньше, возвращаясь ночью от постели больного, которому вызвали срочно, я засыпала уже в лифте. А сейчас, пока уснула, опять звонят. В 8:00 сдала дежурство, выпила кофе, сделала срочные дела по бизнесу. В 10:00 начала прием в клинике. О, реабилитационная клиника – это моя самая любимая часть работы. Именно здесь особенно сильно чувствую, как меняю жизнь своих пациентов. Записано было 5, но еще одна пришла не в свой день. Перепутала. Ее мама парализована. Дом в арабской деревне на холме. 20 ступенек, лифта нет. Двое мужчин спускали маму по лестнице. Конечно, я приняла ее. Не заставлять же их таскаться по этой чертовой лестнице еще раз. Все ведь правильно, да? После клиники обычная смена в дневном стационаре. Двое новых больных, очаровательная условная Мирем, преподаватель соседнего университета и молодой условный Мухаммед, случайно раненый в перестрелке Хамул. После стандартной процедуры врачебного приема долгий разговор о мечтах, планах. Для реабилитации это очень важно – знать, ради чего выздоравливать. Теперь я знаю, о чем мечтает преподаватель университета и молодой официант арабского кафе. Я сделаю все, что могу, чтобы их мечты исполнились. Все ведь правильно, да? В 18:00 вторника я была в состоянии, в кавычках, уже не чувствую усталости. Позвонила мужу, что еду домой. Нет, есть не буду, у меня колбаса и крекеры. Поужинаю за рулем. Из машины сразу в постель. Каждый день, проезжая по 60-й трассе, поворот на 35-ю, я тянусь рукой к телефону и не звоню. Рано. Позвоню, когда въеду в город. Мой звонок – сигнал мужу, что пора заканчивать работу и ехать домой. Во вторник меня остановили как раз на том самом повороте. Машина военной полиции на бешеной скорости обогнала меня и перекрыла дорогу поперек. Госпожа, разворачивайся, туда нельзя. Попытка нападения на солдат. Любитель Гурий уничтожен. Я обычно довольно быстро соображаю, а тут растерялась. Объезд по 6-й трассе – это уже еще пару часов езды. А сил у меня осталось только на запланированные 15. Почти в слезах звоню Хаве. Может, тебе известен более короткий путь? Я знаю только по 6-ке. Более короткого нет. На дорогу откроют не раньше, чем ты доедешь вокруг. Заезжай в любой еврейский поселок и поспи в машине.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
2: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
4: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Хама Шмулевич, ты меня спасла. Сама я не догадалась. Вздремнула в телеме. Приехала домой, обняла детей. Они привыкли видеть меня вечером уставшей, встречают на лестнице, ведущей в спальню, чтобы обнять раньше, чем я приземлюсь в постель. Утром я не осилила встать без четверти пять, переставила будильник на 6:00, выхожу из дома. Сосед, тот самый сосед, который в 8:10 объяснял мне, почему я не могу пойти на праздник Херон, предупредил, что трасса снова перекрыта. В том же месте, что и вчера. Еврей на старенькой машине вез дочку-подростка и девочку-попутчицу в сторону Иерусалима. Машина встала около арабской деревни. В ожидании помощи мужчина решил времени не терять и наложить тфилин. Тварь без роду и племени выстрелила в него, не попал и напал с ножом. Солдатка увидела, открыла огонь, тварь убежал. Девочки не пострадали, мужчина в больнице. Утром был в состоянии средней тяжести. Тварь нашли в деревне, жив. А тем временем в Тегеране ликвидирован Исмаил Хания. Дорогу открыли, еду с бусиками на коленях. Уложила идеально удобно, чтобы схватить быстро, но не взвела. Опасность не того уровня, чтобы взведенными бусиками рассекать. Здесь замечательная у нее ставка. И по делу. Я не спецназовец и не снайпер, но свое право на ношение оружия подтвердила. 37 из 40 пуль попали в тело потенциального террориста. Думаю, ему хватит. Может, для советского ГТО это и плохо, но в Израиле тоже не дебилы нормативы для гражданских лиц создавали. Звоню мужу. Пока я в дороге, у нас рабочая пятиминутка. Давид рассказывает о сногсшибательных результатах нового опыта, об интересном повороте в международных переговорах. Прерывается посреди предложения. «Ты ведь все равно за руль одной рукой держишься? Я же знаю твои привычки».
0: Положи вторую на бусики, сэкономишь пару секунд. Дочь вчера волосы покрасила, красиво, а я забыла ей денег оставить. Надо позвонить парикмахеру, извиниться. В семейный чат и близким друзьям в WhatsApp. У нас все хорошо. Все ведь правильно, да? Вот такой потрясающий текст. Друзья мои, я думаю, вы поняли, что эта феерическая женщина живет на каком-то невероятном, в невероятном каком-то темпе нечеловеческом. И при этом, обратите внимание на интонацию, сохраняет радостную, какую-то оптимистичную ноту во всем, что она говорит. А ведь живет она в Хевроне, в нашем библейском месте, где похоронены наши праотцы, и где сегодня живут арабы. И все эти дороги, которые простреливаются, не зря у нее оружие на коленях. И при этом вот такое мироощущение. Счастливый человек, я думаю. И вы знаете, каждый раз, когда я приглашаю или рассказываю вам о каких-то удивительных израильтянах, я поражаюсь и горжусь тому духу витальности, духу жизни, духу, который помогает сопротивляться всем тем несчастьям, которые обрушиваются на наш народ. Не хочу сказать бедный, нет. Многотерпеливый, многопереживший, но устоявший и продолжающий сопротивляться всему тому сегодня невероятному взрыву антисемитизма во всем мире. Все равно мы победим. Я абсолютно согласна с Нехамой. Друзья мои, у нас осталось небольшое время до конца нашей программы. Я хочу познакомить вас с еще несколькими еврейскими героями времен Второй мировой войны. Еврейские парашютисты в подмандатной Палестине. Группа из 37 евреев-добровольцев из Палестины. В 43-44 годах, вступивших в армию Великобритании и направленных для выполнения заданий в оккупированной нацистами Европе. Для выполнения заданий было отобрано 37 человек, включая 3 женщин. 32 человека были сброшены на территории Европы на парашютах и 5 проникли морем или по суше. 9 из еврейских парашютистов были отправлены в Румынию, 3 в Венгрии, 5 в Словакию, 10 в Югославию, 3 в Италию и 2 в Болгарию. Первая группа была направлена в Югославию в марте 43-го года, а последний член команды был сброшен на юге Австрии в последний день войны. 12 парашютистов были захвачены нацистами, 7 из них погибли. Из еврейских парашютистов особую известность получили 2 женщины – Хана Сенеш и Хавива Райк. Обе были захвачены и убиты нацистами. Хана Сенеш – венгерская еврейская поэтесса, сионистка, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. После окончания гимназии в 18 лет уехала в подмандатную Палестину. Во время войны в составе группы еврейских парашютистов заброшена в немецкий тыл по заданию британского командования. После гибели в 44-м году, когда ей было 23 года, она стала чуть ли не легендой. О ней рассказывают в школах, пишут книги, слагают песни. Хану Сенеш расстреляли 7 ноября 44-го года. Матери вернули вещи. Она нашла несколько записочек. «Дорогая мама, вот все, что я могу сказать тебе. Миллион благодарностей, если можешь, прости меня. Ты сама поймешь, почему слова тут излишни. Твоя бесконечно любящая дочь». Последние дни Ханы Сенеш снова допросы. «О, Боже, только сломаться не дай. Ты меня бросил, но все же я тебе верила, знай. Дай, я прошу, ты мне силой не догореть изнутри. Сколько еще дней унылых, 2 или, может быть, 3? Шла я своей дорогой, 23 года, конец. Ах, до чего же немного ты мне отмерил, отец». Автор этого стихотворения Глеб Свиридов. И есть улица Ханы, сын наш в Хайфе. Еще одна девушка, Хавива Рык. Она родилась в Словакии в 2014 году. Сержант британской секретной службы Ми-19. Боец словацкого антифашистского сопротивления. Национальная героиня Израиля. Вскоре она увлеклась сионизмом. В 1939 году уехала в Палестину. В 1941 году Хавива вступила в Пальмах. После многочисленных проверок британцы взяли ее в группу из 37 парашютистов, которых десантировали в Европу. В сентябре 1944 года Хавиву десантировали в район ее родного города. Там она с товарищами и местными партизанами создала лагерь для беженцев. Несколько групп еврейских беженцев, включая детей, парашютистам удалось эвакуировать в район словацко-венгерской границы, спрятав их от наступавших на словацких повстанцев гитлеровских частей. Через 6 недель нацисты захватили лагерь, и всех находившихся там 250 евреев расстреляли. Среди погибших была и Хавива. Ее тело сбросили в братскую могилу. 20 ноября 1944 года героиню вместе с другими 250 евреями отвезли в село Кремничка и расстреляли. Все они были похоронены в братской могиле. После освобождения Словакии в апреле 1945 года британская армия занялась розыском своих павших солдат. Тела Хавивы и двух ее товарищей Цвибин Якова и Рафаэля Райса были найдены в груде трупов. Их удалось опознать по обрывкам книги женщины-кибутницы, которая была при Хаве. В 2015 году вышел словацкий документальный фильм «Возвращение в горящий дом», посвященный жизни и смерти Хавивы Рык. Спустя 7 лет, в 1952 году, останки героев-парашютистов были торжественно перезахоронены на горе Герцеля в Иерусалиме во время военной церемонии в память о десантниках палестинского Ишуа, которые пали в Европе. Вот их имена. Цви бен Яков, убит в декабре 44-го или январе 45-го в концлагере Маутхаузен. Аба Бердичев, убит 26 января 45-го в концлагере Маутхаузен. Перец Гольштейн, умер 1 марта 45-го в концлагере Ранайнбург. Хана Сенеш, расстреляна 7 ноября 44-го в Будапеште. Энца Сирини, расстрелян 18 ноября 44-го в концлагере Дахау. Хавива Райк, расстреляна 20 ноября 44-го года в Словакии. Рафаэль Стефан Рейс, расстрелян 20 ноября 44-го года в Словакии. Как хорошо, что в Израиле сохраняют память о своих героях. Ведь каждый солдат, который когда-либо боролся за Израиль, его помнят, его имя, оно увековечено или в улицах, или в памятных местах, связанных с этими героями. И это, наверное, одно из самых главных достижений Израиля и еврейского народа, когда каждая человеческая жизнь ценна. И поэтому только уступили, чтобы вышли живыми 20 заложников в Израиле. И столько терпят вновь нарушение всех договоров, когда эти, не хочу называть эти грубые слова, я хочу, думаю, как и вы, очередной раз быть благодарным Израилю за отношение к каждому человеку, каждому погибшему, за дело защиты евреев, которое существует в Израиле. Мне кажется, это пример для подражания. Наверное, нет другой такой страны, может быть, в Америке, но все же в Америке живет значительно большее количество людей. А евреи — это штучный народ. Нас очень мало. И поэтому так важно, чтобы помнили каждого.
3: И сегодня мы видим вот это потрясающее отношение к каждому человеку в Израиле. Поэтому 2000 ублюдков-убийц отдают за 20 выживших, украденных людей из Израиля, которые выдержали эту нечеловеческую жизнь в туннелях в Газе. И поэтому борются за каждого погибшего, чтобы вернуть их тела на родину и захоронить в родной земле. И слава Израилю, и благодарность не только от тех, кто живет в Израиле, но от всех нас, нормальных людей, которые ценят такое отношение к каждой человеческой жизни.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих встреч.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акваль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп подверг жесткой критике губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокл за введение годового моратория на строительство новых крупных гипермасштабируемых дата-центров. Он назвал это решение ужасной ошибкой и призвал немедленно его отменить. Трамп подчеркнул, что дата-центры являются главными двигателями создания рабочих мест в индустрии искусственного интеллекта и приносят штатам колоссальные доходы. Он предупредил, что из-за политики демократов США рискуют уступить технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта Китаю. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и губернатор Кэти Хокл официально объявили об открытии регистрации на крупнейшую в истории города бесплатную трансляцию футбольного матча. На Большой Лужайке в Центральном парке будет организована гигантская фан-зона на 50 тысяч зрителей для совместного просмотра финала чемпионата мира по футболу. Мамдани подчеркнул, что администрация делает все, чтобы исторический турнир оставался доступным для всех горожан, а не только для владельцев дорогих билетов на стадионы. Лотерея для участия в мероприятии завершается сегодня, 16 июля. Вооруженные силы США расширили географию ударов по территории Ирана после возобновления морской блокады. По данным Центрального командования, новые ракетные удары зафиксированы не только на побережье,

0: но и в глубине страны, вплоть до окрестностей Тегерана и провинции Семнан, где сосредоточены объекты космической программы и производства баллистических ракет. Трамп, выступая в военном колледже в Пенсильвании, заявил, что Иран готов к переговорам, однако Вашингтон продолжит оказывать максимальное военное давление. Израильский премьер Нетаньяху отменил свой запланированный на следующую неделю рабочий визит в Вашингтон. В качестве причины отмены визита Нетаньяху в США указано перенесение даты похорон сенатора Линдси Грэма на конец месяца. Изначально планировалось, что в ходе визита Нетаньяху проведет серию двусторонних встреч с американским руководством на фоне обострения конфликта в Персидском заливе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп склоняется к расширению военной операции США против Ирана. Пентагон рассматривает варианты возможной военной операции против Кубы. Американская компания хочет запустить на орбиту 50 тысяч зеркал, чтобы управлять светом. 7 штатов накрыл опасный смог от канадских лесных пожаров. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 90% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По словам Трампа, он провел продуктивные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, после которых решил заменить сбор на торговые и инвестиционные соглашения, которые страны Персидского залива будут заключать с Вашингтоном. Ну и параллельно сообщается о том, что к 30 сентября США полностью выведут войска из Ирака, где они находились последние 23 года. Заявления об этом были сделаны во время визита премьер-министра Ирака Али Азейди в США и встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп сказал, что американские военнослужащие в Ираке больше не нужны. Пентагон в последующем заявлении уточнил, что окончательный вывод войск произойдет по заключенному в 2024 году соглашению о прекращении миссии против боевиков ИГИЛ. Обе стороны обсудили пути укрепления стабильности в регионе и обменялись взглядами на двусторонние отношения. Также были рассмотрены способы углубления двусторонних связей, а также экономического и стратегического партнерства между странами, особенно в энергетическом секторе, и возможности участия американских компаний в проектах развития в Ираке. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
0: Давай начнем со встречи Трампа с премьер-министром Ирака. Как ты оцениваешь эту встречу? К чему она, собственно, ведет?
1: Ты знаешь, я первое, что подумал, если не ошибаюсь, вот это соглашение об окончании миссии против ИГИЛ было, по-моему, заключено при Байдене в 2024 году, когда еще была администрация Байдена. И Трамп выполняет соглашение, заключенное Байденом. Байден в свое время выполнил соглашение, заключенное с Талибаном и афганским правительством, ну, практически с Талибаном, о выводе американских войск из Афганистана. Таким образом, при всей ругне, которой, ну, в основном занимается Трамп в отношении Байдена, но на самом деле мы наблюдаем преемственность политики американских президентов. Преемственность — это тот случай, когда преемственности лучше было бы избегать. Я, конечно, понимаю, что Трамп, на самом деле он в этом еще и на Хиллари Клинтон похож. Как относилась Хиллари Клинтон к войне в Ираке, второй войне, которую в свое время начал президент Буш-младший? Она сперва была за, потом стала против. Трамп тоже когда-то говорил, что с Саддамом Хусейном надо кончать, его надо выкорчевывать, а потом стал против. И таким образом, являешься ли ты обычным полированным политиком as usual, politician as usual, да, такой обычной закалки, ставленником какого-то там глубинного государства, будь ты там Байден, Клинтон, Обама или ты Трамп, который вроде бы такой ершистый бунтарь, аутсайдер, все эти люди делают одно и то же. Они сворачивают американское лидерство мировое, геополитическое, причем под благонамеренными предлогами, что вот якобы закончилась наша миссия, нам больше нечего в той или иной стране делать, зато мы получим там огромные экономические проекты и так далее. Но проблема-то в том, что для того, чтобы обеспечить эти экономические проекты, особенно если мы говорим о тех странах других, скажем, Ирак, да, за полмира от США, там нужно американское военное присутствие, чтобы обеспечивать эти самые экономические интересы, потому что никто не будет уважать державу, которая хочет торговать, но при этом не хочет подкреплять свои экономические интересы, интересы своих торговцев кулаком. В средние века, вот, когда на купцов много нападали разные разбойники, они начинали нанимать рыцарей, которые сами порой были такими же разбойниками, они их нанимали, чтобы те защищали их от разбойников обычно. Вот нужно.
0: Алекс, о каких экономических проектах может идти речь? Вот то, о чем говорили на встрече, это какие-то американские компании, которые могут повлиять экономически на развитие Ирака. А в чем интерес этих американских компаний вкладываться в Ирак, по-твоему? И здесь еще другой вопрос, связанный с возможным возможной помощью Ирака в разрешении конфликта в Иране? Насколько, по-твоему, есть какая-то договоренность об этом, которую просто мы не знаем еще?
1: Ну, конкретно про Ирак я такого не слышал. Надо понимать, что Ирак — это действительно такая, как бы вот, это канат, который перетягивает между собой США и Иран, но он может стать сам, так сказать, из объекта этой борьбы политической, может стать субъектом. Мы уже всех пробуем в качестве посредников, и Катар, и Турцию, и Пакистан. Почему не Иран? Я хочу заметить несколько вещей. Вот знаешь, во-первых, я всегда буду защищать действия президента Буша по свержению Саддама Хусейна. И я считаю, что и в экономическом плане это окупилось, по крайней мере, для страны Ирак, потому что в ней, насколько я понимаю, уже несколько лет идет и нефтяной бум, и строительный. И, между прочим, это могло бы быть одним из клондайков для американских экономических интересов, для американских компаний. Ты спрашиваешь, в чем интересы? Добывать там нефть, строить. Того же Трампу, как супердевелоперу, да, нашему, так сказать, королю реалстейта, это может быть интересно. И я не знаю, возможно, у него уже там есть какие-то позиции. При этом вот много говорят о том, что мы как бы сделали из Ирака иранский плацдарм, потому что мы поставили у власти вместо такого нациста-суннита Саддама, который опирался на 20% населения страны, мы поставили у власти представителей шиитской общины. Ну, мы создали на самом деле такой квазидемократический уклад, когда президентом является курд, спикер парламента суннит, а премьер, то есть реальный правитель, шиит. Но проблема факт заключается в том, что на те времена это нужно было делать, потому что шииты были своего рода тараном перемен на Ближнем Востоке. Нужно было разбередить это болото, в котором рождались такие персонажи, как, скажем, те, кто исполнял теракты 11 сентября, которые в основном были сунниты. Ну, все даже, не в основном, все. Вот. Поэтому никакой проблемы в том, что мы создали как бы преимущественно шиитское общество или государство в Ираке, на самом деле нет. Иран — это следующая ступень. Вот. Я недавно, ну, может, месяц назад получал какие-то интересные рассылки, по-моему, от Министерства туризма Ирака, приглашающие людей, уже даже как бы вербующие в качестве туристов. То есть даже несмотря на определенную нестабильность там, и недавно там были очередные какие-то ситуации, арестовывали видных политических деятелей и так далее. Вот этот премьер-министр новый, он... Кстати, его кандидатуру согласовывали во многом как раз с Трампом. Он под предлогом борьбы с коррупцией арестовывал каких-то своих предшественников, влиятельных, насколько я понимаю, и суннитских, и шиитских политиков. Но это будет периодически происходить в таком государстве. Тем не менее, даже туризм в такой, казалось бы, небезопасной стране потихоньку начинает процветать. Страна вернулась в мировую экономическую канву, в мировую семью народов. И это сделали США, причем в итоге того действия, которое вроде бы осуждают и Трамп, и там Обама осуждал и так далее. И вот, кстати говоря, об Обаме. Понимаешь, вот в 17 году кто-то написал о Трампе в отношении Сирии, что он «he's morphing into Obama», он сливается с Обамой вот, в своем отношении к этой стране. Он реально делает то же самое, сливается с Обамой, что касается Ирака. Обама... Через возражение своего тогдашнего министра обороны Леона Панетты, который, я не знаю, какое, кстати, Панетта отношение имел к военному делу, потому что в администрации Клинтона он был, по-моему, глава аппарата, но я уже как-то говорил, в демократическом обществе кто угодно может быть каким угодно министром. В Израиле один человек сегодня министр обороны, завтра министр того же туризма, вот, или спорта. Вот Леон Панетта тогда был министром обороны. Это был с 13-й года, если не ошибаюсь. Он просил Обаму не спешить с выводом войск из Ирака, говоря, что мы добили за последние годы огромного успеха в борьбе с террором, но страна еще как бы не устаканилась, она еще не устоялась. Да, как бы. Нужно еще какое-то время. Нет, Обама решил вывести окончательно американский контингент и создал вакуум, в который пролез ИГИЛ. Пришлось возвращать примерно 5 тысяч американских солдат в добавление к 2-3 тысячам, которые уже оставались, снова увеличивать группировку в Ираке для борьбы с ИГИЛом. Ну, помним, разгром ИГИЛа окончательно случился уже в первую каденцию Трампа, но наши войска там оставались. И вот понимаешь, я считаю, что любая ситуация военного отступления Америки, даже если ее подают в обладке экономических каких-то выгод, и опять же, мы видим этот постоянно меняющийся месседж Трампа. Вот день продержалась эта идея про то, что Америка будет взимать 20% за охрану кораблей, проходящих через Ормузский пролив. Во-первых, идея была, возникал вопрос, если мы ругаем иранцев за то, что они хотят, чтобы им платили, занимаются рэкетом, мы нечто похожее начинаем делать, чем мы лучше, да? Мы хорошо, лучше по-любому, когда тебя охраняют американцы, чем когда иранцы.
0: Уже лучше. Посмотри, какая вещь. Мы ведь критиковали Иран не просто потому, что он хочет взять и приватизировать пролив, да, ну, если так уж говорить, а именно потому, что это международные воды. Да, и мы со своей стороны в Соединенных Штатах говорили о том, что это просто нелегально. А теперь делаем то же самое. И просто поразительно, как президент Трамп говорит, 20% будем снимать, а на следующий день сам же говорит, что нет, мы отменяем эту плату. Чего ж нас так штормит-то, Алекс? Почему?
1: Потому что президент Трампа...
0: Прости, пожалуйста. Вот смотри, мы бомбим на протяжении уже недели, каждую ночь, Иран. И заявляем о невероятных успехах, там 170 объектов и так далее. Но Иран продолжает отбиваться. И у Ирана есть и ракеты, и есть и пусковые установки. И сейчас я слышал вот вчера просто полнейшую глупость. Некоторые... И популярные люди говорят о том, что это, мол, Россия поставила Ирану во время переговоров с Соединенными Штатами ракеты. Это говорят те же самые люди, которые еще, скажем, 3-4 месяца назад говорили, ой, да у России все там так плохо, у нее нет вообще возможности атаковать Украину, ракеты кончились и так далее. Откуда же эти ракеты тогда появились, чтобы доставить их Ирану? Ну, бред полный, понимаешь?
1: Ну, смотри, я не знаю конкретно, о каких диктаторах сейчас говоришь, но штормит самого Трампа, к сожалению, потому что он заигрался. Он человек без четких принципов, он спекулировал всегда на имидже крутого парня, которым не является, и он заигрался. Он заигрался, он не может решиться на более решительные, извиняюсь за тавтологию, военные действия, на захват острова Харг, на захват, скажем, прибрежных портов, создание каких-то там плацдармов, например, чтобы потом прикрыть, ну, то, что я говорил, и не я один неоднократно, сделать что-то такого иранского варианта Идлиба, в котором бы стекались потом какие-то силы оппозиционные иранские. Он не может на это решиться. На него давит, с одной стороны, вот это изоляционистское крыло движения МАГА, и не только правое, но и левое тоже. И, с другой стороны, на него давят более пассионарные такие ястребы, вроде покойного Мича... надеюсь, что оговорка не пророческая, а покойного Линдси Грэма, да, который, наоборот, говорят, и Биби на него давит. И мне, честно говоря, кажется, что Трамп решил заново бомбить Иран, чтобы не дать Биби начать это делать самому. Чтобы не говорили опять, что типа ты допустил, что Израиль тебя не уважает, действует в одиночку. Да, как бы. Но вот пойти на более решительные меры, чем продолжать бомбардировки, Трамп никак не может решиться, поэтому, да, его штормит, его крутит как флюгера, и это очень печально. Но проблема в том, что итогом этого пока является сдувание и сползание американского лидерства, и это, я уже неоднократно говорил, что это как бы тот же процесс, который был и при Обаме, и при Байдене. Это то же самое, когда Обама там с помпой возвращал дезертира американского Бау-Бергдаля из Афганистана, выводил войска преждевременно из Ирака, о чем я уже только что сказал, не решался по-настоящему помочь Украине, не помог иранскому народу еще в 2009 году. Это то же самое, когда Байден сказал про небольшое вторжение Путина в Украину, которое мы закроем на него глаза, если оно будет небольшое. Вот. Это примерно тот же процесс, только в другом стиле, в трамповском стиле. И это, конечно, печально, потому что именно сейчас американское присутствие. Ну, Трамп говорит, например, такую вещь, и, если не ошибаюсь, Хексет, по-моему, сказал, мы типа будем рядом, мы всегда будем рядом, но в самом Ираке в нас нужды нет. Да, окей, мы рядом в Катаре пока еще, мы рядом в Саудовской Аравии, там где-то еще Бахрейне, Кувейте, да, пока еще мы рядом. Но я не уверен при такой политике, когда вроде бы штормит, но тенденция-то ясна, что мы отползаем, то есть берем шинели и идем домой. Я не уверен, сколько мы еще пробудем рядом с Ираком, даже не внутри Ирака. И этот уход, он является данью вот этого давлению, в том числе и антиамериканских сил внутри Ирака, неблагодарных всяких людей, типа там Я не уверен, жив ли еще Муктада Аль-Садр, по-моему, жив. Вот эти люди, которые все время спасибо, что вы свалили Саддама и дали нам власть над нашей страной, они говорят, вот Америка всех поработила там и так далее. И Америка как бы утирается и делает то, что они хотят. Они потребовали, чтобы американцы ушли, и мы уходим. И да, наверное, воля народа, мы сами создали демократию, такую квазидемократию, по крайней мере, в Ираке. Если это воля большинства иракцев, чтобы мы ушли, ну, наверное, это надо уважать. Но я не уверен, воля ли это большинства иракцев, или это воля конкретных экстремистов, например, шиитского толка. Поэтому и воля также соседних с Ираком ксировцев из Ирана. Вот, которые, конечно, будут радоваться уходу достаточно крупного, по крайней мере, сравнительно крупного американского контингента из страны, на которую у них всегда были свои виды. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот понимаешь, экономические выгоды, к сожалению, и я подчеркиваю, я скользкий лживый антитрампист, да, как бы называйте меня таким образом сколько угодно. Но вот если бы у меня было достаточно уверенности в президенте Трампе, что на него можно положиться, на соглашения, которые он заключает, можно положиться, что они будут выполняться и что они будут им обеспечиваться Америкой при его лидерстве, было бы совершенно другое дело. Вот возьмем, например, соглашение с Украиной полуторагодовой давности о редкоземельных металлах. Оно выполняется? Не думаю, потому что продолжается война. Да, и будет ли оно выполняться когда-либо, будет ли добиваться в Украине редкоземельные металлы, которые очень нужны американцам в состоянии проблем с Китаем, который контролирует, по-моему, 90% редкоземельных металлов мира и может в любой момент зажать поставки их в Америку. То есть Америке нужны альтернативы Китаю, и Украина прекрасная альтернатива, но будет ли это когда-то выполняться, это соглашение, большой вопрос. Поэтому, если мы тем более не хотим вставлять, так сказать, костыль, если угодно, военного присутствия своего в тот или другой регион, то я не знаю, что может принудить лидеров в тех или других странах со своей стороны уважать эти соглашения. Понимаешь, военный кулак американский нужен. Он обеспечивает хотя бы какую-то элементарную стабильность в разных регионах, обеспечивает элементарное уважение. Даже если нужно, так сказать, боязнь, страх, да, как бы многие из этих сил и людей, безусловно, уважают только силу и только страх. Дело не в Ближнем Востоке, все люди в мире примерно из одинакового теста сделаны и уважают силу и страх. Вот. И там, где есть американский военный кулак, там хотя бы что-то может работать. Если мы говорим, что Америка с бизнеса сейчас бизнес, да, как бы, но военным образом мы не хотим в это влезать, так нас легко обграбить будет. Вот. Никто не будет уважать интересы экономические, которые не подкреплены интересами силовыми.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Тараканы, тараканы, тараканы, Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Азии зафиксировано резкое падение фондовых рынков на фоне геополитической напряженности. Это произошло после того, как Банк Кореи впервые с 2023 года повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляционное давление, вызванное военным конфликтом между США и Ираном. Серьезный удар пришелся по технологическому сектору. Администрация Трампа и Министерство торговли официально объявили о расширении стратегического партнерства с тайваньским производителем полупроводников TSMC. Компания подтвердила дополнительные инвестиции в размере 100 миллиардов долларов. Общий объем обязательств TSMC по развитию американского производства теперь составляет рекордные 265 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на строительство 4 новых передовых заводов в штате Аризона, что увеличит общее число запланированных высокотехнологичных предприятий компаний в США до 12. Департамент по чрезвычайным ситуациям и Департамент здравоохранения Нью-Йорка объявили о продлении чрезвычайного температурного плана на сегодня. Причиной стали экстремальные температуры и шлейф дыма от лесных пожаров в канадской провинции Онтарио. Синоптики прогнозируют, что индекс качества воздуха в мегаполисе достигнет опасной красной отметки в 200 единиц. В городе продолжат работу сотни муниципальных центров охлаждения с кондиционерами, а жителям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала XIX века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «Mens» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «Mensa» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнсы оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» София Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнсы больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин 2 – нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнсы, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранде из университета Уилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает. А вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще 2. После 3-й попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснил, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнса и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Вильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности – пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает. Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении. Автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов в повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз. Узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силой мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице», там в гиппокамп загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий. Но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известные находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали. Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение, где взять деньги, чтобы продержаться, как не лишиться бенефитов. У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Федеральные финансовые регуляторы рекомендовали банкам и кредитным организациям тщательно проверять заявки на кредиты от иммигрантов, находящихся в стране нелегально. В разъяснениях говорится, что такие заемщики могут представлять повышенный кредитный риск из-за вероятности потери работы или депортации. При этом федеральный закон по-прежнему не запрещает банкам обслуживать нелегалов. Представители банковской отрасли уже выразили обеспокоенность дополнительной нагрузкой, но казначей Скотт Бессон заявил, что власти не намерены превращать банки в органы иммиграционного контроля. 103 члена Палаты представителей от Демократической партии проголосовали в поддержку инициативы, предусматривающей прекращение выделения Израилю ежегодной военной помощи. Инициатива, оформленная как поправка к закону об оборонных расходах, была отвергнута 314 голосами против 104. Раскол в партии – свидетельство роста влияния так называемого прогрессивного крыла демократов, занимающего антиизраильскую позицию. Тенденция еще более усилится в результате промежуточных выборов, которые состоятся нынешней осенью. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев на переговоры с президентом Зеленским. В ближайшее время он покидает свой пост. Это его последний визит в украинскую столицу в нынешнем качестве. Младшая дочь Михаила Ефремова показала свой прогресс в танцах после года учебы на хореографа в университете в Нью-Йорке. В своем инстаграме 19-летняя Надежда опубликовала видео, где пластично двигается под музыку. Летом прошлого года стало известно, что Ефремова-младшая, которая с детства занималась танцами, поступила на 4-летнюю программу в Хавстра Юниверсити. Надежда, дочь 62-летнего Ефремова, от 5-го брака со звукорежиссером Софьей Кругликовой. У пары есть еще двое детей.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем

0: самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, завтра, 16 июля, впервые в эфире Дэвидсон Радио вы сможете услышать дорогого гостя, доктора Марка Гальперина. Марк Яковлевич – руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. С ним вместе мы попробуем ответить на вопросы, почему после 50 лет начинают болеть шея и спина, приговор ли это, всегда ли виноваты грыжи, можно ли избавиться от хронической боли без операции, ну и как сохранить подвижность позвоночника после 60-70 лет. Его называют магом и волшебником, повелителем боли. Не пропустите, завтра в часе с 4 до 5 в программе Михаила Брославского. Здравствуйте, доктор.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. Рядом со мной главный раввин Украины, раб Моше Асман, который из Киева приехал на святую землю. Раб Моше, шалом алейхам вам.
2: Шалом алейхам всем с Иерусалима, святого города. Браха ва ацлаха мирушалаем, мира кодыш.
1: Благословение, успеха всем вам, где бы вы ни находились. Мы в данный момент обращаемся и к нашей американской русскоязычной общине, и, конечно же, к замечательной общине Рава Асмана в Киеве. Открою вам секрет. Я буквально, наверное, час назад увидел в соцсетях, в Фейсбуке, пост Рава Асмана о том, как он посещает бригаду Хашманаим. Это Хашманаим — это герои истории праздника Хануки, которые воевали с греческими завоевателями, скажем так, и победили их. Это была победа света над тьмой. А сегодня Хашманаим — это особая бригада, и Рав Асман пришел его навестить. Прежде всего, почему вы пришли туда, и что вы там увидели?
2: Ну, во-первых, я вообще приехал в Израиль, видел, какие события здесь происходят. Хотя я был занят в Украине, но видел, что здесь сейчас идет война. Уже 3 года идет война, и я приехал сюда, чтобы поддержать народ Израиля. Я приехал сюда, поехал, я думал, в какую часть поехать. Я решил поехать в религиозную часть, в Хашманаим. Меня туда пригласили, очень советовали ехать, когда то, что называется ультрарелигиозное, назовем так. Я, ну, меня как бы не совсем правильное понятие, но назовем так, часть скрупулезно соблюдающих законы Торы. Хотя во время войны, даже если когда опасно, да, во время боя, там, если вот он нельзя соблюдать, нужно воевать. Вот, поэтому мне решил своими глазами посмотреть, чтобы потом я мог это сказать, что я видел своими глазами. Я поехал, меня пригласили в бригаду, даже называется полк Хашманаим, называется Гдут.
1: Да.
2: Гдут, нет, Хатива. Хатива Хашманаим, хорошо, Хатива — это полк по-русски. Вот, я поехал туда и посмотрел, как ребята тренируются, я выступал перед солдатами. Видел, как мне показали, как они тренируются, что они едят, как они молятся.
1: Вы тоже там дрались?
2: Да, я тоже попросил, чтобы меня тоже поучили. Мне пришлось, так сказать, там, проявить свое, так сказать, то, что я знаю. Конечно, это просто показать, что свою солидарность, прежде всего, глава Торы, которую мы сейчас читаем, там, когда прямо, так сказать, Всевышний дает указание Моше, он слышал, чтобы отмстить вместе с народом Израиля, месяца на Израиля против Медианеев. Медианеи — это были провокаторы, это были враги народа Израиля, которые очень много сделали плохо. Да, и вот им надо было отомстить, и надо было, и была так священная война, как раз, когда Моше должен был взять по 1000 человек от каждого колена Израиля, ибо один на священную войну, и очень было духовное, только взяли самых лучших людей, и они, кстати, пошли, все вернулись, не было, никто не погиб. Вот, и это как раз очень символично, что я попал в такую...
1: И, кстати, интересно, там есть благословение, если я ошибаюсь, что вообще, когда человек выходит на войну священную, то Всевышний гарантирует и благословляет его, что варихамеха, что сердце твое станет милосерднее, потому что в войне человек может ожесточиться. Но это тот, кто поднимает оружие от ненависти и желания уничтожить. Тот человек, который встает от любви к своему народу, защитить свою семью, свою общину, свой народ... и мотивирован любовью, то Всевышний говорит ему, твое сердце станет еще милосерднее.
2: Да, но во время войны, кстати, извиняюсь.
1: Да.
2: Посмотри, написано, рак левавхем, не будет бояться сердце.
1: Это другое. Рах — это слабость сердца.
2: Да,
1: не бойся, это смысл преодоления страха.
2: По закону Торы, извиняюсь.
1: Да.
2: Большой раввин, я не хочу, так сказать, не добавить, написал, по закону Торы написано, что во время войны евреям запрещено даже думать о доме, думать о... что у него есть, что он в бизнесе.
1: О своих
2: родственниках. Он должен думать только, как победить.
1: То есть мы выступаем за то, чтобы если человек идет, он не боится смерти.
2: Да?
1: Он идет во имя победы. Но одновременно с этим все-таки еврей, он любит свой народ. И сердце его становится милосердным в результате этой войны.
2: Евреи вообще, это национальный признак евреев. Большоним, рахмоним, гамлой, хасадим. Скромные, милосердные, Из милосердной и любящей дело добрые дела, это национальное качество еврея, поэтому. Поэтому еврею как раз идти на войну, он такой добрый, ему нужно как раз...
1: Царь Давид сказал, «Огавей Ашен, сину Лара, любящий Всевышнего, ненавидьте зло». Кто, какой дух вы обнаружили среди защитников армии обороны Израиля?
2: Вы знаете, эти ребята, вот, которыми я был сейчас, вот именно вот эти религиозные, они учат Тору каждую свободную минуту, они подчеркивают, что они религиозные, они очень глубоко религиозные, они считают, они горды тем, что они защищают народ Израиля, и они такая, у них такая тмимут такая искренняя такая доброта, наивность такая, в хорошем смысле этого слова, такая чистота. Будем так говорить, я очень был рад, я даже просил это, я просил там остаться, уже я приехал сюда уже мобилизоваться в армию. Меня пока не мобилизовали, я хожу, вот упрашиваюсь, мобилизуйте меня, значит, ну, мне говорят, наоборот, вы даже больше сделаете так, вовне, но я вчера пробыл с ними целый день, практически, и еду сейчас еще, вот ищу другую часть, хочу еще несколько частей поехать.
1: Я хочу сказать, что вы, безусловно, воин, и вы воин слова и мудрости, и света, и насколько я знаю, что в социальных сетях, Ютубе, Фейсбуке, и всюду ваши слова очень и очень слышны, поэтому своим словом света вы рассеиваете тьму.
2: Ну, смотрите, ну мы же для этого в этом мире и находимся, да? Для того, чтобы быть на стороне света. Часто просто, когда мир лжи сказано, алма да шикра, и часто тьма выдает себя за свет, да? Да, или ложь за правду, как у Высоцкого. Помните, когда есть стадионное понятие, да, когда ложь переодевается в правду. И мы видим, да, действительно, там какие-нибудь там, типа там защитники палестинцев, такие мнимые, да, там защищают Хамас, которые злодеев, да, они не понимают, не то, что не понимают, они делают, это зло, они делают, поддержка злодеев, это тоже злодеи, поэтому и с такими, с хорошими лозунгами и так далее, но когда они поддерживают злодеев, это все меняется, да, они сами становятся такими же, и поэтому, то есть, нужно знать, что такое добро, что такое зло, то есть, да, нельзя делать, что это самое, что какой-нибудь злодей Хамаса, например, да, или это Хизбаллы такой, или иранские, режимский какой-то, да, и вдруг начинают с ними сисюкаться, да, и типа они, да, но Израиль обвиняет во всех в разных преступлениях, это вранье, ложь, вот это. Поэтому мы, так сказать, добро должно идти вперед, и когда мы со Всевышним, тогда вот это все зло, оно рушится, ложь, это, у него же нет, шекер энва раглаем сказано, ложь нет у него ног, она же падет, она долго простоять не нужно. Поэтому, знаете, о чем я сегодня думал, естественно говоря, что первый ват, когда попадут журналисты, вот нечестивые, которые демонизируют Израиль, или там российские журналисты, которые демонизируют Украину.
1: И вас, есть некоторые журналисты, которые, я уверен, будут просить у вас прощения, точно так же, как они просили прощения публично у какой-то русской блогерши, которую они оскорбили. И она обратилась к Путину. Вы знаете эту историю? И этот журналист публично просил у нее прощения.
2: Смотрите, не нужно меня прощения просить. Я хочу, чтобы они столько сделали зла, разожгли войны, не знаю, хорошее слово не подходит, не журналисты.
1: Пропагандисты.
2: Пропагандисты, злые, да, лживые люди, которые, на самом деле, это не журналисты, вообще не журналисты. Это, знаете, как вот в Газе там нашли, там эти, они, типа журналисты, отдел пресс, а на самом деле, находишь, он там вот вынимает автомат, стреляет там, прячет его, так сказать, типа, я пресса. Когда его убивают, ой, журналист убит. Это же вранье, ложь, и тот распространяет эту ложь, тот соучастник преступлений.
1: Я, кстати говоря, уже о украинском конфликте, хочу просто упомянуть, что ведь вы и я, мы оба были и есть, наверное, да, большими сторонниками и республиканской партии лично Трампа, потому что мы видели опасность, угрожающую слева Америки. И в каком-то момент мы видим, что Трамп совершил потрясающее, так сказать, укрепил Израиль, признал Иерусалим, перевел правительство, да, посольство в Иерусалим американское, признал Голанские высоты, Израиль по территории. Начал войну против Ирана, да, и с дурком вздрогнули, что произошло. И, наверное, в Украине, когда пришел Трамп и начал заигрывать с Путиным. В Украине тоже сдрупало. Что вы скажете об этой ситуации?
2: Смотрите, я сейчас, я не пророк, я сужу по делам. Действительно, вот, по Израилю, Трамп, здесь сейчас говорят, вот Трамп начал, вот, не, его начинают критиковать. Я говорю, смотрите, то, что он до сих пор сделал, уже, давайте уже сделал, уже праведный.
1: Да. Да.
2: Дальше, что он дальше, его надо убедить сделать. Я уверен, что он, я не могу ручаться за это, но, например, да, очень часто видно, что Трамп кого-то говорит, о, хороший парень, какой-нибудь Кинчерин, короче, это значит, что он идет, как он про Иран говорит, да?
1: Да.
2: Ой, хорошие ребята, так сказать. Это значит, что они скоро их, да, скоро они отправятся туда, к этому. Вот, выбрали баг. Вот, и поэтому, так сказать, когда он начинает кого-то хвалить, это еще не значит, что он на войне. Поэтому я смотрю, как он ведет себя с диктаторами с разным. Когда он начинает себя приближать, хвалить, это его такой стиль, это ты.
1: Вот, медвежья услуга или объятие такого рода.
2: Да, поэтому, нет, естественно, что мы должны быть начеку. И я говорил даже с одним тоже таким трампистом, с моим товарищем, не буду говорить фамилию, но он известным, но он мне там все, за общего друга, на Трампа, на Антон Трампа, там. Я говорю, смотри, они обожествляют Трампа, я его благодарен. Но мне ближе Нетаньяху, почему? Потому что Нетаньяху борется за... У него не может твое право на ошибку. Трамп, если сделает ошибку, не дай бог, ну супер, скажет, извините.
1: Да.
2: А для Израиля это одна ошибка, это и нету права на ошибку. Именно поэтому я доверяю, но проверяю. И поэтому я спасибо, уважаем, благодарим. Но поэтому я уважаю то, что Нетаньяху гордо себя ведет и не говорит, извините, я буду делать в интересах Израиля, а не в интересах других.
1: Вы знаете, мы переживаем, конечно, здесь уже 3 года войны. И... Я находился здесь во время многих бомбежек и увидел, как многодетные семьи посреди ночи бегут в бомбоубежище. Папа держит 2 детей, мама держит 2 детей, старшие дети, не маленькие дети, дети спят, они бегут. Бегут в 11 ночи, бегут в 1 ночи, бегут в 3 утра, бегут в 5 утра. То, что происходило здесь, да. А в Украине это происходит уже 5 лет. Уже 5-й год бегает, да? Как держится украинская нация?
2: Вы знаете, ну, на самом деле это героический народ, потому что, я вам скажу честно, вот я сам нахожусь там, там же каждый день, ну, в Израиле тихо, в Израиле это как бы, немножко война, потом тихо, потом, да. А там постоянно же, да, постоянно ты не спишь всю ночь, я не сплю, когда по обстрелам, я не сплю всю ночь, потому что я боюсь, это, я своих, как раз домочадцы пошли туда, в укрытие пошли туда, потому что многие не хотят, они спят, уже устали. Да будет, что будет. Но я считаю, что нужно, нельзя это самое. Люди, к сожалению, из-за этого, люди, которые остаются там в домах, и потом они страдают. Это все-таки война, и нужно быть начеку всегда. И дети, не дай бог, от таких звуков, взрывов жуткие, могут стать заиками.
1: Вы были свидетелями обстрела Киева?
2: Каждый обстрел я его свидетель.
1: Что вы видите?
2: Жуткие взрывы, сильные это самое. Сильные взрывы, сильный шум, да. Это жутко, назовем так. А еще, когда человек находится прямо у эпицентра взрыва, это вообще человек просто... Вот у нас на прошлой неделе, как раз перед тем, как я уехал, у нас был этот Борис Забарко пострадал. Я просто его все знают. Он председатель малолетних узников гетто и концлагерей. И вот там прямо рядом с его домом попала ракета, и он... Его там, слава богу, легко ранило там ноги, там, но человек, который прошел войну еще, Вторую мировую войну, этот человек, он прямо, он немножко был не то, что невменяемый, потому что все люди, которые прошли, да, у них шок, там его забрали вон у нас, там он на Тевке еще, вот, и, то есть люди такие пожилые, вот, дети, ну и вообще любой человек, он, это для него стресс, это для него удар, да, и... Я не могу сказать, что я так легко это воспринимаю. Это, конечно, жутко видеть все это, слышать, когда ракета летит, и она свистит перед тобой, там, или это крылата, или баллистическая, которая за 3 минуты прилетает и взрывается жутким. Дети уже разбираются в ракетах, там, и в дронах, и в этих. Вот, поэтому это злодеи, вот, понимаете, вот они делают злодеи.
1: Это террор против мирного населения столицы Украины, Киева.
2: Конечно, Киева, но я же не говорю про другие города. Просто в Киеве сейчас это такое, вообще на Киев прямо, когда 50 там баллистических ракет, там, и еще несколько сот, 500 там дронов и так далее. Это серьезные удары. И другие города тоже, Харьков, там, Одесса, то есть очень многие города, то есть просто даже не все успели, а Херсон вообще там, они просто уничтожают Херсон, люди там на улицах убивают, это Запорожье, то есть, ну, Сума, то есть уже привыкли к этому, то есть человек всего привыкает, знаете, это вот.
1: Знаете, мой внук Иуда здесь в школе говорит, что у них там упало что-то на пол, и весь класс вздрогнул, бросился. То есть дети здесь тоже в Израиле травмированы. И на звук они реагируют. А как же в Украине?
2: Слушайте, я могу по себе сказать, я приезжаю в Америку куда-нибудь, но в Израиле, и даже здесь, вот я слышу, что это тревога, нет. Да, и вот да, в Америке что-то там проехала машина какая-то, на чеку. Уже, что это, меня автоматически...
1: Спасается.
2: Да. Ну, не то, ну, во всяком случае, меня...
1: Настораживает.
2: Да, сразу, да, какое-то... Переводит форму такую, готовься. Вот, это уже сидит где-то внутри. Ну, поэтому люди, а тем более 5 лет люди живут в этом, это...
1: Скажите, пожалуйста, сколько у вас детей?
2: 12.
1: То есть у вас есть 11 своих?
2: Да.
1: И одного ребенка вы приняли в свою семью, вы его вырастили. Он пошел в армию украинскую, часть Украины.
2: Да, Мататьяу, да, мы его взяли. Ему было 10 лет, мы его взяли из детского дома. Еврейский, у него еврейская мама была. Папа, не знаем, кто он был. А мама была, умерла. И даже бабушка в Америке у него была. Она его не взяла. А мы его забрали себе. Он у нас жил, как и все дети. То есть... Воспитывался, но у нас жил 10 лет, потом ушел на самостоятельную жизнь. Вот, его призвали в армию, в мае его призвали, за этого до 2 недели, за это у него родилась дочка первая. А в июле он пал смертью храбрых на Сунтих.
1: То есть вообще это удивительный факт, что сын главного раввина Украины воевал, защищая Украину, погиб. И... Я не знаю, как этому, опять-таки, как к этому факту относится украинский народ, украинцы. А, наверное, в украинском информационном пространстве сегодня есть разные голоса отношения к Израилю и к Еврею.
2: Смотрите, ну, во-первых, люди, там, у меня там десятки тысяч людей писали и пишут это соболезнования до сих пор. Все люди, все военные знают, и президент мне лично это говорил соболезнования. И все, ну, все как бы понимают это соболезнование. Конечно, есть там, скажем, не то, что пишут в комментарии, там есть и российские боты, и какие-нибудь...
1: Куры сжигают ненависть к Израилю.
2: Да, или конченые антисемиты какие-нибудь, тоже есть такие. Но смотрите, сейчас такое время, когда начинается очень много провокаций. Люди тоже, ну, уже, знаете, усталые, люди фронта злые, там, не знаю, да, и когда им кидаешь какую-то спичку, это очень опасно. Ну, например, я вам скажу, да, вот это, или вот эта история, то, что было неделю назад с зигами на Майдане, на самом деле, когда я вижу вот это же, кто-то зигхаль делает, было там, ну, и молодежь зиговала, и я сразу на 90% уверен, что это какой-то российский заброс.
1: Чтобы спровоцировать, да. Показать, что мы денацифицируем
2: район справедливости. Да, да, да. И действительно, а вот почему я встречался, кстати, люди могут не знать, почему я встречался с этим, господином Корчинским. Они, потому что они на них показали, посольство потом сделало, а они говорят, это не мы. Не мы там, они ушли, то мероприятие, вообще другое мероприятие было, они ушли с Майдана, пришли другие какие-то ребята, молодежь пошла. Я, кстати, с СБУ, сегодня разговаривал с СБУ, они уже там уже знают, кто это был. То есть это неизвестная группа, это не какая-то это самая. Это малолетки, которых использовали. Но они не относятся, допустим, к какой-то организованной группе, типа братства, как это, ну, как господин Корчинский. И он это самое пришел ко мне выразить, что это не мы, что мы любим народ Израиля, мы любим евреев, относимся с уважением к Ицхаку, он сказал. Вот. И я заранее объяснил посольству это все. И как бы, ну, начали меня там начали атаковать с разных сторон, но я считаю, что любой человек имеет право, если он до этого не делал, зачем же надо его обвинять, вот, и поэтому надо ему в любом случае, каждый человек может сказать свое, если он говорит, что я этого не делал, я против этого, значит, он против этого, и действительно оказалось, что были другие.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли будущее у еврейской общины Украины, я это спрашиваю в связи с тем, что огромное количество еврейских общин эвакуировалось. И вы помогали эвакуироваться людям из-под бомб. организовывали автобусы, правильно? Помню, мы тогда с вами говорили об этом. Выехала община из Одессы, появилось много очень ребят из Киева. У нас здесь молодежная организация, это девочка из Днепропетровска, Днепро, эти две девочки из Киева, эти три девочки из Одессы, их родители находятся где-то в Европе или где-то здесь, кто-то живет в Бухаресте, кто-то еще где-то. Сегодня еврейская община Украины, она как бы уменьшилась значительно из-за войны.
2: Да, конечно, уменьшилось. Мы не знаем точно, сколько было, сколько евреев сейчас в Украине. Меня спрашивают всегда этот вопрос, но я не знаю, сколько было. Было по горячо досохнуто 300 тысяч в Иллизе до войны. Сейчас мы, никто не может, наверное, сказать, сколько есть. Но, кстати, многие, знаете, парадокс евреев. Одни уезжают, другие приходят. Приходят новые, которые где-то прятались или где-то не приходили, люка не появляется. Есть, которые возвращаются, есть, которые, там, допустим, в Европе где-то покрутились, возвращаются. Есть, которые приезжают работать. Ну, и насчет будущего, я вообще считаю, придет Машиах. В любом случае, евреи все будут в Эрец Исраэль. И на самом деле, кстати, один из антисемитских забросов, специально, я думаю, что забросили тоже из-за поребрика. Это, как они называются, Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим. Это типа, такая антисемитская заброса, что какое, что в Украине хотят построить Небесный Иерусалим, какой Новый Иерусалим. Я всем объясняю, что у нас есть вот Иерусалим, есть Иерусалим. Вот, и наоборот, мы сюда стремились всегда тысячелетиями, и здесь мы собираемся строить третий храм. Вот, антисемитам для того, чтобы какую-нибудь гадость сделать, им даже не надо, чтобы люди думали. Им надо, главное, забросить тему, а потом ее подливать огонь.
1: Мы сейчас с вами говорим в период траура о разрушении Иерусалима, и надеемся на то, что разрушенный Иерусалимский памятник будет отстоен. И это особенно, наверное, важно, потому что особенно в Украине, я думаю, и в Израиле, много людей с траурой, своих детей погибших, о своих семьях, в разрушенных городах, да, у нас разрушены кибуцы на юге страны, кстати, северные поселения тоже в достаточной степени разрушены. И все надо восстанавливать. Ваше слово, которое бы вдохновило людей траур превратить в энергию возрождения, восстановленную?
2: Я занимаюсь, это сказал Раби Акива много лет назад, когда он с мудрецами пришел на храмовую гору, а там лисица вышла из храма, когда мудрецы плакали.
1: За разрушенным храмом.
2: Да, за разрушенным храмом, из Арисот, из руин. И все плакали, а Раби Акива смеялся. Они его спросили, удивились, и он сказал, как исполнилось пророчество, что храм будет разрушен, так и исполнится последующее пророчество, что «Оды шамаба араиуда, вакуцот и расшалаем», и будет услышано у Дородака предвестие Иерусалима, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невест. И действительно, то есть в любом каком-то негативе, в любом разрушении есть начало поднятия, начало строительства. И поэтому сейчас мы находимся на пике, на кульминации мировой истории. Перед приходом Машиаха мы видим, как все будоражит. И обратите внимание, какой антисемитизм сейчас вообще по всему миру. И из чего он взял? То есть эти Хамас убил его, и без там Сверский убивал после Холокоста. И вдруг они все перевернули, эти журналисты, там, все эти журналюги, на деньги там этих бандитов перевернули, иначе типа, что евреи виноваты, когда они защищаются. Вот это жуткое зло, жуткая ложь, оно, так сказать, оно просто это самое. Но...
1: Это та тьма,
2: да, да,
1: которая перевернется, и из нее будет свет.
2: Да, да, и потом все будут, потом эти будут отвечать за это все, вот все эти злодеи. Как написано у пророка, «Един вагоем малагвес, мохац роша лерац раба», помним, мы считаем, будет судить народы, всех за, вот это как раз за то, что они
1: по отношению к еврейскому народу,
2: то, что они такое делали, злочинство, такое злодейство.
1: И, может быть, в этом смысле Матхомиан благословение, которое Всевышний дал Аврааму.
2: Помните? Все еще, да, вы знаете, благословляющий тебя благословляю. Поэтому, кстати, многие люди и в Украине, и в других странах и как раз благословляют, особенно много в Америке есть, и людей, как бы людей, там, крестьян и другие веры, они благословляют еврейский народ, потому что они знают, что Бог благословил Авраама тем, что благословляющий тебя благословляю. То хорошо с еврейским народом относится, того Бог благословляет. То плохо, то я ему не завидую.
1: Поэтому нам надо с вами быть источником света, справедливости, добра, милосердия. И, собственно говоря, вы это блестяще, прекрасно делаете в Украине. И сегодня вы приехали в Израиль, видели воинов армии обороны Израиля, поделились с ними светом своей души. И сегодня я хочу также передать, прежде всего, благословение всем нашим слушателям от вас. И в моих глазах вы человек, который с первого года войны, до того, конечно, мы встречались с вами в Нью-Йорке, да, много лет до того, но особенно в это время испытания, ваш голос и ваши слова — это компас для очень многих людей. Спасибо огромное вам.
3: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Слушай старое. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story.
10: Слушай новое. Слушай лучше.
11: Like a flower bending in the breeze, bend with me.
12: На Дэвидсон Радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь...

0: 99, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу.
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Государственная канцелярия интернет-информации КНР официально одобрила использование искусственного интеллекта Apple Intelligence на территории Китая. Для соответствия жестким требованиям местной цензуры и безопасности, Apple интегрирует в свою систему китайскую языковую модель, разработанную технологическим гигантом Alibaba. На фоне этих новостей акции Alibaba на гонконгской фондовой бирже выросли на 4,4%. Конгресс отклонил резонансную законодательную инициативу. Палата представителей большинством голосов отвергла поправку республиканца Томаса Месси, которая предлагала полностью исключить статью расходов на ежегодную военную помощь Израилю в размере 3,3 миллиарда долларов. Сторонники сохранения субсидий подчеркнули, что сокращение поддержки в разгар региональной нестабильности поставит под угрозу безопасность ключевого союзника США на Ближнем Востоке. Администрация мэра Зорана Мамдани объявила о запуске масштабной транспортной реформы в Бронксе. Город начинает обустройство первой полноценной скоростной автобусной линии на Тремонт-Эвеню. По расчетам департамента транспорта, проект позволит увеличить скорость движения общественного транспорта на этом участке на 60%. Одновременно с этим город запускает общественные слушания по созданию трех новых коридоров скоростного автобусного транзита в Бруклине. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп склоняется к расширению военной операции США против Ирана. Пентагон рассматривает варианты возможной военной операции против Кубы. Американская компания хочет запустить на орбиту 50 тысяч зеркал, чтобы управлять светом. 7 штатов накрыл опасный смог от канадских лесных пожаров. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха.

0: 60%, 90% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
9: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
11: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. Сегодня я хочу провести опрос с вами, задать вам три вопроса. Прошу сразу, можете набирать телефон. Значит, первый вопрос. Правильно делал и делает Трамп все с Ираном, с войной, потом перемирием и сейчас? Второй вопрос. Помешает ему или поможет ему это на выборах в ноябре? Вот эта ситуация с Ираном, война и так далее. И, наконец, кто вы считаете выигрывает выборы в ноябре? Куда склоняется чаша весов, по вашему мнению? Вот три вопроса. Еще раз, значит, правильно ли делает и делал Трамп все с Ираном до и сегодняшнего дня и сегодня? Поможет ли или помешает ему это на выборах? И кто вы считаете выигрывает выборы в ноябре? Кому... склоняется чаша весов, за кого, можете сказать, за кого вы будете голосовать, то есть я не собираюсь никого ругать, не собираюсь никому вставлять мозги и говорить, правильно или неправильно. То есть я, у нас в Нью-Джерси практически, я думаю, что голосовать просто не буду, потому что у нас голосовать не за кого. За демократов я голосовать не буду, за республиканцев у нас голосовать бесполезно. Поэтому, в принципе, то есть эти выборы я буду сидеть дома. Скорее всего, потому что, ну, то есть местные выборы, они вообще у нас значения почти не имеют. То есть у нас как бы все остается, у нас нет никого в этом году не избирают. Ну вот, а на уровне федеральном и каком-то штатовском там все абсолютно ясно у нас. Поэтому, ну, в Нью-Джерси там достаточно одинаковая картина везде. Почему эта картина одинакова, мы уже прекрасно это знаем и так далее. Тот, кто человек хочет быть честный сам по себе, вот сам с собой, он признает, наконец, совершенно простейшую истину, что для того, чтобы выиграть выборы, нужно хотя бы в них участвовать. И республиканская партия в выборах в синих штатах не участвует. То есть она участвует физически, но реально нет. Почему? Потому что если выставляются такие кандидаты, от которых, понимаете, хочется только зевать, или которые пропахли нафталином, их вытащили из какого-то шкафа, вот как был вот Слива в Нью-Йорке, то извините меня, а что вы ожидаете? Со стороны демократов идет очень оживленная толпа сумасшедших, понимаете? Но они хотя бы оживлены, они хотя бы живые. Сумасшедшие, живые, развлекательные, клоуны такие, понимаете, которые вызывают огромное количество различных эмоций. Положительных и отрицательных. Но они вызывают эти эмоции. Со стороны республиканцев вызывают, о май гад, понимаете, боже мой, откуда он взялся? Что это вообще за... Непонятно что, древнее что-то такое, понимаете, вообще и так далее. Ну вот сейчас у меня есть какие-то надежды, конечно, на штат Нью-Йорк, что там победит республиканец-губернатор, но он отстает на 6%. Большого какого-то вот такого вот энтузиазма он не вызывает, и думаю, что Кохол опять выиграет. И вот по поводу того, что происходит в Нью-Йорке, пока вы набираете номер 718-303-9090 с нашими вопросами, это я скажу такую вещь, что из Нью-Йорка продолжают убегать богатые люди, то есть они вот в этом, значит, они вот, то есть так, у них как бы, понимаете, ступор небольшой у социалистов из-за этого, но я не понимаю, почему у них ступор, этот ступор совершенно объясним. Ну вот они говорят, что в общем, то есть у них с 12,7 количество миллионеров упало до 8,7. То есть они потеряли 4%. Причем последние годы они теряют все больше и больше и больше. Понимаете, то есть я думаю, что следующий вариант в Нью-Йорке будет следующий. То есть они увидят, что оттуда убегают деньги, убегают миллионеры. Они сделают нечто, что сделано в Канаде. Если вы выезжаете из Канады, вы должны заплатить какой-то, там, ну, в общем, я даже не знаю, как это называется, но, в общем, типа какого-то такса, такого налога, что чуть ли не 50% вашего состояния. То есть вот что-то такое. Я так понимаю, что в Нью-Йорке ждать этого не хотят, пока они придумают нечто подобное. Поэтому убегают до. Конечно, это вызовет обесценивание квартир там. Ну, то есть, все идет совершенно по знакомой дорожке, как оно уже когда-то где-то было, понимаете, ничего нового, в принципе, в этом нет, понимаете, вот, я просто вот только задумываюсь на том, как они сейчас будут на это реагировать, потому что, вы же поймите, их вот эта вся эта шантропа на улице платить же налоги не может вот в таком количестве, то есть, они там собирают какие-то копейки, голосовать они голосуют, Кстати говоря, вызывают у меня вопросы по поводу вообще демократической системы. А должен ли голосовать человек, который находится на пособиях? Да, и должно ли быть у него право голосовать, если он находится на public assistance? Вот у меня такое впечатление, что голосовать такой человек вообще не должен. Что голосовать должен быть только или военный, который служит, или человек, который платит налоги. Ну, если какой-то пенсионер, допустим, который отработал и уже не работает, это другой вопрос, конечно, он должен. Или человек на инвалид тоже имеет право голосовать и так далее. А вот всякие бездельники на вот различных там пособиях голосовать, я считаю, не должны ни старые, ни молодые. Потому что это получается так, что иждивенцы поддерживают дальнейший режим иждивенчества, паразитизма и безделия. Ну, в общем, это из другой оперы, но вот я говорю, я просто вот жду, что они себе там подготовят, вот эти вот демократические социалисты в городе Нью-Йорке. Сейчас они предполагают, что они хотят повысить таксы на больше тех, кто зарабатывает больше 300 тысяч в год. И причем все отмечают, что Нью-Йорк и так уже номер один по обложению налогами богатых, они много там не состригут дополнительно. Поэтому решит ли это их проблемы в Нью-Йорке, я в этом очень сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, они понизят эту планку, они возьмутся за какой-то богатый средний класс или просто средний класс. И что-то такое. Потому что, понимаете, вот эту всю эту колоссальную социальную программу, которую они выдвигают, ну, там какие-то заоблачные требования, я читал, то есть там и Сенат надо упразднить, и Министерство обороны надо упразднить. И границы нужно открыть. Ну, я тебе говорю, там вот почитаешь, думаешь, да, это, конечно, ну, это, товарищ Сталин, понимаешь, как говорится, там хлопает в ладоши. Ну, в общем, когда вот ты это все читаешь, то, ну, что могу сказать, да. Самое интересное в том, что они предлагают. Самое интересное то, что они серьезно, вернее, их избрали, они не взялись откуда-то с потолка. Знаете, если бы мы жили там в России, допустим, там что-то, не дай бог, понимаете, где Путин назначает всех или выборы вообще значения никакого имеет, тогда это было бы какое-то, понимаете, ну да, вот назначили идиотов. А тут выбрали идиотов, значит, выбирают тоже идиоты. Почему не выбирают других? Потому что, опять-таки, еще раз повторяю, я совершенно не боюсь это сказать, республиканская партия ведет себя как, ну, знаете, такие малохольные кретины в этих синих штатах. Они ведут какую-то пропаганду? Нет, мы это много раз говорили. Они ведут какую-то борьбу за хоть какие-то кресла серьезные? Нет. Вот Слива фактически только занялся тем, что он... был спойлером между вот этим вот Куома, который был лучше, чем Мамдани, но окей, понимаете, все, понимаете, мне нравится, как действуют республиканцы очень некоторые, особенно в русскоязычной среде. Я вот сейчас громко фыркну на Куома, но он козел, и проголосую за Сливу, понимаете, чтобы показать мои вот действительно вот мои принципы, мои правильные ходы и так далее. Ребят, что вы показали? Ну, вы выбрали Мамдани себе за счет того, что проголосовали за Сливу. Это простейший развод лохов называется. Вы лохи, ну что я могу сказать? Вас развели. Это чистейший развод, когда предлагаются три варианта, и вы бьетесь с тем вариантом, который лучше для вас и который проходной. Для того, чтобы, понимаете, доказать свои принципы. Ну вот он доказал свои принципы. Ну, окей, получите, распишитесь. Мне абсолютно не жалко Нью-Йорк, клянусь. Абсолютно. В Нью-Йорке все к этому шло много-много лет. Ну, в общем, короче, бог с Нью-Йорком. Это бедственное состояние, бесконечное, понимаете. Называть столица мира, помойка мира надо называть. Так, еще раз, 718-303-90-90, значит, вопросы такие. Правильно ли делал и делает Трамп все с Ираном? Вот, до перемирия, с перемирием, сейчас и так далее. Ваши мысли. Второе. Поможет или помешает ему это на выборах, которые будут в ноябре? Вот эта вся кампания в Иране поможет или помешает? Ну и кто, вы считаете, выигрывает выборы в ноябре? Ваше мнение, ваше предпочтение, пожалуйста, сколько угодно... так далее. Значит, сейчас я вам скажу такое. Значит, то последнее вот пришло из Персидского залива. В принципе, вчера Трамп предложил такую... ну, я понимаю, что это трёп очередной, но тем не менее. Он типа сказал, что мы типа будем брать 20% судов, которые проходят через пролив, за наши заботы. Я, кстати говоря, поддержал бы это. Я бы поддержал этот момент. Почему? Потому что, понимаете, ну, то есть миру нужно доказать, что раз мы решаем общемировую проблему с общемировыми террористами, то мир нам должен за это платить. Раз нас избрали, извините, в виде козла отпущения и вот такого жандарма, который должен наводить порядок, окей, платите. Другой вопрос, что 20% это слишком какая-то заоблачная цифра, и она не проходная. Ну вот сегодня, понимаете, все наши captains of industry, они сегодня выразили громкое фе. Трампу сказали, что это типа не Суэцкий канал и не Панамский канал, где платят типа за проход, а это международный пролив, то есть теперь это как бы создает прецедент и так далее и тому подобное. Ну вот в ответ на это я вам скажу следующее, что вот сегодня Хутис, это вот те самые в Йемене, или начали или обстреливать, или пригрозили, что они начнут обстреливать Саудовскую Аравию. Ту Саудовскую Аравию, которая, в принципе, не принимает никакого участия во всей вот этой вот заварухе. И я вот объясняю вот для тех, кто сомневался в том, что нужно эту войну продолжать, и, понимаете, хлопали в ладоши. Причем люди, опять-таки, наше русскоязычное общество, они же одурманены культом Трампа. Причем одурманены в плохую сторону. Они абсолютно не делают, очень многие, к сожалению, слишком многие, не делают никакого анализа того, что он делает. Вот я сейчас говорю так, что вот я считаю, что он правильно делает, что он накладывает на вот какую-то мзду за то, чтобы вот проходить через нашу блокаду в Иране, Персидского залива, что мы собираемся там сделать. Я считаю, это правильно. При этом я считал, что это неправильно, что мы вели переговоры с Ираном, что мы им высвобождали и передали около 25-30 миллиардов долларов, что мы с них снимали санкции. Я считаю, это категорически неправильно. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что я начинаю думать, что я начинаю наблюдать. Ну, мне тут говорят, у меня мания величия. Что типа Трамп, любимый, дорогой, он понимает лучше, а я типа понимаю хуже. Нет, видимо, Трамп понимает хуже, чем я. Потому что так, как говорю я, поверьте мне, говорят вообще все, кто не лишены ума. Все, кто не молится на вот икону Трампа на кухне, где она стоит у них в углу вместо иконостаса. Знаете, православный вот иконостас в углу там где-то вот с лампадой вот ставится. Вот у них вместо стоит, видимо, изображение Трампа, которое каждый день надо поцеловать перед работой. Я вот этим делом не занимаюсь, понимаете? Если он что-то делает правильно, я вам скажу, он делает это правильно. Если он делает что-то неправильно, поверьте мне, я вас щадить не буду. Вот эта программа и мой Facebook – это для думающих людей, ударение на думающих. Вот если вы думаете, тогда вы понимаете, о чем вы говорите. Если вы не думаете, если вы просто голосуете «за», и у вас все одобрямс, что бы ни сделал бы любимый дорогой, то тогда не задавайте вопрос, а почему был такой культ личности Сталина и так далее и тому подобное. Совок, он и есть совок. Он не выбивается. Он не выбивается. Вот понимаете, нам нужно всем сдохнуть, вот тогда он закончится. Как вот Моисей, это же совершенно четкое понятие. Вот даже в еврейской истории специально водил 40 лет тех... евреев, понимаете, по пустыне, потому что рабом ты не перестанешь быть, пока не сдохнешь. Вот это так работает. Это вам вот правда матка настоящая, не розовые очки, а настоящие. Рабом не перестают быть. Им только умирают. Вот когда ты умер, и у тебя уже дети, которые родились вне рабства, вот тогда вот это уже вот это то же самое, что мы наблюдаем с нашими детьми. С нашими детьми абсолютно, которые здесь рождены, в Америке. Они абсолютно не чувствуют никаких... Ну, вот они любят русские сосиски, ну, на здоровье, или там, или русское мороженое. У них нет никаких вот этих, вот, знаете, там, как это, ты ешь пломбир? Кошмар какой. Там, или предпочитаешь русский шоколад, там, я не знаю, какому-то американскому, слишком сладкому. Кошмар, понимаете, боже мой, это же признать нельзя. Наши дети спокойно, вот, да, мне нравится то, мне нравится это. Завтра будет еще что-то нравится. Ну, так, слушай, в чем проблема-то? Мы свободные люди. Это вот это надо родиться, понимаете? А вот мы с иконостасом с Трампом, понимаете, или иконостасом с Байденом, или иконостас был бы с Обамой, я не знаю, что угодно, понимаете? Но вот этот вот иконостас и наше, оно в мозгах. Самым натуральным образом. Думать никто не хочет. Вот я поэтому говорю, что вот эта моя программа, она не за тех и не за других, она за тех, кто думает. Make America think again. Make America wise again. Make America smart again. Вот за что нужно молиться. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии молчат, все испугались. Я понимаю, я задаю сложные вопросы. Особенно, если правду говорить. Правильно ли делает Трамп с Ираном? Делал и делает с перемирием и сейчас, вот, продолжением войны. Поможет или помешает ему это на выборах в ноябре? И кто, вы считаете, выигрывает выборы в ноябре? Те или иные ваши предпочтения, можете сказать, может и нет, в общем, на ваше усмотрение. 718-303-90-90. Да, цены на нефть уже пошли вверх. Значит, это неизбежно, так как война продолжается, цены на нефть пошли вверх. В Иране начались протесты против вот этого режима. Я, в принципе, рад, что начались эти протесты, но они, конечно, ничего не сделают, поэтому рассчитывать особенно на это не надо. Что еще? Ну вот, я говорю, Хутис теперь начнут шантажировать. Самое интересное, посмотрите, они не будут стрелять по Израилю. Знаете почему? Потому что Израиль, в отличие от Трампа, и от арабов, и от всех остальных, он так вдарит обратно, больно. Так моргало повыбивает зубами вместе, что они не хотят рисковать с Израилем, потому что они знают, что оттуда прилетит сразу и много. А вот по арабам, каким-то, которые, как говорится, как терпилы работают, по ним можно. Понимаете, у них чистая тактика террористов. А можно ли с террористами вести переговоры? Вот самый главный поинт, который возникает во всем этом раскладе. Можно ли с террористами? Вот наш Венц, понимаете, он же дурачком, понимаете, выставляет себя. Нет, везде мы договаривались. Да, вы с нацистами договаривались, да? Я хочу вспомнить это. Вы с японцами договаривались или все-таки была полная капитуляция? Какой договаривались? С кем можно договариваться? Слава богу, что ушли от договаривались. Они даже руку тебе пожать не хотели. Дурачок ты маленький наш. Ой, боже мой. Пару бы умных советников добавить. Но я так понимаю, что советники там есть. Ну, например, понимаете, потому что я смотрел на Рубио с его серым лицом. И было понятно, что он, наверное, советы дает, его не слушают. Особенно, понимаете, крупные такие дипломаты, умные такие, с большой головой. Знаете, это Витьков и Кушнер. Это два таких крупных дипломата, которые очень понимают, особенно в Ближнем Востоке, в дипломатии и так далее. Понимаете, к сожалению, или вернее, к счастью, я не знаю, как хотите. Но есть какие-то страны, есть какие-то режимы, есть какие-то вообще принципы, которые вы ни за какие бабки не купите. Даже если принесете мешок с золотом. Даже не с долларами, с золотом. Не купите. Потому что есть определенный фанатизм на той и на другой стороне, который, понимаете, упрется рогом и будет требовать быстрее больше девственниц в раю, чем это золото здесь, на этом свете. Вот, к сожалению, оно так есть. Если вы это понимаете, то тогда вы понимаете, насколько бесполезны подобные переговоры. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. Я очень коротко по вашим вопросам.
0: Давайте.
1: Я independent voter, никогда и всегда была таким. Но, значит, голосовать я буду хоть за черта лысого, только не за демократов. Это первое.
0: Понимаю.
1: Второй вопрос ваш. Значит, правильно ли там делать? Считаю, что да. Он не мог не вступиться за Израиль, хотя я не являюсь еврейкой. Он выжился помочь Израилю, вот так все пошло. Но, как мой папа говорил, занесла меч, руби, понимаешь, не останавливайся. То есть он уже занес меч, останавливаться уже нельзя. Тем более, что вытворяет Иран, это уму непостижимо. И третий вопрос, кто выиграет в этих выборах, я думаю, ничего не изменится. Кто бы не выиграл. Спасибо, дорогой.
0: Спасибо. Окей. Я прокомментирую потом. Вот у нас тут остается пара минут. Еще кто-то, пока звонков нет. Ну, давайте так. Значит, посмотрите. Война с Ираном не может быть легкой. Мы в этом совершенно четко уже убедились, и, по-моему, это не понимает только очень упертый дурачок какой-нибудь, который вот думает, что... То есть войну с Ираном надо вести долго и нудно. Это, конечно же, не будет хорошо отражаться на выборах. Почему? Потому что основная часть населения и справа, и слева, справа они не понимают, зачем нужна еще одна бесконечная война, вот эта мага-часть. Слева они считают, что мы империалисты, опять очередной империалистический заговор. Для того, чтобы этого не было, нужно объяснять населению, что мы делаем. Мы этого не делали, поэтому у нас вот такая ситуация. Поможет или помешает ему на выборах, не знаю. Не знаю. Но я склоняюсь к мнению, что даже если демократы выиграют, допустим, Нижнюю палату, я сомневаюсь, что они выиграют Сенат, хотя тоже может быть. Что они могут реально сделать? Да ничего. У них не будет голосов ни для серьезного... они могут провести очередной вот этот пустой импичмент в Нижней палате. Ну что это даст? Ничего. Они в Верхней палате его не проведут, у них не будет 68 голосов. Поэтому, понимаете, ну что, они будут сидеть, расследовать, будут биться в истериках, будут вести какие-то бесконечные разговоры. И что? Конгресс доказал свою абсолютно полную непрофнепригодность. Что с республиканцами во главе, то это будет то же самое с демократами. Поэтому плевать на эти выборы промежуточные, между нами говоря. Вот они настолько сейчас ничего не меняют, не важны, что на самом деле это смешно говорить. А кто считает, выиграет выборы, я склоняюсь к мнению, что выиграют демократы. У них больше энергии, у них больше предложений, и они более сумасшедшие. Вот в этом все дело. Так, перерыв и продолжим.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Страны Европейского Союза официально договорились продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины, покинувших страну из-за военных действий. Статус, гарантирующий беженцам право на легальное проживание, доступ к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальным пособиям и школьному образованию для детей, продлен еще на один год до 4 марта 2028 года. Торговый представитель Джеймисон Грир по прямому поручению Трампа ввел 25-процентные пошлины на ряд бразильских товаров. Решение принято в рамках расследования по разделу 301 закона о торговле 1974 года. Вашингтон обвинил Бразилию в недобросовестных торговых практиках, включая ущемление американских IT-компаний в сфере электронных платежей, слабую защиту интеллектуальной собственности и допущение незаконной вырубки лесов, что дает бразильским фермерам несправедливое ценовое преимущество. Губернатор штата Кэти Хокул объявила о беспрецедентном снижении тарифов на страхование от несчастных случаев на производстве – Workers' Compensation. Сострахователи по всему штату снимут финансовую нагрузку в среднем на 22%. Суммарная экономия для бизнеса составит более $1.7 миллиарда или около $1,780 на каждого владельца полиса. Губернатор подчеркнул, что эта мера повысит конкурентоспособность локальных компаний и поддержит малый бизнес.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчение».
5: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз, 718-303-90-90, я вот все пытаюсь понять ваше мнение на данные вопросы, которые я задаю, еще раз повторяю, что мне интересно, что правильно ли делал и делает Трамп с Ираном, с перемирием и сейчас, поможет или помешает ему это на выборах, и кто, вы считаете, выиграет выборы в ноябре. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день, Александр. Спасибо за передачу. Вы, вам трудно возразить. Я всегда... То, что вы говорите, абсолютно точно то, что я думаю. Вы абсолютно правы. Я считаю, что... Я только считаю, что он должен был дать... Он не должен был влезать в Иран, потому что вот так получается, а должен был дать Израилю все, что нужно, и Израиль бы сделал бы все, что нужно. Это мое личное мнение. Я небольшой стратег. Если бы он Израиль дал, так сказать, и заправщики, это Израиль бы сделал это, так сказать, без Америки. Но то, что он нужно абсолютно Иран, так сказать, и ядерную программу, и этот бешеный режим привести в чувство, это безусловно. Я просто не знаю. Я еще раз повторяю. Когда одна страна на всех уровнях говорит об уничтожении и как это говорится, сионистского образования. Вы меня слышите, да?
0: Да, слышу. слышу.
13: Понимаете, это для меня это уже все. Хоть я, конечно, еврей, но это как вот я считаю вот минуту назад, что в Германии они принимают закон, что если будут говорить об уничтожении еврейского государства в Германии, там уже последнее, так сказать, чтение должно быть, что это грозит пяти годами тюрьмы. Ну, вот это, файналы.
0: Они вначале, пусть они это доведут
13: да, до... Да, я просто говорю. А то, что выборы, я вам говорил это в самом начале, я опять говорю, что я не бог и не царь, и никто я простой американский, так сказать, обыватель. Что они проигрывают выборы, безусловно, потому что вы сами, как правильно говорите, люди голосуют не курицей, а не, так сказать, а не мозгами. И все, так что, а там будь что будет, то, что он сейчас взимает плату, я тоже как-то сначала был немножко, мне было немножко непонятно, а сейчас я считаю, он правильно говорит, он сказал вчера правильно, что все вот эти вот страны, они безусловно богатые, безусловно, я не знаю, у них деньги некуда девать, почему мы должны, так сказать, они ничего не должны делать, чтобы открыть Ормузский пролив. Почему мы должны нести все бремя это? Я считаю, что другое дело, там сколько процентов, 20 или 10, или whatever. Ну и вы, и я еще раз повторяю,
0: я все понял. Эти друзья, спасибо.
13: Все эти друзья, эти кувейты, эти оманы, они такие друзья, смотришь, как они целуются, когда приезжают эти иранские, я бы сказал, кто, так я не знаю, что это за друзья, понимаете, это же просто...
0: Ну это своего рода фикция, спасибо.
13: Ну конечно, спасибо.
0: Понимаете, Восток, это, понимаете, там говорят maybe, это означает нет. А когда говорят да, это означает я подумаю. Поэтому там надо очень спокойно ко всем этим вещам относиться. Понимаете, они могут друг друга ненавидеть, и при этом они делают, как говорится, очень, как говорится, официальные постные лица. Потом там... Вы понимаете, они, может быть, против Ирана, но они точно не за Израиль. Израиль для них нужен был как рычаг против Ирана. А не потому, что они вдруг внезапно завладали огромной колоссальной любовью к евреям и так далее и тому подобное. Значит, раз этой любви нету, значит, скорее всего, понимаете, речь идет только о том, что они, им нужен Израиль как, вот я говорю, как какой-то рычаг. Все. Вот о чем ведется речь. Сейчас они этот рычаг поиспользовали, все, дальше можно, как говорится, опять. Да, им не нужно заменить Иран большим Израилем. Понимаете, даже если Израиль очень маленький, для них он все равно большой. Они не хотят, чтобы Израиль вышел на первое место. Ну, сейчас, например, то есть вот когда вот сейчас вот вся вот это идет, вот это, да, я не понимаю, почему Трамп не выйдет на всех вот этих шейхов и королей, и не скажет им тогда ли такую вот совершенно простейшую формулу, что мы сейчас, вот, как говорится, занимаемся тем, чтобы, как говорится, вас избавить от обстрелов из Ирана. Если мы разбомбим иранскую нефть, значит, можем ли мы рассчитывать, что вы поднимете добычу так, чтобы закрыть вот эту вот всю вот эту дырку, которая организуется, весь дефицит, который организуется из-за того, что Иран уйдет с рынка. Вот этот дефицит надо чем-то закрыть, чтобы цены не выросли до каких-то немыслимых. Вот о чем надо сейчас буквально вот этого Витька и Зитька, понимаете, послать их именно вот в Саудовскую Аравию, не в Иран, бить челом там, понимаете, и обивать пороги. А именно вот послать их в Саудовскую Аравию, в Эмираты, в Кувейт и так далее. И сказать, вот мы сейчас занимаемся Ираном. Если мы сейчас разбомбим их нефтеиндустрию, для того, чтобы их поставить на колени, а мы можем это сделать просто, то тогда количество нефти на рынке станет меньше. Мы можем ли мы на вас рассчитывать, чтобы вы заполнили вот эту вот брешь, которая образуется? Если да, то давайте все, тогда мы сейчас быстро все решим. Если нет, тогда, ну так, слушайте, какая от вас польза вообще? Вот о чем ведется речь. Добрый день.
14: Добрый день. Я считаю, что со стороны Трампа, применяя то мягкие, то жесткие методы относительно Ирана, это очень правильная вещь, особенно на будущее, потому что договориться с Ираном, скорее всего, не удастся. И когда он начнет его бомбить, Он может запросто заявить мировому сообществу, что, ребят, ну вы же видели, я пытался по-доброму, они по-доброму не хотят. А насчет выборов ситуация довольно сложная, потому что тут надо понимать психологию электората. Вы же видите, какие у нас люди голосуют. На 50 центов бензин подорожал, президент плохой. Подешевел, президент хороший. И вот как вы сказали, что желательно, чтобы голосовали люди, работающие и платящие налоги. У нас это происходит с точностью наоборот. Основная масса того, тех, кто ходит голосовать, это бездельники, потому что врач после двух операций там на сердце, он, естественно, не пойдет голосовать. Если кто-то там кирпичи на стройке таскал, он тоже это свободное время использует как-то по-другому, чтобы отдохнуть. Поэтому идут люди, которые рассчитывают на тех, кто обещает им больше бенефитов. Вот в этом вот весь секрет голосования, мне кажется, во всех странах именно так. Поэтому эту систему, конечно, надо как-то менять, потому что мы голосуем за тех, кто больше обещает. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, слушайте, знаете, я должен вам сказать, что это впервые за несколько дней самый оригинальный, самый умный комментарий, который я слышал. Вот я вам должен как говорится, пальму первенства в этом. Вы знаете, я как-то даже и не думал. Вот смотрите, вы интересную мне задали мысль, что типа вот эта политика кнута и пряника, что она сделана для того, чтобы продать... Или даже не столько продать, сколько оправдать наши действия вот в Иране. Коль скоро, значит, как говорится, вот мы им предлагали такой вкусный большой пряник, они не согласились. Даже уже деньги вперед им перевели там на 30 миллиардов, и все равно они хулиганят. Значит, у нас нет выхода. То есть, в принципе, действительно, это интересный такой вот расклад, если так посмотреть. То есть мы можем это использовать в нашу пользу таким образом, понимаете? То есть вы в этом, наверное, даже правы. Я, понимаете, почему категорически против вот этого договора с Ираном, потому что я считаю, что если да, даже у нас бы получился этот договор с Ираном, вот сработал бы пряник, то этот бы пряник все равно бы, то есть этот договор все равно нельзя считать ни окончательным, ни решающим все вопросы. Он даже временно не работает. Вы понимаете, у нас договор был, который заключил с Ираном Обама. Причем заключил без войны, без траты денег, траты нашего влияния, всех вот этих вот проблем с Армузским проливом и так далее. Он тоже, этот договор же был. Он работал, он, ну, до определенного уровня он работал. Даже Трамп первый свой год признал, что да, договор работает. Он его сертифицировал, когда был избран президентом. Только на следующий год он от него отказался. Почему мы критиковали этот договор, который был у Обамы? Потому что в нем не было двух пунктов. Два. Первый пункт. Там никак не оговаривали средства доставки. То есть Иран не развивает ядерное оружие. Но средства доставки сколько угодно, любые ракеты они имеют право строить. И мы теперь наблюдаем, что у них уже есть ракеты, которые долетают до Лондона. Понимаете, у них еще чуть-чуть было бы разработки, и будут межконтинентальные, которые долетят, господа, до Нью-Йорка, до Бруклина. Или там до Лос-Анджелеса. Мы на пороге вот этого вот неприятного события. Второе. Почему обамовский договор был плох? Я не критикую, а вот Обама, а вот он то, а он... Нет, я критикую по делу. Почему плох был договор? Потому что этот договор у Обамы заканчивался через 10 лет. А через 10 лет что? И вот мы ушли, то есть Трамп ушел от этого договора, объясняя вот эти две причины. Сейчас, если мы пытаемся опять договориться с Ираном, мы идем по той же примерно самой дорожке, как был вот этот первый договор. Ну хорошо, мы скажем, окей, 15 лет они не будут, или 20 лет они не будут строить ядерное оружие. Что дальше? Как будут организованы проверки? Кто будет проверять? Как можно доверять стране, которая кричит смерть Америке, что она после... Но при этом она с Америкой сидит и договаривается. И посмотрите вот на месседжи, которые идут из Ирана. С одной стороны, нам вот сейчас, когда мы ведем эту бомбежку, передаются месседжи со стороны части... такого умеренного руководства Ирана, давайте, типа, ребятки, опять сядем за стол переговоров, Катар там, типа, бьет, как говорится, челом, давайте опять начнем разговаривать, и так далее, и тому подобное. И революционная гвардия, и все бандиты основные кричат, что плевали мы на все договоры, мы будем стоять насмерть. Попробуйте только тут появиться, и мы вас тут, как говорится, тут же, понимаете, горло перережем. Какая из них более правда? Какая из них сторона действительно собирается соблюдать этот договор? Понимаете, мы же имеем стандартный вот этот набор, вот то, что в любой террористической организации есть, а теперь мы имеем дело с террористической страной. Но у них примерно одно и то же, что в террористической организации могут быть какие-то старики, которые уже устали от вести там борьбу с евреями, с крестоносцами, и они уже типа даже согласны получить какие-то деньги и сидеть на печи где-то. Такое часто бывает. Потому что вот эти вся эта юношеская удаль, говорится, закончилась, у них уже там кости переломаны, они уже посидели в тюрьмах, им уже, понимаете, они могут кричать «смерть Израилю», но участвовать в смерти они уже не хотят. И всегда есть какая-то молодая часть каких-то борцунов, бойцов, понимаете, которые вот только что, понимаете, у них это, ума мало, говна много, и они хотят, понимаете, резать и убивать евреев на самом деле. И вот, вот эта вот конкуренция между одной и другой частью подрывает любую договоренность подобной организации, потому что мы не знаем, с кем мы разговариваем. Смогут ли эти старики, которые даже там в каком-то самом святом руководстве, хоть политбюро это назови, смогут ли они контролировать молодых? Та же самая ситуация, смотрите, у нас с Ливаном. Мы разговариваем там постно, вот Израиль с ними подписывает такие прямо, понимаете, колоссальные договоры с правительством в Бейруте. А что правительство в Бейруте может, скажите мне? Хизбалла на следующий день взяла и подтерлась этим договором, порвав его. Плевали мы на то, что этот там пересидент, президент, не знаю, как угодно, в Бейруте что-то подписывается. Видели мы его в гробу, блин. У них 40% населения, большинство населения в Бейруте, в Ливане. То есть, если этот президент что-то затеет, там начнется гражданская война. Поэтому, опять-таки, вы подписали вот этот договор за красными печать, да хоть кровью подпишите его. И что этот договор стоит? Ничего не стоит. Nothing. Вот именно поэтому я с колоссальным скепсисом смотрю на все вот эти попытки с ними договориться. Хотя, если вашу точку зрения использовать, что мы типа пытаемся вот для остального тупого малохольного мира организовать, типа, вот тогда, видите, мы даже им предлагали мир, а они даже это не хотят. У нас теперь выход только война. Ну и, наконец, если кто-то знаком с Кораном, его читал, изучал, там, я не знаю, ну хотя бы бегло читал, там есть такой принцип, который, значит, трактуется таким, ну то есть я сейчас не буду вам конкретно цитировать Коран, но он трактуется таким образом, что есть, что если у вас, то есть у мусульман, есть силы для борьбы с неверными, вы должны бороться с этими неверными до победы. Если у вас этих сил нет, или они кончились, или вы потерпели поражение, значит, вы можете на какой-то определенный срок, там указано 10 лет, но иной раз можно и 20 лет, заключить с неверными перемирие, подкопить силы и начать священную войну заново. То есть этот срок, который вы заключаете в перемирие, это не для того, чтобы наконец помириться с этими неверными и сосуществовать вместе. Нет, нет, нет, нет, нет. Это именно для накопления дальнейших сил, для ведения этой борьбы дальше. И вот примерно вот, этот, вот, вот эту глубокую философию из Корана, это не я придумал, господа. Вы можете это найти. Вот возьмите, напишите в гугле русскими буквами или на английском, как угодно. Ceasefire in the Quran for the Muslims. What does it mean? Что означает перемирие в Коране и для мусульман? И вам выдаст огромное количество литературы на это. И главное, саму вот эту вот ссылку на вот это конкретное написание. И вы можете прочесть, ну там оно очень витиевато написано, но смысл остается одним и тем же. Что никакого постоянного перемирия в Коране или в исламе нет. Там есть, так называется, как говорится, зона войны и зона мира. И есть еще так называемая третья зона, которую тоже, как говорится, они считают, где какие-то, допустим, не исламские правители, которые платят дань исламским правителям, чтобы оставаться не исламом. То есть, допустим, там, ну, вот представим себе, что вот есть какой-то исламский халифат, и ему Китай платит дань для того, чтобы исламский халифат не как говорится, трогал Китай, чтобы они оставались там буддистами или кем там они были. А внутри вот зоны халифата или где-то, где халифат тогда был, там либо зона войны, либо зона мира. Зона мира там может быть только, если там есть ислам. Если там ислама нет, значит, это временное ударение на временное перемирие для накопления сил, чтобы продолжить священную войну. И вот с этой точки зрения вот эта глубокая такая истина во всем исламе. В чем? Что у шиитов, что у суннитов, это одинаково. Вот если понять эту истину, эту философию, то вы поймете, что никакое перемирие вот с такой страной, с таким режимом, как Иран, где действуют фундаменталисты, фанатики религиозные, быть просто по определению не может. Не может. Это вас и нас всех водят за нос. Даже если Трамп в это, как говорится, вкладывает очень какие-то серьезные понятия и, как говорится, хочет это по-настоящему, как говорится, по чесноку, что называется. Это абсолютно ничего не значит. Они ему будут мило улыбаться, а потом будут делать то, что надо. Потому что обмануть неверного, извините, в исламе это тоже почти, понимаете, чуть ли не их благое дело. Если вы читали, как говорится, или изучали вот именно ислам и Коран, так, слушайте, вы можете мне позвонить и сказать, я что, обманываю вас? Вот возьмите, сейчас будет перерыв, посмотрите, в гугле русскими буквами напишите «перемирие», понятие «перемирие» в исламе у мусульман. Вам гугл тут же выдаст все ссылки. И вы тут же все прочтете, чтобы понимать, чтобы не говорить, что я вам не сказал. Поэтому как-то так. А что касается выборов, что вам сказать. Выборы в Америке, вот только что, опять-таки, я должен похвалить звонящего. Я, к сожалению, не забыл спросить его имя, но человек умный. Действительно, у нас голосуют кошельком, холодильником, что на 50 центов бензин подорожал, подешевел, и это меняет все настроение. Но, с другой стороны, поймите такую вещь, понимаете, я не хочу насмехаться над людьми бедными. Знаете, от тюрьмы и от сумы не надо зарекаться. К сожалению, в Америке есть очень большой нижний и средний класс, который живет от зарплаты до зарплаты, и любой подъем бензина, вы же поймите, это не вопрос в том, что у него подорожал только бензин, это подорожала курица, это подорожало молоко, это подорожало отопление, это подорожал кондиционер, подорожало все. Потому что без энергии, вы понимаете, жить невозможно. То есть это длинная логистическая такая цепочка. Дорожает одно, тут же дорожает что-то другое. И люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, у них рассчитана каждая копейка, особенно в нашей достаточно полудохлой экономике, где нам только говорят, что сейчас, понимаете, к нам вернутся все предприятия, будут просто счастливы, что они работают в Америке. Я пока не вижу этого счастья, не вижу вернувшихся в таком большом количестве, чтобы это создавало качественный какой-то перевес. У нас растет только сервисные индустрии. Опять-таки, вы можете мне не верить, проверьте по цифрам. У нас растет медицинское обслуживание, прежде всего, но это тоже сервисная индустрия, чтобы вы знали, медицина своего рода. Это вы не создаете новую прибавочную стоимость, понимаете? Вы только лечите или поддерживаете то, что есть. Это называется сервис. Мы не строим новых заводов, мы не строим новую, мебель не создаем, мы не создаем новые корабли, мы не создаем... Понимаете, у нас очень маленькое именно вот создание прибавочной стоимости. Мы только в основном занимаемся мейтенансом, то есть поддержкой, сервисом. Сервисной индустрии так много, как мейтенанс, не платят. Понимаете, вернее, сервисная индустрия или мейтенанс так много, как создание чего-то физически, никогда не платит. Поэтому люди, понимаете, которые работали, допустим, на каком-то заводике, или на каком-то там даже в IT, и тут они начинают там торговать бургерами, понимаете, даже в двух работая ресторанах они не могут сделать столько же денег, сколько они делали, пока они работали в этом IT. Не могут. И получается так, что тут еще, понимаете, удар по налоговой системе идет, потому что когда ты там зарабатывал 100 тысяч, с тебя брали там треть налогов, там одну треть. Окей. А когда ты работаешь в сервисной индустрии, там зарабатываешь какие-то там, я не знаю, 15 тысяч в одном, еще 10 тысяч в другом, с тебя вообще налоги практически не берут. То есть ты выбываешь как налогоплательщик, а на расходы ты растут, значит все остальные, кто платят налоги, а на них возлагается большее бремя. Налоговая. И вот в этом, вот эта система все хуже, хуже, хуже. Вот из-за чего идут выборы, вот на чем они базируются. А Иран тут очень второстепенное понятие. Так, перерыв и продолжим.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин.

0: Булансасист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Стэнфорда опубликовали результаты исследования, согласно которому блокирование одного единственного фермента способно вернуть суставам молодость. Исследователи обнаружили, что с возрастом в организме накапливается белок, так называемый герозим, который мешает естественному обновлению тканей. Блокирование этого белка с помощью экспериментального препарата привело к полному восстановлению изношенного хряща у старых мышей. Метод также протестировали на образцах человеческих тканей, полученных после операции по замене суставов. И клетки снова начали вырабатывать здоровый молодой хрящ. Это открытие может в будущем избавить миллионы людей от необходимости сложного эндопротезирования. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прахин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни.

0: Шаг за шагом, день за днем опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Дорогие друзья, завтра, 16 июля, впервые в эфире Дэвидсон Радио, вы сможете услышать дорогого гостя, доктора Марка Гальперина. Марк Яковлевич – руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. С ним вместе мы попробуем ответить на вопросы, почему после 50 лет начинают болеть шея и спина, приговор ли это, всегда ли виноваты грыжи, можно ли избавиться от хронической боли без операции, ну и как сохранить подвижность позвоночника после 60-70 лет. Его называют магом и волшебником, повелителем боли. Не пропустите, завтра в часе с 4 до 5 в программе Михаила Брославского. Здравствуйте, доктор.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем нашу передачу. Ну и еще раз я повторяю мои вопросы. Правильно ли делал и делает Трамп все с Ираном, с перемирием и сейчас? Поможет или помешает ему это на выборах? И кто, вы считаете, выигрывает выборы в ноябре? Вы можете связать все это, можете раздельно, как говорится, комментировать. Это ваше дело, значит, еще раз, 718-303-90-90. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. Добрый. Трамп воевал с персами, и вдруг его осенило. Алло, меня слышно?
6: Да, слушай.
7: Да, слушай. Что Горбатова могилу справит. Он начал в очередной раз бомбить. Он и бомбит, ругает, кричит, угрожает. Но персы восточные люди, поэтому у них другая пословица. Они, глядя на Трампа, понимают, с кем иметь дело. У них пословица такая. Караван, собака лает, а караван идет. Вот так они его не боятся. Они знают, что он неуправляем, они знают, что он не имеет такой точной цели. В любое время он может остановить войну и развернуться на 180 градусов. Поэтому пряники не нужны. Они хотят воевать, и они будут воевать. И чем это закончится, я вообще не знаю. Как и вы, наверное. Как вы думаете?
6: Я понял. Спасибо. Ну, я с вами согласен еще прежде всего в том, что я думаю, что Трамп вот в этом, понимаете, он или не слушал советников, или это для него неприятный сюрприз какой-то, который внезапно он обнаружил чисто вот на собственном, горбу, что называется, то есть когда... Он, как говорится, к ним, как говорится, пытается подойти с перемирием, а они его, грубо говоря, кидают. То есть это чистейшие профессиональные кидалы, которые еще делают, понимаете, такую важную мину, понимаете, что они сейчас с нами разговаривают. И, понимаете, меня больше всего во всей этой ситуации возмущало то, что они как-то вот понимают, что, то есть, войну вели вместе с Израилем, а Израиль, понимаете, абсолютно не оповестили, не спросили на данную тему. Ну, в Израиле они, конечно, переживут это дело, но они выводы свои точно сделали. Они выводы сделали по такой ситуации. Я бы их точно бы сделал. Я бы сказал, вы знаете, что если сейчас, допустим, даже попросят, я бы очень долго думал, а нужно ли мне выходить на эту тропу войны с таким, как Трамп. Понимаете, Трамп абсолютно непредсказуем. Абсолютно. Можно ли ему доверять, если у него, понимаете, цейтнот с этими выборами, тоже мы не знаем. Скорее всего, нет. Понимаете, значит, ну слушайте, у человека выборы, окей, ему важнее выборы. Нет, это можно понять, но проблема в том, что ты не можешь вот так вот, как говорится, взять и кинуть самого лучшего союзника. Особенно, когда мы видим, понимаете, как другие союзники, как они себя ведут. Как себя ведет вот Саудовская Аравия и так далее, и так далее. Их обстреливают, их унижают и так далее. Они все выстроились в ряд. Заискивать перед Ираном. Почему? Потому что они не видят, что сможет ли Америка что-то сделать по этому поводу. Вы понимаете, вот в чем дело. Америка себя не проявляет как сила. Я, кстати говоря, вначале был готов спорить на эту тему с Александром Островым, он оказался прав. Я вообще не понимал, как они выстроятся. Типа это была его фраза, что он говорил, что все эти государства залива выстроятся в очередь, понимаете, подметать полы перед Ираном. Я в это не мог поверить. Ну как же, те это сунниты, эти шииты, а сейчас получается именно так, потому что они его просто боятся. Коль скоро вот эти государства, суннитские государства, не могут сами по себе отразить боевые действия. Посмотрите, они продолжают терпеть этот Иран. Они не наносят по нему удары или наносят минимальные удары. То есть Иран совершенно четко доминирует над ними. Вот так это Америку они рассчитывать не могут. У них там даже проскакивает такой альянс, типа Пакистан, Саудовская Аравия, Турция. Кто-то там еще был, четвертый. Почему? Потому что раз они не могут рассчитывать, то есть у кого самая большая армия? У Турции, получается. Вот если бы турки вошли бы в войну бы против Ирана, то там было бы все намного бы проще и понятнее. Но Турция не будет, и Азербайджан не будет, и Ирак не будет, вообще никто не будет таскать нам, как говорится, каштаны из огня. А, вот еще Египет. Египет, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. Я сомневаюсь, что это будет рабочеспособный альянс, но разговоры ведутся. Почему? Потому что они увидят, что Америка нестабильна, что, понимаете, что она при Байдене была нестабильна. Понимаете, что обещали, понимаете, там какой-то мощный режим в Афганистане. В Афганистане режим после 20 лет, что мы туда вложили $3 триллиона, зарыли в этот Афганистан, рухнул в течение недели. И мы оттуда драпали, как из Сайгона когда-то. За неделю какую-то. Понимаете, что это? Понимаете, то есть наше планирование, наши какие-то серьезные планы, там, то есть показывают, что они плакали. Они поэтому не доверяют нам. А теперь им показывают, что, понимаете, что они не смотрят на то, что делает Трамп с Израилем, смотрят. Конечно, смотрят. Они думают, слушай, если он Израиль так кинул, это вот тот Израиль, который они считают контролирует каждый шаг Трампа, понимаете, что там сплошные, типа, там какие-то Ротшильд дергают за ниточки. Они говорят, что представляете, что он с нами сделает, он нас тем более кинет. Вот в чем дело. Курды, например, почему не хотят Трампу даже на порог его пускать? Потому что он их один раз уже кинул. В Сирии в 2019 году. Опять-таки все подхалимы под Трампа, который повторяет, целует его икону, мне говорили, ну что вы хотите, этих курда, это все сплошные коммунисты, их надо было давно кинуть. А то, что эти коммунисты воевали вместо американцев в Сирии, и нам не надо было туда высаживать огромную армию в Сирии, что именно они добили Даэша или ИГИЛ. Об этом мы томно умалчивали. И вот вот этих вот наших союзников, с которыми мы воевали, мы просто взяли и кинули на съедение туркам. Будут теперь эти курды доверять нам где-то в Иране? Да идите вы большой дорогой. Проиграли, ну и проиграйте еще больше. Вот как стоит вопрос. Такие вещи не забывают, не прощают, особенно в этом регионе. Там ваше честное слово очень много значит, намного больше значит, чем, понимаете, а тут мы в игрушки разыгрываем. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, коротко.
6: У вас радио, выключите радио, пожалуйста, да.
8: Я выключил радио. Значит, да. Коротко и ясно. Он понимает, аналитики в Белом доме понимают, что в ноябре они проигрывают 100%. И у него просто выхода нет, он должен хотя бы что-то закончить. Поэтому он закончит эту войну. Все.
6: Окей. А вы думаете, что это повлияет? Ну, я понял.
8: Это ничего не повлияет. Ноябрьские выборы, можно попрощаться с этим.
6: Я понял. Я понял. Окей. Спасибо. Спасибо. Вы понимаете, тут вот интересная такая вещь. Я как-то про себя буквально вчера думал. Опять-таки, я вот говорю, вот моя программа – это для людей думающих, которые готовы рассуждать, готовы согласиться с тем, что даже им неприятно согласиться. Ну вот я просто вот тут подумал на эту тему, что если, допустим, Трамп проигрывает эту войну в Иране, каким образом это отразится на выборах? Ну вот я скажу так, что, наверное, это не решит выборы. Нет, наверное, люди все-таки, еще раз повторяю, голосуют своим холодильником. А если, допустим, Трамп проиграет эту войну, и цены из-за того, что он проиграет и перестанет ее вести, вернутся в обратное состояние, вы понимаете, они вернутся обратно. Даже если он выиграет или если он проиграет. То тогда, как говорится, они же, как говорится, голосуют холодильник, значит, они получат даже больше холодильника, лучше наполненный холодильник, чем предыдущейся войне. Но осадок останется, вы понимаете? То есть даже если Трамп, они не голосуют за Трампа на основе его военных побед или что там происходит в Иране, все равно, вы понимаете, демократы ни на секунду не дадут забыть о том, что, посмотрите, вот этот президент у вас сейчас, вы на него столько делали ставок, а он кинул всех, кого можно кинуть. Он проиграл войну. Он лузер. Они это будут говорить на каждом шагу, даже если сами они в этом, как говорится, не принимали никакого участия. Они в этом никому не помогали. Но они это превратят в постоянный, как говорится, вот этот talking point, который будет 24 часа, 24/7, они будут крутить его везде. И говорить, что, понимаете, что вот вы ставите ставку на Трампа, а на него ставок никаких делать нельзя. Потому что он вот такой, как он есть. То есть для них это будет дополнительный козырь ведения избирательной кампании. И я уверен, что для очень многих израильтян или израильско поддерживающих людей, они не будут голосовать за демократов. Я тоже не собираюсь голосовать за демократов. Они просто не придут голосовать вообще. Потому что для них это является каким-то серьезным нарушением того кодекса, того договора, не написанного, писанного, который у них есть с Трампом, с правительством. Если он поддерживает Израиль, то так с союзниками не поступают. Такого не делается. Они это не забудут, не простят. Ну вот тут вот он чуть-чуть потеряет, тут чуть-чуть, и независимые не придут. И все. А что вы думаете, вы не можете выиграть на них республиканцев? Это вообще невозможно, чисто численно невозможно. То есть вам нужны независимые. Вам нужны женщины, вам нужны какая-то часть недовольных. С другой стороны. А если все они скажут, слушайте, понимаете, мы меняем шило на мыло, они просто не придут. Зачем вообще, как говорится, дергаться? Вот у меня есть одни знакомые, ну, в общем, не могу сказать, что они правильно понимают всю ситуацию как таковую. Но вот они говорят, что вот раньше мы верили в это мага, а теперь не верим, потому что, понимаете, он взял тарифы, устроил, мы, как говорится, от этого страдаем. То есть у них совершенно четкое вот это понимание экономики. У них тарифы вызвали удорожание каких-то цен. Это правда. Они это терпеть не хотят. Ну вот. Добрый день, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день. Добрый.
9: Извините, я хочу вас спросить. Вот последнее ваше выступление, ваши комментарии, где вы говорите, ну, там Трамп этих бросил, тех бросил. Я хотел бы спросить, вы знаете, что вы сейчас сделали своим выступлением? Прекрасным, без комментариев. Просто комментировать нельзя. Вы взяли соль в руки и насыпали на рану.
6: И правильно
9: сделали. Что вы сделали.
6: И правильно сделал.
9: Я вам говорю, да. Комментарии здесь излишние, что-либо говорить.
6: Ну, потому скажите, что, потому вот, что, да. надо думать, потому что перед тем, как что-то делаешь, в политике, потому что политика в демократии. Вы же это не просто берете, избирая, не избираетесь, а сами себя назначаете. Вы хотите избираться людьми, которые не хотят страдать. Вот все, вы устраиваете страдания, вот они вас и вам отвечают тем же самым.
9: Я вам говорю, я повторяю, значит, вот все комментарии, которые вы сейчас сделали, да, но у меня вопрос к вам есть. Ну, каким-то образом все рассчитывали на, вот, Америка придет, Америка нам поможет. А как можно рассчитывать на Америку? Кто пойдет воевать за Америку, если один снаряд прилетит, ну, в сторону Нью-Джерси или Бруклина? Один. А их тысячи сейчас ходят по кругу. А кто пойдет? Я вас спрашиваю, когда вы пойдете, вы сказали нет. И я не пойду.
6: Я не поеду ни в какой Израиль, я не собирался даже. Я понял, спасибо. Значит, вы говорили, я, во-первых, не говорил, что я не пойду. Если меня, как говорится, призовут, потому что нужно будет воевать за Америку, я пойду. Я не знаю, куда они меня направят. Что я могу делать, что называется? Ну, если мне надо будет там, извините, какой-то трак водить, у меня был когда-то commercial license, понимаете, пожалуйста, сяду на трак и буду водить его, понимаете, ради, понимаете, страны, в которой я живу. Я не собираюсь удирать ни в какие Израили и вообще никуда. У меня как раз есть сейчас обратно, понимаете, люди уезжают из Израиля. Но дело не в этом. То, что, понимаете, мы же живем в демократической стране. Вы никогда не должны забывать про это. В демократической стране вас выбирают за что-то. Не потому, что у вас красивые глаза. Понимаете, за красивые глаза вы можете выбрать первый раз. А вот сейчас, когда он идут за вот промежуточные выборы или в 28-м году, это уже будут выборы по заслугам. И только по заслугам. И очень множество людей будет разочаровано. Почему? Потому что они рассчитывали на одно, а с ними сделали другое. Будут разочарованы вот эти мага сумасшедшие, которые считали, что вообще не должно быть ни одной войны, мы должны жить полным изоляционизмом. Как можно такое себе представить в наше время для такой страны, как Америка, ума не приложу. Ума не приложу. Ну, то есть я понимаю, что не надо воевать с каждой войне, которая существует, но полностью устраниться отовсюду абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Значит, что мы обсуждаем тогда? Мы должны реально понимать то, что происходит. Понимаете? Не закрывать на это глаза. И если это соль на рану, ну, значит, замечательно, но наоборот, чтобы лучше болело. Когда болит, то это точно не забудешь. Тогда точно начинаешь что-то делать по этому поводу. А когда, понимаете, все хорошо, так что вспоминать-то про это? Вот у нас вот сейчас вот идет, например, я не знаю, то есть вот наш долг подходит к 50 триллионам долларов. Я думаю, это в течение 2-3 лет будет. Ну, сейчас-то об этом никто не волнуется. Правильно? Когда у вас начнет болеть, когда заберут пенсии, когда заберут фудстемпы, когда заберут все, что только можно будет забрать, или увеличат жутко налоги, вот тогда все начнут думать, говорят, как же так это случилось? Слушайте, ребята, это случалось последние 30 лет, просто никто не хотел видеть. Вот именно соль на рану никто не сыпал. Что можно делать, если мы не реагируем по-хорошему, мы реагируем только по-плохому? Ну вот и получается так, как получается. Еще раз повторяю, демократия, она работает за заслуги, а не по, понимаете, за красивые жесты. Красивые жесты, если вам не обеспечивают хорошую жизнь, то вы голосовать за этого человека не будете. Вот сейчас вот совершенно четко вам это доказано с Мамдани. Мамдани обещает и фактически уже делает то, что целому ряду людей становится легче жить. И они не будут платить рент дополнительно, у них там что-то там заморозится с рентом. У них там будет, как говорится, дополнительная какая-то бесплатная курица там с какого-то магазина. Может быть, транспорт там где-то им бесплатный там организуют пару раз. А что еще надо? Вот вам. И готовый электорат, который, как говорится, который именно из-за этого голосовал. За Мамдани. И они еще раз проголосуют, если он им, как говорится, эту стабильную, эту бесплатную курицу будет доставлять. Поверьте мне, они за него заново проголосуют. Или вы что думаете, что кто-то будет поддерживать лендлордов, у которых, понимаете, у него там крыша течет и окна не меняются годами? Нет, я его все равно поддержу, потому что это правильно с идеологической точки зрения. Да плевал на идеологию, мне выжить надо. Мне важна моя курица сегодня и сейчас, понимаете? Не идеология Карла Маркса завтра-послезавтра. Вот о чем ведется речь. Поэтому все выборы это вообще очень заземленное, простейшее понятие. Посмотрите на опросы. Что вы думаете, кто-то интересуется высокими материями, когда абсолютно все это дали? Первые четыре или там пять даже тем, это типа, грубо говоря, все по экономике. Сколько мы заработаем, медицина, инфляция, такие вот, все, полностью экономика. Только предыдущий, вот если бы, вы вот заказали, прилетел бы снаряд, вот если бы снаряд прилетел по Америке, и мы знали, что он прилетел из Ирана, вот тогда был бы здесь совершенно невероятный, одушевленный подъем, где люди бы, понимаете, готовы были бы, понимаете, записываться в армию бесплатно и идти воевать с Ираном. Вот тогда бы этой проблемы мы бы не обсуждали вообще. Тогда бы у Трампа был бы абсолютно полный карт-бланш. Иди, делай, убивай, режь, что ты, кто как хочешь. Только, как говорится, добей этих врагов в Иране. Вы помните, что было после 9-11? Буша, который не был сильно супер популярен, после этого носили на руках. У него было 91 или 92% поддержки. Это совершенно немыслимо. Почему? Потому что напали на Соединенные Штаты. Вот если бы сейчас такое было бы, не дай бог, чтобы такое было, но если было бы, то этой проблемы бы ни с выборами, ни с экономикой вообще бы не наблюдалось. Мы бы говорили, все бы вопросы показывали. Самое главное – идти воевать с Ираном. Вот. Как строятся выборы. Извините, господа, это и есть демократия. Каждый голосует своими приоритетами. Приоритет внешней политики становится, когда эта внешняя политика тебя конкретно коснулась. А не когда, понимаете, вы что-то говорите на эту тему, никто об этом ничего не знает. Вы хотите, чтобы узнали, но так для этого, еще раз повторяю, для этого должны были проводить какую-то серьезную работу с населением. А вы, понимаете, тогда Трамп, понимаете, он чем-то очень самонадеян, я еще так понимаю. Он думает, что, понимаете, что он просто, понимаете, это махнет рукой, и все, понимаете, тут же поедут. Это не Советский Союз. Здесь люди все-таки что-то как-то думают. Поэтому они думают, даже если не думают головой, они думают посредством кошелька. Потому что все платят налоги, все платят, понимаете, цены, все ходят в магазин. Ни у кого пайков нету, ну, кроме как у бездельников. Все начинают считать свои деньги. Вот и при ведущейся войне мое мясо подорожало на доллар. И, может быть, вам это не важно, понимаете, а кому-то, человек, повторяю, человеку, у которого считанные деньги, для него это очень важно. И я его ни в коем случае не могу винить за это, потому что действительно так. Вы не можете винить, понимаете, какого-то работающего человека, который, в принципе, зарабатывает немного, за то, что он фыркает, что у него подорожала, там, извините, колбаса какая-то. Вы не можете это делать. Если вы подобное сделаете, то они тем более уйдут в другую сторону на выборах. Понимаете, у вас все зависит от на выборах. Ты мне перестал нравиться, все, проголосую за другого. Я голосовать за демократов принципиально не буду, потому что для меня это вопрос принципа. А у многих этих принципов нет, они голосуют тот, кто больше наполнит их холодильник. И винить их за это, боже упаси, нельзя. Нельзя. Люди живут с обычной жизнью, понимаете, а не высокими материями. У них, понимаете, дети болеют, у них надо до работы, на работу добраться, надо хоть как-то отдохнуть, боже мой, от этой работы. У них там начальник ненормальный на работе. Одно, другое, третье, понимаешь, начинаешь думать, понимаешь, надо ли. Тут еще, понимаешь, появляется какой-то, понимаешь, штымп, и тебе говорит, а ты начинаешь про Иран там вспоминать. Еще Иран добавляется. В смысле того, что, понимаете, что из-за того, что ведется война в Иране, понимаешь, я там вот бензин подорожал настолько, что, понимаешь, что я теперь не могу ни колбасы купить, ни хлеба. И вынужден экономить теперь и на отоплении, и на охлаждении. Вон у них там в Европе, посмотрите, что творится. 14 тысяч человек умерло от того, что они не хотели кондиционеры ставить. У них-то придурковатая власть, вот эта вот зеленая, не хочет, понимаете, грубо говоря, делает все возможное, чтобы никто кондиционеры себе не ставил. Понимаете, умирайте лучше, понимаете, в своих квартирах от обезвоживания, от теплового удара, но кондиционер не ставьте. Ну вот, доиграли. 14 тысяч человек жертв. Интересно, это повлияет на выборы или продолжит говорить про зеленый мир? Или все-таки, может быть, купит кондиционеры? Я все-таки надеюсь, что купит кондиционеры, но гарантии дать не могу. Потому что если люди фанатики, ну так слушайте. С фанатиками вообще сложно иметь дело, понимаете? Они непредсказуемы. Потому что у них не существует логики, у них существует высокий принцип какой-то, или невысокий, но так или иначе принцип. И вот об этом мы вообще, люди обычные, вообще не понимаем этого. Вот так. Спасибо, что были сегодня со мной. Был хороший сегодня эфир у нас у всех. До завтра. Всего доброго.
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Японская биотехнологическая компания Torygem Biopharma активно продвигается в испытаниях уникального препарата, способного стимулировать рост новых зубов. Препарат представляет собой терапию моноклональными антителами, блокирующую белок, который в обычных условиях выключает развитие третьей смены зубов у человека. В текущем году исследователи перешли к более масштабной фазе клинических испытаний. Первой целевой группой стали пациенты с врожденным отсутствием зубов, аденцией. Однако в перспективе технология рассматривается как альтернатива традиционным имплантам для широкого круга людей.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что американские удары привели к уничтожению около 84% производственных мощностей Ирана, связанных с выпуском вооружений. Трамп заявил, что отказался от плана взимать 20% за провоз грузов через Ормузский пролив. Почти четверо из пяти американцев считают, что военное участие США в конфликте с Ираном продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters Ipsos, проведенного 10-12 июля. Несколько американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта по антироссийским санкциям, который готовил сенатор Линдси Грэм. Трамп заявил, что Вашингтон в кратчайшие сроки примет меры, если информация о размещении иранских военных беспилотников на Кубе подтвердится. Израиль нанял бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Брэда Парскейла для проведения кампании влияния на консервативную аудиторию в США. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Норден, младшую сестру умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма, временным представителем штата в Сенате США. Верховный суд просит Конгресс выделить 6,5 миллиона долларов на новый центр досмотра посетителей за пределами здания суда на Капитолийском холме, поскольку количество угроз в адрес судей продолжает расти. Госсекретарь Марко Рубио пообещал ликвидировать, как он сказал, Международный уголовный суд и призвал другие страны присоединиться к этой кампании. Мексика начала подавать уголовные иски в американские суды за задержание своих граждан и их помещения в миграционные центры США. В городе Зайнсвилл, штат Индиана, расследуют умышленный поджог исторического здания, на котором были вывешены флаги Израиля и США. И на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 14 июня продали скелет тиранозавра возрастом около 67 миллионов лет за 50 миллионов 100 тысяч долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что американские удары привели к уничтожению около 84% производственных мощностей Ирана, связанных с выпуском вооружений. Трамп заявил, они по большей части утратили способность производить оружие. Речь идет примерно о 84%. Конец цитаты. Независимого подтверждения этой оценки пока нет. Белый дом или Пентагон не публиковали такой информации и не разъясняли методику, позволяющую дать подобную оценку. Трамп также сообщил, что нынешние удары сосредоточены на иранских военных возможностях, связанных с Ормузским проливом. Речь идет, в частности, о береговых ракетных комплексах, беспилотниках, радарах, быстроходных катерах и других средствах, способных угрожать торговому судоходству. При этом президент США не исключил возможности переговоров с Ираном. По его словам, Соединенные Штаты продолжают наносить удары, но дипломатическое урегулирование по-прежнему возможно. Президент Трамп заявил, что отказался от планов взимать 20% за провоз грузов через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива заключат США торговые и инвестиционные соглашения. Цитирую, после весьма продуктивных переговоров с руководством стран Ближнего Востока, я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, объем инвестиций будет огромным, при этом Трамп не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь и будут ли они дополнять ранее объявленные обязательства стран региона. Президент США также заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с Ираном. Вашингтон намерен блокировать суда, следующие в иранские порты или из них, а также перевозящие иранские грузы. Трамп подчеркнул, мы введем полную блокаду, но только в отношении судов, следующих в иранские порты и из них, либо перевозящих любые иранские грузы. Конец цитаты. Почти четверо из пяти американцев считают, что военное участие США в конфликте с Ираном продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters Ipsos, проведенного 10-12 июля. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных на 14% пунктов больше, чем в конце марта, когда затяжного противостояния ожидали 65%. Только 18% американцев полагают, что конфликт завершится сравнительно быстро, в течение нескольких недель. Возобновление американских ударов по Ирану одобряют 37% респондентов, не одобряют 58%. 24% считают, что военная кампания стоила понесенных затрат, тогда как 51% придерживаются противоположного мнения. Еще 23% затруднились с ответом. 6 из 10 участников опроса ожидают, что из-за войны в течение ближайшего года в США вырастут цены на бензин. Кроме того, 48% считают, что конфликт ухудшит стабильность на Ближнем Востоке, тогда как улучшения ожидают 18%. В опросе приняли участие 1019 совершеннолетних жителей США. Выборка была общенациональной и репрезентативной. Статистическая погрешность составляет около 3,7% пункта. Несколько американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта по антироссийским санкциям, который готовил сенатор Линдси Грэм. Сообщается, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России. Опять-таки, напомню, инициатором его был покойный сенатор Линдси Грэм. И такой информацией с американским телеканалом CNN поделился один из представителей Белого дома. Еще на прошлой неделе Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, с которым они вместе работали над законопроектом, заявили о готовности администрации поддержать пакет санкций после длительных переговоров. Однако сам президент, отвечая на вопрос журналиста о поддержке законопроекта, не подтвердил подобные слухи. Трамп ответил, что пока законопроект находится на стадии обсуждения. Белый дом долгое время выступал против принятия закона о санкциях против России, утверждая, что это подорвет дипломатические усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной. В статье в CNN говорится, пакет санкций отроет путь для Трампа к введению высоких пошлин на импорт стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ. Это была бы отличная попытка ослабить Москву. Конец цитаты. О том, что Трамп может принять положительное решение относительно санкций, написало также издание The Hill. В статье поясняется, что законопроект покойного сенатора от Южной Каролины, известный как «Закон о санкциях против России 2025 года», предлагал ввести 500% пошлины на страны, закупающие российские нефть и газ. 500%. Утверждает Bloomberg, подобная поддержка Трампа, цитирую, «стала бы крупной победой для Украины, укрепив давно зашедшие в тупик усилия по наказанию покупателей российской нефти и природного газа». Конец цитаты. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в кратчайшие сроки примет меры, если информация о размещении иранских военных беспилотников на Кубе подтвердится. Трамп сказал журналистам в Белом доме, если они действительно там есть, и это вполне возможно, мы позаботимся об этом, мы не позволим этому произойти. По словам президента, американские власти проверяют сведения о возможном хранении иранских беспилотников на острове Свободы. Ранее Акша со ссылкой на американские разведданные сообщал, что Куба могла получить более 300 военных беспилотников и обсуждать возможность их применения против базы США в Гуантанамо, американских кораблей и объектов во Флориде. Агентство Reuters писало, что не смогло независимо подтвердить эти сведения, но Гавана назвала публикации сфабрикованными и обвинила Вашингтон в попытке создать предлог для военного вмешательства. Отвечая на вопрос о возможной военной операции против Кубы, Трамп не сообщил о принятом решении. Он лишь заявил, что Соединенные Штаты не допустят появления непосредственной угрозы вблизи своих границ. На той же встрече с журналистами президент сообщил, что американские силы продолжают наносить удары по иранским военным возможностям, связанным с атаками на судоходство в Ормузском проливе. Израиль нанял бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Брэда Парскейла для проведения кампании влияния на консервативную аудиторию США, сообщает журнал Time. Согласно документам, поданным в соответствии с американским законом о регистрации иностранных агентов, компания Парскейла Clock Tower X получает за эту работу $1.5 миллиона в месяц. Она должна создавать и распространять произраильские материалы в TikTok, Instagram, Instagram, YouTube и других медиа, прежде всего среди молодых американцев. Одной из целей кампании было не допустить снижения поддержки Израиля среди сторонников движения MAGA – Make America Great Again – «Сделай Америку снова им великой», объединяющего наиболее преданных сторонников Трампа. Time также сообщает, что представители Белого дома подозревают связанную с Parscale'ом сеть в распространении критики соглашения о прекращении огня с Ираном. Американские чиновники обратили внимание на схожие публикации консервативных блогеров, обвинявших Трампа в уступках Тегерану. Parscale отверг обвинения в попытке действовать против политики президента и заявил, что его кампания была направлена исключительно на поддержку Израиля. Израильские чиновники, в свою очередь, выразили недовольство результатами проекта, отметив, что, несмотря на крупные расходы, отношение части консервативной аудитории к Израилю продолжило ухудшаться. И губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Норден, младшую сестру умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма, временным представителем штата в Сенате. Она будет занимать этот пост до вступления в должность победителя внеочередных выборов. Объявляя назначение, Макмастер заявил, что для него большая честь предложить Норден завершить работу ее брата. Кандидатуру также поддержал президент Дональд Трамп. Норден станет первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Сенате. Дарлин Грэм Норден ранее не занимала выборных должностей. Она будет работать в Сенате до начала января 2027 года. Внеочередные праймерис республиканской партии назначены на 11 августа. Возможный второй тур на 25 августа, а выборы нового сенатора состоятся 3 ноября. Назначение Дарлин Грэм Норден восстановило республиканское большинство в Сенате до 53 голосов против 47 у демократов. Линдси Грэм, напомню, родился 9 июля 1955 года, то есть он буквально за два дня до смерти отметил свой день рождения, 71-й. Он родился в небольшом городе Централ, округ Пикенс, штат Южная Каролина. Его родители умерли от рака с интервалом примерно в 15 месяцев, когда Линдси учился в университете. После их смерти он фактически взял на себя заботу о младшей сестре Дарлин, которая была на 9 месяцев младше брата. Линдси являлся законным опекуном Дарлин. Он не был женат, у него не было детей. Младшая сестра всю жизнь была самым близким для него человеком. Верховный суд США просит Конгресс выделить 6,5 миллиона долларов на начало проектирования нового центра досмотра посетителей за пределами здания суда на Капитолийском холме, поскольку количество угроз в адрес судей продолжает расти. Этот запрос является частью предложенного судом бюджета в размере 228 миллионов долларов на 2027 финансовый год, что примерно на 20 миллионов долларов больше текущего финансирования. Проект предусматривает перенос пункта досмотра посетителей за пределы здания по аналогии с центром для посетителей Капитолия США. Запрос на финансирование поступил накануне запланированных на вторник выступлений судей Елены Каган и Эми Конни Барретт перед комитетами Палаты представителей и Сената по ассигнованию. Это будет первый случай с 2019 года, когда судьи Верховного суда выступят перед Конгрессом, чтобы обосновать бюджетные запросы суда. Предложение бюджета также запрашивается 14 миллионов 600 тысяч долларов на дальнейшее расширение подразделения полиции Верховного суда и усиление мер безопасности для судей во время их поездок за пределами Вашингтона. Еще один бюджетный запрос предусматривает финансирование создания регионального командного пункта за пределами комплекса Верховного суда, который, как говорится в документах, позволит сократить время реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, суд просит выделить 2 миллиона 300 тысяч долларов на наем инженеров и разработчиков программного обеспечения для защиты своих систем, как сказано, от быстро развивающихся киберугроз. Усиление мер безопасности последовало после серии угроз и нападений, направленных против членов высшей судебной инстанции страны. В 2022 году у дома судьи Брета Кавана в Калифорнии был задержан вооруженный мужчина после утечки проекта решения об отмене прецедента Roe против Wade. По данным прокуратуры, этот мужчина намеревался убить судью Кавана. Совсем недавно власти расследовали инцидент с ложным вызовом экстренных служб у дома судьи Эми Кони Барретт в Вирджинии. В прошлом году полиция также отреагировала на ложное сообщение о заложенной трубчатой бомбе у дома одной из сестер Барретт в Южной Каролине. Конгресс в целом на двухпартийной основе поддерживал выделение дополнительных средств на обеспечение безопасности Верховного суда, хотя законодатели также требовали от судей объяснить, каким образом расходуются эти средства. «Я хочу предоставить им всю необходимую безопасность», — заявила ранее в этом году конгрессвумен Роза де Лаура, демократ от штата Коннектикут и главный представитель Демпартии в Комитете Палаты представителей по ассигнованиям. Однако Роза де Лаура добавила: «Но суд должен прийти сюда и рассказать нам, что именно они планируют делать. Мы понятия не имеем, на что они тратят эти деньги». Конец цитаты. Ну, хотя ожидалось, что слушания во вторник будут в основном посвящены бюджету, законодатели также могли поднять вопросы, связанные с этикой и несколькими недавними громкими решениями Верховного суда. Главный судья Джон Робертс отказался от приглашения Конгресса выступить в 2023 году, написав, что такие выступления являются чрезвычайно редкими, что вполне ожидаемо, я цитирую, с учетом вопросов разделения властей и важности сохранения независимости судебной власти. Конец цитаты. Судья Кларенс Томас недавно признал, насколько сильно изменилась жизнь судей Верховного суда. Цитата: «Из-за проблем с безопасностью мы уже не можем передвигаться так свободно, как я мог делать это раньше», — сказал Томас в мае. Согласно данным службы маршалов США, последние годы количество угроз в адрес федеральных судей и членов их семей значительно выросло. Федеральное правительственное ведомство сообщило о 57% увеличении числа серьезных инцидентов, связанных с безопасностью судебной системы, и ожидается, что это число снова вырастет в 2026 финансовом году. Госсекретарь Марко Рубио пообещал ликвидировать, как он сказал, Международный уголовный суд и призвал другие страны присоединиться к этой кампании. Об этом сообщает CNN и ряд других СМИ. Глава американской дипломатии обвинил Международный уголовный суд в ведении войны против Соединенных Штатов с помощью, как он сказал, силы так называемого международного права и призвал другие государства выйти из-под юрисдикции суда. Цитируя Рубио, он предупредил: «Страны, которые откажутся отвергнуть ложную власть Международного уголовного суда, полагаясь при этом на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным контролем». Конец цитаты. В своей колонке для Wall Street Journal Рубио назвал Международный уголовный суд инструментом левых неправительственных организаций, глобалистов и враждебных стран третьего мира. По данным CNN, американские дипломаты уже начали обзванивать страны-участницы суда, чтобы убедить их выйти из него и прекратить финансирование. Вашингтон также призывает государства, не входящие в Международный уголовный суд, использовать свои дипломатические сети для аналогичных действий. Мексика начала подавать уголовные иски в американские суды из-за задержания своих граждан и их помещения в миграционные центры США. Об этом сообщает мексиканский МИД и передает Reuters. В заявлении ведомства говорится, что правительство Мексики также направило предписание о прекращении нарушений в центры содержания под стражей, где не выжили как минимум 14 мексиканских граждан. Еще несколько выходцев из Мексики получили несовместимые с жизнью ранения при операциях по задержанию. В одного из них выстрелил агент Федеральной службы иммиграционного и таможенного контроля в Хьюстоне. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не может закрывать глаза на происходящее с ее соотечественниками в Соединенных Штатах Америки. Ну и кроме того, глава мексиканского МИД обратился в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Мексика ожидает, что офис соберет информацию от властей США, проанализирует события и передаст дело в структуры Совета по правам человека. В городе Зайонсвилл, штат Индиана, расследуют умышленный поджог исторического здания, на котором были вывешены флаги Израиля и США. Пожар произошел рано утром 10 июля на Саунд Мейн Стрит. Момент возгорания здания, ранее использовавшееся как антикварный магазин, было пустым, пострадавших нет. По данным местных властей, следователи полагают, что злоумышленник сначала поджег израильский флаг, после чего огонь распространился на здание. Причиненный ущерб оценивается более чем в 150 тысяч долларов. Дело рассматривается как возможное преступление на почве ненависти. К расследованию подключилось ФБР. Подозреваемых пока нет. После поджога представители еврейской общины Центральной Индианы провели возле поврежденного здания акцию солидарности с флагами Израиля и США. Владелец здания вновь вывесил флаги. Произошедшее осудили бывший вице-президент Майк Пенс, живущий в этом районе, и сенатор от Индианы Джим Бэнкс. Пенс назвал поджог совершенно отвратительным, я его процитировал, и заявил, что в США не может быть терпимости к антисемитизму и политическому насилию. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке 14 июня продали скелет тиранозавра возрастом около 67 миллионов лет. Его оценочная стоимость составляла от 20 до 30 миллионов долларов, а с торгов скелет тиранозавра ушел за 50 миллионов 100 тысяч долларов. Тиранозавр стоит в хищной позе. Высота его тела составляет около 3 метров 80 сантиметров. Длина черепа достигает 1 метра 37 сантиметров, а бедренные кости 1 метра 28 сантиметров. Полная длина скелета составляет 11 метров 60 сантиметров. Кости были обнаружены в 2021 году на ранчо в Южной Дакоте. Раскопки продолжались в течение 3 лет. Землей владел Гэри Гасс Лизинг. Он не дожил до окончания работ, и в честь него тиранозавр получил имя Гасс. Скелет является одним из наиболее сохранившихся в мире. У него 183 кости, среди которых 30 из 32 редко встречающихся брюшных ребер. По количеству костей скелет комплектен примерно на 61%. Скелет обладает хорошо сохранившимся черепом. В нем представлено около 82% костей, включая все 6 рядов зубов. У Гасса редкий набор плечевых костей, а также полностью сохранившийся таз. Считается, что скелет принадлежал очень крупной взрослой особи. Кроме того, у Гасса наблюдается ряд патологий. Например, на костях черепа, правой нижней челюсти и некоторых посткраниальных элементах есть следы укусов тиранозавридов. Они были получены, укусы, либо в бою, либо нанесены падальщиками уже после смерти. Однако итоговая цена, говорили, вернемся к аукциону, могла оказаться выше, чем от 20 до 30 миллионов долларов. В 2024 году рекорд стоимости для скелета динозавра установил стегозавр Алекс. Он был продан за 44 миллиона 600 тысяч долларов, то есть в 11 раз дороже изначальной оценки. Ну а Газ был продан еще дороже изначальной оценки, за 50 миллионов 100 тысяч долларов. Это почти в 2 раза выше заявленной аукционной стоимости.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Оклендская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Евросоюзе запретили продажу туристических поездок в Россию, а также продвижение страны как направление для туризма. Под запрет попали также плакаты, рекламирующие туры в Россию, поэтому тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на борт корабля «Аполлон-11» во время первой в истории высадки человека на Луну, продали на аукционе «Сотбис» за 80 тысяч долларов. Окончательная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов. Флаг размером примерно 10 на 15 сантиметров входил в личный комплект Олдрина и находился на борту командного модуля «Колумбия» во время лунной экспедиции в июле 69-го. Как сообщили в «Сотбис», астронавт взял с собой советский флаг в качестве дипломатического жеста, подчеркивая, что высадка на Луну является достижением всего человечества. Национальное собрание Франции после многолетних споров проголосовало за закон о помощи в добровольном уходе из жизни. Процедура получения такой помощи в законе обставлена строгими условиями. Премьер-министр Себастьян Лекарню отправит отдельные статьи закона на рассмотрение Конституционного совета Франции. Только после одобрения совета закон вступит в силу. Он даст право просить об эвтаназии совершеннолетним французам, страдающим от тяжелых и неизлечимых болезней на последних стадиях. При этом болезни должны причинять им постоянные и невыносимые физические или психологические страдания. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп склоняется к расширению военной операции США против Ирана. Пентагон рассматривает варианты возможной военной операции против Кубы. Американская компания хочет запустить на орбиту 50 тысяч зеркал, чтобы управлять светом. 7 штатов накрыл опасный смог от канадских лесных пожаров. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 90% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.

0: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
1: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
2: Я Дмитро Левчук. $1 500 000 медицинская ошибка.
3: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
4: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
4: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Как всегда, в четверг у нас программа «Здравствуйте, доктор». Я вам обещал, что сегодня будет совершенно уникальная, удивительная встреча. Пока первая, но, надеюсь, будет продолжение вашими молитвами, как сказал бы любой ребе. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы более 36 лет. Вот передо мной в студии. Марк, я вас приветствую.
5: Здравствуйте, Миша. Во-первых, хочу поприветствовать всех, кто подключился уже к эфиру, всех, кто еще не подключился и подключится. И хочу персонально сказать огромное спасибо вам. Как вы только что обмолвились, вы проехали 250 километров, чтобы со мной увидеться. Ну, это уже, так сказать, говорит о том, что какое-то уважение у вас есть. Спасибо вам. Огромное вам спасибо.
4: Добавлю еще 250 обратно. Мне очень приятно говорить с вами. Обычно доктора, они очень серьезные, потому что заняты одним из самых серьезных процессов в жизни человека, самой жизнью человека. А вы, Марк, очень добрый, открытый, веселый, с чувством юмора человек. Мне удивительно приятно с вами познакомиться, и я буду рад это знакомство передать нашим радиослушателям. Я хочу сразу напомнить всем нашим слушателям, что программа, она интерактивная, и вы можете задавать вопросы, позвонив в студию по телефону 718-303-9090. 718-303-9090. Чуть позже я вам дам адрес, по которому принимает в клинике Марка Гальперина принимает Марк Гальперин. Да. Телефон 718-743-0900, но об этом впереди. Для начала мы разберемся, почему вам звонить по этому номеру, почему вам необходимо заказать встречу с доктором, ну и чем доктор вам может помочь.
5: Перед тем, как мы перейдем к этому, я хочу прокомментировать то, что вы сказали, что я веселый и не такой серьезный. Я на самом деле достаточно серьезный человек. Но вы понимаете, то, чем я занимаюсь, мы сейчас к этому, конечно же, вернемся. Я занимаюсь лечением людей, у которых болит. Причем болит много, долго, многие годы. Вы понимаете, это тяжелые люди, у которых депрессия. И когда они приходят к тебе, они на тебя перекладывают вот эту всю историю свою. И если вот в это как бы вот втягиваться, то у меня даже начинает очень часто болеть голова. Поэтому вот это вот такая вот форма общения, где-то там посмеяться, где-то пошутить, она помогает вот это вот, это вот тяжесть этой, вот этой психологического давления этих пациентов как-то немножко отодвинуть и продолжать работать. Это вот как бы такая вот форма общения.
4: Я понял, хорошо. Я бы предложил наше первое знакомство начать с небольшого блица. Вот.
5: Давайте.
4: Что бы я хотел о вас узнать, возможно, это будет интересно нашим радиослушателям. Где вы родились?
5: Я родился в городе Ленинграде, теперь это Санкт-Петербург, но еще до сих пор Ленинградская область.
4: Это да, это шутку мы знаем.
5: Это до сих пор потрясающе.
4: Да, и вокзал в Ленинградске есть.
5: Ленинградский вокзал есть, Московский вокзал. Московский только что отреставрировали.
4: Хорошо, значит, родились там. Я знаю, что у вас образование есть медицинское училище Ленинградское, потом первый Ленинградский медицинский институт по профессии...
5: Врач-хирург.
4: Врач-хирург. Да. И вы, по сути, этой профессией и занимаетесь уже на протяжении 30...
5: Есть, я закончил в 89-м году, год ординатуры, и после этого мы переехали сюда с супругой, с маленьким ребенком. Дальше я продолжил, так сказать, хирургическую карьеру, а потом...
4: Ну, но хирургическое, вы мне тут два слова сказали, что и полы мыли, и...
5: Все было.
4: Ну, то есть прошли настоящий путь... эмигранта.
5: Абсолютно. То есть я начал, как я вам уже сказал, я пошел работать на четвертый день после приземления в Соединенных Штатах. Вот с тех пор я ни разу не остановился.
4: Ну, это здорово, это говорит об особых качествах человека и его трудоголических способностях. Скажите, значит, давайте дальше была уже медицинская деятельность. То есть через какое-то время вы пошли подтверждать свои медицинские статусы.
5: Ну, конечно. То есть сначала... А после того, как мы приехали в Америку, мы, я имею в виду, я и моя семья, какое-то время у меня заняло сдача экзаменов для того, чтобы подтвердить свой диплом. А это было непросто, потому что я в это время работал уже к тому моменту. И когда я начал готовиться к экзаменам, я возил пиццу, я уходил в 2 часа дня, приходил где-то в 1:30 ночи. Сами понимаете, что до 12 часов я спал, потом полчаса я занимался, а в 2 часа эта история продолжалась, начиналась по новой, поэтому никаких занятий речи быть не мог. Это заняло у меня несколько лет. Потом я, наконец, сдал экзамены, поступил в хирургическую резидентуру, отучился там 2 года и... В этот момент как-то так меня затащила к себе секретарша кафедры анестезиологии и сказала, а почему бы тебе не стать анестезиологом? Я так на нее презрительно посмотрел, потому что сказал, что я хирург, и какие могут быть, анестезиологи спят там по ту сторону. Вот, а я хочу резать и, так сказать, шить. До сих пор я, кстати, люблю и резать, и шить. Вот, но так случилось, что, в общем, я пошел в анестезиологию, мне это безумно понравилось, это потрясающая специальность, я считаю, что это анестезиологи, это самые, так сказать, грамотные врачи, потому что это такая междисциплинарная специальность, нужно быть и пульмонологом, и кардиологом, и хирургом, и ортопедом, и невропатологом, вот, это мне безумно понравилось, и я как бы остался в анестезиологии, а уже под специальность лечения боли, это уже пришло потом, через много лет. После того, как я, так сказать, благополучно работал в госпитале Маунт Сайнай и не мыслил ничего о том, чтобы лечить боль, тут, к сожалению, умер мой очень близкий товарищ, осталась его практика, и я ее забрал. И вот с 2003 года я занимаюсь, в общем-то, лечением болей.
4: Угу. У меня есть...
5: На одном и том же месте, вот как вы сказали, 28-29 Ocean Parkway. Вот, и те люди, которые долго живут в Бруклине, это там, где был дантист. Они поймут. Это угол Neptune и Ocean Park. Там уже этого здания, где был дантист, его уже нет, но все люди, которые живут долго в Бруклине, на Брайтоне, они знают, о чем я говорю.
4: Ocean Parkway и Neptune, да?
5: Ocean Parkway
4: и Neptune, понятно. Хорошо, мы это запомним, куда больных везти. У меня дальше, я бы хотел просто, чтобы мы побыстрее, может быть, впоследствии перешли к медицинским вопросам, потому что они невероятно интересны, и мне интересно узнать, какие современные технологии позволяют человеку избавиться от боли по сравнению с тем, что было раньше. Помните эту историю анестезиологии, начиная с рауш-наркоза?
5: Да, рауш-наркоз. Слушай, до сих пор рауш-наркоз имеет место быть.
4: В подворотне?
5: Нет, не в подворотне, в Африке.
4: А в Африке? Да. Да. Для наших радиослушателей рауш-наркоз — это палкой по голове.
5: Палкой по голове, да. Рауш — это на немецком. Абсолютно верно.
4: Хорошо. Значит, напомню еще раз. Гальперин Марк Яковлевич, повелитель боли, так называет его Елена Малышева на Первом канале, начиная, по-моему, с 12-го года, да?
5: С 13-го.
4: С 13-го. Но... У меня уже появились здесь звонки. Друзья, я вас прошу, подождите, пожалуйста, пока еще мне сильно интересно. Вот, скажите, как произошло, либо это знакомство, или как вы попали на Первый канал?
5: Смотрите, значит, Елена Васильевна, она пришла ко мне здесь, в Америке, в мою клинику на Брайтоне, 28-29 Ocean Park. Она пришла ко мне как пациентка с болями в голове, с головными болями. Причем она много страдала, долго страдала этим, у нее была, диагноз был мигрень. Вы понимаете ее возможности, так сказать, в России, да, она лечилась и тут, и там. Она до сих пор об этом говорит. Вот, она пришла, я ее посмотрел, там у нее оказалась не мигрень, мы сделали ей один укол, и вот до сих пор Елена Васильевна существует без головных болей. И вот тут надо отдать должность ее прозорливости, потому что она увидела, что такой специальности, которой занимаюсь я, в России нет. То есть есть любая специальность, кардиологи, офтальмологи, там они сейчас называются отологи, вертебрологи, что хочешь там. Даже, наверное, те, которые волосы высаживают, такая тоже уже специальность есть.
4: И брови, да, тоже.
5: Вот, а вот альголог, такой специальности официальной в реестре врачебных специальностей в России нет. И когда она это увидела, она сказала, ты знаешь, я должна тебя показать на Первом канале. Вот так началась наша дружба, наше сотрудничество. И вот с 2013 года до сих пор мы как бы вместе. Это вылилось в то, что мы в 2017 году открыли клинику, где есть отделение лечения боли. Ну и вот как бы я сейчас делю свое время между Москвой и Нью-Йорком.
4: Ну что, это здорово, больные люди есть везде.
5: Абсолютно.
4: И там, и там, и
5: кровь, если... кровь, Миша, у всех красная.
4: У всех красная, да.
5: Абсолютно.
4: Кроме осьминогов.
5: Ну, про осьминогов. Вы знаете, не пришло, не приходилось вскрывать осьминога, поэтому ничего не могу сказать. Но у лягушек тоже красное.
4: У лягушек я знаю, я сам практиковался в детстве, что говорить.
5: У лягушек красное.
4: Ладно, давайте мы возьмем один звоночек, потому что висит и висит, просто жалко. Да, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Добрый день. Как хорошо, что есть такой великий специалист. Мой сын был у вас 12 лет назад, у него до сих пор не болит ничего. Я по такому вопросу. У меня остеохондроз шейный и таза.
5: Как вас зовут?
0: Меня зовут Лора.
5: Лора. Во-первых, я хочу вам сказать огромное спасибо за звонок, потому что факт того, что мы полечили вашего сына, и у него уже 12 лет не болит, вы знаете, you made my day. Я думаю, что you made my week, понимаете, потому что для любого человека, который любит то, что он делает, то, что вы сказали, это значит очень много. Если ваш сын был у нас, я думаю, что самое правильное вам позвонить, приехать, и мы будем разбираться с вами. Остеохондроз, это, так сказать, видимо, выражается у вас в болях в шее и в пояснице, это небольшая проблема, мы ее решим.
0: У меня такой вопрос. А что помогает с таким диагнозом? Потому что после массажа все очень сильно ухудшилось. Как вы считаете, помогают ли стволовые клетки?
5: Нет, конечно. Стволовые клетки – это вуду медицин. Стволовые клетки – это вы потратите безумное количество денег. Это я в это не верю, я этим не занимаюсь, поэтому даже не могу комментировать. Но
0: я думаю, что они еще не так изучены. А чем вы сможете помочь этой...
5: Ну, смотрите, мы же вашему сыну помогли.
0: Да.
5: То есть у вас уже есть положительный опыт общения с нашим офисом.
0: Да.
5: Я думаю, что мы и вам поможем.
0: Я очень вам благодарна.
5: Спасибо вам.
0: Спасибо. Все должны к вам
5: спасибо. Спасибо.
0: До свидания.
5: Всего доброго.
4: Спасибо за звонок. Очень приятно.
5: Вот так вот.
4: С первого раза.
5: И никто тебе ничего плохого не говорит.
4: Да. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, вы знаете правила программы. Доктор в эфире не ставит диагноз и не рассказывает, как именно вас лечить. Для этого есть определенные причины, потому что есть общая информация, и вопросы, которые вы можете задать, это общие вопросы. Например, как сегодня лечат остеохондроз? Это общий вопрос. А для того, чтобы вам поставить диагноз, вам придется прийти по адресу 2829 Ocean Parkway, нет другого варианта. 718-743-0900. 718-743-0900. 28-29, интересно, цифра одна за другой, 28-29, Ocean Parkway. Все, думаю, теперь вы не забудете. Еще раз напомню, что в эфире диагнозы не ставятся, лечение не назначается. Все общего плана вопросы могут быть отвечены в эфире, все остальные отвечаются в офисе.
5: Прекрасно.
4: Точка. Правильно?
5: Точка.
4: По-моему, точка.
5: Абсолютно верно.
4: Хорошо, мы продолжаем. Итак, значит, вы появились на Первом канале, и это происходит уже на протяжении 14 лет почти.
5: Да, причем где-то в 15-м или в 16-м, я уже не помню, я уже так много там бывал, я там был ведущим. То есть я не просто был как бы приглашенным доктором как эксперт, а я был ведущим, а ушел один из наших коллег... Андрюша Проделос, он на год, так сказать, взял паузу, и вот тут началось страшное дело, потому что моя жизнь, она была в таком режиме. 8 дней я жил в Нью-Йорке, 4 дня я жил в Москве, и 2 дня я жил в самолете. И так продолжалось целый год, потому что тогда мы снимали пулы передач каждые 2 недели, сейчас снимается по-другому. Вот таким образом, и вот с тех пор вот как бы это все продолжается.
4: Ну, хорошо. На самом деле, я очень тронут тем, что вот я посмотрел ваши эфиры. Перед тем, как мы познакомились, я услышал ваш голос, вернее, услышал голос, а потом посмотрел. Да, я посмотрел эфиры. Я посмотрел, как интересно происходят съемки. Я узнал о том, что вы говорите, что нет подставных больных пациентов.
5: Никаких подставных пациентов.
4: Да, что все... кадры потом и на видео. Друзья, уважаемые, вы можете зайти в Google и набрать Гальперин Марк Яковлевич или Гальперин Марк, там еще кто-то выскакивает, но врач.
5: Нет, я вам скажу, кто. Есть еще Марк, но он Марк Израилевич. Он, кстати, тоже анестезиолог, но он сейчас большой правозащитник в Москве, я давно ничего о нем не слышал, его периодически сажали в тюрьму, когда он выходил там выступать на площадь. И мне звонили, говорили, где ты сидишь? Я говорю, да нет, я не сижу. Это мой, так сказать, однофамилец, ко мне не имеет никакого отношения.
4: Хорошо, еще звонок, давайте возьмем. Да, здравствуйте.
5: С удовольствием. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Говорите.
6: Здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Я все хочу у вас спросить. Миша,
4: да.
6: Я не расслышал номер телефона. 743-0900 этого доктора.
4: Да, 718-743-0900.
6: А адрес 29-28-8-8-8.
4: 28-29.
6: Спасибо.
5: Пожалуйста.
6: Я хочу...
4: Опс, сори, ну, спасибо, это было как точка. Простите. Ну, если вы хотите что-то спросить, задать какой-то вопрос,
5: еще раз.
4: Вы можете перезвонить, задать свой вопрос еще раз. Марк, у нас есть огромное количество, вот у меня огромное количество вопросов с тех пор, как я перевалил за цифру 6-0-6-0, как в фигурном катании. Вот, у меня, как и у всех людей, появились некоторые, назовем их пока неприятностями. Вот, некоторые неприятности,
5: ощущения. Я этим занимаюсь, ощущения. Я да, этим да. занимаюсь.
4: Вопрос у меня вот какой, пока общего порядка. Неужели вот эта вот фраза «это возрастные изменения» отвечает на кучу вопросов?
5: Значит, смотрите, вы помните, сколько лет Моисей водил Израилев народ по пустыне?
4: 40 лет, да.
5: А вы знаете почему?
4: Почему? Ну, есть разные...
5: Потому, нет, потому что он хотел уже привести в Израиль свободных людей. То есть пока рабы, те люди, которые вышли из Египта рабами, не остались там в пустыне, он их водил. Значит, гарантию на жизнь Бог дал 40 лет. Все остальное – это мой золотой бонус. Поэтому вы уже пользуетесь бонусом от Господа.
4: Бонусным временем.
5: Бонусным временем, абсолютно верно. Другое дело, что сегодняшняя медицина, сегодняшняя наша жизнь позволяет жить нам намного дольше, но это не значит, что в организме нет дегенеративных процессов. Конечно, это проявляется болями. Моя бабушка, царство ей небесное, она как раз была врач-физиотерапевт. Она говорила, что боль на самом деле это хорошо. Это звонок, который говорит о том, что есть какая-то проблема. Вот, и к ней надо прислушиваться, и если через какое-то время она не проходит или там как-то не исчезает с помощью там каких-то своих там подручных методов, надо, конечно, пойти к врачу, потому что боль – это звонок, и на него надо обращать внимание раньше, чем позже. Ну, это не значит, что нужно сразу же делать какие-то блокады, я очень консервативен, я не люблю как бы сразу же бросаться с иголками, втыкать их, так сказать, в человеческое тело. У меня сегодня было там несколько человек, которые мне сказали, я их отпустил, что это с Богом, с миром, сказал, идите, вам ничего не нужно. Вот, они сказали, а зачем же мы пришли? Я говорю, ну вы пришли для того, чтобы после процедуры сказать спасибо и принести мне коньяк.
4: Ну, например.
5: Да, уже их там у меня столько, что некуда ставить. Но это все шутки. Поэтому, как бы, просто к этому надо прислушиваться. Если это начинает, продолжает беспокоить, конечно, нужно пойти и нужно понять, что происходит.
4: Если сегодня, помимо, скажем, инвазивных способов решения вопроса боли, неинвазивных, то есть я имею в виду в данном случае для радиослушателей, без уколов, без каких-то вот таких вот манипуляций.
5: Конечно. Смотрите, значит, инвазивные процедуры, это уже как бы это не первая ступень. Первая так. ступень – это физиотерапевтические процедуры. Это просто упражнения, которые люди могут делать сами. Растяжки. Кстати, в рамках, так сказать, Первого канала мы показываем огромное количество упражнений на разные отделы, так сказать, тела. То есть можно зайти, допустим, на YouTube, посмотреть там упражнения для плеча. Там будут упражнения для плеча. Упражнения для шеи. Там будут упражнения для шеи. То есть это то, что вы можете делать сами. А, допустим, дальше появляются какие-то лекарственные препараты, то есть противовоспалительные, так сказать, нестероидные препараты. А и после этого уже, когда это не помогает, и когда уже, так сказать, в рамках терапевтической помощи, то есть семейного доктора, уже справиться нельзя, тогда, конечно, нужно обращаться к специалистам. Сегодня, так сказать, специалисты по лечению боли в Америке, это очень распространенная, так сказать, специальность. И дальше надо уже как бы вот работать с таким человеком.
4: Я понял. Доктором. Пожалуйста, здравствуйте, вам
5: добрый
4: слово.
5: День.
7: Алло.
4: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, доктор. У меня проблема с энкл. У меня это ни хряща, ни связки нет.
5: Отвечаю вам, отвечаю.
7: Сейчас, я минутку.
5: Я вас понял.
7: Нет, мне надо гиалурон.
5: Гиалуроновая кислота вам не поможет. Это препарат, который не показан для введения в голеностопный сустав. И, в принципе, вам специалисты по лечению боли, кроме блокад, которые вам тоже реально не помогут, вам не нужно к нам обращаться, вам нужен ортопед или хороший подиатрист, который занимается стопой и голеностопом.
7: Ага. А это-то фильтрация вот тромбоцита?
5: То же самое.
7: Потому что мне сказали, только сорджери тебе поможет.
5: Ну, если вам сказали... Послушайте, вы можете не хотеть, это ваше право. Но это не значит, что что-то другое вам поможет. Понимаете, в чем дело? Ага. Дальше начинаются социальные вопросы, которые врачи не решают. Их решают социальные работники и ваша семья.
7: Спасибо.
5: Пожалуйста, всего доброго.
4: Спасибо. Дорогие друзья, я напомню для тех, кто следит за временем, увлекается тем, что следит за временем. У нас 4 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости середины часа. Сразу после новостей мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 миллиона евро из-за участия России. Еврокомиссия также осудила решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов. Сборная Аргентины отпраздновала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу с баннером «Мальвины аргентинские». Южноамериканцы называют Мальвинами Фолклендские острова, которые юридически принадлежат Великобритании. В 1982 году аргентинцы проиграли войну за эти территории, однако до сих пор считают их своими. После финального свистка футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Мальвинские острова аргентинские». Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству передач на чемпионатах мира. В полуфинальном матче против сборной Англии 39-летний нападающий отдал две результативных передачи и принес команде Аргентины победу со счетом 2-1. Теперь на счету Месси 4 ассиста на текущем чемпионате мира и 12 всего. Ранее рекорд принадлежал Диего Марадоне, который отдал 8 передач на чемпионатах мира. Месси имеет возможности еще больше увеличить свой отрыв от Марадоны в финальном матче, где Аргентина сыграет против Испании.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие друзья, приветствую всех на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В программе «Здравствуйте, доктор». Сегодня впервые вместе со мной Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Наш повелитель боли, так называет его Елена Малышева, так называют его коллеги, так называют его пациенты, которые в огромном количестве присутствуют в разных концах земного шара, потому что человек, который забирает на себя чужую боль, вот, он это делает не в одном каком-то конкретном месте, а это миссия, миссия настоящего доктора. Напомню, номер телефона офиса доктора Марка Гальперина 718-743-0900, 718-743-0900, адрес 28-29 Ocean Parkway, еще раз 718-743-0900, звоните, записывайтесь на прием, и вы получите не только ответы на вопросы, но и забудете о том, что такое боль. Телефон прямого эфира 718-303-9090, 718-303-9090, телефон запомнить просто, звоните, а мы продолжим пока беседу с Марком Яковлевичем Гальпериным. Мы говорили с вами о том, что до того, как нас радиослушательница звоночком тронула, мы говорили о том, что сейчас существуют различные неинвазивные способы лечения, и существует, помимо уже как бы вот укол блокад и прочего, предварительный целый этап подготовки, да? То есть, когда возникает, Когда... Нет, микрофончик. Когда возникает... Да.
5: Конечно.
4: Когда возникает ситуация первой боли — это некий такой сигнал, это ответная реакция на раздражение, это оповестительная система нашего организма, обратите внимание, правильно?
5: Конечно.
4: Вот. С этим больной приходит к доктору, говорит, мне болит или у меня болит вот здесь, вот в этом месте. Что дальше происходит?
5: Дальше происходит, все зависит от того, насколько настойчив больной.
4: Дело в том, что многие пациенты сегодня стали дико грамотные, у них интернет-образование, они практически врачи. И они уже приходят к доктору не только с пальцем, где болит, но еще и собственным диагнозом.
5: Конечно, вот это на самом деле очень большая беда. И я вам скажу, что, как правило, то есть большинство людей, они приходят со своей историей. Они начинают, что называется, говорить от печки. Там, у меня там, 30 лет там, назад была, там, к примеру, автомобильная авария. Там, или я там упал с лошади, когда мне было 5 лет.
4: Угу.
5: Ну, мне совершенно в 2026 году неинтересно, что вы в 5 лет, там, в 75 году там, упали с лошади. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот тут, я считаю, это как бы зависит, это, конечно, опыт, это понимание вообще всего остального. То есть я начинаю поворачивать разговор в свое собственное русло. То есть мы начинаем играть по моим правилам. И речь идет о том, что у меня есть определенная методика, как мы выстраиваем, так сказать, разговор, как мы выстраиваем...
4: Систему
5: интервью,
4: отношений.
5: Да, выстраиваем интервью. И когда это происходит, то тогда картина становится намного яснее и быстрее. То есть нам не нужно тратить полтора... часа времени на то, чтобы спрашивать, какого цвета была эта
4: лошадь.
5: Замечательная лошадь, понимаете, почему нет? Вот, потому что... Вот, и, значит, но если... И это как бы могут не все, и поэтому очень часто, когда люди обращаются к кому-то, кто не очень знает, как это правильно лечить, это начинается там одно, другое, какие-то тесты, какая-то еще что-то, и потом выясняется, что ничего не помогает. И потом люди начинают опускать руки, потому что они говорят, а мне уже делали блокаду, или там, а мне уже лечили, я уже был у доктора. Вот тут надо не опускать руки, тут надо понимать, что все-таки попросить второе мнение, там, или даже третье мнение, в этом ничего зазорного нет. Вот. Ну, а если говорить, возвращаясь к истоку вопроса, то есть это, конечно, не консервативно, то есть консервативное лечение, там какие-то лекарственные препараты, упражнения. Потом уже мы говорим за блокады. Если блокады не помогают, ну, тогда мы обращаемся, уже посылаем этих пациентов к хирургам.
4: Угу. Вот какой вопрос тоже общего порядка. Существуют ли какие-то границы до момента, пока человек может терпеть боль? Или когда уже должен перестать терпеть боль и идти к врачу?
5: Смотрите, у каждого свой порог боли.
4: Это да.
5: И, скажем, это совершенно известно, что, допустим, евреи, они очень, так сказать, в силу каких-то, так сказать, может быть, ранее перенесенных там переживаний и так далее, они толерантны к боли. Самая нетолерантная нация к болям – это итальянцы. Вот. Поэтому у каждого свой порог боли. Тут как бы я ничего не могу сказать. Я вам скажу так, что у меня... Ну, ладно, не надо обо мне. Я вижу, там есть вопросы. Давайте.
4: Да, звонки.
5: Давайте.
4: Окей, да, здравствуйте.
5: Добрый день.
10: Добрый день.
11: Добрый день.
5: Мы слушаем вас.
11: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: А я не знаю голос Михаила Брославского, извините.
4: Да,
5: это
4: пожалуйста.
5: Не Михаил Брославский, это его двойник. Но я сижу перед ним, и я могу засвидетельствовать, что передо мной сидит Михаил Брославский. Мы сегодня в студии.
11: Спасибо. Уважаемый Михаил, я очень рад.
5: Ой, Ясенька, привет.
11: Я очень рад попасть сегодня в ваш эфир. С вами всегда душевно, тепло, интересно, как сегодня, очень увлекательно. А сегодня вообще здорово-здорово. Это говорят на Первом канале.
5: Да.
11: Тем более, Мишенька, что в вашем совместном сегодняшнем интервью с доктором Гальперином. Я не люблю сильно, выходить общественно на какие-то моменты, но я вот слушаю эту передачу сегодня, и я просто не сдержался. Маленькая, очень быстрая предыстория. 1.5-2 месяца назад я позвонил доктору Гальперину и говорю, все, слезть с кровати не могу, Не потому, что жена дома. Нет, не могу. Крыш, кровать. Колено правое уходит в одну сторону. Колено левое уходит в другую сторону. Марик мне в воскресенье, да, это было через 3 дня. В воскресенье надо идти ехать на свадьбу. Пожалуйста, помоги, я вообще не могу больше двигаться. Ну, не могу. Приезжай. Я говорю, я попробую приехать. Он говорит, ладно, подожди, я буду ехать на работу, приеду за тобой.
5: Но ты должен объяснить, что есть абсолютный персональ, да. А то сейчас все подумают, что я буду за ними приезжать.
11: Да, да, да.
5: Просто
11: да,
5: такое количество больных, что я не могу за всеми заехать.
11: Здесь не в теплых дружеских отношениях, и я не позвонил, потому что это теплые дружеские отношения. Нет. Я просто очень внимательно прослушал все звонки, прослушал, Миша, просто ваш суперпрофессиональный подход к вопросам боли. Это надо было или готовиться, или, не дай бог, просто
10: болеть. Или просто болеть.
11: Я вам хочу сказать, что, да, конечно, иногда это бывает очень-очень больно. И больно, когда проходит эта блокада. Но вы не поверите, я просто в шоке был. Просто. Я всегда боялся этих уколов, я не хотел идти. Марик меня часто уговаривал, я обязательно должен был болеть этим. Но мне надо было ехать на свадьбу, мне надо было приятно, правильно себя чувствовать. Это было в четверг. В пятницу я... Да, во-первых, я сразу поехал на работу. В пятницу я совершенно стал здоровым человеком, а в воскресенье... танцевал, как первый и последний раз в жизни.
5: Не забудь, да, не забудь сказать, что вторую рюмку ты выпил за мое здоровье.
11: 1000%. Причем по телефону. Я с ним разговаривал, пил и говорил за его здоровье. Доктор Гальперин, я вам хочу что-то сказать. Во-первых, не фамильярничайте в эфире, потому что все подумают, что это можно. Мы просто с ним очень давние, хорошие друзья. Но я хочу вам всем сказать, дорогие слушатели, все, кто нас слышит, он доктор, он врач. С большой буквы. И я совершенно благодарен за то, как бывают очень тяжелые моменты. Я уже далеко не молодой человек, и иногда прихватывает так, что просто нету сил жить. Ну, вот и все. А, я когда приехал к нему, он говорит, видишь снимок? Видишь. Мы хотим операцию? Я говорю, нет, мы не хотим операцию. Тогда ложись.
10: Яшенька, спасибо огромное. Спасибо за отклик.
5: Я вам могу сказать, что сегодня, уже, правда, второй раз в его жизни, я сегодня делал блокаду своему сыну, я ему делал блокаду в 2020 году, сегодня сделал еще.
10: Да, да.
11: Ребятушки, дорогие, я с вами попрощался.
10: Всего спасибо, вам. Да, спасибо. Попрощался, я отключил, я напомню нашим радиослушателям, что мы не со всеми так фамильярничаем. Нет. И по-дружески разговариваем.
5: Это близкие друзья.
10: Близкие друзья, более того, Яша практически соведущий нашего эфира Дэвид Зенрай.
5: Я вам могу
10: Яша
5: сказать,
10: Домино.
5: Миша.
10: Яша Домино, чтобы наши радиослушатели узнали, чей это голос, они его хорошо знают.
5: Я вам могу сказать, вы знаете, вот это вот как... Я не ожидал, что Яшка позвонит, но вы знаете, вот это вот колоссальная награда для доктора, когда его друзья обращаются именно к нему.
10: Это правда.
5: Знаете, в чем дело?
10: Хорошо, еще звонок возьмем. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
12: Алло, я хочу проверить телефон, потому что я звонил 743-0901, говорят, нет сервиса.
5: 0900.
12: Спасибо, будьте
10: пожалуйста.
12: Здоровы.
10: Спасибо, спасибо и вам. Это вот из Манхэттена звонили откуда-то. Можете добраться из любой точки. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
5: Добрый день.
13: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать, когда хуй не...
10: Есть такие люди, которые звонят со своими проблемами, но не тем докторам.
5: Ну да, это как бы...
10: Бывает. Я хочу напомнить. Вот со мной бывает доктор-офтальмолог в эфире. Сегодня со мной доктор по боли. Это напрямую не имеет никакого отношения к тому
5: самому замечательному органу. Но я вам могу сказать, что если это так, то я вам
10: почувствую,
5: надо плакать.
10: Да, есть такие доктора, которые с этой проблемой справятся.
5: Могут.
10: Могут, но не всем помогают. Я вот хотел сейчас коснуться темы блокад, поскольку... Трижды прозвучало слово «блокада» за последнюю минуту. Многие боятся, они не понимают смысла слова «блокада», что это такое, каким образом это работает. Есть ли на самом деле чего опасаться?
5: Смотрите, значит, скажем так, блокада – это процедура, которая делается, как правило, с помощью иголки.
10: Ну да.
5: Вы понимаете, что как бы иголка, которая там вставляется, там, скажем, в мягкие ткани или там еще куда-то, она не может сделать хуже.
10: Угу.
5: То есть мой ответ таков. В худшем случае блокада может не помочь.
10: Угу.
5: Но поскольку сегодня наши технологии, они базируются на том, что мы прецизионно делаем это с использованием там рентгеновской установки, флюороскопии, то, конечно, качество и
10: точность
5: попадания, да. То есть это она намного больше, намного лучше. И сама блокада, помимо того, что она лечит, она еще является диагностической. То есть поскольку мы точно видели, куда мы поставили иголку, и если мы получили положительный ответ, то у нас еще к тому же есть подтверждение нашего диагноза. Дальше, в зависимости от того, ну вы видите, вот мы же не сговаривались, Миша, звонила женщина 12 лет назад пациенту, ее сыну, я своему сыну, моему сыну, когда ему было 16 лет, делал блокаду в 20-м году, у него заболело несколько, там, он профессиональный спортсмен, вот, у него заболело, у него межпозвонковая грыжа, у него заболело 3 недели назад, вот мы сегодня ему снова сделали блокаду, 6 лет у него пацана не болело, он занимается, так сказать, тяжелыми физическими нагрузками, как минимум 4-5 часов в день. Он бегает там по 20 километров в день. Понимаете, в чем? У него 6 лет не болел. И это реально, это не какие-то там разговоры, это не фантастика. Это сегодняшняя жизнь. Поэтому бояться не нужно. А самое главное, нужно понимать, что никто, так сказать, наручниками к батарее вас не прикует, и никто не будет заставлять вас делать блокады. Потому что если вы не хотите, вы не будете, вы слышали, я этой женщине объяснил, что я не занимаюсь, так сказать, лечением болей в голеностопном суставе. Как бы я совершенно с открытым забралом могу сказать, это мое, а это не мое. И у меня есть определенные ограничения того, что я могу сделать, и того, что я не могу сделать. Если
10: вот это хороший сейчас разворот был, давайте на нем сейчас притормозим, потому что как раз об этом мы будем говорить дальше, что именно вы делаете, а не то, что вы не делаете. Давайте возьмем, уважаемые радиослушатели, и представим себе наш позвоночник, да? Ну вот, есть шейный отдел, есть грудной отдел, есть поясничный отдел, есть...
5: То есть тут пару курсов медицинского института, я вижу у вас. Точно есть.
10: Есть копчик, или он же, так сказать, крестец там потом, который переходит в копчик. И есть лордозы и кифозы, это естественное
5: искривление. Два лордозы и два кифоза.
10: Да, естественное искривление. Но существуют еще сколиозы, то есть в разные стороны двигается, и всегда ли в боли виновата грыжа?
5: Нет, конечно. Конечно, нет.
10: Можно ли... как бы не уколами, другими способами привести в порядок осанку, может быть, упражнениями, может быть, созданием мышечного массива и так далее?
5: Смотрите, когда уже образовался сколиоз, когда уже это не просто мышечный спазм там в юном возрасте, а когда уже человеку там, допустим, 40-45, там 50 лет, конечно, упражнениями это сделать нельзя. Хотя есть люди, которые говорят, я хожу в спортивный зал, и мне хорошо. Ну и слава богу, тогда вам не нужно приходить к доктору по лечению болей. К нам нужно приходить тогда, когда вам уже ничего не помогает, когда вам нужно какое-то вмешательство, которое, так сказать, извне. Иначе вы не можете справиться. Если у вас там утром болит спина, вы потянулись, растянулись, сделали зарядку, сходили в душ, все прошло, вам не нужно ходить к доктору по болям. Вам не нужны блокады. Понимаете, в чем дело? Поэтому то, о чем я говорил, что, как скажем, у пациентов, у которых, допустим, там некроз головки тазобедренной кости. Мы не можем блокадой его вернуть. Квадратное нельзя сделать круглым. Поэтому эта патология должна быть оперирована. И, так сказать...
10: Сегодня, по-моему, это в Америке замечательным образом лечит.
5: 45 минут, час, и через 2 часа этого пациента поднимает. Поэтому сегодня говорить, я не хочу делать, так сказать, операцию, ну... Чего, и это мы можем оперировать, я вам говорю, это как анестезиолог, это могут быть люди, которым 95 лет.
10: Да-да-да, я
5: знаю. Это не люди, которым 70, то есть сегодня дверь в 70 лет не закрывается.
10: 70 они еще бегать будут.
5: Так нет, ну, у меня есть товарищ в 68 лет, которому в августе прооперировали бедро, в декабре он катался на лыжах, на горных лыжах, понимаете?
10: Да.
5: Поэтому, как бы, сегодняшние технологии нам позволяют это делать.
10: Вот... Поскольку люди, в общем-то, стали жить дольше, продолжительность жизни увеличилась, пример, причины тому мы не будем сегодня обсуждать, но многие рекомендуют, допустим, даже такие простые способы физической нагрузки, как, допустим, 10 тысяч шагов в день, 10 тысяч шагов в день. Это можно везде услышать, разные рекомендации, блогеры, шмогеры, кто угодно.
5: Я, кстати, на днях слышал, что 10 тысяч уже не работает, там что-то рекламировали, там что-то другое.
10: Я просто в шоке, потому что я и 5 тысяч себя не могу заставить, мне надо понять, для чего мне надо идти эти 5 тысяч, 5 километров, условно говоря.
5: Надо собаку завести. Какую-то
10: страну. Это да. Собака это спасение, кстати. Собака это спасение, появляется смысл и цель. Конечно. Но хорошо, ну а если нет? То есть получается, чем старше ты становишься, тем дольше ты должен ходить, прыгать и бегать.
5: Миша,
10: соответственно,
5: Миша,
10: у тебя
5: движение,
10: колени.
5: Движение – это жизнь. Вы не можете не двигаться.
10: А что делать с коленями и поясницей?
5: Ну, что делать?
10: Ну, болит. Ну, допустим.
5: Значит, надо смотреть, в каждом конкретном случае нужно смотреть, потому что причин болей и в коленях, и в пояснице может быть огромное количество. Это может быть и мышечный спазм, это может быть какие-то начальные дегенеративные изменения, это может быть, так сказать, боли в коленях, могут быть не из-за проблем в суставе, это может быть боли, связанные с мышцами, которые прикрепляются около колена. Очень часто пропускаемая патология, людям колят в колени, им не помогает, а когда мы колем полумембранозную мышцу, в хэмстринг масл, оказывается, что у них это перестает болеть. Понимаете, это вопрос как бы индивидуально надо смотреть.
10: Что, с чем должен к вам прийти пациент, кроме боли, чтобы вы могли поставить диагноз?
5: Когда я пришел уже как специалист по лечению боли в госпиталь Бет Израил, здесь у нас в Бруклине.
10: Я его знаю, да.
5: Вот.
10: На
5: Кингс Хайвей. Я сказал, так сказать, всем аттендингам, терапевтам, когда представляю, сказал, моя задача сделать так, что когда у вас появляется пациент, где, так сказать, в его жалобах проскальзывает боль, у вас в голове загорелась лампочка Гальперин. Вот. И этого, дальше ваша головная боль от вашего пациента, она становится моей. А я уже дальше знаю, что с этим сделать. Поэтому, в принципе, мы занимаемся лечением любых видов. Ну, за исключением, скажем, острых болей в животе. Это понятно, что это как хирургическая патология. Вот, то есть, как бы любые, так сказать, любые проявления болей острых, хронических, в позвоночнике, в суставах, в мышцах, в мягких тканях. Ну, я уже не говорю, там, скажем, про паллиативную помощь при онкологических проблемах. То есть это занимаются люди моей специальности. Я этим занимаюсь.
10: Ваш офис оборудован аппаратурой для того, чтобы проводить диагностику?
5: А диагностику нет. Если мы говорим про рентген, допустим, мы делаем блокады под рентген, ну, с использованием рентгена. А диагностику мы отправляем или на МРТ-ку отправляем, на МРА отправляем, или же, если мы говорим про какие-то тесты, которые делают невропатологи, мы отправляем пациентов к невропатологу. Я не занимаюсь тем, чем я не занимаюсь.
10: Понятно, да, я понял. Я поэтому и задал вопрос по поводу того, что вот, допустим, к вам приходит пациент с болью, и тогда вы, проводя диагностику, создаете...
5: Единственное, что я хочу сказать, я без, так сказать, дисков, то есть без снимков, реальных снимков, сейчас с пациентами не разговаривают. То есть я не читаю репорты, я не читаю то, что посмотрено было другими
10: кем-то другим,
5: людьми.
10: Да.
5: Я смотрю сам, и я сам уже решаю, так сказать, что я вижу и как. Я могу, так сказать, проконсультироваться с репортом, обратиться, если мне что-то там непонятно. Я могу позвонить радиологу, но без диска я сегодня не разговариваю с пациентом.
10: Друзья, прервемся еще на короткую рекламную паузу. После рекламы будем подводить итоги программы. Реклама на Дэвидсон Радио.
14: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
15: Ортопед. ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
17: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
20: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
21: Это икра, все, Калуга, нет другой.
10: Дорогие друзья, мы продолжаем. Наш эфир потихонечку подходит к финальному завершению. Прежде чем мы будем заканчивать эфир, я бы хотел сделать небольшое рекламное объявление. Напомнить о том, что все, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Везде это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтон-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Если вы не имеете сертификатов, позвоните, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, более 23 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Предлагает целый ряд интереснейших программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. Если в семье есть человек, который не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, ему необходима помощь 24 часа в сутки, специальная программа 12+12. Кому нужна краткосрочная помощь после инфаркта, инсульта, возможно, какой-то операции, травмы или же перелома. Краткосрочная помощь в агентстве Welcome Care. Позвоните, и вам помогут оформить все документы. Особое предложение и внимание детям. Дети от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет, и он имеет Medicaid, он может получить до 24 часов уход в семье. Ну, а если ребенок имеет аутизм, то специальные программы помогут семье справляться с таким ребенком. Если есть отставание в развитии, и вам необходим логопед, физиотерапевт, массажист, то позвоните в агентство Welcome Care. 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Друзья, осталось буквально 2 минутки, доктор, у нас осталось до завершения эфира. Как это говорилось, есть что такое важное, важное для такой минуты? Барон Мюнхгаузен так говорил. Микрофончик, да? Еще раз, нет, надо красненькую кнопочку здесь вот давайте нажмем. Опа, загорелось.
5: Да, хочу пожелать нашей аудитории, моей аудитории, ну и вашей, Миша, тоже.
10: Конечно.
5: Я в нее тут вклинился, чтобы на самом деле, если есть возможность, чтобы вы ко мне не обращались.
10: Хорошая шутка. Интрига.
5: Это не шутка, это правда. То есть наверняка будут люди, которые будут обращаться, а те, которые не должны обращаться и не обращайтесь. Я имею в виду, чтобы вы не болели и чтобы вам было хорошо. Вот спасибо. Это мое пожелание всей вашей, Миша, аудитории.
10: Спасибо, доктор. Очень хорошие и добрые слова. Друзья, не болейте, чтобы у вас не было необходимости обращаться к доктору, чтобы...
5: Сейчас осторожно. Болел. Сейчас осторожно.
10: Но если вдруг, невзначай, где-то что-то вас прихватит, знайте, есть у нас в Нью-Йорке повелитель боли, и зовут его... Марк Яковлевич Гальперин. Принимает он в клинике Марка Гальперина по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон 718-743-0900, 718-743-0900. Запишите этот спасительный телефон, и я уверен, что вы будете находиться в надежных руках. Ну, а я...

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Вице-президент Джей Ди Венс выступил в защиту недавнего соглашения по урегулированию конфликта с Тегераном в эфире популярного подкаста Джо Рогана. Венс признал, что сделка вызвала острую критику со стороны американских консерваторов и правительства Израиля из-за того, что документ не ликвидирует ракетную программу Ирана полностью. Тем не менее, Венс подчеркнул, что соглашение предотвратило полномасштабную войну и временно ограничила ядерные амбиции Исламской Республики. Министерство финансов ввело блокирующие санкции против сети поставок оружия в Иран из 7 физических и юридических лиц. По данным американской разведки, эта международная структура занималась теневыми закупками критически важных компонентов для оборонных нужд Корпуса Стражи Исламской Революции. Санкции замораживают любые активы фигурантов в юрисдикции США и запрещают американским гражданам вести с ними какие-либо финансовые или торговые операции. Нью-Йорк охвачен футбольной лихорадкой в рамках проходящего чемпионата мира. Официальные фан-зоны турнира сообщают, что все билеты на сегодняшнее мероприятие в Рокфеллер Плаза полностью распроданы. Программа 16 июля включает в себя детские футбольные мастер-классы от тренеров Мюнхенской Баварии и живой концерт легендарного кубинского ансамбля Buena Vista Social Club, который выступит прямо на импровизированном поле Рокфеллер-центра. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп склоняется к расширению военной операции США против Ирана. Пентагон рассматривает варианты возможной военной операции против Кубы. Американская компания хочет запустить на орбиту 50 тысяч зеркал, чтобы управлять светом. 7 штатов накрыл опасный смог от канадских лесных пожаров. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 90% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Про способы справиться с бензиновым кризисом. Вы говорили, что рыночные цены хорошо помогают, но на совещании с Путиным еще прозвучала идея создания мини-НПЗ, чтобы не было большого НПЗ и топливохранилища, по которому можно нанести удар. Но было много маленьких, по которым просто сложнее бить. На ваш взгляд, насколько это рабочая схема, и можно ли в какие-то хотя бы условно оперативные сроки это реализовать?
1: Ну, теоретически это все можно реализовать, да, потому что схема, вот опять, если абстрагироваться от российских реалий, ну, почему нет-то? Да, с точки зрения там бензинового рынка и рынка автомобильного топлива, какая вам разница, на каком НПЗ производится? На мощностью там 22 миллиона тонн, как омский НПЗ, да, или в Киришах, ну, или, не знаю, там, НПЗ с мощностью там 500 тысяч тонн в год. Ну,
0: но
1: в
0: это
1: общем,
0: же построить это... быстро надо.
1: Вот, нет, ну сейчас мы пойдем.
0: Извините.
1: Да? Вот. Другое дело, можно ли его быстро построить, ну, наверное, все-таки нельзя. А второе, это же стоит дорого.

0: да, и любой потенциальный бизнесмен, там неважно, физическое лицо или компания, задумываясь о таком проекте, ну, и они будут рассчитывать на то, что этот проект будет окупаться. Ну, то есть не просто вернутся деньги, а еще можно будет на этом заработать. Но для того, чтобы этот проект окупился и зарабатывал деньги на протяжении там, лет 20, вы должны быть уверены, что правила игры на российском бензиново-нефтяном рынке не изменятся. Ну, то есть, что через какое-то время, когда там война, предположим, остановится, закончится, да, и там бензиновый кризис рассосется, и тут российские крупные нефтяные компании придут к Путину и скажут: дядя Володь, слушай, надо прекращать с этими живопырками. Да, надо все эти маленькие НПЗ, они бензин не тот выпускают, они рынок рушат. Давай-ка мы это самое, ты никаких решений не принимай, мы сами. Мы просто перестанем им поставлять нефть. Ну вот и все, да? Вот, ну, вы что, правда считаете, что российские бизнесмены, они не понимают, как в России жизнь устроена, и что готовы рисковать там десятками, сотнями миллионов долларов, да, чтобы только отчитаться перед Путиным, что вот, Владимир Владимирович, мы построили мини-НПЗ, и теперь страна будет счастливой.
1: А можно, пожалуйста, для чайников, как сейчас это устроено? Кто может строить НПЗ, кто может перерабатывать топливо?
0: Перерабатывать топливо может тот, кто построит нефтеперерабатывающий завод. Нефтеперерабатывающий завод может построить тот, первое, у кого есть как гарантии того, что он сможет купить нефть, да, вот, ну, потому что нефть в России добывается, опять-таки, ограниченным числом компаний, и, как правило, эти компании, у них свои графики, расписания, распределения, сколько нефти идет на экспорт в сыром виде, сколько нефти идет на переработку, мощности ограничены, там добывать нефти больше, чем по соглашению ОПЕК плюс нельзя, и, соответственно, если там Елизавета Аникина решила построить свой НПЗ, и я ей поставляю нефть, это означает, что я нефть не поставлю своему заводу, или я должен отказаться от экспорта нефти. Да? Ну, вот это уже не самая простая задача, уговорить какую-то нефтяную компанию, чтобы вам продавали нефть еще на длинные сроки. Ну, чтобы вы, там, не знаю, гарантировали себе, там, не знаю, как минимум 10 лет, что вам будет нефть поставляться, а то и лучше 15-20. А второе, вам нужно найти точку, да, в которую нефть это будет поставляться, ну, видимо, желательно все-таки где-то в районе нефтепровода, да, и согласовать там с Транснефтью, что вы сделаете врезку, что вам там разрешат врезать трубу, и дальше вы начинаете бегать по всевозможным министерствам, ведомствам, губернаторам, мэрам и прочим, получать разрешение, после чего вы, наконец, задумаете вопрос, а где я возьму оборудование? Да, то есть вот мало того, что нужно договориться о том, что у вас будет нефть, мало того, что вы должны найти, где построить завод, и согласовать со всевозможными инстанциями, что вы его построите, после этого, ну или параллельно, вы начинаете искать, а где я возьму оборудование. Ну вот если вы в состоянии решить все эти задачи, то год через три вы можете приступать к строительству НПЗ.
1: Ну, то есть, условно, если вот мне наши слушатели донатили столько, что я могу себе это финансово позволить, плюс у меня есть какие-нибудь хорошие связи с нефтедобытчиками, и я знаю, что они будут поставлять мне нефть, нет никаких законодательных ограничений на то, что я там могу или не могу построить маленький свой нефтеперерабатывающий заводик.
0: Ну, Лиза, в России нет законодательных ограничений на свободу слова.
1: Да, ну да, цензура запрещена.
0: Собраний, митингов. Ну, у нас цензура в России запрещена. Понимаете, как? Ну, в общем, все правда. Все правда. Законодательно нет. Но на практике эти барьеры тут же возникнут.
1: Угу. Понятно, понятно. Ну, а то, что Владимир Владимирович эту идею поддержал, как-то поспособствует?
0: Ну, а что же он должен
1: сказать?
0: Хорошая
1: идея, давайте.
0: Ребята, идиоты. Ну, он же не готов вникать в детали, в мелочи. Ну, говорят, Владимир Владимирович, вот давайте, ну, опять вот, если считать, что война продлится в следующие 20 лет, да, то, в принципе, там, строительство мини-НПЗ, ну, оно имеет некий смысл, потому что вас за 20 лет точно там все большие НПЗ разрушат, да, и нужно будет, вот, не знаю, грубо говоря, строить НПЗ при каждой бензоколонке, да, вот, ну, и тогда замучаетесь, что называется, их уничтожать. Вот. Ну, а он же не может сказать, что, ребят, идея дурацкая, да, и он же как? Ему же нужно, чтобы ответственные товарищи, те, кто понимают в этой теме чуть больше, чем он, Они сказали, что Владимир Владимирович есть решение. Они же не могут ему сказать, Владимир Владимирович, решения нет. Решение одно – прекратить войну. Ну, вот этого же никто ему не скажет, правда? Значит, нужно придумать что-то такое, что звучит правдоподобно опять. С точки зрения теории, ну почему? Вся эта конструкция работает, да? Почему нет-то? Ну, если знаете как, если все можно сделать, там, как это, лег спать, а утром у тебя все стоит, да, и если там сегодня Путин подписал указ, а завтра, или, не знаю, не завтра, через 3 месяца, не знаю, через год, в России появляется 100 НПЗ мощностью там по 50, по 500 тысяч тонн, или по, еще лучше по 1 000 000 тонн в год. Ну, в общем, да, идея работоспособная. Вопрос в том, что в жизни так не бывает.
1: Ну, подождите. А Украина, она же как-то справилась с бензиновым кризисом. В начале войны там были очень серьезные перебои. Нефтепереработка в Украине встала. Но как-то же Украина разобралась с этой проблемой?
0: Ну, в Украине был один практически крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Его российские ракеты, снаряды, бомбы разрушили. Он, насколько я понимаю, сейчас не работает. И весь бензин в Украине импортный. Он завозится из соседних стран. Да, и там нет, собственно говоря, нефтепереработки. Да, поэтому там проблема производства бензина в Украине просто сейчас не стоит.
1: Ну, то есть вопрос только в том, что в Украину готовы поставлять бензин, а в Россию готовы, но слишком мало.
0: Ну, просто страны, которые готовы поставлять бензин в Украину, точно не готовы поставлять его в Россию. И, собственно, стран, которые... могут поставить в Россию бензина столько, сколько России надо, их вот, собственно, раз, два, и список закончился. Но они этого делать не будут тоже.
1: Украина бьет не только по нефтеперерабатывающим заводам. Пишут, что в ночь на среду нынешнюю подверглись атаке 20 судов в Черном море, а за последние 10 дней больше сотни российских судов пострадали от украинских ударов. Насколько это можно считать угрозой для экономики, или пока это скорее громкие какие-то, не знаю, яркая картинка для украинцев и для Запада, но не ущерб для России?
0: Ну, уничтожение российских танкеров в Азовском море, или в Азовском море особенно, это удар по логистике снабжения Крыма. Да, вот, поэтому там Крыму, если эти удары успешны, если судоходство, как хождение танкеров по Азовскому морю прекратилось, то в Крыму вот эти проблемы с бензином, которые вроде бы как рассосались, да, они, значит, через несколько дней снова начнут всасываться, да, и проявляться на поверхности. С точки зрения российской экономики, ну, это вещь незаметная.
1: Пока или и будет незаметная?
0: Да будет незаметная. Послушайте, Крым маленький регион, там 2 с небольшим миллиона человек. Да, мы же говорим про экономику. Да, и ну, регион всегда дотационный, но будут его чуть больше дотировать. Так дотируют на 5 миллиардов долларов в год, но будут дотировать на 6 миллиардов долларов в год. Ну, в общем, это стоит с точки зрения экономики, с точки зрения жизни в Крыму, конечно, там жизнь поменяется. Да, если предположить, что вот опять через какое-то время бензин только для тех самых аварийных спецслужб, да, и для доставки продовольствия в магазины, а там автобусы не ходят, в такси не содят, ну, как? Что это за жизнь такая?
1: Давайте про Китай поговорим подробнее. Читаю, что российская делегация, которая приехала в Пекин и которая должна была обсуждать строительство газопровода «Сила Сибири-2», уперлась в стенку в вопросах строительства этого самого газопровода. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным издания, Китай дал понять, что подпишет договор с Россией только в том случае, если Москва снизит стоимость газа до внутрироссийского уровня. Будет продавать их примерно по $50 за 1000 кубометров. Насколько это невыполнимые условия для Москвы?
0: Ну, Лиз, мы об этом с вами говорили 2 месяца назад, когда Путин вернулся из Пекина. И, собственно говоря, я рад, что когда прошло 2 месяца, Wall Street Journal нашел подтверждение нашим словам и с небольшим запозданием, но, тем не менее, рассказал о том же самом. То есть, на самом деле, вопрос не о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», а вопрос о поставках газа. То есть нужен ли Китаю газ от «Газпрома», который будет поставляться по силе Сибири-2, который для этого может быть построен, а если нужен, то по какой цене? Да, и вот Китай занял достаточно жесткую позицию, что нам российский газ, ну, если нужен, только в том случае, если он будет очень-очень-очень дешевым. Когда спрашивают, как, насколько дешевым, говорят, как все в стране продаете, так и нам продавайте. Вот. Ну, собственно говоря, почему, тоже очень хорошо понятно. У Китая очень сбалансированный газовый портфель между внутренней добычей, импортом сжиженного газа и трубопроводного газа еще из нескольких источников. Да, это и Туркмения, это Узбекистан, это и Россия, еще немножечко из Мьянмы. Вот. Поэтому сказать, что на перспективе где-то, ну, там, 2035 года, плюс-минус, не знаю, пару лет, да, Китай выходит на плато с точки зрения потребления газа, он больше газа потреблять не будет, строится атомная энергетика, строится солнечная энергетика, вот, и, собственно говоря, вопрос, а зачем нам этот газ? Ну, вот, ответ очень простой, если мы можем купить его сильно дешево, тогда экономике он найдется в применении, вытесним более дорогой газ, перестанем его покупать. А если он дорогой, ну, зачем? Дорого у нас и так хватает. Вот, поэтому позиция Китая, она очень понятная, будет ли это выгодно «Газпрому», ну, России, на самом деле, России как государству, как экономике, даже силы Сибири-2 не очень выгодно, потому что газ, который поставляется по силе Сибири-2, у нас освобожден и от налога на добычу полезных ископаемых, и от экспортной пошлины, то есть занятость, там, рабочей силы, которая работает на месторождениях, минимальная с точки зрения налогов. Ну, в общем, как говорится, Российская Федерация, российская экономика от «Газпрома» получает крайне мало за силу Сибири-2. Вот. Но силы, за силу Сибири, извините. Вот. Но силы Сибири, там, хотя бы вот эта цена, которая там колеблется в диапазоне, не знаю, там, 250 плюс-минус $30-40, вот, она хотя бы окупает те затраты, которые «Газпром» понес на строительство трубы. То есть и на разработку месторождений Кавык-Тычи-Инды, и на строительство трубы. Вот. А цена, которая будет там $50, внутренняя российская цена, она не будет окупать ни того, ни другого. И, в общем, и бюджет ничего не получит заведомо, вот, потому что даже при более высокой цене он ничего не получает. И трубу, ну нет, трубу окупят лет за 250. Да? Ну, вряд ли такой инвестпроект пройдет какие-либо утверждения в «Газпроме» или в банках, которые захотят кредитовать. Вот. Поэтому, да, эта история очень понятная, прозрачная, и мы подробно о ней говорили 2 месяца назад. Я рад, что Wall Street Journal поддержал нашу точку зрения.
1: Значит, проект не состоится?
0: Ну, я думаю, что проект не состоится. Потому что с точки зрения «Газпрома» как компании, ну, этот проект там принесет дополнительную долговую нагрузку, потому что нужно будет взять долг несколько миллиардов долларов, ну, десятков миллиардов рублей, чтобы построить трубу, а доходов не будет. Да, то есть вот расходы на обслуживание кредита, их нужно будет распределить равномерно по всей остальной российской экономике. Ну, я не думаю, что такой проект, он получит поддержку в каком-либо министерстве.
1: Угу. Еще одна китайская новость. Пишут, что ВВП Китая замедлился до минимума с 2022 года. Это с чем связано?
0: Ну, связано с тем, что у Китая есть свои проблемы в экономике. И, в принципе, ну, если смотреть на более долгосрочный тренд, там, не на 4 года с 2022 года, а, например, посмотреть с 2000 года, то видно, что темпы роста китайской экономики, они так затухают. И с уровня около 10% в начале 2000-х годов они сейчас опустились в диапазон между 4 и 5% годовых. Но просто, как сказать, когда у вас база для роста маленькая, когда китайская экономика была маленькая по масштабу, расти было легко. Да, когда китайская экономика стала размером там, $17 триллионов, вот каждый процент он дается очень тяжело, потому что, ну, китайская экономика, она специализируется на экспорте, ну а как мировая экономика не в состоянии больше потребить. Да, есть некие пределы даже для экспортной модели. Ну, вот, не говоря уже о том, что у Китая есть свои проблемы, и связанные с рынком недвижимости, и там, с обесценением сбережений населения. Вот, там, наезд китайской компартии на технологические сектора. Вот, поэтому, ну, с одной стороны, это естественный процесс, потому что, ну, если мы посмотрим на не знаю, там, на ту же самую американскую экономику, да, то чем больше она, или там европейская, чем больше она становится, тем медленно она растет. Ну, поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну, просто делать какие-то долгосрочные выводы по данным одного квартала, что в первом квартале оказались самые низкие темпы роста, ничего не значит, да, ну, то, что во втором квартале они могут вдруг резко вырасти, да, или в третьем квартале резко вырасти. Поэтому смотреть надо более длинный ряд и понимать, что это естественный процесс, который необратим, неотвратим, и Китаю с этим придется смириться.
1: Ну вот вопрос, а насколько это проблема? Ну, условно, экономика разгонялась, росла, потом она движется на какой-то вот уже имеющейся скорости, плюс-минус, наверное, в этом нет ничего страшного.
0: Но проблема для кого?
1: Ну, для Китая, для китайских граждан, для китайского бизнеса. Ну, Россия-то здесь чего?
0: Ну как, для России как раз это проблема, потому что Россия поставщик сырья для Китая. И чем медленнее растет китайская экономика, тем медленнее растет, как, тем медленнее прирастает спрос на российское сырье. Да, ведь, ну, если считать, что вот Россия, предположим, поставляет в Китай там, 10% всего сырья, которое Китай потребляет, да, то если китайская экономика растет на 10%, то экспорт сырья в Россию растет на 10%. А если она растет на 4%, то и российский экспорт растет на 4%.
1: Поэтому так для России... Так не падает же экономика.
0: Китайская?
1: Да.
0: Ну, китайская не падает. А почему уже она должна падать? Ну, Китай пока не воюет.
1: Замедляется немножко рост.
0: Вот. А для китайской компартии это проблема. Для китайской компартии это проблема, потому что замедление темпов роста означает замедление роста благосостояния китайских граждан. Да, а Китай, особенно вот в концепции Си Цзиньпина, ну, это концепция всеобщего благоденствия и выравнивания уровня жизни богатых и бедных. И, конечно, для него снижение темпов роста китайской экономики – это снижение тех возможностей, которые можно использовать для повышения уровня жизни тех, кто бедный. Да, и это его, в общем, как сказать, для него это негативный результат с точки зрения оценки его деятельности как политика. Вот. Но китайские граждане пока не бунтуют, они пока на это как-то вот спокойно к этому относятся. И из-за того, что экономика растет не 5%, а 4,5%, в Китае еще никто не бунтовал.
2: Нью-Йорк слушает. Слушай, радио. Дэвид Зон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
5: новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент транспорта Нью-Йорка начал установку специальных тематических дорожных знаков «Не блокируйте перекресток», стилизованных под футбольную разметку. Акция приурочена к проведению матчей чемпионата мира в регионе Нью-Йорк-Нью-Джерси. Новые знаки призывают водителей сохранять перекрестки свободными в условиях повышенного трафика. Сегодня в 5 борах города проходит более 100 бесплатных публичных трансляций футбольных матчей. В Сенате представлен скорректированный законопроект о санкциях, поддержанный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом. Документ предлагает отказаться от идеи введения всеобщего 500% тарифа на любые российские энергоносители. Вместо этого сенаторы предлагают ввести точечные пошлины в размере до 100% на поставки нефти и газа, ориентированные исключительно на топ-5 крупнейших мировых покупателей российского ископаемого топлива. Историческое всеобъемлющее экономическое торговое соглашение между Нью-Дели и Лондоном официально вступило в силу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это событие поворотным моментом для обеих экономик. Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял уточнил, что договор предоставляет индийским экспортерам беспошлинный доступ на британский рынок для 99% категорий товаров, что фактически охватывает почти 100% объема двустороннего торгового оборота.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дэвидсон Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио.

0: Хорошо, о блоге граждан, но блоге граждан российских. Путин на встрече с главой Якутии поддержал снижение ключевой ставки, сказал, что это должно быть и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Но при этом Эльвира Набиуллина, кажется, не в восторге от подобных идей. Она, во всяком случае, до этого говорила, что вот эти вот все идеи с понижением – это эксперименты над страной, и нужно поддержание быть с такими инициативами. Заявление Путина и его поддержка снижения ключевой ставки скажутся на решениях Центробанка? Кажется, у них следующее заседание 24 июля.
1: Ну, я вообще не услышал в заявлении Путина решение о снижении ставки. Мне сказали, что он прогноз. Он сказал, что вот когда макроэкономические показатели достигнут нужных параметров, вот тогда ставка будет снижаться. Ну, так и Набиуллина то же самое говорит. Да, я не вижу никаких разногласий между Набиуллиной и Путиным. Да, просто когда Набиуллина говорит, она то же самое говорит только в течение 10 минут, используя всякие наукообразные термины, да, и доказывая, что вот снижение инфляции, снижение инфляционных ожиданий, там, изменение поведения населения, рост инвестиционной активности, там, еще там, перегрев, охлаждение, потенциал. Ну, еще она всего-всего наговорит, но смысл тот же самый. Если инфляция будет снижаться, то и ставка будет снижаться. Да, если безработица будет расти, то ставка будет снижаться чуть-чуть быстрее. Но поскольку Центральный банк считает, что безработица не растет, он там на частичную безработицу не обращает внимания, ну, в общем, ставка же идет вниз, идет. Правда, вот они там в предыдущем заседании тоже ее снизили, они же не поднимали, ее не повышали. Вот, поэтому Путин ничего не обещал, Путин ничего не поддерживал. Он сказал, что 2×2=4. Ну, вот знаете, как если вы откроете учебник по макроэкономике, то там так и написано. Будет снижаться инфляция, которая является макроэкономическим параметром. Ну, значит, Центральный банк должен снижать свою ставку. Ну, если она была перед этим повышена. Ну, то есть, вот Владимир Владимирович прочитал учебник и процитировал достаточно адекватно.
0: Наш взгляд, еще на 25 понизит?
1: Ну, опять, если смотреть на логику Центрального банка, то да. Потому что определенности из бюджета, как сейчас, если мы вернемся к предыдущему решению ЦБ, аргумент, почему нужно замедлить снижение ставки, это потому, что с бюджетом полная неразбериха и полная неясность. То есть, что бюджет слишком мягкий, расходы бюджета точно совершенно будут превышать ранее установленные параметры, и причем бюджета не только этого года, но и бюджета следующего года. Вот что сказал Центральный банк. Собственно говоря, про бюджет никакой ясности не наступило. Хотя данные об исполнении бюджета в июне, они такие хорошие, что там за один месяц у бюджета федерального даже профицит маленький образовался, там 133 миллиарда рублей. Это 133, ну, в общем, как 300 миллиардов даже, по-моему, рублей. Вот, ну, в принципе, погода это не изменила, потому что все равно никто не понимает, какими все-таки будут расходы бюджета. Ну, вот если предположить, что там доходы бюджета будут такими, как в течение, ну, запланировано в законе, а там в декабре расходы будут в полтора раза выше, чем во все остальные месяцы, ну, то получается, что дефицит бюджета вот на те самые 2 триллиона, на которые он сегодня превышает годовой предел, они так и останутся, да, ну, хорошо, вот но как-то для того, чтобы увеличить расходы в декабре, этих денег не хватает, то есть нужно еще больше их наращивать. И вот у Центрального банка нет никакой ясности, поэтому там на более агрессивные шаги, там, типа 50 базисных пунктов, не говоря же о 100, Центральный банк не пойдет. Ну и кроме того, все-таки бензиновый кризис и рост там розничных цен, ну, рост инфляции в июне месяце, о котором Росстат сказал, он, конечно, тоже как-то настроение не добавляет. Я думаю, что про бензиновый кризис нам скажут, что это разовый фактор, что, конечно, цены на бензин, они транслируются на всю экономику, да, ну, то есть, что там медленный цен рост будет во всей экономике, но это будет медленно, это будет постепенно, и вообще правительство принимает все необходимые решения, а мудрый Владимир Владимирович поддержал строительство мини-НПЗ, поэтому, граждане, не волнуйтесь, типа на инфляцию, ну, да, мы за ней будем следить, но, в общем, с бюджетом все равно никакой ясности нет. Ну, то есть, по большому счету, ничего всерьез с прошлого заседания не изменилось. Ну, поэтому, наверное, и решение будет такое же, как на прошлом заседании. Ну, это вот такая моя реконструкция позиции Центрального банка. Да? Либо они узнают что-то новое. Да? Может, если узнают, нам расскажут обязательно.
0: Тут у «Ведомостей» интересное было. Написали со ссылкой на представителя Банка России, что примерно 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. Что имеется в виду? Ну, типа, наполовину можно объяснить, наполовину нельзя объяснить, как с динозавром?
1: Ну, я читал, что называется, оригинал этого заявления, да, это один из сотрудников Центрального банка, там советник, выступал в Петербурге на финансовом конгрессе, ну, так, в кулуарах даже больше, скорее, говорил, и он действительно сказал примерно это. Как всегда, как несчастно с вами бывает, да, вопрос в определении, что такое фундаментальные факторы. Фундаментальные факторы – это, не знаю, там, уровень процентной ставки, состояние платежного баланса, это первое, да, о чем нужно говорить, и уровень инфляции. Второе, о чем нужно говорить, что когда вот такие заявления делаются, или там увязка курса валюты с фундаментальными факторами, то нельзя смотреть там, на то, что происходит там, в течение недели, или даже в течение месяца, или даже в течение полугода. Да, все-таки нужно смотреть на более длинный ряд, а желательно на несколько лет, и тогда вы будете понимать, что происходит, соответствует, не соответствует фундаментальными факторами. Ну и последнее, на что нужно обратить внимание, что с точки зрения там, экономической теории, война, последствия войны или политические решения, связанные с войной, это точно совершенно не фундаментальный фактор. Да, это фактор внешний для валютного рынка. И если там российские власти закрыли отток капитала из России, ну, вот можно, конечно, считать, что это фундаментальный фактор, но его же никто не в состоянии там ни оценить, ни предсказать. Да, поэтому, ну, это некая констатация того, что, ребята, знаете, что то, что происходит на валютном рынке и нам в Центральном банке, самим не до конца понятно. Вот переводим на русский язык. Поэтому все попытки, все ваши попытки объяснить, как это, поверить алгебре и гармонию, они обречены на неудачу. Вот, ну, не получится у вас это сделать, поэтому, как говорится, терпите, терпите и живите с тем курсом рубля, который будет бить каждый день, и не ищите ему объяснений.
0: Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, ничего, непонятно, очень интересно.
1: Просто ну, мы сами не знаем, да, не то, что вы не знаете, мы не знаем.
0: Про Соединенные Штаты. Во-первых, возобновление военных действий. Американская армия наносит удары по иранским объектам. Иран заявляет, что наносит удары по американским объектам. В общем-то, кажется, больше никакого прекращения огня не существует, переговоров нет, и Ормузский пролив снова заблокирован. Ну, во всяком случае, документ, который предусматривал разблокировку Ормузского пролива, вроде как больше не существует. Как это скажется на мировой топливной ситуации, не только же России страдать.
1: Ну, понятно, что хорошо это не скажется. И, собственно, первая реакция мировых рынков, она уже есть, но она не такая катастрофическая, как вот вы сейчас нас, знаете, вот если вас послушать, если представить, что все это правда, да, то, в общем, цены на нефть должны куда-то были взлететь с $70 до 100. Но если Армузский пролив закрыт, и это серьезно, надолго, и никаких переговоров не будет, и США с Ираном продолжат обмениваться ударами, ну, что, туши свет, и самое, потухла свечка, вот мы и в потемках. Соответственно, ну, так не получится. Так не получится, да, потому что цены на мировом рынке выросли на $10, там, $70 до $80. Но это говорит о том, что, да, ситуация немножечко хуже, но, в принципе, мы все считаем, что как побуянят и разойдутся. Да, и что опять сядут за стол переговоров, потому что и та, и другая сторона понимают, что некое политическое соглашение придется достигать. Ну, потому что мы обсуждали это много раз, и можем повторить, да, что для того, чтобы там, сменить режим в Иране, для того, чтобы там, или действующее политическое руководство Ирана признало свое поражение, Соединенным Штатам без сухопутной операции не обойтись. Вот. Ну и хотя президент Трамп, он проинформировал Конгресс о том, что война с Ираном снова началась, как одна закончилась, это уже там вторая иранская, или там третья иранская война за последний год, да, вот там как была вторая пуническая война, здесь третья иранская война, вот, Трампа. Ну, в общем, он же как, ну, свое слово да, как дал, так и взял, да, сегодня война началась, завтра она закончится. Он вчера, там, позавчера ввел 20% сбор за прохождение Ормузского пролива, на следующий день он его отменил. Ну, поэтому, вот, ну, как рынки не верят в то, что это всерьез.
0: Про сбор он же написал, что решил заменить сбор на торговые и инвестиционные сделки, которые страны Персидского залива должны заключить с Соединенными Штатами. Это как вообще?
1: Ну, в свое время там страны Персидского залива пообещали Дональду Трампу инвестиционных сделок на 2 триллиона долларов. Ну, знаете, когда они пообещали на 2 триллиона, можно и на 2,5 пообещать. Или на 2 триллиона 200 миллиардов, правда? Ну, в общем, как это? Вряд ли к этим обещаниям нужно относиться всерьез. Тем более, что там Дональду Трампу до окончания президентского срока осталось 2,5 года. Там при всем желании столько денег в американскую экономику вложить невозможно. Вот, ну, поэтому, как сказать, обещать, это же не значит, что выполнить свое обещание, правда?
0: Но Трамп разве устроит просто обещания? Разве там не заключаются какие-то договоры или что? Или он просто такой, ну, я отменяю вот эту пошлину за проход, а взамен дружите со мной, любите меня, скажите, какой я хороший.
1: Ну, пошлина за проход означает, что цена нефти, которая выходит через Армузский пролив, вырастает на 20%. Да, ну, то есть, вот там с нынешних там, $80, она вырастает до 96. И понятно, что если цена нефти, которая через Армузский пролив, а это 20% всего мирового производства нефти, или примерно 40% мировой торговли, ну, понятно, что все остальные цены на нефть начнут расти, и, соответственно, цены на бензин в Америке тоже. А цены на бензин, это у Трампа, так же, как у Путина, это, в общем, один из таких больных моментов, за которыми он следит. Поэтому ему нужно было найти выход из этой ситуации. Мы быстро, видимо, объяснили, что сам замысел собирать деньги, что что нехорошо, что Иран собирает деньги за Армузский пролив, это правда. И было бы лучше, если бы мы собирали мы, но дороговато будет. Дороговато будет. То есть соберем мы копейки, а американская экономика пострадает на 3 рубля или на 3 доллара. Да? Поэтому давай мы от этой идеи откажемся. Ну, соответственно, он и решил отказаться. Да, и насчет того, что там есть обещания, есть выполнение, ну, смотрите, ведь та же самая Япония одной из первых подписала с Трампом некое такое инвестиционное соглашение в обмен на снижение тарифов. Это произошло больше года назад. И вот завод Toyota только там, вот, там недели две назад подписал соглашение о строительстве завода. Да, это первое соглашение вообще о тех инвестициях, о которых Трамп договорился. Да, и это только соглашение об инвестициях. То есть еще до самих инвестиций еще ждать и ждать. Ну, то есть примерно там чуть быстрее, конечно, чем со строительством нефтеперерабатывающего завода в России, потому что, ну, как минимум с нефтью там не надо ни с кем договариваться. Ну, в общем, тоже дело не шибко быстрое. Вот, поэтому, ну, конечно, там Трамп, как Дональд Трамп как президент не доживет до того момента, даже если страны Персидского залива захотят все эти 2 триллиона с хвостиком вложить в американскую экономику, ну, видимо, хвостик, или там большой хвостик, или основная сумма этих 2 триллионов будут вкладываться уже при другом президенте.
0: А что насчет адских санкций о наследстве Линдси Грэма? Что там за кошмар для России?
1: Ну, послушайте, там кошмар для России в исполнении Линдси Грэма, как говорится, покойник либо хорошо, либо никак. Он хороший, интересный, важный политик в Америке, помимо того, что он был за все хорошее против всего плохого, но он был таким важным элементом достижения соглашений не только между республиканцами и демократами в Сенате, но и внутри различных группировок республиканской партии. Да, это вот был такой, что называется, дилмейкер, да, или человек, который умел сводить позиции разных сторон, умел убеждать их договариваться. То есть это такой, ну, действительно, один из системообразующих был игроков в американском Сенате. Поэтому, ну, он ничего плохого не сделал. Другое дело, что его законопроект о санкциях, он изначально предполагал там, до 500% санкций на страны, которые будут покупать российскую нефть. Ну, что 100%, что 500%, в общем, что угодно можно, да, и на самом деле и без этого законопроекта Дональд Трамп может вводить такие санкции, ничто его не останавливает. Но он не вводит, потому что понимает, что по большому счету есть одна страна, да, которая в этом смысле играет, имеет значение, это Китай. Ну, и я не верю, что будь Линдси Грэм жив или уже без него, когда его жена будет сенатором вместо него, да, что Дональд Трамп решится на... Сестра. Сестра, да, наверное. Сестра. Хорошо, я то самое. Да, наверное, сестра все-таки. Вот, я не думаю, что она убедит Дональда Трампа ввести пошлины в 100% или в 500% против Китая. Но это как совсем не вписывается в траекторию взаимоотношений Трампа и Си. Поэтому можно сколько угодно говорить про этот пакет санкций, можно восхвалять Линдси Грэма за то, что он его подготовил, разработал, собрал подписи, там, не знаю, 80 сенаторов в его поддержку. Но реализован он на практике никогда не будет.
0: А зачем вообще тогда этот законопроект?
1: Чтобы показать свою политическую активность. Да, чтобы, ну как, каждому сенатору нужно там, большому количеству членов Палаты представителей, так же, как и там, российским депутатам или членам Совета Федерации, вот им нужно показывать свою работоспособность. Что они не просто сидят, просиживают штаны, да, и нажимают на кнопочки, правильно или неправильно, что они делают что-то хорошее, ну, или для страны, или для всего мирового сообщества. Ну, вот, собственно, такая инициатива. Опять, если вы знаете, что эта инициатива никогда не будет реализована, то вы можете в нее вписывать самые радикальные идеи, да, и получать аплодисменты сторонников хайпа, да, и сторонников этой позиции. Ну, почему нет?
0: Перед тем, как мы закончим, я хочу нашим слушателям рассказать про то, что у нас на dilettant.shop есть книга, уже вам хорошо знакомая, уже много раз прорекламированная, но сейчас вот точно самый-самый последний тираж, самые-самые последние экземпляры. Это книга «Никита Хрущев. Вождь вне системы», написанная и подписанная, кстати, Ниной Хрущевой, прям с автографом, не просто там напечатанная открытка, а ее подпись для наших слушателей, для наших зрителей. Это книга про Никиту Хрущева как политика, да и как человека тоже. Это и личные воспоминания, и воспоминания людей, которые были рядом с Хрущевым в разные периоды его жизни, и документы, и фотографии. И главное, что это сделано, во-первых, очень качественно с точки зрения исследования, с точки зрения ученого, который изучает чью-то биографию, и очень качественно с точки зрения какой-то человеческой, потому что вырисовывается не просто какой-то вот политик из учебников, а живой человек со своими слабостями, со своими сильными сторонами, с какими-то проблемами, в том числе и связанными с тем, что власть никогда не проходит для человека бесследно. В общем, я эту книгу очень искренне рекомендую. Я туда и много полезного, и много интересного почерпнула. Так что, если хотели ее приобрести, то сейчас, скорее всего, действительно последняя возможность. Мне сказали, что вот точно-точно уже больше ничего допечатывать не собираются. Dilettant.shop, заходите, пожалуйста, покупайте и поддерживайте работу живого гвоздя. Ну и напоследок, я, возможно, упустила какие-то сообщения с предположениями, что же там находится на фоне. Но я увидела только два. Либо Азербайджан, либо Франция-Лион.
1: Франция-Лион.
0: Друзья, вы угадали, вы молодцы. Спасибо большое всем, кто участвовал.
1: С вероятностью 50% наши зрители угадали.
0: Подпишитесь на «Живой гвоздь». Подпишитесь на YouTube и Telegram, подпишитесь на Сергея Алексашенко. Ссылка на его YouTube у нас есть в описании. Telegram называется Сергей Алексашенко, тоже очень рекомендую. Ну и поставьте лайк, это тоже важно, приятно и полезно. Сергей Владимирович, спасибо вам большое.
1: Лиз, спасибо большое за беседу и до новых встреч, до свидания.
0: До свидания.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: 120 АМ программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Овезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
4: Такой противный!
5: Такой большой! Он безумец!
1: Сева Каплан.
6: Сева Каплан.
1: Толковище.
7: Ну, здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася еще не привезен из своего отпускного места. Я после недели полной детоксификации от эфира, как радио, так и телевидения, ну, интернет не в счет, чувствую себя как русский богатырь, который очнулся после того, как девица-красавица полила его сначала на поле брани мертвой водой, потом живой, и для этого вороны слетали куда надо. А потом он поднимает голову и говорит: долго же я спал. Но я, в принципе, сегодня вообще практически не спал, потому что мы только приехали из Адирондакс, причем это не так далеко, как думалось, но об этом чуть попозже, а в остальном все как всегда. Начнем с новостей срочного порядка. Вы можете реагировать во всех доступных вариантах или спустя несколько лет после того, как шоу закончилось. Но это я, так сказать, памяти Михаила Михайловича Жванецкого. Он говорил на своих концертах. Если вы что-то не поняли, подумайте. Через два дня, наверное, дойдет. Ну, а у нас лайв-чат уже активирован. Приветствую всех, кто приветствовал. И телефон в студии 718-303-9090. И переходим к новостям мирового, так сказать, калибра с несколькими картинками. Уходящий с поста министр обороны Украины Михайло Федоров раскритиковал главного генерала страны Александра Сырского за якобы сопротивление мерам по модернизации армии, которую министр продвигал, а Зеленский назвал кандидата на пост министра обороны, нового кандидата, это Евгений Хмара. Он у вас справа в серединке. Федоров вообще, конечно, это порождение войны, потому что в 35 лет министрами обороны становится только не в мирное время, и он был технически очень продвинут, и, в общем, ему отдают должное, особенно дилетанты, за, так сказать, перекос войны в сторону Украины из-за технологий и дронов – это его заслуга. Но Хмара тоже по этой части не дурак. В результате российской ракетной атаки на Одессу – это та, что на Черном море. Вчера вечером погибло 2 человека, 8 пострадали. Среди пострадавших есть дети. Россия импортировала из Беларуси рекордный за всю историю объем бензина в период с 1 по 25 июня. Он оказался почти в 2,5 раза больше, чем объем поставок за весь май. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. Федеральное правительство ужесточает контроль над компаниями, которые поставляют кетамин для потребления дома. Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким местам в Иране,

0: пытаясь перекрыть пути снабжения в портовый город и военно-морскую базу в Ормузском проливе, который Иран использует для атак на корабли и для демонстрации силы. Президент Трамп заявил, что избирательная система Соединенных Штатов была скомпрометирована, усилив усилия по посеву сомнения относительно его поражения в 2020 году и усилия также по насаждению скептицизма по поводу промежуточных выборов. То есть он, на мой взгляд, зря это сделал, исходя, так сказать, если бы я был его имиджмейкером, потому что на фоне войны он сейчас стал токсичен. У Трампа это бывает, он иногда становится токсичен, но он этого не осознает и поменяться, так сказать, не может в своих проявлениях. Это раз. А два, это он фактически тем самым, ну, показал, что очко-то дрогнуло, что республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе. Главный чиновник по налоговой политике Министерства финансов был вынужден уйти с должности после того, как предупредил, что Белый дом рискует нарушить федеральный закон, запрещающий участие высокопоставленных чиновников в аудитах налогового управления. Измельченный айсберг-салат, поставляемый Taylor Farms рестораном Taco Bell, связан с паразитической вспышкой, которая заразила тысячи людей. Это последствия, главное, это понос. Ничего, что я не сказал, диарея. То же самое, но понос – это красивое, точное русское слово. FDA одобрила таблетку компании Merck, предназначенную для снижения уровня холестерина, о чем подробнее позже, потому что каждый десятый американец должен знать это. CFTC расследует ставки на рынок прогнозов, якобы сделанные оператором телесуфлера Белого дома на выступление Трампа, которые принесли прибыль более 100 тысяч долларов. То есть чувак тексты выводил, поэтому знал заранее, что скажет Трамп, и поэтому мог играть на рынке прогнозов. Это все, что касается новостей Worldwide. Теперь Business and Finance. Chevron намерен подписать предварительные сделки по инвестициям в два иракских, именно иракских, нефтяных месторождения и присоединиться к инвесторам, изучающим строительство трубопровода для соединения нефтяного участка Ирака с сирийским побережьем. Netflix заявил, что ожидает замедления прироста доходов и прибыли в третьем квартале, что усиливает опасения инвесторов по поводу пика роста компании. Uber согласился купить Delivery Hero. Это сделка, которая оценивает немецкую компанию в 14,8 миллиарда долларов, и она объединит две крупнейшие платформы доставки еды в мире. Основные американские фондовые индексы продлили недавний период волатильности, мягко говоря. Промышленные индексы S&P 500, NASDAQ и Dow снизились на 0,5% и 0,2% соответственно. United Health Group, да, та самая, чей CEO был убит отважным Луиджи Маджионе, сообщила о результатах, значительно превышающих ожидания аналитиков, и повысила прогноз прибыли на год. То есть получается, что зря убивал. Евросоюз предоставил Alphabet Google право привязывать инструкции для открытия их операционной системы Android и поисковых данных для сервисов, которые конкурируют с инструментами Евросоюза. То есть Евросоюз впустил фактически козла в свой огород. CoQ Management возглавляет инвестиции в 3 миллиарда долларов в Databricks, оценивая поставщика программного обеспечения, а Databricks именно он, для аналитики данных, ну, получается, что в 180... 8 миллиардов долларов. Что-то много. Может быть, что это опечатка. Я взял эту цифру Wall Street Journal. Наверное, 88, думаю. Eli Lilly заключила сделку по приобретению Atai Beckley, ориентированной на психическое здоровье, за первоначально запрошенную сумму в 2,8 миллиарда, продолжая недавнюю серию закупок фармапроизводителей. С бизнесом и финансами все. Теперь по поводу качества воздуха. Миллион американцев на этой неделе находятся под предупреждением о качестве воздуха, поскольку более 800 лесных пожаров продолжают бушевать по всей Канаде. Лесные пожары не вызваны одной причиной и могут усугубляться сезонными усилиями, включая засуху и теплую погоду. Некоторые были из пожаров вызваны молнией, которая может поражать труднодоступные участки канадских лесов, и она ответственна за большую часть общей площади сожженных в Канаде, то есть молния. Когда мелкие частицы попадают в атмосферу, пожаров, они могут дрейфовать. Дрейфуют они практически всегда на юг. Так что Чикаго, Детройт и Нью-Йорк вчера вошли в пятерку худших городов по качеству воздуха. При этом чиновники Нью-Йорка работают над распространением масок KN95, то есть это медицинская маска, среди пассажиров общественного транспорта. В районах с плохим качеством воздуха рекомендуется оставаться дома и по возможности использовать систему фильтрации. И вот этот самый качество воздуха, если в телефоне посмотрите, если увидите что-то больше 110, то для групп населения, у которых есть проблемы с дыханием, вообще это считается нездорово. Кстати, по этому поводу мы с женой и дочкой были в Адирондакских горах, которые уже трудно назвать заповедником, хотя это было десятки лет именно так. И я практически новости так одним глазом смотрел. Но каждое утро, когда уходил бегать, я думаю, ну что ж так трудно дышать? И что ж так небо какое-то не того? А ну ни с кем не общались, естественно. Поэтому, когда наконец посмотрели, мама мия, там в Бостоне вчера вечером было 250 с чем-то, 110 это уже плохо. Когда подъезжали здесь, ну, конечно, солнце еще не взошло, но моста Вашингтона все равно не видно. Ну и Нью-Йорк, как Лондон практически всегда. Кстати, интересно было бы посмотреть статистику выживаемости жителей Лондона, потому что в далеком прошлом, когда они топили печи в своих домах, топили же деревом, и там все, выхлоп весь этот шел в воздух, а там вечная эта самая влажность и туман, и легочных заболеваний должно было быть очень даже немало.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс-Ассист. 1-888-710-0303.
0: Я не понимаю.
1: Любой госпиталь по вашему выбору.
0: Сейчас меня отмолят и объясню. Ау!
2: Зачем?
0: Так, спасибо. А это дрогнула рука, небось. Идем дальше. Одиссея. Сегодня премьера, адаптация эпической поэмы Гомера. Кстати, кто не читал, очень рекомендую. И Илиаду тоже. Я сподобился, хотя, конечно, для этого надо было поступить на журфак МГУ, потому что слишком толстые книжки в наше время. Но кто их читает, правда? Так вот, это адаптация руки Кристофера Нолана, выдающегося режиссера нашего времени. Адаптация обошлась в 250 миллионов долларов. Она выходит сегодня в кинотеатрах. Это глобальный дебют, который прогнозирует, что более 200 миллионов человек посмотрит за один день. Фильм стал первым полнометражным, полностью снятым на камеры IMAX. Но в Соединенных Штатах только в 25 кинотеатрах есть оборудование для показа этого кино, как оно задумано. Так что там, конечно, будет аншлаг сегодня. Этот фильм стал первым релизом Нолана с тех пор, как «Оппенгеймер» получил все награды «Оскар». В этой интерпретации древнегреческого эпоса Мэтт Дэймон играет Одиссея, героя опасного путешествия домой в Итаку после Троянской войны. 10 лет шло путешествие, между прочим. А в это время Пенелопа ждала его, отбиваясь от агрессивных поклонников. Пенелопа играет Энн Хэтэуэй. А путешествие включает встречи с мифологическими существами, ну, для тех, кто не прочтет никогда, такими как одноглазый циклоп Полифем. 172 минуты идет этот эпос. То есть, прикиньте, если там previews будут в начале, это 3 часа из кинотеатра не выйдешь. А теперь по поводу холестерола. Вчера Управление по контролю за продуктами и лекарствами FDA одобрило ежедневную таблетку, которая помогает снизить уровень холестерина до 60% менее чем за полгода. Результат, который ранее достигался только более дорогостоящими инъекционными препаратами. Ежедневная таблетка, вот эта N-лицетит, блокирует PCSK9. Это белок, который ослабляет способность печени очищать кровь от холестерина, а тот может в это время накапливаться в стенках артерий, образуя бляшки, которые ограничивают кровоток. А дальше хуяк пиздык. N-лицетит предназначен как добавка к статинам. Это широко назначаемые таблетки, которые напрямую воздействуют на холестерин. Эксперты надеются, что N-лицетит, принимаемый за $315 в месяц всего, причем перорально, расширит доступ к ингибиторам PCSK9. А вообще более чем у одного из 10 американцев в возрасте от 20 лет и старше высокий холестерин. Ой, кстати, меня поразило количество толстых в Адирондакском заповеднике. Это что-то. Я даже невольно смотришь, думаешь, ну где же они одежду покупают? Ну неужели вот эти шорты или вот эту рубашку можно найти в каком-то магазине? Ну, там extra large, если ты очень высокий. Но там такие. Причем одну я хотел купить и в ней приехать. Жаль, что не удалось. Очень интересный, супер качество. Рыбный магазин, в который мы попали совершенно случайно. Но это я по ходу так отдельно расскажу потом про поездку. Это того, стоит того, чтобы послушать. И там были майки две на продажу. Вот такого размера. Я сначала, ну мы на скорую руку надо было купить там продукты, мерить было некогда, меня все торопили, а потом оказалось, что этот рыбный магазин работает только 2 дня в неделю, а все остальное время они, очевидно, рыбачат. Так, теперь следующая новость. Это CBS News показал только часть вчерашней речи президента Трампа в прайм-тайм о фальсификации на выборах. Присоединившись к эфиру поздно, CBS, я имею в виду, к эфиру Белого дома, и переключившись обратно на свой обычный, то есть CBS эфир, когда главнокомандующий призвал лишить лицензии каналы ABC и NBC за вообще то, что они не показали его речь. А перед тем, как перейти к речи Трампа, во время обычной трансляции ведущий CBS, Тони его зовут, замечательной фамилией докупил. Вот это вот так раньше говорили, когда еще Суржик не изнасиловал русский язык, говорили «докупить припасов». Или «подкупить» даже лучше, но «подкупить» припасов – это уже, это только профессионалы так говорили, которые вдруг понимали, что не хватает, случай представился, и подкупить. А сейчас подкупить это только чело. Блин, походу. Значит, Тони докупил, объяснил, почему те американские, речь Трампа об украденных американских выборах была ложью, но при этом сказал, есть мнение, что безответственно транслировать такую речь, но она новость, и наша задача освещать новости. Вот это очень трудно усваивается человечеством, потому что, когда, скажем, Адольф Гитлер становится человеком года по версии журнала Time, это не значит, что его превозносят на высоту. Это говорят о степени его влияния и о количестве повторов вслух его имени. Губернатор штата Нью-Джерси Майки Шойл подвергается критике после того, как записи, видеозаписи о статусе флагов в этом Гарден Стейте показали, что они на вершине, несмотря на директиву Белого дома, предписавшую приспустить флаги наполовину по всей стране в память о покойном сенаторе Линдзе Грэмме, республиканце из Южной Каролины. И так должно было продолжаться до вечера субботы, но в Нью-Джерси это не произошло. И последняя новость, просто криминальная история. Сильно разложившееся женское тело, найденное в неглубокой могиле 45 лет назад в Южной Калифорнии, наконец идентифицировано. Это пропавшая тогда 80-летняя мультимиллионерша, убитая своим гораздо более молодым возлюбленным. Телма Жанет Гастон, инвестор в недвижимость из округа Лос-Анджелес, состояние которой оценивалось примерно в 20 миллионов долларов, это было 45 лет назад, была убита 39-летним Лоренсом Рэмзеном, который подделал документы, пытаясь получить ее состояние после ее исчезновения в июне 81 года. В сентябре того года Рэмзен был захвачен полицией в Техасе при попытке пересечь границу с Мексикой. Судья признал Рэмзена виновным в убийстве второй степени, заявив, что он убил Гастон умышленно и с умыслом. В 1983 году это было, но никаких доказательств, вот, что это именно то самое тело, у них не было. И то есть фактически все эти годы тело Гастон не было окончательно опознано. И, наконец, почему-то только сейчас по dental work, то есть по там стоматологии, это лучше отпечатков пальцев, все это выяснилось. Но это никак не отразилось на судьбе убийцы. Рэмзен был тогда еще приговорен к пожизненному. Судья назвал его почему-то некомпетентным негодяем. И несмотря на то, что тело не было опознано окончательно, он отсидел вот эти, он все еще сидит. Кстати, ему сейчас столько же, сколько убиенный им Тельми Жанет Гастон было тогда. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав наш номер телефона во время вот этого вполне легального перерыва на рекламу.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: А звонков у нас нет, зато очень метко отметил Шавкат Исмаилов. Я сейчас продемонстрирую его текст. Он написал: «Сева, вы заметили, что ваша нынешняя поездка совпала с природной катастрофой?» Да, заметил, безусловно. И вы знаете, если эта мистика имеет под собой какую-то реальную основу, то мне кажется, что в ваших интересах оплачивать мой скорбный труд настолько, чтобы мне, проверить меня, так сказать, на жадность и на подкупность, чтобы мне не пришло в голову покидать рабочее место. Потому что каждый раз, когда я уезжаю куда-то, это ж действительно какая-то катастрофа. Из самых больших вот это вот с пожарами в Канаде. Перед этим это последнее было, это Хамас вошел в Израиль. А до того это было Барселона, это было 9-11. В общем, что-то было еще, я сейчас просто никак не вспомню, так сходу. Но у нас звонки, скорее всего, что в основном будут сейчас от парашистов. Но сейчас проверим. Прошу вас, пожалуйста, в эфире. Вот она завопила пураша и дым отечества. Все как обычно. Я снова дома. Теперь о том, что было вчера на бирже, в первую очередь, естественно. Тайвань Semiconductor Manufacturing продемонстрировал 5-й подряд рекордный результат прибыли, но этого недостаточно, чтобы обрадовать инвесторов, и Nasdaq таки упал на 1.5%. При этом SanDisk, Western Digital и Marvell оказались среди крупнейших проигравших. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 4.3%. Результаты SpaceX после IPO отстают от 10 лучших дебютов этого года. Акции ее закрылись на уровне $131.11. Это впервые ниже IPO. А IPO, с IPO у них был 135. Да, Dow сохранился лучше вчера в этом плане, то есть снизившись всего на 0.2%. И этому способствовала ротация из технологической отрасли. Nike прибавил 4.2%, а McDonald's 3.2%. И также продвинулась United Health Group, которая превзошла ожидания аналитиков и повысила прогноз прибыли. Ее акции выросли на 1.2%. После ночной паузы цены на нефть стали более волатильными, поскольку инвесторы переваривают возможность... Секунду. Интересно. Мой микрофон меняет цвет по своей собственной воле, как хочет. Да, нефть Brent, это международный эталон, колеблется в районе $84 за баррель. Экономические данные показали снижение спроса потребителей. Розничные продажи выросли умеренно на 0.2% в июне, что соответствует ожиданиям. И это резкое замедление в сравнении с приростом в 1% в мае. Президент Федеральной резервной системы Лори Логан предупредила, это она в Далласе заседает, что прогресс в достижении цели Федеральной резервной системы по инфляции в 2% по-прежнему недостаточен, что говорит о возможностях несогласия с повышением процентных ставок. Так что зреет сопротивление нашему президенту, который хотел бы, чтобы они понижались бесконечно. Теперь с этим делом все. По поводу вчерашней речи президента. Он выступил в прайм-тайм, заявив, что избирательная система Соединенных Штатов скомпрометирована с целью, так сказать, подтолкнуть Конгресс к принятию законодательства об удостоверении личности избирателя, а Конгресс пока что не хочет. Трамп заявил, что рассекречивает кладезь разведывательных документов, которые, по его мнению, свидетельствуют о попытках китайского правительства вмешаться или повлиять на выборы в Соединенных Штатах 2020 года. И также сообщил, что администрация, то есть его администрация, обнаружила сотни тысяч неграждан, внесенных в списки избирателей штатов. Тут интересно его отношение по части вмешательства иностранных государств. Например, по поводу 2016 года, когда Трамп выиграл, а вмешательство России было в наши выборы, он сказал, что никакого не было. В 2020 году, когда он проиграл, он заявил, что вмешательство было. А заявления президента прозвучали за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных, на которых республиканцы таки рискуют потерять контроль над своим большинством в Конгрессе, в связи с чем Трамп стремится подорвать доверие к избирательной системе. Это как прогноз погоды, тут никакой политизации в оценке. Речь была катастрофически короткой, ну, потому что читал по писанному 25 минут, и во время речи Трамп не предоставил никаких доказательств мошенничества на выборах, не доказал, что в Соединенных Штатах голосовали люди, которые не должны были, и не раскрыл, что результаты выборов были изменены из-за вмешательства извне. Напомню, что наш президент и его союзники проиграли десятки судебных процессов, по-моему, после более 60 в нескольких штатах, оспаривая победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Государственные и федеральные судьи отклоняли дела часто из-за инсинуаций или отсутствия доказательств со стороны обвиняющей стороны, а задокументированные случаи мошенничества на выборах крайне редки. Обзор 2021 года, проведенный Associated Press, выявил менее 475 потенциальных случаев мошенничества с избирателями.

0: Если можно.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio
4: 718-303-8005.
5: Радио шоу. Сегодня
6: за него стоят громадные
7: массы. Не поймешь, что за люди.
8: Толковище.
0: Я не успел даже тезисы набросать этой поездки в Адирондакский заповедник. Но по памяти думаю, что ничего не упущу. Фотографии и видео, кто захочет, может посмотреть на Facebook. Они там в открытом доступе. То есть я их не по френдам пустила, а по паблик. Значит, я только хочу сказать пурашистам, что я их вижу. Вот сейчас вот я тебя отключаю, просто чтобы ты понял. Ринхуш, это ты. Вот, Ринхуш не стало. А фамилия Ринхов, он себе кликуху взял. Но им, в принципе, нужно внимание. Я решил уделить им кое-какое внимание. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Ой, вы очень долго собираетесь. Проехали. Это кто-то из наших, но... Ну, во-первых, Адирондакский заповедник, я побывал там... Один раз лет 35 назад с женой и с маленьким ребенком, еще первым только, мы тогда снимали такой коттедж на берегу прямо Лейк Джордж и заплатили $400 за неделю жизни в этом коттедже. Причем это было... Что-то ужасное, но у нас самих денег не было, ребенок маленький, надо было летом куда-то поехать. Там был покатый пол такой, покрытый, это ковром не назовешь, дерюгой, и так как влажность большая, то поэтому скользко. И мы ходили, падая по этому полу. В общем, кайф, конечно, больше был у нашего ребенка. Сейчас фактически к жилью на берегу озера не подступиться, но в этом особой нужды-то и нет, потому что Airbnb полно. Да, кстати, начну с Airbnb. Мы сняли роскошный дом, ну так, для иностранцев это кажется совсем роскошно, но у нас цены за 5 дней, по-моему, 1200 заплатили, но это двухэтажный дом. Причем комфорт в нем был такой, что у нас дома такого нет. То есть все на своем месте, кухня супермодерная, даже готовить хотелось, барбекю, все полотенца, не знаю, свечки, посуда. Ну, даже чарджеры были для телефонов всех типов. Это первый раз я такое встретил. Ну и... Я посчитал, да, ну, значит, ну, скажем, за 5 дней, ну, предположим, там $1000 тратишь на еду, в ресторан раз в день ты ходишь, вот, и 1000 на проживание, ну, 2500. Если 4 раза в году ездить в подобное место, это получается 10 тысяч. Ну, больше 4 раз невозможно, если ты работаешь. Получается, что ты тратишь $10000 на такого рода роскошные поездки, не владея этим домом. Но дом этот стоит $450000. Это, кстати, не так много. Там акров, наверное, 5. И обязательная подстрижка. Все очень красиво, все очень культурно. Получается, что для того, чтобы потратить те деньги, которые ты потратил бы, купив этот дом, то есть 450 тысяч, нужно 45 лет

Это равноценно 45 годам, когда ты по 4 раза ездишь туда-то. Но тут, получается, ты купил дом, ты должен за него, так сказать, отвечать, ну, там, maintenance и так далее. А ездить в одно и то же место, отдыхать, ну, это же, получается, ограничивать себя. Это как все время кушать одну и ту же картошку с селедкой. Может быть, иногда это вкусно. А единственное, что... Да вот эта дама, она купила этот дом 4 года назад, и мы посмотрели сейчас все в открытом доступе. У нее сдается этот дом всегда. То есть как инвестмент это безусловно стоит. Давайте прикинем, сколько зарабатывает эта дама. Вот эти 5 дней, которые мы ухватили, это были единственные в календаре до зимы, потому что попасть больше было туда никак нельзя. Цены, там, скажем, есть Саратога. Хаус, это такой на берегу Лейк Джордж, 1400 в день. Но если эта дама зарабатывала, ну, скажем так, скромно, $200 в день, все-таки это дом, то если она сдает 250 дней в году, то это получается 50 тысяч долларов в год. То есть... Чтобы окупить расходы, но там же еще есть расходы такие текущие, надо 50, через 50, 9 лет, чтобы прошло. Ну, в общем, может быть, оно того и стоит. Там, кстати, хорошо ходить на лыжах, но в специальные места надо ездить, потому что везде холмы, горами это особо не назовешь. По горам, конечно, можно походить, но только в снегоступах. А если подзамерзнет, а там холодно, то вы будете соскальзывать, если у вас нет при этом палок. Кстати, очень спортивно, и, естественно, воздух помешал. Дышать было трудновато, но мы с женой, особенно жена у меня, просто за ней угнаться довольно сложно. Да, так теперь что еще? Масса народу ко мне обратилась с просьбой, чтобы я рассказал о самых интересных тропах. Я расскажу о способе, который решит эту вашу проблему без необходимости вспоминать об этом, когда вы, скажем, через год захотите поехать и начнете меня спрашивать. Дай нам Бог, такая возможность. Но есть app, то есть application, который называется All Trails. Мне даже неудобно говорить, но многие могут просто не знать. И они дают на неделю бесплатное пользование, а вообще они стоят $35 в год. Это не коммерческое объявление, как вы понимаете, и можно было бы совершенно спокойно купить, если вы ездите куда-то в горы, обходясь без каких-либо путеводителей, без карт на бумаге, которые портятся. All Trails. Замечательно составлено. Причем что делал я? И, например, мы едем куда-то завтракать, и дочка работала вообще, мы завтракаем, потом она садится в кафе и работает. Ну, а мы открываем All Trails и смотрим, что вокруг. По степени трудности есть easy, moderate и hard, то есть трудные. Есть продолжительность, сколько времени туда ехать. То есть расширяешь mileage, скажем, 25 миль – это твой предел. Пишешь hard, получаешь длительность, там, скажем, 20 trails, 20 троп. Смотришь, какая из них порядка 6-7 миль, потому что нам 3 мили – это неинтересно. Что там по поводу, так сказать, украшений, виды, а там везде хорошо, особенно когда выходишь наверх, и везде одинаково, пока идешь по лесу. All Trails – это одно слово. Как All Saints – это два слова, это такая фирма по производству одежды. А здесь All Trails – это одно слово. Ну, там, естественно, алгоритм, который твои вкусовые привычки оценивает. То есть это очень-очень грамотно составлено, и это данность. А теперь я получил, у меня был день рождения, и дочка подарила мне Родео, нам всем, кстати. Ну, естественно, Родео все мы видели, да, по телевизору. Но одно дело по телевизору, другое дело, когда ты сидишь в третьем ряду от
самого манежа. Тоже рекомендую посмотреть на Facebook, я выставил это. Что интересно, ну, естественно, там полный набор. Там и быки большие, на которых нужно верхом продержаться 7 секунд, и бычки, на которых нужно набросить лассо, и просто скачки такие фигурные, слалом на лошади верхом. Это все вы можете и без меня посмотреть. Было забавно многое, потому что, ну, во-первых, там были пожилые ковбои, и девчонки совсем молодые. Я даже не знаю, есть ли у них какие-то ограничения по возрасту, потому что скорость, с которой они скачут на лошадях, стягая их, даже не видно хлыста с такой скоростью. Шпоры у них, естественно, на сапогах. Там все-таки грунт мягкий, и лошади развивают скорость, ну, куда там ягуару с места. Просто фантастика. Там были пожилые ковбои, которые ни разу не набросили лассо. Вот, и каждый раз ведущий, кстати, MC, был очень классный. Это вообще такой family event. Там все были с детьми. Там даже алкоголь не продают. На этом Родео, по крайней мере. И ведущий говорил каждый раз, ну, вот это вот, значит, это Билл, он бывший военно-морской пехотинец, но все начинают сразу, ура, thank you for the service. Вот, но он иногда в свободное время, он, значит, на Родео выступает. Был клоун для развлечения, причем на фоне политизации всего, даже Родео не обошлось без этого. Ну, во-первых, когда заиграли гимн Соединенных Штатов, к моему удивлению, не все поднялись с места. А потом, когда ведущий сказал, что у нас, как в начальных школах всей Америки, мы произносим клятву перед тем, как начнется выступление, потому что там же люди могут пострадать, на самом деле это опасное дело. И не все встали, и не все приложили руку к сердцу, зачитывая эту самую Pledge of Allegiance. Потом клоун Фил сказал, что он собирается баллотироваться в президенты, и у него есть платформа насчет миграции, сказал он. Причем он даже сказал так, I mean migration, not immigration. Но смеха не последовало. Я сначала подумал, может быть, те, кто ходит на Родео, у них нехорошо с чувством юмора, но мы вот, например, пришли на Родео, и у нас все было в этом смысле. Было с собой чувство юмора. А потом он, ведущий его спросил, а ты же клоун, кто ж тебя выберет? И клоун вдруг говорит, ну почему бы нет, у нас же есть клоун, который президент. Раздался звук «Свободу Палестины». То есть я подумал, что сейчас будет, во что это превратится. Там были дети. И с детьми была замечательная штука. Ведущий сказал, клоун сказал, что сейчас на арену выходят все, кому не больше 10. Вот, и они посыпалось. На человек 50 было от маленьких детей, им было предложено снять один туфель и без этого бросить все это в кучу и пробежать дистанцию, потом вернуться назад, найти свой туфель и снова вернуться на исходную позицию. И за это назначался приз. В общем, праздник жизни. Ну, естественно, лотерея тоже по номерам билетов. Это, то есть я к чему, что на это стоит посмотреть, причем только своими глазами. Стоит это совсем недорого. То есть, если вы поедете в Адирондакс, там Родео, по-моему, 3-4 раза в неделю, $23 билет, и там садишься на какое хочешь место. А парковка бесплатная. А, нет, там, как в Метрополитен музее. Если не жалко, дай $3. И последнее. Кстати, 4 минуты осталось, могу принимать звонки на любую тему, но пока у нас одни пурашистики, я сейчас только освобожу линии, телефон студии 718-303-9090. А последнее,
Это Саратога Спрингс. Это интереснейший городок. Я в нем побывал два раза. В Саратога Спрингс в конце 19 века открыли минеральные источники. То есть там из-под земли бьет газированная вода, минеральная. И народ туда поехал. Но тогда, как вы сами понимаете, 1870-е, там с пиаром было очень плохо. Но ключевую фразу пустили, такую фразу, такую простенькую, она лучше любой рекламы. Let's go to Saratoga to take a cure. To take a cure. То есть, давай мы смотаемся в Саратогу подлечиться. И некто, фамилия Путнам, не помню сейчас его имя, он купил там 1000 акров земли, но это федеральная земля была, построил там дом, то есть муниципалитет, построил гостиницу, разбил землю эту на участки, то есть была составлена карта, там главная улица была названа Бродвеем, и он построил кладбище в расчете на то, что там кто-то появится. Первый поселенец приехал в 1870 каком-то пятом году, он почетный, но самое ироничное во всей этой истории, это то, что Путнам, он был девелопер, подрядчик. Он получил травму на стройке, там, в Саратоге, и умер. И в результате он был первым, кто был похоронен на кладбище, которое он и основал. То есть это настолько перекликается где-то с вот этим вот странным совпадением, когда я уезжаю в отпуск, то случаются какие-то неприятности в мире в целом. Вода, бутылка воды в простом кафе без понтов, вот этой, Саратога, минеральная стоит $8. То есть я подумал на секундочку, что я оказался на, не знаю, там, на матче Кубка мира по футболу. Там такие цены. Но если вы не поленитесь, это 5 минут отъехать в сторону, и там есть источники, и там можно набрать сколько хочешь этой воды совершенно бесплатно. И народ очень интересный, не знаю почему, девчонок красивых просто даже неудобно, глаз оторвать нельзя. Ну, в моем возрасте нельзя смотреть на девочек. И в этой стране это уж точно. Мальчиков нет. То есть мальчиков настолько катастрофически нет, что когда видишь девчонку с парнем, то думаешь, Господи, ну как же досталась же этому уроду такая красавица? Потому что имейте это в виду, если у вас дефицит по части красоты в этом плане, выезжайте на дейтинг в Адирондекс. А я на сегодня заканчиваю со своей вахтой. Всем хорошего уикенда. Если у кого-то появились комментарии, вы можете оставить их на этом портале, то есть на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. Но для этого вам придется подписаться. Извините.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на финише, я имею в виду чемпионат мира по футболу, Кубок мира. Осталось провести всего два матча. Завтра матч за третье место, Франция играет с Англией. Я признаюсь, дамы и господа, мне не совсем понятны эти матчи за третье место. В таких турнирах вы либо чемпион, первое место, либо все остальное. Смысл этого матча, собрать еще немножко денежек в казну Всемирной футбольной федерации. Окей, это будет завтра, воскресенье. Вот воскресенье это будет принципиальный матч. Чемпион мира Аргентина играет с чемпионом Европы Испании. Кто победит? Окей, я боюсь, я люблю предсказывать, я полагаю, что победят испанцы. На чем основан мой прогноз? Прежде всего, на блестящей игре Испании в защите. В семи матчах, испанцы пропустили лишь один мяч. Окей, итак, воскресенье, Аргентина-Испания, матч состоится на знаменитом стадионе, особенно для людей, которые живут в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. Это стадион, на котором играют Нью-Йорк Джетс и Нью-Йорк Джайнс, футбольные команды по американскому футболу. А воскресенье этот стадион принимает две лучшие команды в европейском футболе. Несколько слов о бейсболе. Вчера возобновился регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг после небольшого антракта, вызванного матчем всех звезд. Вчера состоялась только одна игра. Филадельфия принимала Нью-Йорк Мэтс. И я должен сказать, что эта игра Мэтс выиграли они. Это моя команда, победили 4-1. Может быть, во второй части чемпионата главных бейсбольных лиг Метрополитенс наконец-таки начнут побеждать. Итак, вчера только одна игра, сегодня 16 матчей. Ну и центральная, конечно, будет серия. Это между Янкис и Лос-Анджелес Доджерс. Лос-Анджелес Доджерс – чемпионы бейсбольных, главных бейсбольных лиг. И если судить по первой половине нынешнего турнира, это и на сегодняшний день лучшая команда. Что будут противоставлять им Янкис, мы увидим. Серия начинается сегодня, завтра и воскресенье. Это в эту жару, и особенно над Нью-Йорком, насколько я понимаю. Эти тучи дыма, которые горят леса в Канаде, и этот канадский дым, пожар от лесов, распространяется на территорию Соединенных Штатов. Ну и несколько слов о хоккее. Вчера Национальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата. Итак, турнир, регулярный чемпионат стартует 29 сентября. Кстати, впервые в сентябре. Обычно регулярный чемпионат начинается в октябре. На этот раз в сентябре, 29 сентября, три матча. Центральный, наверное, матч будет в городе Роли. Это столица Северной Каролины, город, штат, в котором я живу. Чемпионы НХЛ, обладатели Кубка Стэнли, Каролина Херрикейнс, будут встречаться с экс-чемпионами Флорида Пентерс. Также 29 сентября Нью-Йорк Рейнджерс принимают на своей поляне в Мэдисон Сквер Гарден Бостон Брюинс, и Чикаго Блэк Хокс играют дома золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. Чем отличается нынешний чемпионат регулярно от минувшего? Окей, в минувшем чемпионате командам нужно было сыграть по 82 матча, теперь регулярный чемпионат состоит из 84 матчей для каждой команды. Итак, 29 сентября начало, завершится регулярный чемпионат 10 апреля. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Маль. Маль, большое спасибо. С вами, с любителями спорта, я встречусь в воскресенье в 6 часов вечера в традиционной передаче о спорте с Алексеем Орловым. На этом я расстаюсь с вами до воскресенья. И мое пожелание обычно, дамы и господа, продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучшее.
23: Дэвидсон Радио.
24: Мы любим Нью-Йорк.
25: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, конец недели, шаббат шалом. Новостей сегодня относительно не так много, так как ничего особенно не менялось, но есть несколько моментов, которые я просто хотел бы обсудить с вами, повторить. Некоторые, вот тут есть некоторые хорошие моменты. Ну, в общем, вот начну я с того, вот, ну не от нас, я начну все-таки не из наших новостей, а из Японии. В Японии вот приняли закон, который запрещает издеваться или каким-то образом уничтожать или унижать японский флаг. Я считаю, что вот подобный закон нужен в Соединенных Штатах. Понимаете, мы достигли такого уровня антипатриотизма, такого уровня дна в понимании нашего государства, наших властей и так далее, что это уже не вопрос свободы, это уже вопрос элементарного уважения. То есть вы хотите критиковать Трампа сколько угодно, критикуйте его и так далее. Он периодически это заслуживает, как любое другое правительство заслуживает критики. И как еще говорил Джордж Вашингтон, то есть в стране нужна свободная пресса именно специально для того, чтобы правительство нормально функционировало. Поэтому в этом отношении у нас никаких расхождений по поводу критики нет. Но критикой можно заниматься совершенно нормально, без сжигания флага, без топтания его на площадях, без каких-то укурков молодого возраста, понимаете, которые предпочитают палестинские флаги и так далее. За какой-то закон по этому поводу нужен. Какие-то действия по этому поводу нужны. Мы можем обсуждать, как, скажем так, как сурово это должно звучать. Но это должно как-то звучать. Вот это решение Верховного суда, которое было, по-моему, если я не ошибаюсь, от 89 года по поводу флага, надо пересмотреть. Надо пересмотреть. Сжигание флага как акт протеста идет слишком далеко. Почему? Потому что после этого этот флаг начинает сжигаться в угоду каким-то другим флагам. Какому-то другому нарративу, который идет из других стран. Понимаете, вот почему-то в мире это понимается нормально. Ну, вам не особенно дадут сжигать флаг где-нибудь в других странах. В Америке вот этот уровень свободы, и я не против свободы, боже упаси. Я всегда вот, как говорится, себя дергаю по поводу того, что, вот, например, вот приняли решение по поводу зависимости федеральных агентств от президента. Я считаю это решение суда неправильно. Почему? Потому что когда президент и исполнительная власть у нас получает такую свободу и полноту действий, тут нужно рассчитывать не только на то, что вот сегодня Трамп все сделает верно, как вы хотите, а то, что завтра будет какой-то, я не знаю, Обама новый, и сделает все неверно, и он получает дополнительных огромное количество рычагов власти в свои руки. Вы же не отмените закон для него завтра? Не перепишите решение Верховного суда завтра? С другой стороны, вот это вот количество свободы, которое получают, понимаете, у нас, оно ведет к, ну, уже не к свободе, оно уже ведет к какому-то роду, ну, то, что все Америка это состоит из разгильдяев, мы уже, как говорится, то есть это вообще говорить не надо. Но то, что в Америке свобода перерастает во вседозволенность, в какую-то полнейшую анархию регулярно, ну, это же... Не надо ни у кого убеждать, посмотрите на улицы. Я вот все-таки вот озабочу сам себя вот тем, чтобы написать какую-то программу. Что нужно делать в городах? Я уже здесь как бы озвучивал программу, что бы неплохо было бы делать по Соединенным Штатам. Должна быть какая-то доктрина развития. Это вполне по силам Соединенным Штатам. Есть доктрина развития, например, доктрина развития энергетики. Я говорил, что нужно... Допустим, провозгласить, что мы построим 100, допустим, ну, я взял с потолка цифру 100, но неважно. 100 ядерных реакторов к 50-му году. Нам они что, не нужны? Еще как нужны. цена на электроэнергию растет. Почему она растет? Там все время заявляют, что вот зеленая энергетика, то третье, десятое. Я не против зеленой энергетики. Я, в отличие от многих, совершенно не начинаю фыркать по поводу там, всех этих ветряков или энергии солнца и так далее. Но это должно быть параллельно всему остальному, пока оно себя категорически на 100% не оправдает. Я не хочу зависеть, что сегодня ветер есть, окей, у меня горит свет. Завтра ветра нет, все, извини, дорогой, посиди без света, пусть холодильник тоже отключится. Кондиционер не работает и так далее. Я не хочу вот этой ситуации. Знаете, у нас вот получается так, что энергия у нас растет прежде всего в синих штатах, где различные вот эти вот дебилы от политики сокращают возможность каких-то других получений энергии, сокращают, убивают, не строят, не мейтенанс не делают, что угодно. Вот в Америке, в Нью-Джерси, например, снесли атомную электростанцию, которая была. Ее снесли, там был один реактор, может быть, он был старый. Окей. По-нормальному нужно было бы построить новый. И не один, а несколько. В Нью-Джерси на сегодняшний день электричество растет в цене. Это что-то делает наш губернатор, демократка. Она собирает большую комиссию, или что можно сделать? Что можно сделать? Строить новые источники энергии. Ну, в общем, возвращаясь к флагу. В Америке нужно больше дисциплины. Нужно больше организованности. Нужно много-много-много больше качества. Мы хотим все время, понимаете, наша жизнь стала слишком быстрой для качества. Нам нужно сделать какой-то, знаете, кондуктор, сделать остановку. Нажать на тормоза. Потому что ничего быстрое качественным быть не может. Либо быстро, либо качество. Ну, может быть, что-то можно делать быстро, но, видимо, качественные вещи делать быстро нельзя. И вот, в частности, нашу жизнь нужно, я считаю, все-таки поворачивать в качественную сторону. От того, что мы имеем сегодня сейчас. Второе, что я хочу обсудить, значит, вышли такие, знаете, ну, такие полу... я даже не знаю, как это назвать, но, в общем, насмешливые статьи в американской прессе, которые говорят, что, типа, вот Китай, он более на сегодняшний день привлекателен, чем США. Ну, это, значит, ну, камон, в чем он более привлекателен? В смысле инвестиций, ну, допустим... Я могу с этим даже в чем-то согласиться, но, скорее всего, я оспорю это. Китай никогда не может сравниться с Соединенными Штатами по простейшей причине. Может быть, они могут обойти Соединенные Штаты по валовому национальному продукту, или то, что GDP называется. Это они могут сделать. Да, почему? Слушайте, ну у них в Китае 1,5 миллиарда населения. Если 1,5 миллиарда населения участвует в экономике, то, разумеется, у вас экономика больше, чем когда у вас население 340, там 350 миллионов. То есть тут никаких чудес нету, и если это произойдет, это не есть что-то колоссально аховое. Почему? Потому что Китай имел высшее в мире GDP до 1890 года. Китай. То есть его Америка обошла, ну вот примерно, вот получается где-то 136 лет назад. Почему? Потому что в Америке начали резко развивать огромное количество фабрик, которые пользовались конвейерами и так далее и тому подобное. И выход промышленный был колоссальный. У нас этот выход, в принципе, не особенно сократился. Проблема просто в том, что сейчас не нужно такое количество вот этих изделий, не нужно такое количество стали, не нужно такое количество чугуна. И так далее. Вот в чем дело, понимаете? Вот это вот изменилось. Но И вот, например, вот те, кто говорят про Китай. Вот вчера или позавчера прошла такая новость, ее мало кто заметил, то, что в Гонконге громят книжные магазины. Ну так, вроде, понимаете, ну что там, громят, ну, наверное, кому-то не нужно. Не, а на самом деле это цензура. То есть они ищут запрещенные книги, запрещенную литературу. И вот начинаешь думать, понимаете, что вот этот Китай, ну да, понимаешь, фабрики гремят, там то, третье, десятое. Но личной свободы там люди не имеют. Индивидуальный человек там ничего не значит, он продолжает оставаться мусором. Вот эту западную систему в этом никто не перебьет. Потому что западная, особенно англосаксонская система, построена на человека, на индивидуальной свободе. Если еще на континенте, в Европе, мы говорим о коллективных каких-то правах, то англосаксонская система, она именно берет тем, что это индивидуализм. Я считаю, что вот этот коллективизм, который вообще существует, он раз за разом доказывает, что он поворачивается против человека. Из самых лучших побуждений, под самыми разными предлогами и соусами. Но коллективизм как таковой поворачивается против человека. Иной раз, да, нужно объединяться в чем-то. Вот, например, был такой художественный фильм, я забыл, к сожалению, название сейчас, когда... А, Black Rain называется, где играет Майкл Дуглас. Это не новый фильм, по-моему, 87-го или 89-го годов. В общем, всем, кто не смотрел, посмотрите. Очень интересный фильм, это детектив. И там действие происходит в Японии. И вот Майкл Дуглас беседует который играет полицейского детектива, беседует с японцем, который такой же полицейский детектив в Японии. И вот они вот сравнивают, что Майкл Дуглас, он типичный такой американский полицейский, такой lone wolf, то есть который действует сам. Он сам должен добиться каких-то результатов. Он сам должен доказать своему начальству, что он что-то делает, что он добьется чего-то. Понимаете, это, в принципе, идет из европейского рыцарства еще. Понимаете, что каждый рыцарь не признавал всех остальных дисциплин. Он бился сам до смерти. И должен был доказать всему миру, что он победит этого дракона. Вот вы посмотрите на иконы, которые вот нарисованы в западной цивилизации Георгий. Святой там Георгий, который побеждает дракона, или Майкл, святой Архангел Михаил, который побеждает дракона, или там тьму какую-то, и так далее. Это вот признак и такой вот своего рода символ рыцарства. Он передался в целый ряд организаций, понимаете? Вот посмотрите фильмы про какие-то вестерны, опять-таки какой-то одинокий ковбой какой-то там, понимаете, Клинт Иствуд, понимаете, борец за правду, понимаете, совершенно случайно оказавшийся в целом ряде событий, просто наблюдавший какую-то там несправедливость и решивший вмешаться во все это. Это типичная такая вот как бы душа или проявление западной индивидуальности. Вот давайте так говорить. Не отряд каких-то рыцарей, понимаете, не отряд каких-то там, я не знаю, бродяг, которые внезапно решили стать хорошим. Нет, один человек, который ведет абсолютно, может быть, и неправедную жизнь, но оказывается лучше, чем все остальные. Вот, кстати говоря, то же самое вот в этом романе Game of Thrones, который я не устану цитировать. Там же очень много философии. Но многие читают, что это просто какая-то фэнтези-бук. На самом деле там очень много философии. И там вот дается вот этот вот знаменитый герой, карлик, который рожден карликом. То есть, ну, он маленького роста, у него вот это вот поражение гипофиза, поэтому, которого зовут Тириан. Он рожден в очень знаменитой, богатой семье, но его все ненавидят, потому что он карлик, что он уродец. При этом он любит выпить. Ну, то есть он не алкоголик, но выпить он любит. Он очень любит женщин, но так как женщины на него, вы же понимаете, с такой внешностью не клюют, он посетитель борделей, где его все как раз, да, любят, потому что он щедро за это платит. При этом он умнейший человек, потому что он все время читает книги. При этом он очень благородный человек, потому что он не обижает слабых, он выступает против врагов, он имеет личную храбрость, несмотря на то, что он такого роста, он берется за боевой топор и идет сражаться. Тогда, когда совершенно его достаточно здоровые родственники ничего делать не хотят. Понимаете, это... И вот там вот есть такая знаменитая фраза, которую тоже я не устану повторять по отношению к целому ряду каких-то вещей, что он очень маленький человек, который отбрасывает большую тень. Я говорил это про Израиль. Израиль очень маленькая страна, которая отбрасывает большую тень на весь регион. Это очень глубокая мысль, на самом деле, господа. И это очень глубокий персонаж, потому что он, еще раз повторяю, сводится к вот этой вот европейско-американской цивилизации и ощущению и собственной индивидуальной ответственности за всех остальных. Вот у нас эта ответственность, понимаете, вот пытаются вот эти все эти новые, новоявленные все эти философы на улицах, они пытаются ее убить. Они пытаются ввести вот именно вот это понятие коллективизма. Коллективные какие-то действия тоже иной раз хороши. Но вот практика показывает, что и в Европе, и в других странах часто коллектив поворачивается против индивидуального человека. Когда коллективу нужно что-то сделать, то индивидуальные права перестают пониматься, признаваться, вообще ощущаться. Особенно мы это видели при Советском Союзе, но это есть и вне Советского Союза. Я повторяю, те законы, которые на сегодняшний день пропускает ЕС, я считаю, что ЕС вообще должно быть разрушено. Как просто зловредное, гнойное образование. То, что я читаю, они проводят вот в ЕС по поводу прослушки телефонных разговоров или что будут читаться ваши письма, или что ограничивается количество времени, что тинейджеры должны быть на социальных сетях. Слушайте, почему вы этим заняты? Может быть, вы займетесь чем-то, ну, серьезно, дайте, как говорится, чтобы тинейджерами занимались их родители, а не какие-то властные структуры. Вот когда ты это видишь, ты понимаешь, что существует никем не избранный орган. Какая-то европейская комиссия, где они что-то там себе решают. Там существуют какие-то никем не созванные бюрократы. И они накладывают решения, понимаете, из самых добрых побуждений. Понимаете, это называется, вот эта философия тоже называется «father knows best». То есть отец знает лучше, чем ты. То есть ты такое неграмотное дитё маленькое, и твой папа всегда знает лучше. Ну, когда это действительно твой папа или мама, то часто действительно, да, получается, что они знают лучше, понимают лучше, у них больше опыта, чем у детей. Есть такой момент. Особенно в переходном возрасте, когда дети начинают бунтовать, понимаете? То есть они часто бунтуют чисто из состояния бунтаря своего возраста, а не из логики какой-то. Родители часто действуют как раз из четкого понимания событий. Но когда это перекладывается на отношения в государстве, это совсем другая вещь. Вы понимаете, это когда государство начинает, грубо говоря, опекать тебя, обкладывать тебя заботами, еще за твой счет при этом. Вы же поймите, все бесплатно делаться не будет. Для твоего же собственного, как бы они говорят, блага, а ты об этом не просишь. Понимаете, человек должен оставаться вот тем иллогичным существом, как оно есть, вместо того, чтобы его заставлять быть все время жить по логике. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Thank you. Дэвидсон радио.
2: Дэвидсон радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем. Вот я как бы повторяю, у меня вот такая философский настрой на все это, в том смысле, что для того, чтобы понимать американскую систему, понимать Америку, понимать Запад вообще как таковой, нужно, в принципе, не просто размышлять, вот что есть общество потребления, есть какая-то колбаса в магазине, есть то, третье, нужно все-таки понять, вот почему отцы-основатели когда-то, вот понимаете, они именно реагировали на какие-то лучшие образцы европейской, да и мировой, кстати говоря, тоже цивилизации. Почему они это предпочли вот именно в своем строительстве. Вот, например, то, что американские штаты на сегодняшний день имеют наибольшую самостоятельность среди практически всех, кроме Швейцарии. Но Швейцария — это конфедерация, а не федерация. Поэтому там центр слабее, чем окраины. Но при федеративном устройстве такую свободу, как имеют американские штаты, не имеет ни одно государство. Почему? Откуда это пошло? Вот есть несколько теорий. Я считаю, что вот эта теория, что это пришло из Голландии, где была очень долгая война с Испанией в свое время за религиозную свободу. Они 84 года, первая вот эта буржуазная революция в мире произошла в Нидерландах. 1566 год, и они воевали 84 года, господа. 84 года они воевали с Испанией. Там не только был герцог Альба и там, я не знаю, еще что-то такое. 84 года. Пока они добились полной независимости от Испании. И вот когда они воевали, там была часть вот этих вот, так их называли тогда, low countries, то есть нижние графства или нижние государства. Нижние, почему? Потому что их заливало водой, они считаются ниже уровня моря. Понимаете? Значит, вот эти вот государства Нидерландов, вот в сегодняшней Бельгии и так далее и тому подобное, они совершенно четко хотели именно свободы от Испании. И поэтому они хотели провозгласить именно какую-то федерацию. Они потом это провозгласили, когда внезапно появилось, вот эти вот Нидерланды получили свободу. Они это фактически внутри Нидерландов провозглашали. Это был первый раз такой эксперимент, что провинции имеют такой вот уровень, как говорится, фактически почти государственной независимости. Они это хотели провозгласить внутри Испании, им не дали. Началась революция, начался бунт, который вот пришел к тому, к чему мы видим, что оно пришло. Причем часть знати Нидерландов, вот в частности принц Эдмонд там был такой, и граф Горн, их казнили публично на площади. Это были герои Испании, герои. Почему? Потому что они были два военных, которые в свое время, буквально несколько лет назад, до этого одержали победу над французами. В пользу Испании они были во главе испанских войск. И вот эти люди высказали свое мнение по поводу того, что нужно снизить накал давления испанского короля в Нидерландах, чтобы дать большую независимость, большую самостоятельность нидерландским провинциям от испанской короны. Именно для того, чтобы провести вот это такое вот федеративное устройство своего рода. Им за это отрубили голову в Брюсселе. После этого, через несколько лет началась вот эта самая Нидерландская революция. И вот оно в виде какого-то вот какой-то проекции в еще большем понимании пришло в Соединенные Штаты, потому что Ну, мы знаем, что, например, город Нью-Йорк, это назывался Новый Амстердам. Это вначале было основано как чисто голландская колония. И голландское именно вот население преобладало и в Нью-Джерси, и в Нью-Йорке, и в Вестчестере, и в Лонг-Айленде. И даже вот в апстейт Нью-Йорке, вот в несколько графств, которые идет вот на север к Колбани, это было чисто голландское население. И эти названия, которые сохранились сейчас, например, графство Нассау, откуда оно идет? Из Голландии. Например, у нас есть какие-то, вот, например, в Берген-каунте есть огромная такая длинная улица, называется Киндеркамак-роуд. Откуда это? Это же не немецкое название. Это мальчишка в коротеньких штанишках. Это на голландском. Они просто очень звучат похоже на немецкий. Различные фермы, различных там каких-то фермеров. Вы все время видите, вот старинные фермы остались там и сохраняются как музеи или как фермы до сегодняшнего дня. И там название всегда идет Вандер что-то. Это же приставка к голландскому имени. То есть вот этот основной город Нью-Йорк, это был фактически центр голландского свободомыслия, гугенотов. Это тоже надо, не надо забывать, чтобы понимать, что голландцы были протестантами. Северная Голландия, Бельгия осталась католической. А Северная Голландия, как тогда вот ее называли, она была протестантской. И мало того, что она была протестантской, туда сбежали французские гугеноты, которые уехали потом в Америку. На 17-й дороге в Берген-каунте стоит знаменитая церковь, называется Парамус Чорч, построена в 1715 году. Это самая старая церковь всего графства. Она очень такая непритязательная с виду. Эту церковь построили французские гугеноты, которые удрали вначале от преследования из Франции в Голландию, а потом уехали в Новый Свет. Почему из Франции? В 1685 году король Людовик XIV отменяет действие Нантского

Они все уехали в Голландию, поэтому Голландия приобрела очень мощное рабочее население, стала одной из самых развитых и промышленных стран в Европе. А потом часть этого населения, ну, из-за желания больших возможностей, уехала в Америку, в частности, в город Нью-Йорк, который мы сегодня знаем. Новый Амстердам. Манхэттен есть улица. Нью-Амстердам, Новый Амстердам. Большая, достаточно авеню. Вот они все уехали. А вот название Гарлем, вы знаете, откуда идет? Это идет от слова, от города Харлем в Голландии. Знаете, первый губернатор Ливингстон, он был голландец. Ну, в общем, короче, у нас тут много чего есть. Осталось от голландцев. Еще голландское население еще фактически преобладало в Tri-State Area где-то до 1960 года. Потом оно начало разбавляться итальянцами, ирландцами, всеми остальными, вот по всему, по нескольким штатам. Но в Нью-Джерси оно сохранялось примерно до 1960 года. Вот голландское, как бы, вот большинство. Ну, сейчас оно разбавлено, конечно, неважно, но это один из костяков американской нации. И именно оттуда пришли вот эти вот все понимания свободы, потому что они за эту свободу, еще раз повторяю, 84 года воевали с супердержавой того времени Испании. Понимаете? Испания тогда владела колоссальными возможностями. Она владела всей Южной Америкой, кроме Бразилии, ну, в общем, от колоссальной Мексики до вот практически вся Латинская Америка, это было владение Испании. Они владели Италией, они владели Испанией, они владели император Священной Римской империи был Карл V, он был при этом король Испании. Они владели Нидерландами, и Северной Италией. Северная Италия и Нидерланды это были самые продуктивные две части во всей Европе. Аж до, по-моему, 19 века. Пока не произошла революция, индустриальная революция в Англии, это где-то вот конец 18-го, начало 19 веков. Такие страны, как Нидерланды и как Северная Италия, такие как Милан, Турин, Венеция и так далее, это были самые большие промышленные хабы, центры всей Европы. Самые не только индустриально развитые, но и самые выгодные. Поэтому Испания владела де-факто самыми. Почему они так сражались за эти Нидерланды? Если бы это была какая-то абсолютно никому не нужная аграрная провинция, они бы не сильно бы, как говорится, бились бы за это. Там были мануфактуры, там были. Вот эти маленькие Нидерланды зарабатывали больше денег, чем вся остальная Испанская империя вместе взятая. Вот в этом, знаете, был момент. И эти люди встали на свою свободу, стали биться за свою свободу. Как дворяне стали биться, так и простой люд стал биться. Это была всеобщая революция. Хотя достаточно ранняя. 16 век мы говорим. То есть намного более основательная буржуазная революция уже была в Англии, но это было через 100 лет. И оттуда тоже пришел вот этот индивидуализм, с которым мы имеем дело. Знаете, что права человека, индивидуума там записаны еще в 1215 году. Вы просто задумайтесь. Вот так, для понимания. Русь покорили монголы, ну, то есть, когда началось монгольское нашествие, это 1238 год, 1237 год. Когда появился Батый на Руси. Падение Киева, если я не ошибаюсь, это 1242 год. Ну, вот примерно, вот 1240-й, 1242-й. Потому что там было два похода Батыя, то есть один за другим буквально. То есть, ну, вот в эти годы. А это мы говорим 1215-й, то есть где-то за 15, за 20 лет до этого. В Англии уже принимают какой-то документ, который фактически говорит о том, что местный принц, король, барон, неважно кто, он не владетель твоих душ. Он государь, но у него есть ограничения. У него должна быть совесть, у него должна быть какая-то четко написанная грамота. Потому что на совесть надо полагаться.

0: Возможно. Четко написанная грамота, а что король может, а что не может. 1215 год. И через какие-то 50 лет в той же Англии, 1265 год, впервые в мире созывается собрание трех сословий, то есть крестьяне с ремесленниками, дворяне, духовенство, для того, чтобы составить первый парламент. И каждый раз подтверждается, человек индивидуальный, конкретный, один, одна персона. Вот, это то, что тот подарок, или вернее, то благо, что дала Англия всему миру. Это никогда не надо забывать. И, может быть, сейчас Англия забывает это, к сожалению. В Англии очень сложные процессы идут, я им очень сочувствую. Потому что я считаю, что Англия — это одна из наиболее интересных, наиболее умных стран, которые существуют в Европе. Но они, конечно же, имеют проблемы. Поэтому, понимаете, увидим. Как оно там дальше будет, увидим. Но, так или иначе, мы получили это от них, мы не должны это потерять. Ну, в общем, что еще я могу рассказать? Из хороших новостей, вот я, как вы знаете, наблюдаю за строительством вот этой Пенсильвания станции в Манхэттене. Это очень важный проект для всех, даже если вы этого пока не понимаете. То есть это, грубо говоря, станция, которая должна нормально связать и делать возможным эту связь с континентом города Нью-Йорка. Когда-то планировалось порядка 8 или даже 12 мостов через Гудзон в Нью-Джерси. На 14-й улице, на 34-й улице, на 42-й, на 47-й, на 56-й, на 59-й. Они планировали мосты. У нас всего есть 2 туннеля автомобильных. И у нас есть один мост. Ну вот, если не считать Тапанзи-бридж, который вот Куомо-мост, который находится совсем уже где-то на обочине, там вот на севере фактически Бронкса. И вот получается так, что город Нью-Йорк, он плохо связан с континентом. Из-за того, что он находится на островах, вот эта система транспорта в городе Нью-Йорке находится на каком-то зачаточном, дурном, ну, смешном даже, скажем так, уровне. У нас на сегодняшний день нет ни единого вида транспорта, который вот вы можете сесть в Нью-Джерси, проехать через Манхэттен, там с выходом, допустим, в Манхэттен, и чтобы поезд шел дальше в куда-нибудь в Квинс или в Бруклин, вы можете выйти там, и потом опять шел на континент с Лонг-Айленда, куда-нибудь в Коннектикуте или в Род-Айленде, чтобы следовать до Бостона. У нас нет ни одной такой возможности, мы должны делать три пересадки для того, чтобы доехать до какого-то пункта назначения в Бруклине. Это должно занимать, весь поезд из Нью-Джерси до Бруклина должен занимать максимум где-то около 15 минут. Вот если провести вот эту прямую линию, туннель, через Манхэттен, ну не совсем прямую, но неважно, провести вот эту линию Нью-Джерси, он доходит до Манхэттена. За сколько поезд доходит до Манхэттена из Нью-Джерси? За 3 минуты. Пэт-трейн, который существует, доходит за 3 минуты. Джерси-Сити, следующая остановка, это Уолл-Стрит-Центр. 3 минуты, господа. За сколько поезд при нормальной скорости из Манхэттена доходит до Бруклина? Ну, еще 3 минуты, 4 минуты. Ну, допустим, возьмем куда-то подальше туда, в Бруклин. Ну, 10 минут. Значит, у нас 13 минут есть, получается, примерно. Сколько нужно, чтобы, если поезд повернет на север, в Квинс, чтобы он дошел до Квинса из Бруклина? По нормальному туннелю, опять-таки. Ну, еще, допустим, 5 минут. Это же подземный поезд, он идет со скоростью там 70-80 миль в час. Ну еще, ну, то есть получается, что весь, это я очень беру, это щедро еще, все эти вот эти остановки. То есть у нас получается где-то максимум с остановками вышли, зашли 30 минут должно быть от. Ну, давайте, допустим, еще в Коннектикут заедем, еще там 5 минут под водой пройти. Значит, у нас должно быть 35, ну, 40 минут максимум от Нью-Джерси, скажем, от Нью-Арка до какого-нибудь Гринвича или какого-нибудь там Нью-Хейвена в Коннектикуте. Все. Это не скоростной поезд, это обычный поезд. Скоростной поезд вообще должен за 10 минут делать, если не останавливаться. Даже меньше. А у нас такого поезда вообще не существует. Одна из причин, почему не существует, потому что когда строили Penn Station, его строили как терминал. То есть поезд приходит к какому-то тупику, там разгружается, выпускает пассажиров, набирает новых пассажиров, там сменяется стрелка, и он идет в обратную сторону. Эта система, то есть она была, есть, будет, но она в целом ряде случаев неэффективна. Почему? Потому что, представляете, поезд пришел, медленно остановился, выпустил пассажиров, собрал новый, сменили эту стрелку, он пошел обратно. Я не знаю, сколько это занимает времени, но это занимает больше времени, чем если бы поезд пришел, выпустил пассажиров, запустил новых и поехал дальше. Вот они сейчас, после того, что я и другие общественные, как говорится, ну, интересующиеся люди кричали об этом последние лет 10, говорили, что надо переделать платформы и переделать линии движения так, чтобы это не был терминал, чтобы из Penn Station поезд шел дальше на Long Island Railroad, насквозь. И вот, о чудо! Причем, когда вы имеете дело с нью-йоркскими девелоперами, которые не имеют ни стыда, ни совести, они начинают, ой, это невозможно переделать, лучше снести два исторических квартала в Нью-Йорке с историческими зданиями и расширить платформы, устроить новые платформы. То есть, а для чего они это делают? Объясняю, им плевать на ваш транзит. Они хотят снести вот эти два блока исторических, два квартала, там две церкви середины 19 века, в частности, как вот просто для интереса, огромное количество бизнесов и так далее. Хотя, конечно, квартал надо помыть, он очень такой грязный. Они хотят это снести и построить несколько стеклянных башен там на этом месте. А под ними будет какая-то там, опять-таки, захудалая станция. Что вы думаете, они о вас заботятся? Нет, конечно. И поэтому они говорят, что мы просто расширим этот терминал. Почему? Потому что они не хотят категорически перестраивать, как сделаны платформы и пути сообщения. Что их нужно делать сквозными, что фактически вокзал надо продлить до следующего вокзала. Соединить их. И это будет намного правильнее, намного более современно, намного более быстро. И вот сейчас, вот чудо, они выходят, вот Гафемес сегодня написал, что Amtrak провел исследование «Слава яйцам». И что они таки да убедили, что если чуть-чуть продлить платформы в длину, сделать больше выходов и входов, то тогда не нужен вообще терминальная стадия в Penn Station, что можно ее тогда продлить, и именно, что именно пропускная способность тогда увеличится до 32 поездов в час. Без сноса вот этих вот дополнительных кварталов в Манхэттене. Понимаете, это мы имеем дело с жуликами. Жуликами, которые потеряли всякий стыд и совесть. Раньше девелоперы строили потрясающие какие-то вещи для общественного блага. А сейчас они только трутся на себя. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
12: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Луна-парк на Кони-Айленде впервые в истории вводит Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки будут действовать с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды. Напитки в акцию не входят. Департамент внутренней безопасности внес изменения в правила визового режима для иностранных студентов, сотрудников СМИ и участников программ культурного обмена. Если раньше визы было проще продлить, то теперь их действие четко ограничено по времени. Виза категории F, а также виза категории J могут действовать не более 4 лет. Срок виз категории I для представителей СМИ теперь составляет 240 дней. В случае с гражданами Китая – 90 дней. Срок вступления изменений через 60 дней. С ними должен ознакомиться Конгресс. Те, кто желает продлить пребывание в Америке, могут либо подать запрос в DHS, либо выехать из страны и вернуться. Аппарат премьер-министра Великобритании опубликовал список новых членов Палаты лордов, предложенный парламентскими партиями и утвержденный королем Чарльзом III. А наибольшее внимание в этом списке из 26 человек эксперты обращают на сэра Садика Хана, нынешнего мэра британской столицы. Его кандидатура была внесена уходящим премьер-министром страны сэром Киром Стармером. Комментаторы отмечают, что членство в Палате лордов не означает, что Садик Хан служит полномочия мэра. Более того, первый мусульманин, мэр Лондона, избранный на этот пост в 2016 году, неоднократно говорил, что собирается до конца использовать свой третий срок в этой должности, который заканчивается в мае 2028 года. Тем не менее, членство в Палате лордов позволяет ему претендовать на министерское кресло в новом кабмине Энди Бёрнема, который приступит к обязанностям в ближайший понедельник, 20 июля. На 92-м году жизни скончалась Мэри Джо Кэмпбелл, мать Крис Дженнер и бабушка знаменитых сестер Кардашьян. О смерти ее близкие сообщили в соцсетях, опубликовав архивные фото. В обращении отмечено, что именно MJ научила их главным жизненным ценностям – безусловной любви к близким, к братьям и умению ценить каждое мгновение вместе. Мэри Джо Кэмпбелл занималась бизнесом и владела бутиком детской одежды в Сан-Диего, а после принимала участие в съемках вирусного семейного реалити. Была трижды замужем.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Еще интересную вещь расскажу здесь, что, во-первых, поступила интересная информация, что этот знаменитый товарищ в правительстве Путина, Патрушев, отравлен синтетическим ядом, отправлен в больницу. Я так понимаю, состояние у него достаточно тяжелое. В общем, это может говорить о том, что там какие-то начались процессы внутри самого Кремля в связи с последними, как говорится, событиями на фронте и том, что война начинает поворачиваться, ну, не совсем, скажем так, в русскую пользу. То есть в том смысле, что фронт-то сам как бы не двигается особенно куда-то, а вот то, что русские жители страны начинают на своем собственном горбу, что называется, испытывать прелесть этой войны, вот это достаточно новая для них ситуация, потому что, то есть, то, что Россия бомбит жилые кварталы в Киеве, в Одессе, в Харькове, во Львове, в Виннице, это давно известная вещь. Они этим живут, они терроризируют всю Украину этим. А вот то, что у них взрываются нефтезаводы, это относительно новая вещь. И вот так получается, что Украина нащупала такое слабое место внутри России. Вы же поймите, заводы же не строились, как укрепрайоны какие-то. То есть там не надо сильно стараться для того, чтобы этот завод сменести к чертям собачьим. То есть, грубо говоря, подорвать какие-то основные узлы, завести туда бомбу, особенно если это связано с нефтью, нефть вспыхивает, как вы же понимаете. Какой-то кран подорвать, какой-то там, я не знаю, хаб подорвать внутри этого завода. Все, весь завод может взлететь на воздух. Чисто из-за давления или еще из-за каких-то там чисто технических причин. Поэтому то, что у них ну, практически в зоне досягаемости, аж до почти до Новосибирска, не осталось ни одного, ну, насколько я слышал, не осталось ни одного работающего, нефтеперерабатывающего завода, это уже достижение. Гнать, вы же понимаете, бензин с перерабатывающего завода откуда-то из Владивостока в Москву через 10 световых поясов, это несколько, ну, несколько дорого. И потом, сейчас идет дело к зиме. Почему Украина не должна ударить, допустим, по каким-то теплоэлектроцентралям или по заводам по очистке воды или еще по чему-то? Вы понимаете, то есть все это теперь стало, раз они доказали свою эффективность в ударах по именно нефтеперерабатывающим заводам, сделав из них, ну законно абсолютно, сделав из них военный таргет, то почему Украина не может ударить, допустим, по каким-то узлам жизнеобеспечения русских городов, экономики и так далее и тому подобное? Это было бы тоже очень эффективно. Это, конечно, ну, то есть, мы можем спорить по поводу того, что, типа, вот, Россия делает так, что замерзают там целые вот украинские дома, вот эти многоэтажки, облиты льдом там и так далее и тому подобное. Я все это видел, это, конечно, ужасное какое-то зрелище. Но, в принципе, почему такое не может сделать Украина? В условиях русской зимы, допустим, где-нибудь там немножко подальше от Москвы, где действительно зима, есть какой-нибудь Вологде, более чем достаточно возможностей. Украина, кстати говоря, правильно делает, что они не бьют по конкретно, ну, в кавычках, мирных и немирных жителей. Это они правильно делают. Они именно правильно делают, что они заставляют их выжить, этих жителей, но страдать при этом. Это своего рода очень интересная тактика, потому что, понимаете, человек, который погиб, он вызывает скорбь и желание за него отомстить у всех окружающих. А если этот человек жив, но страдает, то это намного более, как говорится, серьезное такое испытание. Знаете, как говорят, смерть, наверное, это слишком быстро, слишком гуманно. А вот заставить его долго и нудно страдать, и вот где беда. Китайцы вот были мастера на эти вещи. У них знаменитая есть пытка, которая приводит к смерти в конечном счете. Называется казнь от 1000 порезов. Когда каким-то минимальным лезвием они делают малюсенькие порезы тут, там и так далее. Пока человек не начинает истекать кровью и биться в боли, потому что они знают, где находится нервное окончание. Вот это китайцы вам придумали, понимаете? Они не просто голову рубили. Отрубить голову, это, ну, то есть, если палач не пьяный и попал куда надо, понимаете, ну, так это быстро. Вот я вспомнил, что одного из фаворитов короля Англии, когда его казнили, палача серьезно напоили. То есть серьезно напоили, он еле на ногах стоял. В общем, вот, значит, когда нужно было его казнить, того фаворита, то есть это превратилось в какую-то жуткую пытку, потому что он не мог попасть топором по его шее. То есть, в конечном счете, палача просто скинули с эшафота, потому что он просто на ногах не стоял. И добили уже этого осужденного, который там уже был весь перебитый топором. Просто добил уже какой-то там человек, там, по-моему, какой-то дворянин стоял, схватил этот топор и отрубил эту голову несчастную. Поэтому, когда появилась гильотина во Франции, это был своего рода, ну вот, я вам говорю, это мы живем в каком-то диком совершенно мире, но получается, это был акт милосердия, потому что с гильотиной никаких промахов не было. Ну или, во всяком случае, они были минимальные. Поэтому, как бы, понимаете, смерть стала очень быстрым каким-то выходом для многих. А пытка длительная, особенно, понимаете, изощренная пытка, это нечто намного более кошмарное. Вот так, если начать говорить и думать. Так, наш телефон 718-303-90-90. Мы сегодня, у нас такая философская, историческая тема. Я говорю, много больших новостей на сегодня дела нет. Нечего, я не хочу очередной раз мусолить все то, что мы уже говорили. Мы сегодня просто вот как бы рассуждаем вслух о том, что бы было бы, как бы нужно было бы действовать, понимаете? Вот я говорю, я считаю, что нужно уйти от такой свободы возможности сжигания американского флага. Я считаю, что это давным-давно назрело. Даже если кто-то считает, что сжигание флага во имя протеста является каким-то основным, там, я не знаю, достижением американской демократии и свободы. Я считаю, что это уже вседозволенность. Я не считаю, что нужно запретить демонстрацию палестинцам. Что я считаю, что нужно сделать, что если палестинцы начинают кричать целый ряд каких-то лозунгов, это призыв к сионизму, поднимают флаги каких-то Хизбаллы, Хамаса и так далее, это призыв к терроризму. Все, вот здесь свобода заканчивается. А то, что они имеют право не любить евреев, ну, слушайте. Может, кого, а я, может, вас не люблю, я не люблю палестинцев, честно вам скажу. Я не очень люблю их. Вообще не люблю, вернее. Я вам честно это заявляю, понимаете, я даже не боюсь это сказать. Я не люблю палестинцев. Я не люблю, понимаете, их женщин, которые ходят вот так закутанные в эти платки. Я не люблю сумасшедших мужиков с их видом. Я их не люблю. Я их не собираюсь бежать, резать, убивать. Но любить я их не обязан. Поэтому добрый день, вы в эфире.
0: Александр, доброе утро. Шаббат шалом.
2: Доброе.
0: Что... Да, шаббат шалом. Да, доброе. Да, что вы можете рассказать после вчерашнего выступления нашего президента в 9 часов вечера, когда он
2: по поводу вмешательства Китая?
0: Да.
2: Знаете, я ничего не буду говорить. Я думаю, что вмешательство, конечно же, со всех сторон было, будет и никогда не закончится. Они каким-то образом пытаются влиять на выборы. Насколько это то, что говорит Трамп, это верно, я не знаю. Но то, что нужно принимать этот закон, сейв, это даже не из-за Китая нужно, а из-за нас самих. Мы каждый раз не можем поверить, что избрали или не избрали президента. Слушайте, ну это уже куром насмех, что происходит в Соединенных
0: Штатах. Ну вот это я хотел услышать, потому что то, что он вчера рассказывал, я не знаю, к чему он это рассказывал, зачем
2: он пытается, рассказывал. Он пытается нагнетать обстановку для того, чтобы
0: правильно, принять правильный закон. Да, потому что это перед выборами, и он начинает рассказывать свои сказки эти, и, ну, знаете, уже, ну, смешно.
2: Ну,
0: смешно,
2: надоело. Уже, да, я
0: понял. Надоело. На сегодняшний день, сегодняшняя технология со всеми делами, я не думаю, что Китай мог забрать 220 миллионов Ну, извините меня, конечно.
2: Ну, слушайте, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Я думаю, что нам надо совершенно успокоиться здесь. То, что Трамп периодически трепет языком, 220 миллионов, почему не 340? Почему не 500? Почему еще не... Ну, собирают они какие-то данные. Я, конечно, я уверен, что Китай собирает какие-то данные на тех или иных избирателей, тех или иных американских деятелей, что у них как бы не работает разведка, конечно, работает. Я думаю, что всех нас, кто что-то говорит по поводу Китая, всех давным-давно поставили на какой-то карандаш там в Китае. А что, в России нас не знают? Тоже нас знают. Я поэтому одна из причин, почему я никогда не собираюсь ехать, ну, еще долго, много лет, надеюсь, не поеду в Россию, потому что я понимаю, что там про меня хорошо помнят или знают. Мне нам абсолютно не нужно, понимаете, чтобы там потом доказывать, что я не верблюд, что выпустите меня обратно. Я не хочу закончить свою жизнь, как закончил Навальный. Понимаете, у меня абсолютно нет ни малейшего желания к тому. Хотя я себя не сравниваю с Навальным, боже упаси, понимаете, то есть он все-таки был народный деятель, я таковым не являюсь. Ну, так или иначе, я не хочу случайно, как говорится, попасть под все это. Но то, что они собирают и каким-то образом, конечно, иностранные державы пытаются влиять на наши выборы, в этом сомнений нет. Это было в 16-м году, когда, например, вот это было вот это вот все это дело с Хиллари Клинтон и Трампом и Хиллари Клинтон. То есть это, значит, что имело место тогда? Было огромное количество русских троллей, которые вбрасывали различную совершенно мусорную, так называется, кликбейт, такую информацию, которая вызывает большой ажиотаж, но при этом является полным мусором. Вбрасывали различный информационный мусор в сети, в соцсети, для того, чтобы победил нужный, как они считают, им для них кандидат, в данном случае Трамп. Трамп больше устраивал в России, нежели их устраивала Хиллари Клинтон. Мы можем долго спорить, почему так происходит, но тем не менее. Их устраивал Трамп больше, чем Клинтон. И они вбрасывали эту информацию для того, чтобы склонить какую-то часть избирателей в ту сторону, которую... То есть они вкидывали там всякие фейки, они... Переделали документы, допустим, взяли какой-то американский документ разведки, из которого был слит WikiLeaks, добавили туда дополнительного перца, сделали, было причем очень профессионально, и вкинули его обратно в эфир. Ну, если, понимаете, если у вас там, понимаете, появляется, что там, значит, какой-то там деятель в правительстве или в окружении Клинтон что-то такое делает, там, занимается каким-то бизнесом, тут вы еще вкидываете туда дополнительную информацию, которая потом выясняет, что это фейк, что он занимался какими-то нелегальными делами, ну так вот все, у вас организован правильный, нужный вам, для вас скандал или нужное для вас направление движения вот этого общественного мнения прямо перед выборами. Когда выборы очень проходят близко, как они у нас проходят в последнее время, то любое изменение настроений избирателей перед выборами там влияет на какие-то полпроцента, на процент, что-то такое. И это иной раз может оказаться достаточным для того, чтобы избрали другого человека. Полностью ли это повлияло на выборы с Клинтон? Да нет, конечно. Самая главная причина поражения Клинтон была даже не в самом Трампе, а в том, что она разругалась, вернее, партия начала резко леветь от самой Клинтон. Она стала леветь в пользу Берни Сандерса, которого она, ну, мягко так скажем, устранила внутри партии, и его, вот эти, его избиратели просто не пришли за нее голосовать. То есть она не добрала свои собственные голоса, которые она должна была набрать в ряде ключевых для нее штатов, Мичиган, Висконсин и так далее. Поэтому Трамп ее обошел там. Ну, то, что и русские, и китайцы вмешиваются в наши выборы, ну, так слушайте, господа, тут не надо быть, то есть вообще не надо быть, понимаете, шибко умным для этого. Это известный факт. Но, еще раз повторяю, я считаю, что вот этот Safe Act нужен не потому, что есть китайцы или русские, или потому что Трамп, или потому что Клинтон. Ребята, мы Я вот этот позорище, которое у нас было в 2000 году, когда, понимаете, вот эти все эти инспекторы проверяли, а есть ли дырка в этом бюллетене или нет? Что у нас какой-то допотопные машины, что у нас какая-то допотопная система выборов. Что мы никак не... Что в Индии отсталой при 600 миллионах избирателей выборы проходят без единого сучка, без задоринки, нет ни одного злоупотребления, и все нормально, у них компьютер считает, а у нас мы не можем добиться то же самое. Вы меня извините, это позорище. Позорище. Ничего по-другому я это назвать не могу. И вот мы не можем добиться того, чтобы у нас было как в Индии. Для этого нужен совершенно простейший способ. То есть нужно то, что предложил Трамп. Приходить с ID. Нужно, вот по поводу, что делать с почтовыми бюллетенями, я считаю, надо думать. Мы не можем отказаться от почтовых бюллетеней, потому что, ну, слушайте, это действительно, это уже, это анахронизм. То есть, действительно, часть людей должна иметь возможность посылать по почте бюллетени, как они всегда. Открепные талоны всегда были. Всегда. Ни первый, ни последний раз. В этом отношении нет никаких сомнений. Но нужно сделать так, чтобы это делал тот человек, который это делает, чтобы это, как говорится, имело, ну, я даже не знаю, как сказать, ну, что удостовериться, что действительно все сделано правильно. Вот тут надо подумать, как это сделать правильнее. Это мы можем долго, как говорится, тут, как говорится, рассуждать, думать, обсуждать и так далее. Но сам процесс, что должен остаться, у меня тоже сомнений нет. У нас здесь каждый раз выступает, а вот сейчас еще ящик подвезут. Но вы видите, вот Верховный суд только что решил, что если подвозят ящик с бюллетенями, которые брошены до дня отрыва, то есть до дня, когда вот имеется право проводить голосование, даже если ящик просто не нашли, забыли, потеряли, неважно, то его все равно считают. Я считаю, это правильное решение Верховного суда. Абсолютно. Если там штемпель стоит до вот этого дня окончания выборов, а выборы, допустим, заканчиваются, ну, к примеру, 3 там ноября, если вы кинули конверт, и на нем стоит вот этот почтовый штемпель, который говорит 3 ноября или 2 ноября, до 3 числа включительно, значит, если, конечно, конверт не придет 3-го, это ж, ну, слушайте, ежу понятно. Конверт не может прийти 3-го, если его бросили 3-го. Наша почта так работает погано последние годы. Годы. Что дай бог, чтобы через 2 недели оно было. У меня теряется постоянное количество конвертов. Я, ну, то есть, я все время воюю со своей мамой, которая любит конверты. Ну, по-старому, по старой привычке. Я пытаюсь уйти как можно больше на электронную форму оплаты и так далее. Но конверт проще, потому что он оставляет тебе вот этот вот бумажный какой-то рекорд, что ты что-то заплатил, или ты что-то послал, или так далее и тому подобное. Я понимаю, почему она это делает. Мой папа, кстати говоря, точно так же делал. Он вел целую канцелярию. То есть я даже не могу осуждать, потому что действительно я понимаю, откуда это идет, понимаете, чему это идет. И это действительно имеет свое удобство, бумажная форма. Но факт остается фактом. Понимаете, что мы имеем проблемы с почтой. Поэтому, когда приходят вот эти почтовые бюллетени, их надо считать дольше, чем система. Значит, мы должны время отрезания почтовых бюллетеней делать не 3 ноября, когда выборы, а, допустим, за 2 недели до этого. Допустим, там, я не знаю, ну, скажем, 20 октября. То есть вы должны кинуть конверт с вашим решением до 20 октября. Тогда конверты точно к 3 ноября придут и будут подсчитаны. Вот что, о чем надо говорить. Понимаете? Надо ко всему относиться с головой. А когда, понимаете, республиканская тусовка начинает кричать, вот сейчас они посчитают почтовые бюллетени, демократы все уже организовали. Знаете, почему не агая? Потому что вы, господа республиканцы, олухи царя небесного, кретины, вы ничего не организовываете. Вот я вчера буквально разговаривал с женщиной. Вот если она меня сейчас слушает, она знает, о чем я говорю. Ей по почте. Пожилая женщина, ей по почте пришло приглашение из какого-то демократического клуба, какого-то собрания, типа прийти, пообсудить что-то и так далее, или давайте мы к вам придем, обсудим, поговорим, поможем, выясним ваше настроение, ваши чаяния, ваши проблемы, поплачем вместе с вами в жилетку и так далее и тому подобное. Она, конечно, этого не сделала, она не хочет за них голосовать. Она меня спрашивает, почему нет такого же от республиканцев? А я, что я могу сказать? И знаете, правильный какой ответ? Республиканцы кретины. Полные. Потому что у них нет ни малейшего желания заниматься canvassing, то, что называется, избирателей. Им плевать на избирателей города Нью-Йорка, потому что они считают, что город Нью-Йорк можно все вот так вот слить в канализацию. Это демократическая помойка. Все. Они даже не хотят окучивать тех, кто за них. Они их бросили. В Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектикуте, в Массачусетсе они их бросили, этих избирателей. Они им не нужны 1000 лет. Они могут только поднимать скандалы, эти республиканцы, больше ничего. Конкретно работать они не любят, не хотят, не могут. Они не могут сойти с высокой лошади и обходить дома и квартиры, стучаться в квартиры и говорить, мы оттуда, хотим с вами поговорить. Вот кофе, вот бублики, там ставить стол где-то на углу на Кингс-Хайвей в Бруклине. Или на Брайтоне, который, в принципе, голосует за республика, поставить там стол с бубликами, я не знаю, с кофе, с пирожными, и начать работу с избирателем. Они не могут никак организовать, а демократы организовали, так что виноваты демократы? Нет, виноваты вы. Те самые кретины, олухи, ленивцы, которые этого не делают. Знаете, все время, знаете, тут выясняется, вот почему эти рожают так много, а меняют население. Знаете, почему они так рожают? Потому что вы рожаете мало. Проблема не в них. То, что у них, извините, мужик со своей бабой спит, понимаете, так это нормально. Проблемы у вас. Почему вы, у вас мужик с вашей бабой не спит? Почему вы не рожаете? Почему вы не хотите немножко жить немножко более бедно, но иметь больше детей? Вот в чем вопрос. Почему у них семьи держатся вместе, а у нас они разваливаются при малейших трудностях? Может быть, мы что-то делаем неправильно, а не они. Они, может быть, живут как раз более патриархальным укладом. Может быть, так и надо? Я не говорю, что так и надо, я просто рассуждаю вслух. Может быть, они делают что-то правильнее, чем делаем мы. И вот если мы бы вот так подходили, тогда за что их ругать? То, что они сделали, то, что не сделали вы, ну так вот то же самое с республиканской партией. Демократы занимают активно, ведут работу с населением. С молодыми, старыми, совсем молодыми. Они ведут пропаганду в университетах, они ведут пропаганду на улицах, они ведут пропаганду письмами. Скажите, что делают республиканцы? Ничего, nothing. Я, кстати говоря, в Нью-Джерси тоже периодически получаю и СМСки и какие-то памфлеты от демократической партии. Сколько я не отписываюсь от них, мне надоел этот мусор, что ко мне приходит. Они все равно продолжают мне что-то слать из разных источников. Я ничего не получаю от республиканцев. Ничего, nothing. Значит, я думаю, что я им не очень сильно интересен. Ну, я как бы переживу без этого. Мне не надо агитировать. Мне не надо объяснять, я как бы сам достану, сам с усами, что называется. Но факт интересен, понимаете, факт очевиден, что, понимаете, что нету четкого понимания, как вести выборы. Поэтому, когда Трамп говорит, что нужно приходить, еще раз возвращаемся, с обычным ID на участок и голосовать с ID, я считаю, это абсолютно верно. Да дайте этим несчастным, которые не имеют ID, уже дайте им бесплатное ID. Ну давайте по $2 скинемся ради всех бедных нашей страны. Пусть уже имеют ID и перестанут ныть по поводу того, что у них ID нет. Так, сделаем перерыв и продолжим.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101 718-891-0101. Добрый день, доктор.
6: Добрый день, Олег.
5: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
6: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
5: В каких случаях операция незаменима?
6: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
5: Можете перечислить основные ортопедические операции?
6: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
5: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
6: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
5: Где вы проводите операции?
6: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
5: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
6: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
5: Как долго длится период восстановления после операции?
6: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
5: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
6: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
5: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
6: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
5: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Добрый день, здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Вот у нас есть один звонок уже. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Во-первых, хочу вам сказать, я с вами согласен насчет американского флага на 500%. Это просто безобразие. Это закон нужно сделать, как в Японии, вы абсолютно правы. А насчет поездки в Россию, я сам боюсь поехать в Россию, посетить могилы родителей, но я боюсь этой путинской России. И я в Ленинграде уже не был 10-15 лет. Это просто тоже ужас. Нас с вами американским агентом назовут. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, я вам скажу честно, что мне тоже надо, конечно, съездить. У меня дед с бабушкой похоронены в Москве со стороны папы. Надо, конечно, съездить, посмотреть на все. И там любимый мой дядя мой похоронен, папин брат старший, который был, ну, то есть, достаточно... Он, наверное, самым был лучшим дядей, который можно себе представить. То есть, он меня воспринимал как сына фактически. Хотя у него была своя дочь и так далее. Но, в общем, то есть, у нас его уход так рано от нас-то был, конечно, ну, да, было дело. Но, в общем, так или иначе, поэтому поехать, конечно, в Москву было бы неплохо. Но, с другой стороны, вот я так думаю, ехать вот сейчас вот со всей вот этой, что там происходит, что-то вот совсем неправильно, не хочется ничего. Это, знаете, это анахронизм сейчас ехать в такую Москву с такими вот как-то так. Поэтому, нет, ребятки, переживут без меня, меня поймут. Ехать туда сейчас, ну, абсолютно невозможно. Поэтому не поеду. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я вот сейчас послушал, добрый день, вот предыдущий, вот, только что говорил насчет кладбища, что он не может поехать в Россию, а я так думаю, что это европейские евреи, да, не бухарские, правильно? Я вот что хочу сказать, что у нас вот очень много похороненных в Душанбе, в Ташкенте, мы бухарские евреи ездим и ничего не боимся, во-первых. И там у нас есть кладбище, где европейские евреи хоронили отдельно себя, бухарские отдельно. И мы сейчас, мы, бухарские евреи, смотрим за европейскими кладбищами и надгробия ремонтируем, только потому, что они наши евреи. А почему вы боитесь туда ехать, я не понимаю. Там же похоронены ваши отцы, дедушки, бабушки.
2: Я только что объяснял это. Спасибо. Я благодарен, что вы смотрите за еврейским кладбищем. Вообще, понимаете, надо вот это, понимаете, есть бухарские евреи, есть ашкеназы и так далее. Вообще, на самом деле, евреи одни и те же. Просто в какой-то момент разделились места жительства евреев вот за время, вот, там, больше 2000 лет. Первые россияне начались еще при Ассирии. Понимаете, что евреи оказались в разных местах. Но, в принципе, то, что вот вы, как говорится, следите за еврейским кладбищем где-то в Ташкенте или еще где-то, ну, как говорится, честь вам и хвала.

0: сжигают в одной и той же печи, понимаете, и считают за одну один и тот же мусор, когда надо разбираться с ними. Поэтому, понимаете, что вы думаете? Ну, это лично мое мнение. По поводу того, что почему мы не едем. Ну, понимаете, ехать в Ташкент, я думаю, это намного более безопасно на сегодняшний день, чем ехать в Москву. Особенно если вы здесь заняты общественной деятельностью, критикуете вот это московское правительство и так далее и тому подобное. Вы попробуйте сильно, вот возьмите, начнете, пишите статьи, критикуйте правительство в Узбекистане. Там есть за что его критиковать. Или еще где-то. Скажите, вас очень сильно пустят куда-нибудь в Узбекистан после этого? Я очень в этом сомневаюсь. Предельно. Если пустят, то тут же арестуют, как только вы приедете. Вот вам и причина. Что-то сложно понять. Просто вы просто не ведете общественную деятельность. Вам она не нужна, и ну, может быть, слава богу. Это не все делают, и не всем это надо, и не все должны это делать. Поэтому, как бы, нет с этим у меня никаких проблем. Но сравнивать себя, понимаете, со всеми остальными, есть люди, которые очень активно занимаются вот этой деятельностью, они что-то делают, они где-то высказываются, они что-то пишут, что они могут вернуться в такую Россию. Шендерович может решить вернуться в Россию? Нет. Нет. Или тот же Акунин, которого я регулярно критикую там за целый ряд каких-то достаточно глупых высказываний по поводу, понимаете, Америки и так далее. Но он что, может вернуться в Россию? После всех того, что он сказал, да нет. При Путине точно нет. То есть это пожизненная эмиграция. Все для них. Может быть, вынужденная эмиграция, в которую они уезжать сами не хотели, но это эмиграция. Это тот же самый философский пароход, который был для русских, как говорится, деятелей после революции. Когда они уехали, и все, никогда обратно не вернулись. А те, кто вернулись, тех репрессировали практически. На свою голову, идиоты, те, которые вернулись, которых уговорили вернуться, они все сложили свою голову или в лагерях, или их расстреляли, или еще что-то. Те, которые были умные, все остались в Париже или в Америке. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Вы знаете, вы все спорите, вот там есть, можно ехать, нельзя ехать. А вот у меня отец похоронен в Харькове. И у меня подруга ходила на кладбище, там, которое осталось в Харькове, и убирала. А вот сейчас известно, что попала бомба и взорвалось кладбище. Я не уверена. Есть могила, нет могилы. Она говорит, сейчас туда никого не пускают. Так вот вы радуетесь, что есть могилы, там есть память. А вот у меня этого нет. Поэтому я, вы знаете, очень удивлена, что кто-то кого-то обвиняет. Может пойти, не может приехать.
0: Да нет, нет, нет, а вы, вот нет.
1: Нет, я вот этому товарищу, который с Узбекистана.
0: Да он ничего, он ничего, вот, спасибо. Вот. Давайте, я не хочу, понимаете, чтобы это доходило до выяснения отношений с товарищем Узбекистан. Действительно, в Узбекистан проще, там не идет война. Люди там, как правило, вот эта бухарская община, она более спаянная, чем община ашкеназов. Это тоже есть такой момент. Они больше, как говорится, помогают друг другу. Видите, там действительно правильное дело затеяно, что ухаживают за всеми могилами. Кто есть рядом или тот, кто не остался рядом. Потому что, в принципе, за еврейским кладбищем должна ухаживать целенаправленно местная синагога. Какая бы она ни была бы, эта синагога. Бухарская, ашкеназская, там, я не знаю, немецких евреев или украинских евреев. Мне абсолютно все равно. Я считаю, что это дело чести для еврейского народа как такового ухаживать за своим кладбищем. И то, что есть так много, вот, например, есть такая программа, они пытаются ликвидировать старые кладбища, которые заброшены, потому что нет ни так далее, и перезахоронить всех в Израиле. Я считаю, что если бы Израиль бы эту инициативу больше поддерживал, это было бы очень правильное начинание. Организовать какое-то братское кладбище в Израиле, перенести могилы, допустим, с этих заброшенных кладбищ где-то в Украине, в Белоруссии, в Европе, где нет уже ни одного родственника давным-давно. Перенести, как говорится, сделать их какое-то братское кладбище, понимаете, евреев той же Восточной Европы или всего мира. Какой-то такой пантеон сделать. Может быть, это правильное начинание. Это было бы очень-очень полезно, очень именно такое, понимаете, евреи всего мира должны были бы сброситься на подобное. Поддержать подобную инициативу.

0: Потому что, например, у нас, вот, понимаю, то есть у моей мамы похоронены все в Риге. Ну, там сейчас есть у нее двоюродный брат, которому она передает деньги, он, как говорится, следит как бы за всем, чем можно следить и так далее. Но что будет после него? Его дети живут вне Латвии. Понимаете, они живут вне Латвии давным-давно, и что там будет дальше, никто не знает. И одно дело, он ухаживает за могилой своей родной тети, которая, как говорится, моей бабушки, которая, что называется, была колоссальным явлением в его жизни. И другое дело, понимаете, это будут его дети, которые, понимаете, мою бабушку никогда не знали. Поэтому я тоже раздумываю, а может быть взять все-таки сброситься какие-то деньги и перенести эту могилу в Америку. Такая возможность, в принципе, есть. Ну, во всяком случае, я знаю, что такое делалось. Взять, выкопать эти останки, выкопать эти кости, как говорится, и перевезти сюда и похоронить по-человечески и так далее. Почему в Америку? Потому что в Америке есть так называемый пожизненный уход за могилами. То есть ты платишь сразу там, я не знаю, 3, 4, может быть, 5 тысяч долларов, и все, и за твоей могилой пожизненно ухаживают. Даже когда тебя давным-давно не будет. Кстати говоря, понимаете, отношение к кладбищам – это одно из проявлений цивилизованности страны, чтобы вы знали. Потому что когда бардак с кладбищами в какой-то стране, это значит и бардак в жизни в стране. Поэтому я не хочу, чтобы нападали на этого человека, который сказал, почему мы не можем. Он не понимает, потому что он не жил где-то в Москве, понимаете? Он не понимает, что это такое. Там ведется война, или, увидите, у вас, может быть, вообще кладбище разбомбили. Я вам очень сочувствую, понимаете? Но тут, понимаете, здесь не вопрос критики того, что он сказал. Вот совершенно не об этом речь. Он просто не совсем понимает, как, ну, сам вот этот вот весь цимис, а почему мы не едем туда? Это не вопрос того, что мы не можем материально туда поехать, это политический больше вопрос. Я оттуда уехал, понимаете, политическим беженцем фактически. У меня был немножко другой статус от всех остальных, кто здесь со мной многим разговаривает. Поэтому мне туда возвращаться, понимаете, ну, я не знаю. То есть я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, это будет возможно. Но, в принципе, понимаете, ехать туда сразу рисковать арестом, да нафига нам не нужно. Я что, нет приключений, что ли? Или повторяю, понимаете, никого не научило то, что произошло с Навальным. Ну, так, слушайте, пусть вас научит оно. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло?
0: Да, слушаю вас.
1: Извините, снова Лев. Это вы человек, он абсолютно...
0: Так, ладно, давайте не будем по поводу этого человека. Он ничего не сказал. Вы его поняли по-другому, так как понял я. Он сказал просто про то, что у них, в принципе, это поставлено на более правильное состояние. В Ташкенте, там, я не знаю, в Дербенте, в Фергане, где угодно. Ну, если они это сделали, ну, так, слушай, честь им хвала, что они так сделали, что они ухаживают, что они приходят и так далее, что они могут ездить, я им по-хорошему завидую. Ну, вот и все, понимаете, у меня нет никакого... Ну, он прав в чем-то. Он просто не понимает, почему мы не можем приехать. Вот и все, но это его непонимание, а не его порог какой-то. Ладно, бог с ним, это все ерунда полная. Спасибо, господа, что были сегодня со мной. Тема, повторяю, у нас много сегодня была более философская, нежели политическая. Нет, иной раз надо все-таки вспоминать какие-то, знаете, вот что лежит в основе. В основе всегда лежит какая-то мысль, какая-то идеология, какая-то идея, вот та самая философия. И вот если мы немножко начнем ее более хорошо понимать и даже толковать, может быть, в каких-то редких случаях, то ну, не то, что мы станем умнее, а люди вокруг нас станут умнее, те, которые услышат наше толкование. И вот это, наверное, стоит того. Спасибо, всего доброго, до свидания.
2: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! СК Learning Center.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
11: Davidson Radio.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Davidson Radio.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп выступил с 25-минутным телеобращением к нации, основную часть которого посвятил безопасности выборов. Президент объявил о немедленном рассекречивании документов, которые, по его утверждению, свидетельствуют о шокирующих уязвимостях избирательной инфраструктуры. Трамп заявил, что с 2020 года Китай незаконно получил сведения о 220 миллионах американских избирателей. Произошедшее назвал беспрецедентным кошмаром. Посольство Китая, в свою очередь, заявило, что Пекин никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы США. Трамп потребовал от Конгресса принять Safe America Act. Все избиратели должны предъявлять ID с фотографией, все избиратели должны подтверждать гражданство, заявил президент. Он также призвал практически полностью отказаться от голосования по почте, сохранив исключение для людей с инвалидностью, военнослужащих и находящихся в поездках граждан. Завершая свое выступление, Трамп повысил голос и обвинил противников законопроекта в желании сохранить возможности для фальсификации. Комиссия по торговле товарными фьючерсами ведет расследование о незаконных онлайн-ставках в отношении оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса. Перес предположительно делал ставки на выступление Трампа на онлайн-платформе Калши и заработал на этом около 100 тысяч долларов. Калши начала внутреннее расследование. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что Перес был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Администрация Белого дома рассматривает законопроект, согласно которому некоторых соискателей грин-карт обяжут носить залог в размере около 100 тысяч долларов. Госдепартамент планирует протестировать эту меру на нескольких странах, но их названия пока не раскрывают. Залог станет финансовой гарантией на случай, если новый житель страны не сможет содержать себя самостоятельно. Согласно плану, заявители в зарубежных консульствах будут носить средства при подаче документов. Вернуть залог получится только после получения гражданства. Итоговая сумма залога будет зависеть от конкретного случая. Она может оказаться как ниже, так и выше указанного порога. Фонд общественного мнения зафиксировал падение рейтинга Путина на 5 процентных пунктов за неделю до 66%. Это максимальное снижение рейтинга одобрения с начала большой войны России с Украиной. Также снизился и уровень доверия президенту РФ. Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний Бёрнам займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит произойдет 20 июля. Бёрнам ранее занимал пост главного секретаря казначейства, министра культуры, СМИ и спорта, главы Минздрава, теневого министра внутренних дел. С 17 по 26 год он был мэром Большого Манчестера. Неизвестный покупатель приобрел особняк в Квинсе, в котором Дональд Трамп провел первые 4 года своей жизни. Точная стоимость сделки не сообщается. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу за 2 миллиона. Дом в английском стиле в 40-м году построил отец нынешнего хозяина Белого дома Фред Трамп. Он располагался в Джамейка Эстейтс. Будущий президент жил в нем до 50-го года. Позже семья переехала в более просторный дом в том же районе.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 58%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 июля. Вчера индекс Доу Джонса упал на 0,2%, Standard & Poor's 500 потерял 0,5%, NASDAQ потерял 2,4%, транспортный индекс прибавил 3% с четверти, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1 пункт сегодня. Нефть плюс доллар 35,82 доллара 12 центов стоит 1 баррель Брента. Золото минус 3,30, золото упало ниже 4000, 1 унция стоит 3988 долларов 80 центов, серебро 55 долларов 47 центов за одну унцию, 1 евро равен доллару и 14 центов, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,252 тысячных процента. за 10 лет можно получить 4,535%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,64%. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 0,8%, Германия минус 0,6%, и Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей упал на 4%, Шанхай упал на 3%, и Гонконг упал на 1,8%. Наша биржа тоже откроется сегодня в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 400 пунктов, минус 397, если быть более точным. Standard & Poor's 500 минус 72 и Nasdaq минус 560 пунктов. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что начало на постройке было 1,370,000. Это меньше на 40 тысяч, чем ожидалось. Начало разрешения на постройки упало на 3%. Ожидалось, что они упадут только на 0,2%. Начало же построек было 1,430,000, и это на 12 тысяч больше, чем ожидалось. Начало построек выросло на 19%. Ожидалось, что оно вырастет на 11,3%. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. SBA Communications, с ними будет все хорошо, новый таргет $220. Netflix надо покупать, считает один из больших банков. И они говорят, что новый таргет $105. Ранее был 125, теперь понизили до 105, но сказали покупайте, но новый таргет теперь будет меньше. BJ Wholesale будет вести себя хорошо, Moody's будет вести себя хорошо. Тоже рейтинг покупать, MSCI рейтинг покупать, NVIDIA надо покупать. NVIDIA владеет практически все большие фонды владеют NVIDIA. FACS лучший выбор для одного из банков. Synthels надо покупать, Sigan Lod Holding, с ними будет все хорошо. Apple надо покупать, считает один из банков. SpaceX сегодня упал опять, хотя один из банков считает, что они будут вести себя неплохо. Emerson Electric будет вести себя хорошо. Across the Rodas будет вести себя хорошо. Дальше Brothers, с ними будет все нормально. Crown Holdings, все хорошо. 3M Overway, то есть с ними все будет нормально. Jazz Pharmaceuticals надо покупать. Tesla надо покупать. EchoStar Strong Buy. Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что EchoStar, они уверены, что их надо покупать. И РАК надо покупать, PPG Industries покупать, Fervo Energy покупать, Ecolab будет вести себя хорошо, и Alphabet тоже будет вести себя хорошо. Цены, которые сегодня изменены с самого утра. Netflix упал на 10% после своего отчета. Alphabet сегодня упал на 1.5%. Intuitive Surgical упал на 11%. SpaceX упал на 3.5%. Я видел, что они сегодня утром стоили $125. Это ниже $135, за которые они вышли на биржу. Verizon Communication плюс 1%. BP и Conoco Phillips поднялись на 1%, потому что цены на нефть. Truist Financial Corporation был по плюс 1.4%. Alcoa, наша самая большая алюминиевая компания, упала на 0.5% после своего отчета. Palantir Technologies упал на 2.4%. ServiceNow минус 2%. Microsoft минус 1.7%. Компания, которая занимается памятью, Western Digital, упал на 2.5%. Micron упал на 1.5%. Seagate Technologies упал на 2%. Fifth Third Bank Corp тоже сегодня, я вижу, что они тоже сегодня упали. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, не слушайте советы нелицензированных, непрофессиональных финансовых консультантов. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
8: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, привет всем, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Спасибо за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 ЕМ, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, я у микрофона. И я по пятницам веду шоу «Аттракцион». Мы слушаем хорошую музыку, музыку, проверенную временем. Чаще это эвергрины, так называемые вечно зеленые хиты, нетленные хиты. И мы очень рады, что такие композиции есть в нашем архиве. Я попрошу Акмаль Тахира, он сейчас за звукорежиссерским пультом, да, немного сделать потише так называемый подтон. Это уже наши внутренние, во внутреннем чатике мы, так сказать, уже обсуждаем, и уже на людях, получается, обсуждаем вот такие вот технические моменты. Спасибо огромное, да. И хотела, конечно же, напомнить всем тем, кто не узнал руку мастера, что называется, это мелодия из кинофильма «Осенний марафон», режиссер Георгий Данелли. Музыку к фильму написал Андрей Петров. Вальс из этого... Нет, это не вальс. Там, папа, это просто мелодия. Это просто инструментальная мелодия. Я решила поставить эту инструментальную мелодию на фоне всего фастфуда, в широком понимании этого слова, который окружает нас, в том числе музыкального. Мне кажется, порой в качестве... лакмусовой бумажки или в качестве, не знаю, чего, какого-то золотого камертона, нужно ставить в эфире вот такие вот понятные, простые, искренние, душевные композиции, потому что это и есть особенность музыкального стиля Андрея Петрова, лаконичность, в основном мажорной интонации, хотя мелодия, только что прозвучавшая в миноре, прозвучала и написана, сочинена Петровым. Сердечная, естественная музыка. Что я могу сказать? Больше нечего добавить. Ну, Петров автор музыки более 100 кинофильмам, активно сотрудничал со многими режиссерами, в том числе с упомянутым нами Данелли, в том числе с Эльдаром Рязановым. Ну, а первую мелодию кинофильма он написал в 1961 году кинофильму «Человек-амфибия». И вот эта его песня на его музыку «Нам бы всем, но там бы пить вино, там бы на океаном, там бы видно все равно, эй, моряк!» Вот эту вот мелодию, это сочинил Петров, и, конечно же, после того, как фильм вышел на экраны, и композитора, и режиссера сразу вызвали вышестоящие органы, наверное, Минкульт, я не знаю, как тогда называлось, регулирующие органы, их вызвали и сказали, что это такое, что это за песни, что это за вообще за фантасмагория, что вы натворили? Но это же никуда не годится. Что это за разлагающие какие-то наш народ мелодии, мотивы и интонации? Мы такого не потерпим. Но как ни странно, после того, как Петров написал свою первую мелодию, после этого на него посыпались предложения, и многие режиссеры стали предлагать ему сотрудничество, несмотря на мнение, так сказать, вышестоящих органов, которые не совпадает в основном с мнением народа и с мнением творческих личностей. У них своя свадьба, а у творческого люда своя. Ну, что еще вспомнить про Андрея Петрова хорошего? Да много что вспомнить. Андрей Петров на фоне того, что писал киномузыку, также был композитором крупных форм, он писал концерты, инструментальные симфонии, такие большие симфонические полотна, даже написал оперетту и чуть ли не балет, но даже, да, кажется, даже и балет. И даже были какие-то, вот здесь вот нужно проверить информацию, были даже какие-то намеки на то, что его произведение прозвучит на Бродвее. Уж не знаю, был ли это офф-Бродвей, или это была действительно такая полнокровная самостоятельная пьеса, которую лоббировали для того, чтобы она, это были 80-е, кажется, для того, чтобы она прошла на Бродвее. Вот интересный, кстати, момент, и для меня лично я обещаю посмотреть в биографии Петрова, было ли сотрудничество с бродвейскими театрами. Ну, что еще? Что еще? Вот, кстати, этот фильм очень в памяти сохранился моей, не только в моей, фильм «Осенний марафон» с Басилашвили, с Ниёловой, с Гундаревой. Фильм о безвольном, да, бесхарактерном Бузыкине, кажется, фамилия Бузякин, Бузыкин. Его сыграл Басилашвили, кстати, вот эти Басилашвили весы по гороскопу, а весы вот всегда немножко отличались такой дихотомией, такой амбивалентностью. Вот. Нет у них, мне кажется, такого четкого понимания, вот это надо сделать, это не надо делать, все, они немножко так подвержены влиянию. Но, ну ладно, у меня особая любовь к весам, это, так сказать, из личных каких-то переживаний. Ну да ладно, а вот сам фильм «Осенний марафон», я вспомнила старое интервью Данелии, где он рассказывал о том, что все его знакомые мужчины на него обиделись, и с ним не разговаривали какой-то, не звонили, игнорировали, и он говорит: «Ребята, ребят, да, вы чё, чё случилось-то? Скажите, расскажите, что, в чём дело?» Он говорит: «Да ты нас всех сдал с потрохами». То есть это как кошмар мужчин, когда мужчина не может выбрать одну. Если кто-то не смотрел, я не уверена, что кто-то не смотрел этот фильм, но если кто-то не помнит сюжет, там о том, как Бузыкин не может выбрать между женой и любовницей. И вот... как сейчас женщины говорят, отрезал хвост по частям. Ну, это всегда говорили во все времена, еще и во времена фильма «Бесприданница». Вот. И Гундарева надеется, что в семье все наладится, официальная жена и Аллочка, ее играет Ниёлова Марина, надеется, что Бузыкин к ней уйдет. И вот и обе женщины в таком подвешенном состоянии. А Бузыкину хорошо, он там выпивает себе водочку с соседями, там Леонов сыграл его сосед. И там известный немецкий, кстати, корреспондент, не профессиональный артист, а журналист, сыграл немецкого или датского переводчика. Вот. И ему на самом-то деле неплохо живется, вот когда за него вот такая вот битва двух... Даже не битва, а вот когда переживают, вздыхают, охают-ахают по нему две бабоньки, как говорится. Вот такая вот зарисовка, мелодрама. Кто-то ненавидит женская часть, наверное, зрительниц ненавидит Бузыкина, кто-то сочувствует дамам. На самом деле, Володин, кстати, сценарий, что же мы вокруг да около-то ходим, сценарий-то написал к этому фильму Александр Володин, он же Александр Моисеевич Лившиц, который написал пьесу «Пять вечеров», и потом Михалков уже поставил фильм по этой пьесе. Ну и плюс Володин сочинил сценарий к фильму «Звонят, откройте дверь», например, «Дульсинея Табосская». И очень-очень много пьес написал Володин, по которым сняли или фильм, или поставили пьесу в театре. Так вот, Володин по поводу «Осеннего марафона» писал, что он сочинил пьесу про... рассказал историю про маленького человека, про жизнь маленького человека, который вот встает с утра. То есть вот такая вот даже не пьеса, наверное, а публицистика такая вот... Вот человек встал с утра, чем он занимается? Пошел, пробежался, там, не знаю, в сумерки, холодно. То есть вот такая вот бытовуха, и на фоне этой бытовухи человек идет к своему счастью или несчастью. И, скорее всего, по мнению Володина, он выбирает несчастье. Вот это меня поразило, потому что человек привык. Так долго это несчастье длилось, и так как-то ты к этому привыкаешь, и тебе как-то, в общем-то, как бы и вроде и ничего. И когда вот забрезжило что-то в виде каких-то счастливых моментов, ты думаешь: да ну его, не буду я ничего менять, я выберу все-таки вот то тепло, как в том анекдоте, да, два червяка из навозной кучи, он говорит, есть такое сынок понятие, как родина. Ну, здесь совершенно какой-то анекдот сумасшедший, просто сейчас он вообще не ко времени, не к месту, он вообще устарел. Но когда человек привыкает, да, даже к плохому, ему даже вот парадоксально, но не хочется менять обстоятельства и быть счастливым. Вот об этом пьеса Александра Володина. Как и многие из его пьес, он вот показывал жизнь простого обычного человека, как он живет, чем дышит и к чему стремится или не стремится. Скорее всего, не стремится ни к чему. Ну, предлагаю следующим номером нашей программы сегодняшней послушать песню в исполнении французской дивы. Я не буду утверждать, что она французская примадонна, Милен Фармер, но она действительно женщина, которая... и поет, и представляет такие широкомасштабные шоу, дорогие очень. Она как французская Мадонна. Кстати, Фармер пробовала свои силы в Америке, но у нее ничего не получилось. У нас, так сказать, мы и сами с усами, скажем так, потому что Милен Фармер, вот да, часто сравнивают по масштабу личности с Мадонной. И она втихаря, даже, по-моему, от Лорана Бутана, от человека, который ее создал, Лоран Бутана в свое время объявил конкурс молодых исполнителей, и вот Милен Фармер поучаствовал в этом конкурсе, и Бутана ее заметил, приметил и стал ее продюсером. Он практически занялся всем на свете. Он ее не только был продюсером, но и папой, и мамой, и братом, и выслушивал все ее взбрыки, и все принимал, и все глотал, что называется. Занимался клипами. Посмотрите клипы Милен Фармер. Больше 10 минут. Маленькие мини-фильмы. Там и батальные сцены. Там все на свете. И действительно, Бутана создал ее, и вот она так наплевательски к нему отнеслась, уехала втихаря за родину, уехала в Нью-Йорк строить карьеру. Потом он узнал, конечно, разозлился. Я посмотрела, кто же по гороскопу Бутана? Близнецы, а Милен Фармер – расчетливая, холодная дева, ищущая только выгоду в отношениях. Это тоже личное. Да. Вы ищущие только там, где выгодно, так сказать. Ну да ладно. Сейчас, кстати, потом в отместку вот она занялся певицей Ализи. Так тебе и надо, Фармер. Вот. Она в прекрасной форме. У нее ни детей, ни плетей, как говорится, только кошки. И они ее успокаивают. Они ее, можно сказать, наполняют, как бы. И до сих пор она гастролирует, до сих пор она желанный гость на телевидении, на различных ТВ-шоу и так далее. Народ любит Фармер. Пока предлагаю послушать кусочек, отрывочек песни Милен Фармер «Дезешанте», «Разочарованная».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 4-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – райское дерево. Дерево познания добра и зла. Сегодня возможны всякие искушения, и вас даже потянет сделать что-то нехорошее. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем что-нибудь предпринять. Представителям знака Овнов звезды рекомендуют отказаться от диеты и немного расслабиться в узком семейном кругу. Вероятно, получение приятной новости, а вот какой именно звезды не договаривают. Чтобы тельцам сегодняшний день запомнился как удачный и веселый, необходимо не вступать в спор с представителями противоположного пола, которые будут провоцировать вас на повышенную болтливость. Предвидят светило. Близнецам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Кстати, сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. У раков сегодня проявятся такие качества, как жажда независимости, общительность и склонность к экспериментам. Но звезды не советуют рисковать. Перенесите это важное дело на другой день. Удачный день для львов. Если львы-мужчины собирались объясниться в любви своим избранницам, то сегодня вполне подходящий для этого важного события день. Львицы тоже будут очень активны, звезды им благоволят. Девам светило советует не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Обходите все конфликтные ситуации. Весам сегодня желательно отказаться от жирной мясной пищи. Исключение – рыба. В отношениях с избранниками пора бы поставить точку, если они не имеют серьезных намерений. Берегите сердце. Скорпионам звезды советуют прислушаться к просьбам детей. Для них это очень важно. А вот сплетням и пустым разговорам ходу не давайте, иначе окажетесь в центре интриг. Украшения сапфира помогут сохранить душевный покой. Стрельцам звезды советуют обратить особое внимание на ближайшее окружение. Возможны интриги, которые могут иметь отрицательные последствия. День не подходит для откровенных разговоров. Козероги сегодня рискуют быть разоблаченными в своих тайнах, которые они скрывали от своих партнеров по браку или избранников. Ситуацию спасет только чувство юмора, которое придется активизировать в самую важную минуту. У одиноких водолей возможен новый завиток в любовных отношениях. Хотя на пути к счастью будет достаточно препятствий, и это их не остановит. Но звезды советуют: не торопите события, всему свой срок. Вот только чувственным рыбам сегодня такие эмоции не грозят. День будет полон хлопот и забот. Терпение и труд все перетрут. Девиз вашего дня и настрой на новый лунный месяц. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А верить или нет, решать вам. В любом случае, я желаю всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой. Нью-Йорк,
2: Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин. Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
18: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.
19: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракцион на Davidson Radio.

0: Аттракционы на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие наши любимые наши слушатели. Спасибо.

вам большое за то, что слушаете нас, настраивайтесь на нашу волну, вместе веселее. Или, как говорили в фильме «Осенний марафон», хорошо сидим. Ну, там, кстати, еще говорили, вот касательно летнего зноя, настоящий хлопок, 100% хлопок. Я вот помню, эти фразы разлетелись, ушли в народ. Фраза из фильма «Осенний марафон» – «Настоящий хлопок – это дорого». Ну, не пренебрегайте хлопковыми вещами, делайте упор на льняные наряды, наряды из льна. Про шляпы не забывайте. Сейчас очень много, я заметила, обратила внимание на то, что очень многие женщины в том числе делают акцент в своем гардеробе на шляпы. И это очень здорово, это очень красиво. Ну, а и на панамы, кстати, тоже. Но это уже другая история. Это другое. И, конечно же, я хочу несколько слов сказать про дуэт Бакара. Дуэт Бакара. Нет половинки дуэта уже в живых. Мария Медиола в 2021 году от нас ушла. Майта Матеус выразила соболезнования по этому поводу и сожаление, что вот не стало ее подруги по оружию, скажем так, подруги по сцене, хотя они, дуэт распался, они расстались в 81 году, потому что Майта хотела начать сольную карьеру, хотела стать самостоятельной творческой единицей, Мария Мендиоли это не понравилось. В общем, ничего хорошего из этого, если честно, не вышло. Ни у той, ни у другой не сложилась карьера после того, как Бакара распалась. Ну, песни дуэта до сих пор крутят многие радиостанции. Сейчас на фоне новой какой-то волны, новой любви к старым хитам, к ретро-хитам, все чаще и чаще замечаю я, многие радиостанции и радиостанции в интернете крутят вот эту вот музыку, в частности, Кара Мия. Кстати, Кара Мия, помните, кто перепел вокально-инструментальный ассамбль «Веселые ребята»? Не было печали, просто уходило лето. Это тоже Бакара и песня Кара Мия. Если мы вспомним про истоки, то дуэт Бакара вообще очень удивительная история девушек, потому что они на самом деле по профессии они танцовщицы. Они чуть ли не на испанском телевидении штатными танцовщицами работали. Ну, когда какая-то звезда приезжала и нужна была потанцовка, звали девочек. Вот они работали танцовщицами, были очень пластичными, высокими, красивыми, тоненькими, худенькими. И Майта Матеус пришла в голову идея, а давай, дескать, будем петь еще и создадим дуэт. Они поначалу начинали как кавер-группа, перепевали уже известные хиты Даны Саммер, Абба, и каким-то ветром их занесло, ну, мы понимаем, да, что захотелось подзаработать, и где можно творческому коллективу хорошо заработать? Конечно же, на курортах, правильно. И девушки Майта и Мария поехали на Канары, Фуэрте-Вентуры, поехали и устроились в клуб ночной петь по ночам. Владелец клуба сказал: девочки, вы очень хорошо смотритесь вместе, давайте-ка я займусь вашей раскруткой. Они спросили: вы точно продюсер? А он сказал да и приложил все усилия для того, чтобы девочки стали популярными. Я знаю, вы слышали эту историю, достаточно скандальную. Кто-то слил в интернете, сейчас существует давняя какая-то запись, она очень плохо записана, когда Майта звонит Марии по телефону, не знаю, каким образом удалось достать эту запись, она в свободном доступе сейчас. Майта звонит Марии и говорит: слушай, сестра, ну, такой, не знаю, сис, я не знаю, как они там, ну, достаточно такое распространенное в женском обществе, да, обращение: слушай, сестра, говорит, ты понимаешь вообще всю значимость наших песен? Мы с тобой там двух слов по-английски связать не можем, а как мы стали популярны? Вот такая вот запись интересная. Это еще раз говорит о том, что знание английского или другого языка, не знание испанского или французского, не говорит ни о чем, вообще ни о чем и так далее. То есть об этом можно рассуждать. Это просто удача. Ну и, конечно, работоспособность. Ну и что еще? И судьба. Вот. Ну это ближе уже к эзотерике и вообще каким-то фантастическим эзотерическим рассуждением, философским. Решили сегодня завершить наше шоу Натали Коул. Это дочь известного отца, дочь Нета Кинга Коула, которая 9 лет назад умерла, ей было 65 лет. Но мне кажется, она всю жизнь провела в заложницах своей фамилии, ведь от осинки не родятся апельсинки. И

плохо то, что в свое время она подсела на наркотики и просто какую-то часть времени, часть кусок жизни провела в рехабах. Если бы не увлечение тяжелыми наркотиками, она бы, мне кажется, прогремела на весь мир. А так она известна только вот, ну, широко известна только вот этой композицией, которая прозвучит в финале нашего шоу. До свидания.

0: слушайте программу Натальи Быстрицкой «Аттракцион». В это же время, через неделю, на Дэвидсон Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Луна-парк на Кони-Айленде впервые в истории вводит Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки будут действовать с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды, напитки в акцию не входят. Финал чемпионата мира по футболу не планируют переносить из-за смога в Нью-Йорке, образовавшегося из-за лесных пожаров в Канаде. Индекс качества воздуха сейчас составляет 208, что соответствует оценке «очень вредно для здоровья». Игра Испании и Аргентины должна пройти вечером в это воскресенье на стадионе MetLife в Уэст-Разерфорде. Есть надежда, что дым к этому времени рассеется. Футболисты и тренеры сборной, победившие на чемпионате мира впервые в истории, получат чемпионские перстни. Украшения выпустят ограниченным тиражом в 2026 штук, 30 из которых предназначены для победителей. Остальные изделия продадут болельщикам. У каждого кольца будет индивидуальный номер и сертификат подлинности. После финала капитан и главный тренер команды получат временные изделия. Настоящие перстни для всех игроков изготовят на заказ и вручат им позже.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк! Нью-Йорк! Дэвидсон Радио.

«Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь! We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и почетным радиослушателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио на волне 620 AM и желаем хороших выходных. Сегодня у нас весьма положительный настрой, и мы хотим поговорить на тему, которая, честно говоря, у меня возникла из календаря. Дело в том, что совсем недавно, буквально на днях, отмечался, день прекрасной леди Годивы. Вы, наверное, помните, как все образованные люди из истории, что в 1040 году в Ковентри прекрасная леди Годива, обнаженная, проехала по городу верхом на коне, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить налоги горожанам. Вот так она выступила на стороне горожан против мужа. Повторю, обнаженная на белом коне, да? И примерно в этот же день, но в 1995 году, папа римский Иоанн Павел II признал, что церковь дискриминировала или дискриминирует женщин. В связи с этим у меня возникла тема дискриминации женщин или там сексизм, назовите как хотите, на сегодняшний день. Безусловно, мы послушаем умного человека в Нью-Йорке Геннадия Стальнича, тем более, что я уже слышу его дыхание. Здравствуйте, Геннадий.
8: Доброе утро, Марина, и приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
7: Но вот все-таки, как вам кажется, я пыталась задать этот вопрос ненароком своим знакомым и близким про дискриминацию, например, в Америке. И практически все мне сказали, да нет никакой дискриминации, пожалуйста, ворота открыты. А вы как думаете?
8: Ну, прежде всего, Марина, я должен сказать, что, к сожалению, я не был очевидцем проезда обнаженной
7: леди Годивы.
8: Годивы, да, к сожалению, в отличие от тех же Эдварда Радзинского или Виталия Вульфа, которые были в этом плане очень интересными рассказчиками.
7: Они как раз видели.
8: Да, что они были очевидцами, да, что были очевидцами. К сожалению, я этого не видел. Более того, я даже не только сейчас вспомнил этот факт, когда вы напомнили. Но я должен сказать, что в Америке, в принципе, американские женщины вот на общенациональном уровне, да, получили право голосовать только 18 августа 1920 года. Это было ратифицировано...
7: Знавато.
8: Да, ратифицирована 19-я поправка Конституции США. Ну, до этого были там различные штаты, где уже позволялось им голосовать. В частности, если не ошибаюсь, Вайоминг еще, кажется, в 1869 году принял соответствующее постановление. Но на общенациональном уровне это произошло только в 1920 году. Да? Достаточно как бы поздновато. И в преддверии этого, конечно же, мы помним такого деятеля, как международного рабочего движения, как Клару Цеткин, да, когда она связала день 1 мая, то есть, который праздновался как Международный день солидарности трудящихся, также связала его с борьбой за права женщин. Да, знаменитая демонстрация в Филадельфии тогда была в 1910 году, и международный было... создан так называемый Международный женский день, признали тогда в Копенгагене в 1910 году. В первую очередь тогда речь шла о чем? Что борьба за улучшение условий труда, равная оплата и, естественно, избирательное право. Основные, ну, как мы знаем, скажем так, потому что вот я сталкивался, если вот уйти на минуту от Америки, да, в советское время, когда мы жили в самой счастливой социалистической стране, по принципу, кто работает, тот ест, кто не работает, тот ест, что останется, там мы, безусловно, сталкивались, что, несмотря на объявление, что равные права у женщин и у мужчин, тем не менее, проявлялась дискриминация и в трудовых отношениях, например, в разнице заработных плат, отказ при найме из возможного декретного отпуска, да, стереотип домашний труд, да, что женщина-хранительница очага, и как бы это ведет к ограничению ее реализации, стереотип, что вторая смена, когда, ну, действительно это так было, это сейчас, допустим, у нас вместо стиральных машин, посудомоечных агрегатов, фактически домашние уже компьютеры, и нет дефицита продуктов, или можно что-то купить в кулинарии, но в советское время, мы же помним, да, и не только в советское время, в других странах, допустим, еще до 70-х годов прошлого столетия, что фактически женщина приходила с работы, у нее начиналась вторая смена, и с детьми, и проверить уроки, и что-то приготовить.
7: Ну, я помню свою сестру, я как-то рассказывала даже, я вот помню, была подростком, она вышла замуж, родила ребенка, ну, все как положено, как бы, да. И вот она работала, во время обеденного перерыва неслась в ближайший продовольственный магазин, чтобы что-то подкупить, а как мы помним, я не знаю, как было на Украине тогда, теперь в Украине, но в Москве был дефицит, значит, нужно было хотя бы что-то купить. Потом она заканчивала, шла на работу, заканчивала, ехала опять на общественном транспорте домой. По дороге еще пыталась зайти в один магазин, приходила с этими сумищами. Потом ставила пока готовить ужин или разогревала то, что приготовила накануне. Потом шла делать уроки с сыном. Потом она, значит, накрывала на стол. И потом жизнь продолжалась. И так каждый божий день. И никому даже совершенно... в голову не приходило, что должно быть по-другому.
8: Совершенно верно. Я вспоминаю свою маму. Она была педагогом. Она работала преподавателем химии в техникуме, который, кстати, я в свое время тоже закончил. И я прекрасно помню, ведь она приходила домой что-то приготовить. Да, конечно, у нас бабушка жила, тоже помогала. И что-то не успела на работе проверить, какие-то там контрольные работы. Все это тоже дома было. В этом плане я, кстати говоря, приветствовал, когда в Америке был создан профсоюз домохозяек. Да, то есть это было как расценено, что люди которые не работают, допустим, женщины сидят с детьми, ведь это тоже, по сути дела, как определенная работа. Такой же профсоюз домохозяек, насколько я знаю, несколько лет назад был создан в России, кстати говоря. И плюс, ну вот вы сказали с продуктами, да, допустим, свою малую родину Брежнев никогда не забывал. Я живу в Днепропетровске, в Украине, с продуктами было получше. Но, тем не менее, тоже вот эти очереди приходилось выстаивать, да, на центральном рынке, на других рынках можно было купить все, что без очереди, но это было втридорого. И, кстати говоря, дискриминация, вот те, как бы, я назвал сферы, в которых как бы боролись против дискриминации женщин, где она была. Не забываем, Марина, о таком важном, как, например, дискриминация в сфере образования и карьеры, да, что вот как, условно говоря, были такие, ну, негласно списки запрещенных профессий, да, так называемые женские специальности, не женские специальности, да, тем не менее, в самой счастливой социалистической стране мы сколько раз нам наблюдали вот этих мощных тетушек в оранжевых жилетах, которые укладывали шпалы и ремонтировали трамвайные пути и так далее и тому подобное. И тем не менее, в определенной профессии был строго ограничен прием женщин. А, кроме того, ну вот разве что, вот я точно никогда не сталкивался в советское время, допустим, ну, скажем так, люди спорта и искусства. Насколько я знаю, я знал спортсменов, которые получали такие же премиальные за свои достижения в спорте, или те, кто занимался профессиональной музыкой или изобразительным искусством. Но, вы понимаете, лично я столкнул, в Америке я не сталкивался с этим, но в советское время, особенно явно, я как бы столкнулся вот... ну, это уже была даже независимая Украина, да, уже после распада Советского Союза, вот наш офис моей компании, мы были соседями, офис большой логистической компании, отследующей там какие-то поставки, грузоперевозки, у них там приезжали делегации из Германии, из Италии, и иногда мы друг другу заходили, глава этой компании, я, допустим, друг другу там попить чай и так далее, и я нередко становился свидетелем. Такой стереотип был, знаете, вот много компьютеров, у них девочки работали, сидели девушки за компьютерами, и что-то происходит с системой, да, там что-то не работает, зависло и так далее, и они там вызывали, как я в шутку говорил, дети подземелья, значит, там с подвала, приходил их сисадмин, но это был такой человек, всегда в потертых джинсах и всегда в любое время сезона в таком свитере, такой взъерошенный, в очках, значит, вот он приходил, он запускал эту систему, и параллельно он комментарии давал. Смысл комментариев был всегда один, что, ну вот, девушек нельзя допускать до компьютеров, у них не то, да, руки стоят, вот это вы не делали, это вы не нажимали, это то, а вот надо было так. И вот это я выслушивал каждый раз, и это, по сути дела, это была дискриминация.
7: Эх, его бы в Америку, да, его вот бы именно, тут порвали, да, на кусочки.
8: Да, на кусочки бы, потому что это был стереотип, что якобы женщины плохо разбираются в компьютерах.
7: Разбираются, да, да, да.
8: Да, это ерунда полная, абсолютно, это я на своем опыте. Я никогда не работал под руководством женщины, да, но я должен сказать, надо не забывать, что в эмоциональном плане, как бы в моральной выносливости женщины могут дать фору мужчинам. Да, в физическом плане, допустим, нет, хотя мы уже видим, что женщины не только служат на равных с мужчинами в армии, они... в таких дисциплинах вида спорта, которые раньше представить нельзя было, выступают, как тяжелая атлетика, борьба, бокс. Но в эмоциональном плане они более, в моральном плане, выносливы, да, и более устойчивы. И это глупый очень стереотип, что с компьютерами, так же, как вот эти все анекдоты, Марина, ведь, по сути дела, это ведь анекдоты, толчок от противного как бы идет, да, вот эти знаменитые анекдоты о блондинках. Как в шутку говорят, что кто сочиняет анекдоты о блондинках, их сочиняют брюнетки тоскливыми, одинокими, длинными вечерами. И поэтому я должен сказать, что это абсолютно равноправие, несмотря на то, что мы часто называем женщин представительницей слабыми пола, и говорим, что сила и красота женщины в ее слабости. Тем не менее, я считаю, что это уже анахронизм на сегодняшний день, когда вот по зарплатам, по каким-то различным другим признакам, что женщины якобы, ну, меньше получают. В Америке я с этим не сталкивался, в мире это по-прежнему, конечно, есть определенные проблемы в этих странах. И я считаю, что эта борьба совершенно справедлива за равноправие женщин с мужчинами, за отсутствие дискриминации, и совершенно справедлива и оправдана.
7: Я добавлю от себя. Значит, вот по моим наблюдениям и используя подготовку к этой программе, все равно, смотрите-ка, вот вы говорили про выборы. В 1920 году только в Америке начали разрешать женщинам голосовать, да?
8: Да.
7: Мы
8: да,
7: все
8: да.
7: знаем, что Новая Зеландия была, открыла Америку, она вот эту красную ленточку разрезала, и в 1893-м у них произошли вот эти вот первые исторические выборы, где женщины голосовали наравне с мужчинами. Но в Саудовской Аравии, богатейшей стране мира, только в 2015-м, вот если брать... начало и конец, ну это же нонсенс. Но даже если это ислам, и даже у женщины определенное место в уголке, в чадре, с детьми и на кухне, или том, я не знаю, на кухне или где, но все равно, ну согласитесь, что взгляд на женщину специфический, так скажем, все равно остается семья. Все равно ты подвластна мужу, и, например, если ты в компании, даже вот современная жизнь наша, но все равно нужно даже хотя бы подыгрывать и изображать, что ты под мужем, как бы, что муж король. Но даже я бы сказала грубее, но стесняюсь это сделать, что нельзя публично мужика лишать его достоинств, вот так вот скажем, иносказательно. Вот, вот этот момент, с одной стороны, женственность, вот как нам прививали, да, что нужно быть скромной, что не надо там слишком ярко краситься, что женственные должны быть платьица, бантики и так далее. При этом женщины, вот особенно здесь у нас в Америке, ну, претендуют и попробуем запрети на абсолютное равенство. Вот мне кажется, оно не так уж и нужно. Давайте подключим наших радиослушателей к разговору.
8: Да, я хотел бы только отметить, что, конечно, страны, страны, мусульманские страны – это отдельная тема, связанная с традициями, определенные религиозные традиции, культура, или, допустим, страны Кавказа, да, на Кавказе, допустим, не мусульманские страны, есть определенные эти стереотипы, и как бы даже я сказал традиции. Но, тем не менее, мы же помним, есть же уже случай, Индира Ганди, вот в Индии, да, она была премьер-министром, Беназир Бхутто покойная тоже в Пакистане была премьер-министром. Они, им как бы удалось разрушить в определенной степени это стереотипы. И не зря, в общем-то, говорят, что семья, женщина – это шея, мужчина – это голова. Куда шея повернет, туда и голова. Но, с другой стороны, я как бы считаю, что лучше всего паритет, когда все-таки 50-50%. Но мне понравилось ваше замечание относительно мужского самолюбия, что когда вот на людях, чтобы произвести впечатление, что муж как бы в семье голова. Но тем не менее, знаете, по-прежнему, ну я вот помню в советское время финансами часто в семьях, ну вот в нашей семье так не было, но я знал очень многие семьи, где финансами распоряжались вообще-то женщины. И как бы в этом плане не это ли показатель, кто в семье голова, да? Но...
7: Ну, да.
8: Все-таки, Марина, я
7: мужик
8: я
7: приносит, женщина
8: есть, да, есть,
7: складывает да, в тубочку.
8: Да-да-да, но есть все-таки приятно все, когда говорят, что женщина должна быть, конечно, слабость и так далее. Конечно, я предпочитаю, ну, действительно, чтобы, допустим, женщина всегда оставалась женственной. Не мои герои статуи женщина с веслом или женщина с отбойным молотком. Ну, теперь можно радиослушать, принять звонки, я думаю.
7: Хорошо, хорошо. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Да, да, пожалуйста.
1: Алло. Значит, Марина, вот вы говорите насчет дискриминации женщин. Я работал на заводе, у меня были подчинения женщин, но когда родился моего подчиненного ребенок, я пришел к нему, он пригласил на день рождения, ни одной женщины не было. У нас, говорит, по узбекским законам, говорит, не положено женщину никуда допускать, не положено, говорит. Обслуживали одни мужчины, братья, друзья, все подучили. Я говорю, слушай, ты пригласил рождение ребенка, и мы не видели ни твою жену, ни твоего ребенка, куда, говорит, по узбекским обычаям не положено. Вот вам дискриминация. Понятно, Марина?
7: Да, вот спасибо большое, Роберт, за участие в программе. Спасибо. Заодно я и узнал, что вы были начальником. Но, конечно, ислам – отдельная история. Вы правы, Геннадий. Но все равно у женщин... Вот я помню, что вела какой-то концерт, где главный герой был грузин. И вообще там грузины танцевали, плясали. Фантастично. Здесь, в Америке, у нас в Бруклине. Это было лет 5 назад, наверное. И... я быстренько провела концерт, и потом у них был банкет где-то в ресторане. Я, конечно, не пошла, потому что я живу, во-первых, в Нью-Джерси, надо было добираться, и целая история. И я, ну, уехала тихо по-английски. И он потом звонит и говорит: «Марина, куда ты пропала? Ты как настоящая грузинская жена. Приготовила, накормила, и тебя нет». Вот такая психология.
8: Я думаю, время...
7: Может быть, это и хорошо.
8: Я думаю, время не стоит на месте, потому что вот у меня близкие знакомые, допустим, киргизская семья, да, и вот человек, он таджик, но он с Узбекистана, и вот на всех днях рождения, на всех каких-то таких мероприятиях, событиях, куда бы ни приглашали, там женщины присутствуют, сидят женщины, дети, мужчины. Ну, возможно, я не знаю, как было в странах их проживания, но здесь, в Америке, абсолютно на равных они себя чувствуют, их супруги наравне со своими мужьями.
7: Ну, слава богу. Хоть это хорошо. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Марина и Геннадий. Это Лев. Вы знаете, мы
7: здравствуйте, Лев.
9: Интересное время. Женщины начинают приходить к власти, они завоевывают мир. Есть, конечно, женщины чудо, такие как Тэтчер, как Голда Мэйр, но вот есть и женщины, как Оказио и вот Шевальер, я ее называю Швалью, из команды Мэйр Нью-Йорка. Не дай бог, если они придут к власти, будет катастрофа. Вот. Но женщина...
7: То есть вы считаете, надо тормозить? Тормозить нужно,
9: нет,
7: да?
9: Нет, тормозить каких-то не женщин. Надо, просто надо, чтобы больше умных женщин было, понимаете? Мне кажется, что они мстят мужскому полу за унижение в прошлом. Вот.
7: Интересная версия, да.
9: Марина, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Дайте мой телефон... Симе Березанской. Здесь у нее была чудная передача, вторая, об Элле Фицджеральд. Я хотел бы ее похвалить и кое-что сказать интересного. Пожалуйста, дайте ей.
7: Я, когда буду в воскресенье, оставлю этот номер, потому что у меня, честно говоря, ее номера телефона нет.
9: Нет, мне не
7: но
9: нужно.
7: Я оставлю...
9: мой телефон дайте.
7: Я поняла. Оставлю ваш номер телефона на телевидении. Ну, воскресенье.
9: Спасибо большое. Я уже с ней разговаривал в первой передаче. Но первая передача была не очень хорошая, а вторая была очень хорошая. Она, очевидно, простудировала книгу ее биографии. Вот и все.
7: Хорошо,
9: спасибо
7: хорошо.
9: Вам за программу. Спасибо.
7: Ладно, Лев, будет сделано. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы подходим уже к финалу первой части нашей встречи сегодня в программе «До самой сути», участниками которой являются наш творческий союз в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича. Мы сегодня говорим о дискриминации женщин. Как вам кажется, она продолжается, ее нужно остановить, нужно с этим бороться. И вот там... зарплата, занятость на работе, руководящие посты. Давайте об этом поговорим во второй половине нашей сегодняшней встречи.
6: До самой сути. Продолжение после рекламы.
10: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
17: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Творческая радиобригада в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Сегодня пятница, вы слушаете программу «До самой сути», и мы, как всегда, приглашаем вас к разговору. Набирайте 718-303-90-90. И как вам кажется, существует ли дискриминация женщин на сегодняшний день? Имеется в виду, конечно, на работе, я не знаю, во взаимоотношениях с мужем, в семье и так далее. Вот, Геннадий, продолжая тему бытовую, так скажем, вот такое понятие, как меньшая зарплата сотрудницы по сравнению с тем, что мужчина занимает такую же должность, выполняет такую же работу, такой же объем, но мужчине платят больше. Вот существует такая теория. Как вам кажется, она имеет место?
8: Марина, я честно скажу, я с этим не сталкивался. В Днепропетровске, когда я возглавлял рекламное агентство, у меня были и девушки в офисе работали, да, в моей команде, и ребята. Я различий не ставил никаких. И я должен сказать, что вообще вот эти стереотипы, я думаю, вы со мной согласитесь, привнесены в немалой степени было и тем, как нам таким средством, как кинематограф, да. Ну вот вы посмотрите, допустим, в советское время, были ли, можно ли назвать достаточное количество фильмов, где, допустим, героиней была бы женщина, ну, допустим, исключая там «Великая Отечественная война», там «Работа в подполье», «Партизаны», это понятно, да, или там «Героини спорта». Ну, были какие-то фильмы, где, ну, любовные какие-то были, коллизии, там вот Черстина, я помню, играла, по-моему, фильм «Журавушка» называлась, или французский фильм «Мужчина и женщина», это история любви, да, «Шербургские зонтики». А вот, например, в 70-х годах, как бы, кинематограф уже эту тему освоил. Черно-белый фильм «Старые стены», если вы помните, Гурченко в главной роли, она играла директора, по-моему, швейной, ну, неважно, трикотажной фабрики, да. «Москва слезам не верит», главная героиня тоже, как мейд, made herself, то есть она сама себя как бы сделала, чего добилась. То есть в этом плане вот кинематограф и стал наконец-то разрушать эти стереотипы, показать, что женщины как бы обладают теми же способностями, тем же количеством знаний, навыков, умом, чтобы силой воли добиться определенных успехов в профессиональной сфере. И мне кажется, это вообще была какая-то несуразность. Ну, специальность, да, какая-то дифференциация по зарплатам, это может быть, когда ну, действительно человек выполняет какую-то тяжелую работу. Вот у нас в металлургии было, допустим, сталевары, доменщики, но женщинам там невозможно было работать в тех условиях. Естественно, они получали выше зарплаты, чем, допустим, девушка, которая работала там в офисе, сидя там, глядя на, там, на монитор и так далее, или бухгалтерия. Вот в этом плане могли быть, конечно, различия в зарплатах. Также при одинаковых профессиях я считаю, что это, ну, это действительно дискриминация самая настоящая, и с этим надо бороться, и, безусловно, это не должно никак влиять на оплату труда, да, потому что я считаю, это как бы и моральное унижение. Но я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот есть какие-то специфические виды. Вот, Марина, вы знаете, некоторые тренеры в спорте, да, вот я сталкивался, допустим, такие виды спорта, как были легкая атлетика, плавание, талантливые тренеры, которые действительно создавали, выращивали хороших спортсменов и так далее, а даже женщины, будучи тренерами, Марина, некоторые и женщины, и мужчины с неохотой брали девочек тренировать. А знаете, по какой простой причине?
7: Почему?
8: Как бы это сказать, специфика женского организма предусматривает такое понятие, как ну, месячный, да, и один тренер мне говорил, да это кошмар какой-то, хватаясь за голову, готовишь человека к соревнованиям и так далее, вдруг начинается вот этот период, она ничего не может сделать, результат не тот, подгадать тяжело, принимать специальные гормональные таблетки, которые к сбою задерживают этот период, опасно для организма, это такая головная боль, куда проще работать с мальчиками. Да? Или, например, такая сфера очень специфическая киноискусство, да, движение MeToo. вы помните, да, когда и Николь Кидман, и Джоли, Анджелина Джоли, другие выступили о притеснениях, через что им пришлось прийти, чтобы получить роли, какие непристойные предложения они получали. Я им сочувствую, но вы знаете, мне понравился ответ Барбары Стрейзанд, когда она Кидман ответила, что, вы знаете, меня тоже в свое время поступали предложения, я их отвергла. И несмотря на это, благодаря своему таланту, я стала известной певицей, известной актрисой. То есть тут уже как бы лично.
7: Ну, вспомните печально известного этого теперь режиссера Пырьева, который, ой, если ты через его диван не проходила...
8: Он сломал жизнь.
7: Да, да, людей зарывали в асфальт, что называется, закатывали, понимаете? Прекращались карьеры.
8: Да, они же все сломаны были, их судьбы. Да, это действительно, ну, о чем тут говорить? Талант талантом, но... Ну, Мурло, ну как так можно было? И мстил же, действительно мстил потом. Списки эти
7: ну,
8: были...
7: Ну, закомплексованный человек, видимо, какая-то проблема была. Давайте примем звонок.
8: Да.
7: Пожалуйста. Алло.
18: Добрый день, Мариночка.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
18: Шлюха небожья.
7: Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
19: Алло. Алло, доброе утро.
7: Да-да. Здравствуйте.
19: Ну, Марина, давайте, а ну-ка посмотрим на ситуацию со стороны Торы. Мы Тору ходим, смотрим, в синагогах бываем, в церквях читаем иногда Тору. И что сказал Бог по поводу того, что женщина должна быть вовлечена. За то, что ты сделала, будешь иметь влечение к мужу, и он будет над тобой господствовать. Короче, он поставил ее в ту позицию, в которой она должна быть. Мужчину поставил сверху, он тоже должен быть в этой позиции. Если сейчас взять, что женщина может рожать ребенка и 9 месяцев носить плод, попробуйте, а ну-ка, мужчину хоть раз это сделать. Человечество остановится, никто рожать не захочет. А у женщины может и 2, и 3, и 10 рожать. Так положено по закону. И если женщина в доме решает, какую занавеску повесить, какого цвета сделать ремонт, какую мебель, это все решает женщина. Мужик – это что? Охотник, который идет, добывает пищу, приносит домой, дает женщине, она начинает очищать.

0: позиции. Если мужик может таскать якорь, поднимать на корабле и спускать тяжелый вот этот труд на корабле рыболовном, то женщина там не может быть. Ну, не надо называть все дискриминацией, если где-то женщина уступает по своим физическим возможностям. Но в семье она хочет иметь первенство. Что нельзя делать? Надо быть под мужем. Сказал же Бог, будет над тобой господствовать. То значит, ты будешь номер два. Хочешь ты или не хочешь, эту позицию надо принять. Ну, как
1: ну да. Ну, а насчет карьеры, это уже, если ты плюс к этому хочешь дальше развиваться на своей работе, это уже твой выбор. Но ты должна быть прежде всего матерью и хозяйкой. Правильно я вас поняла,
0: это,
1: да?
0: Это закон, закон, как вам сказать, Божий, что ли, что мама, ну, она... Да. Вот дети, что-то случится, они же не кричат, папа, они, мама, меня кто-то ударил. Мама! Он сразу ребенок кричит маму. Вот смотрите, ребенок.
1: Ну, потому что мама всегда девочка. Рядом. В этом
0: мама
1: проблема, конечно.
0: И мама слезы утрет. Девочка 5 лет и ну, мальчик 5 лет.
1: Но хотя я вам скажу, я знаю одну семью, в которой папа. А мама себе строит карьеру до сих пор, все время ищет какую-то любовь, оставила
0: это
1: прекрасно двоих девочек папе, и папа
0: этот
1: растит их с грудного возраста. Вот такую я семью тоже знаю. Но это исключение, я с вами согласна. Я согласна.
0: Понимаете, знать, какую семью можно, но это не значит, что это правильно. Правильно то, что
1: да,
0: папа
1: согласна.
0: Старший, папа строит крышу, папа кладет кирпич, папа кладет пимзаблок, мешает бетон, несет арматуру, ставит окна. Мама в это время готовит обед, накрывает на стол, работники покушали, сели. Все, это нормальная здоровая семья. Сегодня вот эти вот заморочки философские начинают. Феминизм, шмиминизм. Останьтесь уже так, как вам положено быть. И мир будет лучше.
1: Хорошо, ответьте мне тогда на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот вы согласны с тем, что все равно, если женщина, да, хорошая мама, хорошая жена, замечательно держит домашнее хозяйство, но она идет еще и работать. И вот ей платят меньше зарплату, устанавливают меньше, чем мужчине. У нее меньше возможности сделать карьерный рост, как американцы это называют, стеклянный потолок, да? Тормозят ее в карьере. Вот с вашей точки зрения это существует?
0: Это уже начинает уходить в прошлое. Вот посмотрите, сегодня пилоты и женщины оперируют Боинги, которые летают на дальние расстояния, и мужчины тоже пилоты, они пока получают одинаковую зарплату. Маляры женщины и маляры мужчины одинаково сейчас получают зарплату, это я точно знаю. Электрики женщины и электрики мужчины тоже получают одинаковую зарплату. Разница, это было раньше, сейчас уже начинает уравниваться, потому что технология так развилась, что не надо тебе таскать тяжелые. У тебя есть специальные инструменты, у тебя есть лебедки, у тебя есть тяжелые машины, которые это делают за человека. Тебе надо научиться оперировать. Вот как женщина-пилот, она идет, у нее компьютер вычисляет все абсолютно, подсказывает ей, сколько до Земли осталось. И ты, когда касаешься...
1: Ну да. Скажите,
0: надо...
1: а вот существует, опять же, расхожее мнение, что женщины недостаточно представлены в органах власти.
0: Это в смысле
1: вот,
0: Маргарет
1: не
0: Тэтчер,
1: так много
0: Индира
1: их
0: Данди,
1: в
0: да?
1: правительстве, как вам кажется?
0: Знаете,
1: вы бы хотели, чтобы в Америке была женщина-президент?
0: Я бы не хотел это, потому что у мужчины есть другое мышление. У женщины мамино мышление, у мужчины папино мышление. И вот я хотел договорить, что когда мальчик 5-летний вырастает, берет пистолетик или там самосвал, или какую-нибудь механическую игрушку, то девочка 5 лет берет куколку, берет коляску. Кто им 5 лет, дети, объяснил, что надо брать и чем играть? Это уже заложено природой. Это уже Господь наш Творец так заложил в каждого, кто что имеет свое место и как должен двигаться. Если женщина будет в правительстве, ну, есть примеры. Маргарет Тэтчер прекрасный был премьер-министр, Индира Ганди была прекрасный премьер-министр Индии, все было прекрасно. Но после них почему-то больше никого нет. Вот как-то странно, да? Вот почему? Было все хорошо, все прекрасно. А вот нет, ну не идет, ну не получается.

0: если написано, что будет ветер, сегодня дуть, и вдруг пойдет дождь, все удивляются. О, как так? А так по природе поставлено. Если будет дождь идти, то ты что хочешь, пиши и говори. Пойдет ветер, будет ветер, так положено. И мы начинаем уже крутить.
1: Геннадий, прокомментируйте, пожалуйста, какие у вас эмоции на выступление нашего уважаемого радиослушателя?
0: Юрия.
2: Я согласен, я говорил об этом, что есть определенные специальности, которые женщины, ну, я сказал, что я не приверженец, да, женщина с отбойным молотком, определенные специальности, несущие физические нагрузки, которые в этой роли женщины смотрятся нелепо, в конце концов, это вредно для здоровья. Я не согласен относительно политической деятельности. После Тэтчера, Беназир Бхутта и Индира Ганди было несколько премьер-министров, и сейчас есть в скандинавских странах женщины, которые очень хорошо справляются, считаю, со своей работой. И более того, датского премьера нельзя называли, что она единственный мужчина в коалиции, которая поддерживает Украину. Настолько жесткая ее позиция. Мы видим Каю Калас, да, эстонку, которая выполняет функции как бы министра иностранных дел ЕС. По жесткости она не уступает никакому другому политику. Касательно переноса вот религиозных определенных постулатов, я крайне осторожно к этому отношусь. Если, допустим, это касается как-то на уровне семьи, да, это допустимо. Когда это проецируется на какую-то деятельность производственную, на профессиональную сферу,
0: а вот я
2: отрицательно. Ангела Меркель, она может нравиться, не нравиться, но ее немцы выбирали. Она была премьер-министром, она была продуктом своего времени, это уже потомки рассудят. Я, например, допустим, не гражданин Германии, я могу и отрицательно, и положительно относиться к ее деятельности. Если бы она была очень плохим канцлером, ее бы два раза бы не избрали.
0: Ну, ее избирали два раза, потому что те, кто работали, не ходили на выборы, как это произошло с Мамдани. На работу никто не пошел выбирать тех, кто тяжело работает. Он приходит домой уставший, он хочет отдохнуть. Посмотрите на сегодняшние выборы. Выбрали его так, что Ангела Меркель была выбрана точно так же. Она пела песенки, обещала золотые горы. В реальности сегодня в Германии там уже начинается все переворачиваться. Уже не та Германия, что была до Ангела Меркель. Ангела Меркель была еще и пионеркой, она имела в голове коммунизм, социализм. Вот это вот тоже подсказывает о том, что...
1: Однако
0: не так,
1: ее очень быть. Любил народ и называли мутор.
0: Нет.
1: Мамаша,
0: нет,
1: да?
0: Нет. Это обычная подстава российской пропаганды, что ее любил народ, и там Германия это подставляла ее. Но в реальности народ не любил. У меня знакомые есть в Германии, они недовольны были ее политикой. И вот это вот заезженные вот эти мигранты там сейчас такое творят, что просто немцы абсолютно недовольны этой ситуацией. Так что Ангела Меркель так, по телевизору были довольны, а в реальности нет.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Мне кажется, был интересный диалог. Да, Геннадий? Мы просто должны заканчивать.
2: Я могу сказать, да, что в свое время поражение Хиллари Клинтон на выборах, я должен сказать, что в меньшей степени было обусловлено с тем, что часть американцев решила, что Америка не созрела для президента женщины. Я думаю, это далеко не главная была причина. Я думаю, что в политике женщины как бы уже сказали свое веское слово, по-разному можно относиться к их деятельности, да, к их результатам. Я как бы оставляю оценку деятельности Ангелы Меркель, в первую очередь, на суд гражданам Германии, да, которые кто-то вспоминает ее добрым словом, кто-то резко негативно. Это вполне нормально для любого политика, независимо от того, мужчина ты или женщина.
1: Знаете что, я вам сейчас предложу одну песню, она, конечно, не про дискриминацию, но, однако, про женщину. Дело в том, что я недавно заочно познакомилась с поэтом Сергеем Гавриленковым. И вот вместе с Игорем Ястребовым, одесситом, они сочинили песню, которая такая, я ее назвала «Детективный музыкальный рассказ». Вы уж послушайте, и мы закончим на нем программу, но нужно слушать внимательно. Песня достаточно длинная, но интересная. Хорошего вам всем настроения. Благодарю коллег за возможность проведения такого замечательного эфира. Спасибо.

0: Петербурге 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Изменение климата все сильнее влияет на качество и продолжительность сна. Согласно исследованию, жители крупных городов по всему миру ежегодно теряют в среднем до 56 часов сна из-за высоких температур. Это сопоставимо с 7 полноценными ночами. Недостаток сна затрудняет восстановление организма. Это может ухудшать настроение, снижать концентрацию внимания и продуктивность, а также повышать нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы. Монетный двор начнет выпуск памятной золотой монеты номиналом $1 с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава казначейства Скотт Бессент в соцсети X. По словам чиновника, выпуск приурочен к празднованию 250-летия независимости Америки. Он отметил, что новая монета посвящена наследию свободы и станет одним из символов юбилейных мероприятий. Чеканка памятных монет остается одной из давних традиций. Одной из самых востребованных стала монета в честь Статуи Свободы, выпущенная в 1986 году. Ее тираж составил почти 15,5 миллионов экземпляров. Среди других успешных выпусков серия к 250-летию со дня рождения Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции. Филипп Киркоров продал своей дочери Алле Виктории долю в особняке в Майами-Бич за символические $100, тогда как реальная рыночная стоимость объекта оценивается в 6 миллионов. Двухэтажный дом расположен в престижном районе на улице Лагорс-Драйв. В доме 7 спален и 7 ванных комнат на территории бассейн, джакузи, терраса и пассажирский лифт. Певец приобрел особняк в 2011 году за 4 миллиона. Сделка по заниженной цене может быть связана с желанием Киркорова гарантировать дочери право на гражданство США, несмотря на то, что дети певца родились в Америке. Киркоров также пользуется программой налоговых льгот Save Our Homes, которая позволила снизить кадастровую стоимость дома и ежегодно экономить на налогах.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, традиционно начнем с обменов ударами. Что нового, что на сегодняшний момент можно отметить особо?
1: Скорее можно говорить о том, что, скажем так, если совсем в общих чертах, то Киев по-прежнему ждет массированного обстрела. Его уже давненько не было. Не могу сказать, что прям так заждались, но ждем. Да. Накопленное когда-то должно высыпаться, и, скорее всего, это будет что-то беспрецедентное, поскольку давно не было массированного обстрела. Тем не менее, регулярно прилетают баллистические ракеты, так, в таком не сильно большом количестве, бывало больше прилетало. И в частности, вот 16 числа, что это у нас было? Это было всего лишь вчера, но такое впечатление, что это было еще раньше, уже так немножко, знаете, теряется в этом ощущение времени. Два человека погибло в Киеве в результате прилета баллистических ракет. Не удается сбивать все, мы об этом говорили. В Украине большой дефицит средств, противоракетных средств, способных сбивать именно баллистику, именно баллистические ракеты. Что касается других городов, прифронтовых городов, похоже на то, что как бы пытаясь отзеркаливать, что ли, то, что происходит сейчас в Крыму, над Крымом, Россия кошмарит прифронтовые крупные города, ну и не только города, но и села и так далее, но городам очень сильно достается. В частности, сегодня утром были нанесены удары по порту в Николаеве. Там прилетело по судам, в частности, по иностранным судам, которые там были пришвартованы. И вот находившиеся на одном из таких судов, двое граждан Украины погибли после этих ударов дронами. Один человек погиб и шестеро ранены уже в результате привычного налета на Херсон. Это все произошло сегодня утром. Это вот самые последние, так сказать, новости. Это сегодняшняя новость. А вчера был прилет ракетный, опять же, был обстрел Одессы. Одесса сейчас достается, вот помните, одно время у нас был такой период, когда они особенно кошмарили Одессу. Это было летом прошлого года, если я не ошибаюсь, достаточно долго, там на протяжении там, пары точно месяцев они большое очень внимание уделяли Одессе. Сейчас, похоже, повторяют, сейчас очень много они бьют по Одессе. И вот вчера удар, там в частности, пришелся по жилому дому, двое погибших. Среди погибших вот называется волонтерка, инструктор первой медицинской помощи Украинского Красного Креста. Женщина вместе со своими детьми шла в убежище, она не дошла туда. И вот 15 июля, это позавчера, удар по Запорожью, тоже достаточно привычный, погибло 3 человека. Это наша повседневность. Еще раз говорю, выделить что-то здесь можно, выделить то, чего пока нету. Еще раз говорю, мы ожидаем, нам обещали какие-то страшные там удары возмездия. Вот мы все находимся в ожидании. Посмотрим, может быть, на эти выходные что-то такое будет, потому что там время от времени они поднимают в воздух эти бомбардировщики, которые свидетельствуют о том, что будет массовая атака, в том числе с запусками со стратегической авиации этих крылатых ракет. Но пока этого не было. Правда, возможно, они это отодвигают, потому что недавно наши нанесли как бы такой превентивный удар по аэродрому в городе Энгельс, это Саратовская область, как раз там, где на аэродроме располагаются крайней мере, это, так сказать, аэродром подлета. Именно туда они прилетают перед атакой, потому что постоянно они базируются сейчас подальше. Часто там в Оленье, там Мурманская область, туда достать непросто. И вот они перед атакой, их перебазируют в Энгельс. Так вот, наши ударили по Энгельсу, и это 800 километров от границы Украины, и сообщают об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95. Вот как раз те, которые принимают участие в налетах на Украину. А и тут следует напомнить, что эти бомбардировщики строились еще в советское время. Им продляют все время ресурс, но строить такие машины в России так и не научились, и ничего на замену им не пришло. Поэтому выбытие каждой такой машины – это минус один и безвозвратно. Поэтому это считается большая победа. Ну, наши отчитали, что это сделали силы СБУ, что бы это ни значило. То есть есть подразделения СБУ, которые наносят дальние удары, но не исключено, что там использовались какие-то агентурные данные и так далее. Ну вот это однозначно как бы то, что можно выделить на общем фоне. Ну и в свою очередь Украина продолжает вот эту последовательную атаку очищения Черного и Азовского моря. Причем, кстати, Роберт Бровди, командующий сил беспилотных систем, специально даже сказал, что мы не ставим задачу загрязнения этого моря. Поэтому наши удары приходятся не по емкостям с нефтью или с нефтепродуктами, они бьют вот действительно либо по ходовой части, либо это на мостик прилетает, уничтожая радиоэлектронное сложное навигационное оборудование и так далее. Задача обездвижить и привести в негодность, а не засорить, ну, в общем-то, наше Черное море и наше Азовское море. Вот из последнего сегодня только сообщается, было повреждено 12 судов в Черном море, среди них 9 сухогрузов, 1 танкер, танкер-газовоз и 1 буксир. Всего в акции по уничтожению судов, в том числе теневого флота российского, с 6 июля поражено 159 судов. Еще раз, 159 судов. Из них 117 в Азовском море, 42 в Черном море. То есть цифры, по-моему, говорят сами за себя, и, в общем-то, операция продолжается.
0: Ну, я должен сказать, вы говорили о зеркальных ответах. Сейчас сообщение о том, что 24 судна, это и танкеры, и сухогрузы, и какие-то площадки плавучие, они тоже были атакованы. Это мы уже говорим об атаках российских. То есть здесь не нужно забывать, что все это существует как с одной, так и с другой стороны. И, кстати, мы же говорим постоянно о том, что украинцы бьют по НПЗ российским. Так вот, сегодняшнее сообщение, что один из объектов газодобывающей отрасли компании «Нафтогаз» в Харьковской области атакован. Иными словами, мы можем считать, сколько целей по ним ударено, стреляли украинцы, но мы должны понимать, что это не одностороннее движение.
1: Однозначно, однозначно. И объекты нефтегазовой индустрии у нас находятся под ударами с 22 года. С 22 года. У нас основная газодобыча находится как раз Полтавская и Харьковская области. Там удары туда наносились просто постоянно с 22 года. Поэтому они, в принципе, там уже добивают то, что как бы и было. И, в общем-то, честно говоря, у нас основные поставки у нас сейчас, конечно, идут из-за рубежа. В этом смысле Украина, ну, вынуждена сменила, так сказать, направление поставок. Хотя, еще раз, понятно, безусловно, удары наносятся, и при этом наносятся новые разрушения, гибнут люди, и тут К сожалению, для нас-то так как раз вот вообще ничего нового вот в этом нету. Еще раз посмотрим. Путин пыжится, тужится. Судя по всему, задача поставлена, и как нам сообщают, якобы он и американцев уведомил о том, что он будет ставить Украину на колени. Но он ставит Украину на колени уже там 5-й год, а если брать с 2014 года, уже 12-й, но все у него как-то не получается. То, что опять-таки нам сообщают, что американские разведывательное сообщество и военное говорит своему руководству, что достаточных для этого сил и возможностей у России не существует. А в то же время наоборот, вот глава ЦРУ Рэдклифф по ссылке на Bloomberg, если я не ошибаюсь, он сообщает, я сейчас цитирую: «Наши разведывательные данные совпадают с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые, возможно, видели в Украине. Средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас попадает на поле боя в Украине, оценивается в 20-30 минут». А, это он сказал на Пенсильванском саммите по вопросам обороны и инноваций. По его словам, это связано с тем, что беспилотники на базе искусственного интеллекта превратились в высокоспециализированные, недорогие машины для убийства. Вот, собственно, посмотрим, как они дальше будут пытаться поставить Украину на колени в то время, когда жизнь контрактника российского на украинском поле боя составляет максимум полчаса. Вот сейчас действительно ситуация такая, никаких каких-то сдвигов серьезных на поле боя нету, не видно, не происходит ни в одну, ни в другую сторону. Какие-то сообщения, это чисто о тактических каких-то продвижениях в совершенно малыми группами, то, что называется инфильтрация, никаких продвижений больших нет. Тема Константиновки, которую якобы захватили, угасла, уже больше она не стоит. В общем, еще раз говорю, на фронте никаких подвижек. Что касается ударов дальних, тут, конечно, Украина отличается, и вот то, что происходит в Крыму, там действительно все больше нарастает вот эта логистическая проблема. Решить ее Россия пока не в состоянии, не похоже, что решит вообще.
0: Да, там дело идет все к коллапсу, похоже. А мы говорили на прошлой неделе, что россияне бьют по автозаправочным станциям. У меня сейчас появился вопрос по ходу уже нашего разговора. Постоянно показывают очереди к АЗС в России в связи с тем, о чем мы говорим. Удары по НПЗ. А в Украине есть очереди? Как-то мы с вами никогда вообще эту тему не затрагивали. На автозаправочных станциях. Сейчас их становится все меньше и меньше. По НПЗ бьют. Зеркальные ответы – это практика. Как вот с этим? Кто-то же ездит по дорогам. Есть очереди. Мы как-то с вами никогда эту тему вообще не затрагивали.
1: Дело в том, что в Киеве нету, это точно, да, то, что ситуация, ну, она там всегда, в общем-то, напряженная в приграничных и в прифронтовых областях, туда, где долетают дроны, там особая ситуация, там сильно на машине не поездишь, потому что дроны бьют не только по АЗС, они бьют и по машинам, поэтому там, возможно, конечно, какие-то проблемы есть. Я честно скажу, у меня статистики никакой нет, то, что увеличилось количество ударов по АЗС, да. Да, это очевидно. Они стараются бить подальше, побольше. Еще раз говорю, в этом смысле отзеркаливать. Но по стране точно нету недостатка в бензине. Еще раз, у нас идет снабжение в основном из западных регионов, а те, в свою очередь, кто выезжал из страны, а сейчас еще раз могу только повторить, из Украины улететь нельзя и прилететь нельзя, можно только уехать либо на поезде, либо на автомобиле. Вот при пересечении границы можно увидеть то количество грузов, большегрузных автомобилей, бензовозов, которые следуют в Украину из Украины. Это, в общем, мечта, конечно, россиян перерезать эту пуповину, которая связывает Украину с западными областями и с Европой. Но для этого надо что-то делать со стороны Беларуси. Насколько можно понять, Лукашенко понял, что, наверное, с этим не надо связываться и этому препятствует. Поэтому таких возможностей перерезать логистику у России, по крайней мере, сейчас нет. Z-блогеры там уговаривают свое начальство, а как же так, у нас есть ракетные возможности, давайте ударим по мостам по Днепру. Ну, в общем-то, наверное, это тонкое место, но, как показывает история Антоновского моста, который то противник пытался его там разбить, то наши пытались разбить, это крайне сложно. Практически невозможно теми средствами, которые имеются. Они либо не точны, либо там отсутствует необходимое количество взрывчатого вещества. Поэтому вот в этом смысле пока еще раз говорю, к сожалению, война развивается, развиваются ударные средства, развивается их мощность там, и так далее. Поэтому как это будет идти дальше, там, через год что будет, если мы в конце концов не принудим Россию к миру, мы не знаем. Пока таких проблем в Украине нет.
0: Да, я тоже смотрю, нет как-то сообщений, хотя вопрос-то называется, напрашивается сам собой. В России очереди, а в Украине очередей нет. Ну, то, что вы рассказали, это очень любопытный момент, конечно.
1: Ну, смотрите, тут какая история. Мы сейчас, безусловно, перейдем к одному следующему вопросу, очень важному в нашей повестке дня. У нас поменялось правительство.
0: Масштабному вопросу, да.
1: Да, так вот, это как раз в какой-то степени попытка ответить на этот вопрос в будущем, так сказать, потому что главой правительства сейчас назначен Сергей Корецкий, человек, который управлял нефтегазом. Это энергетическая компания, которая вот добывает и распределяет, ну, понятно, нефть и газ, это государственная компания. Это очень жесткий менеджер, он навел порядок в этой сфере, и это один из ответов на вопрос. У нас нет дефицита ни газа, ни нефти. Это в том числе заслуга такого, ну, грамотного и, достаточно, еще раз повторю, жесткого такого руководства. И вот то, что его поставили во главе правительства, а вице-премьером является другой специалист по энергетике и бывший премьер-министр Денис Шмигаль, тоже опытный, мягко говоря, человек. Вот эта связка, она, судя по всему, предназначена для того, чтобы обеспечить, ну, как можно более мягкий вариант прохождения зимы, когда, безусловно, противник постарается у нас тут все погасить, заглушить и обесточить, и лишить нас и горючего, и света, и так далее. Вот еще раз говорю, судя по всему, это главное. Ну, собственно, Зеленский это не сильно и скрывает. Он говорит, что нам нужно готовиться к жесткой зиме. И вот это в том числе ответ вот на ваш вопрос, как в Украине и как Украина собирается отбиваться от этого. Вот в том числе и так. Потому что мы понимаем, что все то, что на нас прилетит, мы сбить не сможем. Даже если у нас будет лучше обстоять ситуация с противоракетными средствами, их просто столько нету, сколько у противника есть ударных средств. Ну вот, к сожалению, математика такая.
0: А следующая зима 26-27 года, это и ответ на вопрос, как в Украине видят окончание войны. Не в 26-м году, это очевидно. А давайте теперь перейдем действительно к обновлению правительства. Я не могу сказать, что я все время уделял этой теме последние дни, но невольно обращаешь внимание, поскольку это одна из главных тем вообще международных. Очень многие средства массовой информации за этим следят. У меня создалось впечатление, что это в каком-то срочном порядке меняется. Обсуждаются кандидатуры, эта кандидатура подходит, эта не подходит. Ну, вроде бы да, это в режиме обновления, понятно. Но тем не менее, такое впечатление, что едва ли не переворот какой-то. Не знаю, насколько правильно я подобрал слово. Буквально вот мы сегодня должны все это поменять. Юлия Свириденко, давайте поставим ее послом Соединенных Штатов. Нет, она не согласна. Такое впечатление, что по ходу все это обсуждается, а не заранее было обговорено. В общем, странная какая-то ситуация. Я вас попрошу разъяснить. Во-первых, назрело, что ли, обновление правительства? Ну, даже исходя из того, что вы сказали, наверное, назрело. Но почему такая срочность? Почему в таком спешном порядке все это делается?
1: Смотрите, тут есть несколько причин. Одна, ту, которую мы, по-моему, успели обсудить в прошлый раз, о своем желании покинуть пост посла Украины в Соединенных Штатах заявила Ольга Стефанишина. Направление очень важное. Мы видим, как меняется отношение в Белом доме к Украине, к этому конфликту. И, безусловно, на этом направлении надо сейчас усилить. Важно, чтобы, так сказать, эта тенденция сохранилась к такому развороту, очевидному развороту Белого дома. И поэтому, когда возникло это, стало известно, что Стефан Нишина собирается уходить, возникла идея заменить ее на Юлию Свириденко, у которой хорошие отношения со Скоттом Бессентом, который, в свою очередь, которому очень хорошо прислушивается Дональд Трамп. Идея понятная. Ну, другое дело, что после разговора президента со Свириденко, она спустя какое-то время она отказалась от этого предложения. Вау! Если Свириденко убираем с правительства, значит, надо менять главу правительства. Если мы меняем главу правительства, по Конституции Украины автоматически в отставку подает все правительство.
0: Подождите, если она отказалась, может быть, ее оставить тогда главой правительства?
1: Она отказалась уже после того, как подала в отставку. Ну, то есть, в общем-то, не
0: вообще просто... Вообще, это посыпалось как домино. Получается, да, тронули одну косточку и костяшку эту, и все посыпалось.
1: Да, есть такой элемент, но по ходу действительно решали, понятно было, что Зеленский будет менять правительство, ну, ожидалось это, может быть, ближе там, к концу лета, ближе к осени, просто немножко решили ускорить этот процесс, потому что по ряду министерств там замены напрашивались, о них давно говорили, там по отдельным министерствам было ясно, вот это должен уйти, скорее всего, там все, этот скорее придет, там ряд министерств, там структурные изменения какие-то, уменьшили министерств, но разбили на 3. Я не думаю, что нашим американским слушателям это сильно интересно. А вот что интересно, так это то, что поскольку все правительство ушло в отставку автоматически отправлялся министр обороны. И стал вопрос, а утвердят ли этого министра обороны, когда будет новое голосование в Верховной Раде. Это стало неочевидно. Потому что Михаил Федоров, который с января занимает этот пост, это у нас такой молодой реформатор, парень, который 7 последних лет занимается цифровизацией, так сказать, в Украине. Очень активно у нас действительно уже внедрены колоссальные изменения. Такие перевод государственных сервисов в интернет. Вот у нас в телефоне наши все документы, мы можем заключать какие-то сделки, договора, регистрироваться, вплоть до того, что браки заключать по интернету. Ну, в общем, очень прогрессивный парень такой. Еще раз повторяю, ему сейчас всего лишь 35 лет, у него уже колоссальный опыт. Но его поставили министром обороны, и у него возникли конфликты как с генералитетом, в частности, с самим Сырским, главнокомандующим сухопутных войск, так и с рядом людей из оборонки, потому что речь идет о больших контрактах, о серьезных контрактах, на большие суммы там, и так далее. Там существует конкуренция такая естественная, не говоря уже о том, что наверняка кто-то там пытается что-то поиметь и помимо этого. Ну, к сожалению, так сказать, это сопутствующая тема.
0: Человеческий фактор.
1: Он со многими, в общем-то, отношения-то многим наступил на мозоль, многим настроение испортил, в общем, не сработал с Сырским. И когда менялось правительство, вдруг оказалось, что Михаила Федорова снимают. И вот это вызвало в Украине буквально самые настоящие протесты. Вчера утром были первые протесты, начало утром, потому что вечером, говорят, тоже люди стояли. Там площадь Ивана Франко, она как раз под Банковой, так сказать, Банковая, где расположен офис президента, она чуть выше. И вот под ней как раз площадь Ивана Франко, там театр Ивана Франко. И вот на этой площади собрались люди, которые демонстрировали свое недовольство тем, что убирают Михаила Федорова. Это человек, которого связывают, в частности, вот что касается войны. Он очень большой энтузиаст вот этого всех дронов, такое IT-обеспечение картины боя, в частности, вот эта система Дельта, где можно вообще видеть просто в реальном времени и управлять полем боя. Ну, в общем, нам наши коллеги из НАТО завидуют тем вещам, которые наши разработчики в значительной степени благодаря Михаилу Федорову сделали. В частности, он решил вопрос со Старлинками просто звонком Илону Маску. Они лично знакомы, говорят на одном языке, я говорю не об английском, Кремлевском, я говорю о том, с птичьем языке, на котором говорят люди из Кремниевой долины. И это был вот результат звонка Михаила Федорова и Илону Маску, что россиянам отключили Starlink, после чего у них посыпались целые участки фронта. То есть это очень популярный человек, но, судя по всему, ершистый, и он не сработался с генералитетом. И Зеленский, не зная, как решить этот конфликт, он убрал Федорова, и здесь просто вот начались протесты. Сегодня протесты продолжатся, насколько мне известно.
0: А почему Зеленский выбрал Федорова, как вы считаете? Ведь он мог выбрать и Сырского.
1: Дело в том, что тут нет хорошего варианта, как мне кажется, потому что Сырский, да, он представляет армию, он армия в значительной степени, у нас долгое время говорили, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. Сырский, хотя и в значительной степени изменил армию, ну, армия все-таки остается еще такой, знаете, староватой.
0: Я напомню, да, нашим телезрителям, Сырский заменил Залужного, да, в свое время?
1: Да, Сырский заменил Залужного через 2 года после начала войны, но сам Сырский еще при Залужном — это автор целого ряда операций, в частности, вот, да, освобождение Киевской области, Харьковская знаменитая операция, это ее разрабатывал Сырский. То есть это очень заслуженный действительно боевой генерал. Но он при этом генерал-генерал, да, и он из этой среды, и когда, судя по всему, Федоров, который не является военным никоим образом, в общем, они не нашли общего языка. И это вполне понятно, еще раз говорю, со военными найти общий язык сложно, он не смог этого сделать. В свою очередь, Сырский оказался не готов к каким-то, ну, наверное, преобразованиям таким активным, которым... Это некий такой, знаете, конфликт, которого нельзя было избежать. Его избежать можно было только, если бы Михаил Федоров не стал министром обороны, а как бы вот эти все инновации осуществлялись как бы со стороны. Не знаю. Но еще раз говорю, это вызвало такое возмущение. Первоначально Зеленский собирался поставить министром обороны министра МВД, человека из системы вот этой милицейско-полицейской. Это вызвало еще большее возмущение, поскольку в Украине, ну, еще со времен Майданов существует большое недоверие к милиции и полиции, поскольку это органы вот как раз правопорядка, с которым приходилось стыкаться во время акций протеста. Зеленскому пришлось передумать. И сейчас временно исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара. Это альфовец, ну, руководитель, до последнего это был действующий руководитель СБУ, но в СБУ он занимался альфа, это вот спецподразделение СБУ. Ну вот сейчас вот так разрулили. Что касается американского направления, вот буквально перед нашим эфиром стало известно, что скорее всего туда отправится Умеров, нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны. А министр внутренних дел, которому не нашлось места во главе Министерства обороны, станет секретарем вот этого совбеза. Вот видите, какие-то такие вот перемены. Ну, Умеров человек известный в Соединенных Штатах, он с самого начала занимался переговорами. Его козырем было то, что он знает и турецкий хорошо, он участвовал в этих всех переговорах на Ближнем Востоке, и хорошие отношения у него и в Анкаре, и в ближневосточных столицах, а в Соединенных Штатах, извините, у него живет семья, поэтому как бы тут тоже все более-менее понятно, понятный человек в понятное место. Ну, в общем-то, надеемся, что вот это немножко внезапная, конечно, такая рокировка, что она делу не навредит. Но сейчас перед руководством стоит вопрос, а куда пристроить Михаила Федорова с его чрезвычайными компетенциями в области IT и с его связями с Кремниевой долиной. Сам Федоров, он обиду не выражает, он вчера дал брифинг, он сказал, что я готов продолжать работать на Украину, на ее усиление безопасности, и сообщил, что после того, как известно стало о его отставке, Алекс Карп, глава фирмы «Палантир», колоссальная здоровезность, высокотехнологичная оборонная компания американская, тут же предложил ему место в своей компании. А Михаил сказал, что он ему отказал, поскольку есть в Украине дела поважнее. Но это вот просто, еще раз говорю, такой показатель его уровня.
0: Но и Зеленский ему же предложил быть советником, он тоже отказался.
1: Да, ну советник — это тут нужны все-таки рычаги какие-то для того, чтобы продавливать реформы, цифровизацию, какие-то, ну, важные инновации. Для этого все-таки нужен некий аппаратный вес. тут мало быть просто советником. Ну, мало что ты там советуешь, да, иди лесом. Как. Вот, поэтому посмотрим, тут интрига как бы вот это вот сохраняется. Но в целом такая, если можно говорить о том, что правительство усилилось в ее части, так той, которая будет отвечать, вот, собственно, за подготовку к зиме, то вот в оборонной и дипломатической плоскости, ну, в общем-то, есть вопросы. Действительно, не поспешил ли Зеленский со сменой правительства? Ну, посмотрим.
0: А протесты против отставки Федорова продолжаются сегодня?
1: Да, сегодня, вчера они были до вечера, ну, рабочий день, утром вышли те, кто там на работу ехал, там пожертвовали часами первыми на работу, естественно, те, кто работает не в офисе, там тоже были, ну, в частности, моя дочка из Берлина приехала и отправилась на этот протест вместе с подругами, с местными, и вечером вышли те, кто тоже после работы подключился. Сегодня ожидается в 8 часов по местному времени, это где-то через 4 часа, ожидается, что в протестах примут участие ветераны. Это важно. Это очень важно. И надо сказать, что власть делает полностью, как бы, ну, разделяет. Все говорят, мы понимаем, вы имеете полное право на этот протест, вы услышаны, мы прислушиваемся, никаких препятствий нету. Ну, единственное, что военные жалуются, что да, командование не очень одобрительно относится к их участию в протестах. Вообще, как бы формально армия вне политики, но когда решаются такие важные вопросы, военным тяжело молчать, и, в общем, там есть некоторое такое напряжение, поэтому протесты продолжают. Но они носят такую мирную форму, у нас есть такое выражение с прошлого года, картонный Майдан, это люди на картонках пишут какие-то, вот буквально от руки пишут какие-то, порой очень обидные для власти лозунги, и вот картонный Майдан, люди с картонками в руках. Это продолжается. То есть с демократией в Украине, несмотря на войну, все в порядке.
0: Такое ощущение, что мы эту тему продолжим во вторник с вами, Леонид.
1: Конечно, безусловно, безусловно.
0: Я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, ну что, восьмая ночь, обмен ударами. Власти Иордании, мы говорим об Иране. Власти Иордании, Кувейта, Бахрейна и других стран региона сообщают об очередных иранских ударах по своим территориям. Продолжаются и американские атаки на Иран. Вам слово.
1: Да, действительно, Геннадий, в Израиле вот так просто с каким-то невероятно высоким, повышенным вниманием следят за последним развитием событий. Как вы уже упомянули, больше недели подряд сопровождается ударами американской армии по иранской территории и ударами Ирана по и американским военным объектам в ближневосточном регионе, которые расположены в основном на территориях Кувейта, Иордании, Бахрейна, других стран. И, что самое важное, интересное и, возможно, парадоксальное, не только по американским объектам, но и по объектам самих этих стран. Вот самих буквально соседей Ирана, которые, в общем-то, ничего ему плохого не делали, но, тем не менее, Иран подвергает атакам и эти страны, и они за редким исключением на это почти не отвечают. Почему я говорю за редким исключением? Потому что все-таки такое государство, как Объединенные Арабские Эмираты, и, возможно, Кувейт, и, возможно, Саудовская Аравия все-таки наносили ответные удары. Но Объединенные Арабские Эмираты – это уже практически официально, но по неофициальным данным. И саудовцы тоже атаковали, на самом деле, иранскую территорию. И как будто бы в Кувейте тоже что-то такое предпринимали. Но, тем не менее, очевидно совершенно одно, что вот эти страны, суннитские режимы ближневосточного региона, в целом и региона Персидского залива, в частности, что они очень-очень боятся, что они очень-очень напуганы вот этой вот ситуацией и хотят, в общем, скорейшего ее успокоения. Но что еще, Геннадий, очень важно, и что я особо хочу подчеркнуть, на этой неделе прошла такая информация, это было где-то в середине недели, примерно во вторник, в среду, даже немножко в четверг, то есть вчера, согласно которой, как будто бы вот-вот в войну на стороне Ирана уже целиком и полностью, всецело вступят йеменские повстанцы, хуситы. Более того, поступили сведения о том, что вновь завязался, в общем, достаточно острый конфликт между вот этими проиранскими повстанцами, хуситами и Саудовской Аравией. И согласно тем сведениям, которые были получены целым рядом самых разных средств массовой информации, израильских и зарубежных тоже, Саудовская Аравия атаковала ряд объектов, в том числе и аэропорт в городе Сана. А Сана – это как раз и есть столица вот именно повстанцев хуситов в Йемене. И еще один достаточно любопытный момент, на который сейчас многие обозреватели указывают, он важный, он заключается в том, что, возможно, на сей раз саудовцы, если действительно противостояние такое вот военное разгорится, саудовцы будут не одни. Не исключено, что им поможет практически весь арабо-суннитский мир. Это в целом. А в частности, не исключается вариант, при котором им поможет правительство Йемена. Да-да, нормальное, настоящее, именно реальное правительство Йемена. Я хочу напомнить, просто так буквально вкратце, нашим уважаемым телезрителям, что Йемен – это страна достаточно большая. В ней проживает 30 миллионов человек. И только 10 миллионов из них, то есть одна треть, это вот эти повстанцы-хуситы, или просто хуситы, не все там, конечно, повстанцы, но тем не менее. И 20 миллионов, то есть две трети, это абсолютно обычные, стандартные, нормальные арабы-сунниты, каких полным-полно в Саудовской Аравии, в Ираке, в Эмиратах, в Алжире, в Марокко и так далее, и так далее, и так далее. Их 20 миллионов, их две трети, и они на стороне Саудовской Аравии, на стороне Эмиратов, на стороне Соединенных Штатов. Израиля, наконец. Да-да, я не оговорился. Поговаривают даже такие сведения, просачиваются в прессу, что вот это, я еще раз так укажу, такое неновостное слово, нормальное, так сказать, человеческое правительство Йемена, что оно подумывает, по некоторым сведениям, чуть ли не о том, чтобы установить вообще даже дипотношения с Израилем. Так что Йемен – страна, оказывается, как мы выясняем, неоднородная. Когда мы говорим Йемен, сразу представляем вот эти толпы босоногих бандитов с автоматами, так сказать, которые палят в воздух. А в действительности их только одна треть. Две трети Йемена – это такие, так сказать, в общем, лояльные, добропорядочные, можно сказать, арабы-сунниты, которые как раз этим повстанцам и противостоят. Ну, в общем, Геннадий, возвращаясь, так сказать, к главной теме, к военному противостоянию между Вашингтоном и Тегераном, надо сказать, что, ну, по некоторым оценкам, в частности, которые высказывают в частности в Израиле, вот по некоторым оценкам, ну, судя по всему, возможно, не точно, но возможно, вот эта наступающая идея, она будет в каком-то смысле не исключено решающей в том плане, что, возможно, на этой неделе решится все-таки окончательно. Будет такой всплеск горячей войны, широкомасштабной, полумасштабной войны? Или все-таки стороны вновь пойдут на какие-то, так сказать, контакты, на какие-то переговоры с помощью катарских посредников, пакистанских посредников, я не знаю, кого еще. Вот это возможно решится, ну, или если не на этой неделе, которая наступает, то, возможно, через неделю уж точно. Его бесконечно так долго продолжаться не может.
0: Евгений, на этой неделе вице-президент Джей Ди Венс давал интервью известному консервативному подкастеру Джо Рогану. И в среду это интервью было опубликовано. В нем Джей Ди Венс обвинил Израиль в манипулировании общественного мнения в Америке с целью продления войны против Ирана, Соединенных Штатов. Как это комментируют в Израиле?

0: шутки не шутки, но об этом сразу стали говорить в социальных сетях и журналисты, и просто простые граждане и так далее. Что касается вот этих обвинений, намеков таких однозначных, прозрачных, я бы сказал, намеков на то, что Израиль заинтересован в
1: Что-то у нас со связью. Что-то со связью.
0: Действительно. Действительно. Наверное, кабинет Нетаньяху был бы заинтересован в том, чтобы продлить вот эту нынешнюю ситуацию, чтобы еще больше оттянуть проведение выборов. Я хочу здесь обратить внимание наших уважаемых телезрителей на один такой момент. Но вообще проведение выборов – это дело неизбежное. Чтобы их отменить, надо, если я не ошибаюсь, 90 голосов депутатов Кнессета из 120, что нереально, практически нереально. Однако, если страна находится в какой-то, абсолютно чрезвычайной ситуации, а что это за чрезвычайная ситуация? Я не знаю, какая-то тотальная, может быть, эпидемия, какое-то там тотальное цунами, я не знаю. Ну и война. И война третья. Четвертого я просто не вижу. Но вот в такой ситуации, да, действительно, наверное, возможна отмена выборов. И если учесть, я сейчас как бы, знаете, Геннадий, я сейчас совершенно не шучу. Это звучит как шутка, но я не шучу, говорю серьезно. Если учесть, что согласно опросам общественного мнения, нынешняя правящая коалиция, возможно, проигрывает, наверное, со скрипом, но тем не менее силы почти равны, но тем не менее все-таки, если она проигрывает, мы знаем, что Биби Нетаньяху очень-очень не любит проигрывать, и вот так, я не знаю, то ли в шутку, то ли все же всерьез поговаривают, что может пойти на все, чтобы еще отложить выборы, еще, чтобы только не проводить парламентские выборы. Я не очень в это верю, Геннадий, честно говоря, не очень в это верю. Мне кажется, что это какой-то нереальный такой, знаете, сюрреалистический сценарий развития событий. Однако, кто знает, теоретически, конечно, все может быть. Может, в чем-то Джей Ди Венс прав.
1: С другой стороны, выборы – это одна причина, а другая причина – это недобитый Иран. Недобитый враг – это на самом деле страшный враг, и Израилю просто не нравится, куда идут эти все переговоры. И для Израиля, видимо, в немалой степени это в позитиве, если идут военные действия по отношению к Ирану. А когда там 20 пунктов, которые ни один из них не может понравиться Израилю, пункты соглашения, вот в меморандуме там 14 пунктов между Ираном и Соединенными Штатами, то для Израиля надо как-то уйти от этого соглашения. Это значит, военные действия – это вполне нормальное развитие событий. То, о чем говорит Венс. Формирование общественного мнения в Соединенных Штатах Америки, израильтяне влияют на то, чтобы в Соединенных Штатах Америки считали, что это очень Соединенным Штатам удобно и выгодно. Но у нас, на самом деле, по опросам общественного мнения, больше 50% против этой военной кампании. Так что, я не знаю, насколько израильтянам удается в данном случае, если прав Венс, действовать в этом направлении.
0: Кстати, да, совершенно верно, я совершенно согласен. Я только хочу еще добавить, что недобитый враг – это опасно, это теоретически и практически, и теоретически, как угодно. Это нехорошо. Не только для Израиля, это также нехорошо и для Америки, и для Саудовской Аравии, и для Объединенных Арабских Эмиратов, и так далее, и так далее. И для того же Кувейта, который упоминался уже сегодня, Бахрейна. Это нехорошо для всех соседей, непосредственных соседей Ирана. Так что да, в этом есть, конечно, своя доля истины.
1: То есть выборы выборами, а есть еще и другие причины, по которым Израиль может действовать, в этом векторе, да, в этом направлении. А в пятницу, сегодня, ожидается объявление о распуске нынешнего состава Кнессета. Давайте вернемся к этому. Каковы итоги его работы?
0: Да, действительно, Геннадий, некоторое время назад, в ночь на сегодня, было объявлено, о распуске Кнессета, очередного созыва. Выборы состоятся 27 октября, то есть вот через сколько? Через практически три с небольшим месяца. Надо заметить, что, как мы вот только что сказали, опять чуть-чуть мы возвращаемся к этой же теме,

0: системе выборов, но под другим углом, что, ну вот, действительно, согласно опросам общественного мнения, если бы выборы прошли сейчас, то, возможно, правящая коалиция проиграла бы не с большим отрывом, не с большим, но, возможно, проиграла бы. Более того, по некоторым данным, новой, я подчеркиваю, новой правящей коалиции, возможно, возможно, даже не пришлось бы прибегать к помощи арабских партий, потому что именно в этом обвиняют все время нынешнюю правящую коалицию, будущую, так сказать, возможную коалицию или нынешнюю оппозицию, что, а, вот вы пойдете на союз с арабами. Так вот, не обязательно. Это первое. Второе, Геннадий, что касается того, каковы же действительно итоги. Итоги работы уходящего КНЕС, это уже, собственно, ушедшего несколько часов тому назад в отставку, надо сказать, что они, конечно, очень неоднозначные. Вы знаете, все зависит от того, под каким углом, под каким радиусом или градусом смотреть на происходящее. Те, кто поддерживают нынешнюю правящую коалицию, Бениамина Нетаньяху и вообще его сторонники, они говорят, ну, смотрите, Хамас почти разгромлен, Хизбалла почти разгромлено. Мы воевали плечом к плечу с американскими друзьями против вот этого чудовищного режима Ирана, достигли колоссальных успехов. В общем, куда ни плюнь, куда ни посмотри, всюду успехи. Противники Бениамина Нетаньяху говорят с точностью до наоборот. Смотрите, говорят они, Хамас не разгромлен в секторе Газа. Хизбалла не побеждена и не разгромлена в Ливане. В Иране мы не достигли на самом деле впечатляющих успехов. То есть, Геннадий, вот обратите внимание, и я обращаю внимание наших уважаемых телезрителей на это тоже, что одни и те же данные, одни и те же факты, или то, что представляется фактами, интерпретируются абсолютно, абсолютно с разных позиций, с разных точек зрения. В нынешней парламентской оппозиции вообще противники Биби говорят, что не закрыт ни один фронт, что Израиль оказался в мировой изоляции на международной арене, и вообще, что все очень-очень плохо. Ну, а сторонники Бениамина Нетаньяху, конечно, говорят, что все наоборот, что правительство добилось колоссальных успехов и в сфере экономики. Кстати, Геннадий, хочу отметить, что действительно, израильская экономика не рухнула, устояла, несмотря на все войны, что правда, то правда. Тут надо отдать должное, уж не знаю, благодаря Нетаньяху или вопреки, может быть, ему, но его работе, его деятельности, но в самом деле израильская экономика действительно тьфу-тьфу-тьфу устояла, несмотря на все военные действия.
1: Евгений, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом. Всего доброго.
0: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. Шаббат шалом и до свидания.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Оклендская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Средняя цена бензина снова приблизилась к $4 за галлон. Дизельное топливо превысило $5. За неделю бензин подорожал на 15 центов. Одной из причин стал дефицит мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Иран повредил около 30 заводов на Ближнем Востоке. А из-за атак на российские НПЗ Москва фактически прекратила экспорт дизеля. При этом американские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на полной мощности, но значительная часть топлива уходит за рубеж. В результате запасы бензина опустились до минимума на фоне высокого летнего спроса. Ситуацию может усугубить сильная жара. Мэр британской столицы Садик Хан станет членом Палаты лордов по представлению уходящего премьер-министра Кира Стармера. Звание пэров жалует король по рекомендации премьера. Лейборист Хан, уже имеющий рыцарский титул, стал одним из 26 будущих пэров. Садик Хан впервые был избран мэром Лондона в 2016 году и с тех пор дважды переизбирался. Сейчас он находится в середине своего третьего срока. Пойдет ли он на четвертый срок в 2028 году, Хан пока не решил, рассказали BBC в его окружении. Сверхбогатые американцы стали чаще отказываться от покупки отдельных особняков. Вместо этого они начали выкупать целые кварталы и соседние участки для создания частных комплексов. Wall Street Journal называет этот процесс «лендмаксингом», что означает намеренное и иногда агрессивное улучшение своего жилищного положения ради повышения статуса. Одним из первопроходцев в движении считают Марка Цукерберга. Он купил 600 гектаров на гавайском острове Кауаи. На участке Цукерберг строит автономный комплекс с собственным бункером, резервуарами для воды и независимыми фермами. Эксперты объясняют этот тренд желанием диверсифицировать накопления и защититься от инфляции. Режиссер программы КВН Светлана Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Маслякова, вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова, они были в браке с 71 года. В марте 90-го основали телевизионное творческое объединение «АМИК», которое владеет брендом, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команды и специальные выступления. Александр Масляков умер в сентябре 24 года в возрасте 82 лет.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: Ну какая пятница без хорошей музыки, ну скажите. Особенно, когда эта Арета Франклин совершенно бессмертная. Настоящая Арета Франклин, не сгенерированная. Она лечит, она вдохновляет и задает очень правильный ритм. Вот мы с Акмалем Тахировым, я Лена Вишневецкая, желаем всем вам, чтобы в вашей душе, в ваших наушниках, может, у кого-то динамики, звучали вот такого рода любимейшие мелодии, которые заставляют и улыбаться, которые дарят такую легкую, предвкушающую выходные дни бодрость. Добрейший денек, господа товарищи. Ну что, добрались до финала рабочей недели. Это радует. Пятница всегда хорошо. Такое несравнимое и несравненное состояние души. Даже наш сумасшедший, обожаемый Нью-Йорк и то как-то сбавляет прямо с самого утра свой ритм. И люди начинают настраиваться на волну заслуженного отдыха. Вот. И, конечно же, надеемся на волну отличного настроения. И знаете что? Почему я сказала, что Арета Франклин не сгенерирована? Потому что я вчера была под таким впечатлением колоссальным, я вам не могу передать, и я не могу этого не рассказать в прямом эфире. Вчера пришел наш компьютерный гений, наш серый кардинал, наш главный генерал, дядя Гена, зашел на радио. И он похвастался мне своим произведением. Я его переслушала, это произведение, дважды. И дядя Гена мне признался, что эта песня написана им и сгенерирована совместно с его искусственным интеллектом. Там какая-то специальная программа. Это была песня под группу «Европа», припев на английском языке, а слова, куплеты на русском. Песня с великолепным философским смыслом, с глубоким таким ироничным подтекстом, который свойственен автору этой музыкальной композиции. И я просто обалдела. Я говорю, как же так, Гена, ну как это может быть? Настолько это было впечатляюще. Я почему-то подумала о том, что скоро и певцы уже нам не понадобятся, не только радиоведущие. И как-то у меня мысль понеслась в этом направлении. Да, конечно, понятно, когда в соцсетях там искусственный интеллект пишет тексты, и люди даже никак не хотят потрудиться, чтобы немножко предложение там поменять на более вменяемое, так сказать, общение. Но то, что делает искусственный интеллект с песнями, и я понимаю, что некоторые песни сразу слышно, что это написано там какие-то вот эти биты, я понимаю, что есть популярная какое-то популярное эстрадное направление, когда вообще все песни одинаковые, но то, что касается классики, вот, которую только что продемонстрировал Акмаль Тахиров, мне кажется, искусственный интеллект вот этого ни за что не перебьет. В любом случае, еще раз добрейший день. Прежде чем мы перейдем, так сказать, к нашей большой долгожданной беседе с замечательной Викторией Салкиндер, мы всегда ждем пятницу с нетерпением. Виктория, я надеюсь, уже с нами. Давайте мы немножечко отступим и поговорим о маленьких радостях, которые делают нашу жизнь действительно очень вкусной, например. И если начинать, скажем, выходные красиво, то я бы порекомендовала начать с каких-то гастрономических удовольствий. И вот наша группа поддержки, компания Brooklyn Seafood, они знают об этом абсолютно все. Поэтому предлагаю в очередной раз побаловать себя и своих близких шедевром этим потрясающей, настоящей, я всегда подчеркиваю, черной икрой и отборными морепродуктами. Это, конечно, не просто деликатесы, это наше здоровье, это идеальный, так сказать, аккомпанемент для нашей идеальной жизни. И залог, конечно же, красивейшего, очень классного стола. Не только пятница, я считаю, что баловать себя нужно каждый день и превращать каждый день в праздник – Возможно, для этого и есть. Работает компания Brooklyn Seafood, прямой поставщик лучшей икры в мире. Они работают без выходных. Ребятки, Эдик, Настя, спасибо вам огромное. Они привносят радость в каждый дом, дарят нам здоровье, хорошее настроение. Это не просто слова. Зайдите в этот морской бутичок по адресу 282 Brighton Beach Avenue, и вы во всем убедитесь сами. Там и Руша, и Веруша. Они вам предложат, расскажут, покажут, объяснят и угостят. Самые изысканные дары моря. Самая великолепная зернистая икра. Да-да-да. Попробуйте. Там выбор великолепный. И каспийская, и паюсная, и калуга, и русский осетр. И красная канадская, и красная американская. Красная любая. И не очень дорогая, кстати. Там роскошный выбор рыбы. Там итальянское оливковое масло, икорное масло, трюфельное. Французские блинчики такие малюсенькие. И целый океан всевозможных гастрономических прелестей. А еще там есть, если вам повезет, голландская селедка. Вот это отдельная поэма. Это отдельная поэма. Как говорит Саша Грант, лучше в мире ничто не придумали. Короче, 718-701-0506 – это для справки, 282 Brighton Beach Avenue, или звоните Насте и заказывайте всего и сразу, и много, и еще больше. 718-715-0969, пароль «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась. После этого пароля на ценник можно не оборачиваться. Короче, пока вы планируете, не забывайте, кстати, о духовной пище. Это опять возвращаясь к искусственному интеллекту. Вот сейчас говорят, вредно выходить на улицу. Летом вообще все вредно. Не знаю, кому как. Вот, но если хотите немножко замедлиться и подустали, в очередной раз рекомендую хорошее чтиво, чтобы перезагрузиться, чтобы настроиться опять на рабочую неделю. Закончила очередной роман обожаемого мной Джулиана Барнса. Какая ирония! Вот какая ирония добрая, мудрая! Какие размышления о жизни, о времени, о любви! Это идеальное чтиво. Я заканчиваю, практически закончила, и все листаю это пальцем назад по экрану двигаю, глядя на солнце. Там так классно, особенно для старшего поколения. Там главный вопрос этой книги – как отличить хорошую жизнь от плохой жизни, от жизни, потраченной зря. И вот там героине, которой 100 лет, она об этом размышляет, а сыну ее 60. И вот Барнс, он так классно прослеживает, как меняется с возрастом отношение к жизни по мере взросления. Как человек, который был наивным, чистым, восприимчивым, становится более твердым. Как человек, который с распахнутыми глазами смотрел на этот мир, стал усталым и разочарованным. Но главное, что бы ни происходило в этой жизни, солнце светит и будет светить всегда, только кто-то видит восход, а кто-то закат. И все зависит от того, кто как видит. Кто на что настроен. И вот как можно перестроиться в 100 лет? Как можно, допустим, начать курить в 87 для того, чтобы попробовать что-то новое? Не очень полезное, скажем так. Почитайте. Колоссальнейшее удовольствие. Ну, а сейчас, я думаю, нам пора немножко перейти к серьезному, если у Виктории Салкиндер не слишком смешливое настроение. Вика, ты с нами? Салют, моя дорогая подруга.
1: Я всегда с вами. Салют. Как всегда, слушаю тебя и заслушиваюсь. Вот. Повтори, пожалуйста, роман как называется?
0: Роман называется «Глядя на солнце».
1: «Глядя на солнце». Да. Спасибо большое.
0: Ой, хорошая, хорошая озвучка.
1: Я не могу тебе позвонить, спросить.
0: Да, хорошая озвучка на Литресе. Это не в качестве рекламы, а в качестве рекомендации. Я люблю вкусную литературу. Я вообще люблю, когда жизнь вкусная, честно говоря. Когда меня спрашивают, ну, Лена, ну как ты вот с весом справляешься? Я говорю, ем много и очень вкусно. Без меры.
1: Да.
0: Без меры.
1: Вот,
0: но, без меры, но с перерывами.
1: Мой второй вопрос.
0: Да.
1: Это второй вопрос мой был. Как же теперь мы будем вести передачу, когда вот теперь у меня, кроме голландской селедки и икры, с которой я знакома, от Ируши и Веруши, больше ни о чем думать не могу.
0: Ты что, ты что, не успела позавтракать? Я сегодня себе...
1: Нет, я уже успела позавтракать, но кашей.
0: А, ты кашу ел, а я нет. Как мне говорят, ну как это так? Я купила такую огромную буханку. Первый раз в жизни заморозила, знаешь, хлеб, потому что не выдержала. Купила огромную буханку такого круглого ржаного хлеба. Попросила нарезать и держу его в морозильнике. Ну так, частями. И сегодня я его, значит, сбрызнула, пока я пошла на 2,5-часовую прогулку, потому что Иван не желает идти быстро, и я уже захотела есть. Я сбрызнула, значит, оливковым маслом на чуть-чуть разогретую сковородку, сделала себе тосты туда-сюда, не в тостере. У меня там... Было пару кусочков бурата, я очень люблю. Узбекские помидоры.
1: Я тоже.
0: Узбекские помидоры, кинза.
1: Авокадо.
0: Да, авокадо – это половинка, да. И, значит, ничего там, без яичницы обошлась. Один бутерброд, значит, с авокадо, с помидором, с кинзой, а второй просто изгалилась. Знаешь, эти громадные же куски. Половина красной, половина черной. И тосты получились, знаешь, такие хрустящие, горячие, икра холодная, бурата холодная, помидор холодный, кинза классная.
1: Лена,
0: комнатной температуры.
1: Сейчас мы с Акмалем внимательно тебя слушаем.
0: А потом...
1: И думаем.
0: Черешня желтая, красная, такой кайф, знаешь. Ну почему? Вот и ешь, балдеешь завтрак, и ты понимаешь, что жизнь в натуре удалась. Вот что человеку надо?
1: Конечно. Так начинается день, так начинается неделя, и вот как начинается день, как ты его сам себе начинаешь, и как ты вот открываешь глаза, так весь день у тебя и складывается. Не знаю, это энергетика наша, не знаю, или это мы так настроены, или мы настраиваем себя, или есть какие-то, не знаю, высшие силы, кроме нашей... Кроме наших политиков, есть кто-то еще выше.
0: Нет, Вика, вот, я тебе, знаешь, скажу, это ты все правильно говоришь. Ты получаешь вот этот утренний кайф, да? Но ты же где-то в глубине души понимаешь, что за этот кайф придется заплатить. И я это уже знаю тоже 100%. Потому что ни в коем случае во время потребления... Ты не должен смотреть или слушать, или читать, в общем, никаких новостей, потому что чем больше кайфа ты получаешь во время завтрака, тем больше удар ты получишь, когда ты приступаешь к исполнению своей профессиональной, так сказать, деятельности. И как только я пришла на работу, первое, что я увидела в новостях, потому что я знала, что мы с тобой встретимся, это то, что Минюст наш, славный золотой, храни Господи его, инициировал масштабное расследование и подал федеральный иск против крупнейших координаторов государственной программы, сейчас все вздрогнут, CDPAP. Компании обвиняются в многомиллионных махинациях и нецелевом использовании федеральных средств, выделенных в рамках системы Medicaid. Юристы предрекают затяжное судебное разбирательство, который может полностью переформатировать рынок медицинского ухода в штате Нью-Йорк. И я думаю, вот это да.
1: Ожидаемо.
0: Вот это да, думаю, вот она расплата за классный, так сказать, завтрак. А почему моя личная? Потому что я знаю, ну, наверное, десятки семей, где люди работают и где люди получают услуги от своих родственников, от своих близких. Думаю, сейчас начнут шерстить, это коснется моих знакомых. А почему?
1: Угу,
0: потому что не сильно внимательны были, когда заранее предупреждали. Понятно, что рука руку моет, и каждый хочет, чтобы близкому было хорошо, а близкий хочет, чтобы его близкому было хорошо. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта вот лафа, когда папа за мамой, мама за сестрой, сестра за мужем, брат за сватом, она закончится. Вот мне так почему-то кажется.
1: Ну, это ожидаемо. Для меня никакой, так сказать, неожиданности в этих новостях нет. А это очень ожидаемая процедура, которая сейчас только начнет набирать обороты. И пойдет она, к сожалению, она пойдет в двух или в трех направлениях. Одно из направлений будет это то, что связано с PPL. И с нашими замечательными политиками, не буду, я антиполитический человек в этом направлении, скажем так. И я не буду говорить громких имен наших губернаторов или мэров или еще кого-то, это каждый относится к этому как хочет, но... Когда эта программа была переведена, CDPAP-программа была переведена в PPL, то есть это агентство, это обыкновенное агентство, как миллион агентств в Нью-Йорке, только называется оно PPL и находится оно в штате Вирджиния. И наш замечательный губернатор подписал с ними контракт, вывела из штата Нью-Йорк, $9 миллиардов, если я где-то ошибаюсь, я прошу прощения, again, это не совсем то, что как бы на чем нужно концентрироваться, 9 или 90, результат один и тот же. Вывели огромное количество денег в эту программу PPL, и это агентство получает внимание, не имея значения, какое количество людей будет у них на сервисе, они все равно получат свои $9 миллиардов. То есть на сервисе у них 50 тысяч человек или 274 тысячи человек, которых они должны были перевести, не имеет никакого значения. Деньги они получают за ламсам. То есть сумма контракта обозначена. И это не самое страшное. Какое-то количество людей переходили в свое время на CDPAP просто, и там работали home attendance, и делали это из-за того, чтобы сделать более такой гибкий график для людей, было более удобней. А кто-то дети работал, программа очень сильно разрослась, и так далее, так далее, так далее. А дальше пошло интереснее. Сначала они переводили людей и создавали всякие такие препятствия. Ну, точно уж никто не помогал переходить людям и регистрироваться. А мы говорим о пожилых людях, мы говорим в основном об иммигрантах, обладателях Медикейта. И какое-то количество людей потерялось при поступлении в PPL, уже потерялось по дороге. Дальше стало еще интереснее. Больше людям этим никто не помогает. И хорошо, если есть там дети, которые понимают, о чем идет речь, но ты не только должен быть, там, не знаю, профессором, но ты должен быть профессором еще конкретно в этой системе. А как мы знаем, ты можешь быть врачом или юристом, но совершенно не понимать именно это направление. И тогда становится совсем тяжело. Сейчас пришло время, когда люди проходят через ресертификейшн. Это обновление медикейтов. То, что мы с тобой говорили об этом несколько передач до этого. И люди не получают, то есть они спокойно не проходят ресертификацию. Например, вот пример мой из жизни, который случился буквально за последние 2 недели. У меня клиентка, которая была клиентка еще с моего предыдущего агентства, которая ушла в PPL, мы ей помогали, я ей лично помогала уходить в PPL. У нее старенькая очень мама, и, к сожалению, не очень сложная ситуация в жизни у людей случилась, и я их опекаю, вот мои они не мои, я их опекаю. И вдруг кто-то, вот они там год на PPL, и вдруг кто-то, кому-то захотелось во время ресертификейшн на Medicaid бабушке, которой 80 с чем-то лет, отметить то, что она не гражданка. Ну вот просто так. И вот эта ошибка сейчас стоит человеку потери Medicare, потери сервиса, хоум-кер-сервиса на PPL, и потеря нервов и всего остального.
0: Подожди, я не поняла,
1: хорошо,
0: компьютер,
1: что они знают,
0: это компьютер ошибся или человек?
1: Человек.
0: Ага, чудесно, так.
1: Конечно, это все связано с человеком. Человек нажал какую-то кнопку, компьютер всего лишь перерабатывает данные, они получили письмо о том, что вы не гражданка, и мы закрываем вам все сервисы. А то, что она гражданка с 23-го года, никому это не интересно. Дочка, которая плохо говорит, практически не говорит на английском языке, маму, которую нельзя бросать, бегает в Social Security, относит 8-й или 6-й раз сертификат о получении гражданства. А потом она уже пришла ко мне, и мы начали наш путь долгий. Долгий путь заключается в чем? Часами мы проводили на телефоне с Medicare, часами мы проводим на телефоне с Social Security, часами мы звоним в план, ее выкинули из программы, теперь ее Medicaid Maximus, это штат, пытается засунуть в неизвестно какую программу и неизвестно в какое агентство. Они вообще не понимают, люди, что происходит. А бабушке под 90 лет, и у нее открытые раны на ноге, и у нее, помимо всего, ей еще и остановили получение лекарства. Сейчас вот такие правила.
0: Ну, сейчас вообще
1: вот сейчас?
0: Очень... Нет, сейчас, кого да. не спроси, доплачивать больше, вот этот Essential Plan закрыт, люди ищут новых врачей, многие стали отказывать вообще в приеме Фиделисов. Со страховками это вообще отдельная песня сейчас происходит. В новостях
1: со страховками это отдельная песня.
0: 450 тысяч нью-йоркцев лишились страховки.
1: Да.
0: Уже больше. И люди, у которых были расписаны, значит, визиты к врачу, это еще как-то где-то покроется, но это тоже большой вопрос. А что касается вот таких случаев, которые ты описываешь, это же просто дикость какая-то. Я понимаю, у нас бюрократическая страна, но, извини меня, сделать ошибку, а теперь доказать, что ты не верблюд, это катастрофа. При том, что за этим, за этой ошибкой стоит судьба человека и жизнь человека пожилого.
1: Судьбы людей, не только одного человека, а судьбы людей, потому что это семья, и вся семья переживает. Они не знают, как помочь. Они не знают, как вернуть бабушку на сервис. Лена, я со своими знаниями, я со своими связями, с тем, что люди меня слышат, а борюсь с этим уже 2 недели, Вот возвращая, конечно же, я все верну, и, конечно же, я все сделаю, и, конечно же, с 1 числа она получит назад свой сервис, но во избежание этого всего теперь мы поступаем по-другому. Что мы делаем? Половина кейса там, где работает дочка, мы оставляем ей на пипеле, а вторую половину сервиса там, где работают внуки, потому что внуки, племянники, братья, сестры, не проживающие по одному адресу, могут работать как regular home attendant при том, что у них есть сертификат. Мы помогаем с получением сертификата. И этот человек благополучно заходит к нам на сервис. Что мы выигрываем? Что выигрывает пациент? Пациент выигрывает то, что этот нот, который присылают человеку домой, и опять же, они звонили в PPL, им никто не собирался даже помогать. Ну хорошо, она знает меня, и хорошо, что она пришла к нам, и мы никогда ей не откажем. Она... ну, как бы была и есть и будет всегда с нами. Но существуют другие, есть людям, которые не знают, куда обратиться. Делаем это еще и для того, чтобы так бы предупредили наше агентство о том, что у нее будет проблема заранее, а не то, что они до этого пытались полтора месяца бороться сами, а потом только пришли ко мне. Мы бы знали об этом заранее, и эта ситуация бы не случилась. Ее бы просто не было, потому что мы бы сразу отправили подтверждение везде, куда нужно, куда можно, достучались бы заранее, и у нее бы не прервался бы сервис. Сервис как сервис, а лекарства, а врачи.
0: Да, это все понятно. Дай-ка я назову твой номер телефона, Виктория Салкиндер, для тех, кто не расслышал, может быть, которая знает все из сферы медицинского и социального ухода на дому. Это та сфера, которая меняется каждый божий день. И вот все нововведения и все реформы в программах, которые происходят, которые вот только-только произошли и которые только намечаются, вот Виктория об этом всегда рассказывает, вы к ней можете обратиться, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Если есть какие-то вопросы прямо сейчас, вы хотите задать, можете позвонить в прямой эфир, 718-303-9090. Вика, из всего того, что ты сейчас рассказала, вот эта ужасающая ситуация, я не сомневаюсь, что ты разрулишь, как говорит молодежь, и вернешь все на круги своя. Скажи, пожалуйста, вот люди, которые сегодня работают на CDPAP, в этом ничего страшного нет, на мой взгляд, это очень удобно семье, когда один член семьи ухаживает за другим. Может быть такое, что в самом обозримом будущем им придется все-таки получить сертификат о том, что они имеют право ухаживать за пациентом? И может ли быть такое, что они лишатся такой возможности? Это первый вопрос. Может быть, им следует вот рассмотреть, я пойду ухаживать там за твоей бабушкой, а ты пойдешь ухаживать за моей бабушкой. И у тебя есть сертификат, и у меня есть сертификат, и мы, получается, подстелили соломку на всякий случай, чтобы не упасть. И второй вопрос, вытекающий из этого. Скажи, пожалуйста, бывает ли такое, это меня попросили задать этот вопрос, что семью обслуживает, скажем так, обслуживает, можно ли так сказать, не знаю, два агентства. То есть если помогает. Есть в семье два ребенка, которые нездоровы, и два взрослых человека, которые нуждаются в помощи. И за двумя взрослыми людьми присматривает сиделка из одного агентства, а за двумя детьми присматривает сиделка из другого агентства. Такое возможно?
1: Да, конечно.
0: Возможно?
1: Конечно, конечно, да, конечно.
0: И если их часы не должны пересекаться или возможно, что пересекаются?
1: Почему? Детки, маленькие детки, да, допустим, если это, например, даже двойняшки или не двойняшки, а детки, допустим, 5 и 7 лет, например, и они оба имеют сервис, то есть они оба солнечные детки, как мы говорим, и у них в одно и то же время может быть две хомотенды. Совершенно спокойно. И при этом отдельно хомотенда может быть, бывает такое, что и мама disabled, и может быть хомотенда у мамы.
0: Ага, все понятно. И вот на первую часть вопроса скажи, пожалуйста, есть ли смысл рассмотреть всем тем, кто вот сейчас слушает и кто работает, и кто получает сервис по программе CDPAP, может быть, рассмотреть такую возможность на будущее? На твой взгляд, это ни в коем случае не рекомендация.
1: Это не рекомендация, это мое персональное мнение. И то, что CDPAP-программа будет ужесточаться, то, что будут проверять, правильно или неправильно были сделаны сервисы, то, что будет проверяться, а это не мой сын, у него другая фамилия, и он живет по другому адресу, например, да, как была эта паника, это все выйдет наружу, это все будет проверяться. Ребята, предупреждаю заранее, поэтому стелите соломку, чтобы потом больно не падать. Скорее всего, программа CDPAP вернется на круги своя, так как это было долгие годы назад. А программа CDPAP на самом деле существует очень-очень много лет. И программа CDPAP, она никогда не пропадала. Просто раньше программа CDPAP было только 2 или 3 агентства, которые имели право проводить эту программу. И одно из них — Concept of Independence. И попасть на эту программу было достаточно сложно. Процесс оформления этой программы занимал где-то 5-6-7 месяцев. Так же, как на NHTD в последнее время. Вот. И тогда это все было настолько прозрачно, и не было такого количества CDPAP-ов. То есть было намного все сложнее. А вот я, мое такое как бы мнение, и может быть где-то prediction, что ближайшие несколько лет все вернется к такой же форме, как это было раньше. Сейчас с тем, что сокращается Fidelis, да, Fidelis совсем сейчас далеко не лучшая страховка.
0: Его не хотят принимать,
1: Да, и вот то, что я советую людям, которым позволительно, уходите все на straight Medicaid, на простой Medicaid без managed care, а потом... А через 2-3 месяца, если вас уже будут заставлять идти на какой-то план или на что-то, тогда смотрите, что принимает ваш госпиталь и что принимают ваши доктора в первую очередь. Не бойтесь теперь уходить на планы Managed Long-Term Care. Тогда у вас получается straight Medicaid, и тогда все ваши врачи, вы более защищены с лекарством и с различными хомотендом, там, с различными сервисами. Из того, что наблюдаю я это говорила последние несколько лет, скорее всего, будет все возвращаться так, как это было до лет 15-20 назад, когда существовали кассы. То есть все уйдет под штат. Штат когда-то привел third party, middleman, это, не знаю уже, как по-русски сказать, I'm sorry.
0: Посредник, наверное.
1: Посредник, да, правильно, прошу прощения.
0: Ничего страшного.
1: Вот. И люди станут уходить назад на получая сервисы от штата. То есть они фактически стараются элиминировать посредника в виде вот MLTC, Managed Long Term Care. Они это переконвертируют.

0: можно идти туда. Особенно у родителей, у которых дети, взрослые аутисты, дети, которые 30-40 лет и у которых, например, байполар, шизофрения, это те, кто ни один план практически не хочет заниматься такими людьми и им не дают покрытие. Вот эти люди могут идти на сервис даже сейчас и только через кассу, через штат. Окей? То есть находите социальных работников, которые вам помогут это сделать. И идите в любое агентство, которое принимает эту страховку. Да, к сожалению, сейчас это только несколько очень больших старых агентств, с которыми работают. Я думаю, в будущем это будет то, что многие агентства, которые более маленькие частные агентства или большие частные агентства, тоже получат эти контракты. Но не бойтесь сейчас уходить на straight Medicaid.
1: Страшные вещи, Виктория. Страшные вещи. Знаешь, в чем страшное? Я вот тебя слушаю внимательно, кстати. Я тебя очень внимательно слушаю. И думаю, вот если бы меня спросили, ты бы хотела заниматься вот этой работой, которой занимается Виктория Салкиндер, я бы сказал, ни за какие коврижки. Это адовая работа с этими бумагами, с этими переводами. А самое главное, что вот, это, вот эти все бумаги, переводы, открыть кейс, продлить, добавить, это же каждый раз ты сталкиваешься с человеком, который нуждается в помощи еще позавчера. И в этом, и ему надо это быстрее, ему надо сразу. А тут все урезают, кромсают, проверяют, отнимают. Но у нас бюджет, нам не хватает. Кому вот если не хватает?
0: Мы пошли немножко, прости, Лена, как всегда спешу уложиться как можно больше слов в нашей передаче и знаний. Мы пошли немножко дальше, и мы подписали, скажем так, эксклюзивный контракт с одной очень замечательнейшей организацией Kings Bay Y, а вот это Jewish Community Center с потрясающими людьми, которым мне все равно, и они получили грант, вот сейчас буквально получили грант на то, чтобы предоставлять услуги людям, у которых существуют ситуации критические, и кто проходит на эту программу, значит, дают private pay. То есть они оплачивают какую-то частичку часов, допустим, или в дополнение к тому, что у человека уже есть. Или если у человека совсем нет часов, и, например, мы оформляем Medicaid, а человеку в это время нужно, нужен уже сервис, уже сейчас, вот в данный момент, например, начинается химиотерапия, и пока мы делаем Medicaid, человеку нужна там хоть какая-то помощь. Или как вчера мне позвонили, звонила вечером клиентка одна по поводу своей сестры, клиентка по радио, радиослушательница наша, которой 88 лет, ее сестре, она в госпитале в плохом состоянии и не может сын добиться сплит-шифта, а ночью, ну, у бабушки открытые раны, кенсер, в общем, не все так весело. Вот, и ей нужно срочно, ее нужно, ну, когда забирать домой, у нее должен быть уже сервис по уходу, сын уже падает с ног. А там 12 часов есть хаматенда, а ночи не дают. И пока мы будем оформлять ночи через план, то есть мы уже с ней, так сказать, обговорили кое-какие вещи, и мы сделаем так, что ей какую-то часть часов будет покрывать еще иншуринс, а какую-то часть часов будет покрывать вот private pay. То есть мы будем работать на

0: тем, чтобы они дали хоть какие-то часы, чтобы сын мог хотя бы поспать,
1: вдохнуть,
0: потому что он еще и работает.
1: Чтобы он смог вдохнуть.
0: Да.
1: Дай, вот. Вика, дай номер телефона твой назову, а то я тоже, я должна свою работу делать. 917-834-33-43. Господа, все те, кто нуждается в помощи, будьте добры, запишите, запомните, передайте друзьям, родным и близким. 917-834-33-43. У меня будет очень важный вопрос. Ты говоришь, что вот доплата, грант. У меня есть один вопрос, который очень важен для многих наших слушателей. Закончи, и я задам.
0: К сожалению или к счастью, но именно через Kings Bay Y мы можем проводить сервис только в Бруклине, то есть ни Квинс, ни Манхэттен, ни
1: Стэтен-Айленд, я поняла.
0: Ни Стэтен-Айленд, ничего, мы не можем проводить сервисы там, потому что у них только локальный грант на Бруклин, где угодно в Бруклине. Вот, а где угодно, какой бы вы ни были национальности, какой бы вы ни были вероисповедания, несмотря на то, что это Jewish Community Center, подчеркиваю, они замечательные люди, превосходные, прекрасные. И это то, что, знаешь, вот сейчас пришла мне мысль в голову, наверное, даже обращусь к бизнесменам, к людям, которые искренне хотят помочь, не просто так говоря, когда ты посылаешь донейшн неизвестно куда, а вот зная о том, что пойдет на пользу людям, пойдет на питание, пойдет на... Это non-profit organization. Я ни в коем случае их не рекламирую. У меня нет никакого финансового involvement там, ничего абсолютно. Но если вдруг вы хотите, зная о том, что, может быть, когда-то помогли вашим родителям, вашей маме, вашей тете или еще кому-то, вот, всегда призываю, помогайте слабым и помогайте животным. Это две самые, так сказать,
1: уязвимые. Ты моя хорошая.
0: А это то, за что потом не будет стыдно, когда ты будешь в таком сам состоянии, когда тебе нужна будет помощь, и тебе тоже обязательно Господь Бог или кто там сверху нас протянет руку и скажет, вот тебе тоже эта помощь. Поэтому, ребят, кто слушает, кто может, мы же люди, и может быть, евреи, не евреи, неважно, мы просто люди, мы просто должны быть хорошими, добрыми людьми, которые должны объединиться вокруг и помогать друг другу. И еще. Не бойтесь, если у вас есть 401 план, 2,5-3 тысячи, 4 тысячи пенсия, у вас есть insurance от 1199, и вы думаете, что вам не положен Medicaid, пожалуйста, звоните. Звоните, не дожидайтесь до последней минуты. Звоните и оформляйте себе заранее, стелите соломку. 90% случаев вам положен Medicaid или можно найти определенные пути, законные, подчеркиваю, при которых можно будет вам оформить Medicaid. И если вам уже нужен сервис, может быть, мы сможем вам помочь и сделать вам программы, которые поддержат вам кому-то продуктами, кого-то поддерживают, кому-то привозят холодильники, кому-то, если у вас особенно молд или тараканы в квартире, не дай бог, или клопы, или что-то такое, вот, звоните. Ребята, у кого астма, кому нужны кондиционеры, кому нужны humidifier и любая астма, Asthma Supply, очень хороший, дорогой supply, бесплатно, не по медикейту, через, опять же, через гранты. Пожалуйста, обращайтесь, мы направим вас в правильном направлении, чтобы вам привезли это домой. Только Бруклин. Не обижайтесь, но это только Бруклин. Для
1: Вика, нас не, сейчас, Вика, Вика, не обижайся, не обижайся, но нам пора закругляться.
0: Закругляемся.
1: Да, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Ты знаешь, это и хорошо, что я не задала последний вопрос в сегодняшней программе. Я его перенесу на следующую пятницу, с твоего позволения, потому что это актуально. Но я просто намекну на то, что если у кого-то из вас излишки финансовые, и вы тоже боитесь, что вы можете потерять все или не найти, звоните, пожалуйста, Виктории Салкиндер. Она очень подробно вам все объяснит. 917-834-33-43. Всем прекрасных выходных, всем хорошего очень настроения, бодрости, духа, берегите, любите друг друга, мыслите позитивно, и, Вика, мы тебе желаем с Акмалем неиссякаемой энергии. Спасибо за то, что ты есть. Акмалюшка, тебе спасибо, Ташакур. До встречи в эфире и вне его. Чао-какао.
0: С позволения Лены. Акмалюшка, называю тебя так же. Всего хорошего, за все спасибо.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: Пятки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство внутренней безопасности ужесточило процедуру выдачи виз иностранным студентам, сотрудникам СМИ и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране на фиксированный срок, пишет Рейтер. Согласно документу, власти США исходят из того, что изменение правил наделит их дополнительной защитой и большим надзором, а также позволит более тщательно следить за тем, сохраняют ли держатели указанных неиммиграционных виз свой статус в течение срока временного пребывания на территории Соединенных Штатов. Федеральное управление гражданской авиации объявило о введении жестких стандартов для коммерческих космических полетов. Начиная со следующего года, все частные космические компании будут обязаны устанавливать резервные системы жизнеобеспечения на кораблях, предназначенных для суборбитального туризма. Новое правило вводится на фоне участившихся запусков и направлено на минимизацию рисков для непрофессиональных экипажей в случае разгерметизации кабины. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подписал указ, ограничивающий время работы двигателей коммерческого транспорта на холостом ходу вблизи образовательных учреждений. Теперь дизельным грузовикам и автобусам запрещено стоять с включенным мотором более 2 минут в радиусе 150 метров от любой школы или детского сада. За соблюдением правил будут следить сотрудники Департамента охраны окружающей среды, а штрафы за первое нарушение составят от $500. Управляющая компания МТА запустила на станции Grand Central Terminal пилотный проект по борьбе с безбилетным проездом. На ключевых входах установлены инновационные бесконтактные турникеты с высокими стеклянными створками, которые практически невозможно перепрыгнуть или обойти. Как заявил представитель МТА, если за тестовый период количество неоплаченных поездок на этой станции снизится хотя бы на 40%, ведомство начнет замену старых турникетов по всей транспортной сети города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США потребуется минимум 4 года для восстановления запасов оружия после операции в Иране. Трамп выступил с обращением к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Джеди Вэнс обвинил Израиль в манипулировании общественным мнением в США, чтобы продлить войну с Ираном. Жители Нью-Йорка смогут бесплатно получить мороженое в честь Национального дня этого лакомства, который отмечается 19 июля. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 40%, 88% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
14: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
15: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
16: Программа «Караван». Сейчас с нами.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван». У микрофона Борис Овезов. Выпускающий редактор Паша Куклин. Сегодня в студии. Паша, привет, дорогой. Ну что, господа, действительно приятно то, что вы с нетерпением дожидаетесь. Вы знаете, даже до начала передачи я уже читаю сообщения. Может, потому что система действительно на сайте www.borisovezov.com автоматически вовремя отправляет все сообщения. И вы, прикоснувшись, конечно же, к экрану ваших телефонов, видя ссылочку, окунайтесь в нашу прекрасную радиостанцию. 620 AM, 21 год, радиопрограмма «Караван», 20 лет, «Дэвидзон Радио». Огромное спасибо, мы безгранично признательны, что у нас в Нью-Йорке есть такая потрясающая программа. Вы на правильной волне, господа.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
1: Ну что, дорогие мои, за окном лето. Да, летом хочется слегка потеряться от проблем, тревог, ненужных мыслей и даже чуточку от самого себя. Просто отдыхать от всего, хочется наслаждаться мгновениями, никуда не торопиться, жить ради самой жизни, конечно же, и не более. Хочется насобирать, разложить по коробочкам и спрятать на антресолях безумие летних ароматов, солнечное тепло и, конечно же, детскую беспечность, чтобы достать по одной в зимнюю стужу и согреваться долгими зимними вечерами. Хочется просто замечать мгновение, прикасаться кончиками пальцев к голубому небу и падать в это роскошное лето с головой, забыв, конечно, обо всем. Друзья, у нас сегодня потрясающая программа, и все это благодаря нашим дорогим спонсорам.
3: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
1: Хочу напомнить, господа, приобретая мебель в ваш новый дом или в квартиру, вспомните о мебельном салоне в Квинсе «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. А самое главное, познакомиться с владельцем Фарханом, человеком большой души, доброго сердца и, конечно же, приятного в общении. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите, 95-40 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Ну, а если хотите специально увидеться с владельцем, чтобы попасть на него, то звоните предварительно 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас. Ну и роскошный ресторан, конечно же, Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Для вас открывает всегда новые вкусы. Это ресторан, который действительно в вечном поиске того, чтобы удивлять своих поклонников, именно гурманов, которые неравнодушны к восточной и не только кухне. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, всегда ждет вас по адресу 6398 от Heaven Boulevard. Это в Квинсе, господа, 718-500-3116. 718-500-3116, господа. Heaven Grill Sushi Душанбе всегда для вас сюрпризы. И только здесь вы получаете огромное удовольствие, наблюдая за тем, что творят эти молодые люди. Они открыли зал торжеств на Мейн-стрит по адресу 6707 во Флашинге. Wynn Palace Catering Hall, который готовит для вас вновь сюрприз 28 июля. Театр «Ханда-Ханда» будет давать там большой концерт, так что приходите, заказывайте билеты. Это все 28 июля, телефон 917-530-55-58, 917-530-55-58. Wynn Palace Catering Hall всегда ждет вас на Мейн-стрите. Получите огромное удовольствие. Зал на 300 мест. Огромное спасибо. Также Heaven Grill Sushi Душанбе. Мы вас любим.
2: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
1: Ну и, конечно, друзья мои, напоминаю еще раз. К нам 26 числа приезжает замечательный доктор. Это главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ» фонда «Хорев без границ» доктор Роман Барак. Тема «Как прожить до 100 лет». Это бесплатная лекция. Приходите, получите море удовольствия. Это на 71-й авеню в Квинсе, в центре бухарских евреев, господа. конечно, было бы более реально, если бы вы послушали именно приглашение самого доктора Барака. Господа, в программе «Караван» только для вас.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
0: В эфире музыкальная программа Бориса Советова «Караван, караван, караван».
5: Ой, Борис Советов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
1: Ну и, конечно, господа, по турам с Борисом Овезовым, господа, Португалия, огромное спасибо. Там осталось два места, господа, спешите, если успеете, с 24 по 2 сентября, с 24 августа по 2 сентября. И с 6 октября по 16 у нас солнечный Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара. Заходите на мой сайт www.borisovezov.com в разделе «Туры», прочитайте все. Ну, а если вы хотите, чтобы система вас уведомляла о том, что ближайший тур состоится тогда-то и тогда-то, то на титульной странице на www.borisovezov.com 4 белых поля вы заполняете, пишете имя, фамилию, имейл и номер телефона, и система автоматически вам отправляет месяц-два раза именно о новых турах. И, конечно, вы будете за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» получать уведомление о начале нашей передачи на популярной радиостанции «Дэвидсон», господа. Так что приглашаю вас всех, не стесняйтесь. Я думаю, что мы получим совместно огромное удовольствие.
2: Востока музыка в программе «Караван».
1: Ну, а сейчас к программе, господа. Так как у нас сейчас время, будем так говорить так, для всего иудейского народа траур, месяц Ав. Тема сегодняшней передачи «Когда память становится дорогой к будущему». Это определяется и чувствуется особенно в эти дни. Когда наступает месяц Ав в еврейском календаре, словно меняется дыхание времени. Дни становятся более сосредоточенными. В них появляется особая тишина, которая приглашает остановиться и задуматься. Друзья, это не просто воспоминания о далеком прошлом. Это время, когда история обращается к каждому из нас с вопросом: чему нас учат трагедии нашего народа? Центральным днем месяца Ав является день Тиша Б'Ав, 9 Ава, который будет 23 июля. Согласно еврейской традиции, именно в этот день были разрушены первый храм, возведенный царем Соломоном, а спустя столетий второй. Эти события стали не только национальной катастрофой, но и духовным переломом в истории еврейского народа.

Да, господа, в эти дни нам кажется, что речь идет о событиях 2- или 3-тысячелетней давности. Но если задуматься, Тишаба-Ав никогда не был только воспоминанием о разрушенных стенах. Это день размышления о том, как легко человек способен разрушить то, что строилось поколениями, и как трудно затем восстановить утраченное.

Да, господа, еврейская традиция хранит память не для того, чтобы жить в печали. Друзья, память нужна, чтобы извлекать уроки, чтобы понимать. Разрушение начинается не тогда, когда падают стены, а гораздо раньше. Когда исчезают уважение, доверие, ответственность, в конце концов, друг перед другом. Поэтому месяц Ав – это время честного разговора с собственной совестью. Время спросить себя, а что я строю в своей семье, в своей общине, в отношениях с людьми? И нет ли во мне того, что однажды может разрушить самое дорогое для меня?

Конечно, господа, история первого и второго храма имеет величайшее духовное значение. Почему память о них остается важной и сегодня? Когда говорят о разрушении храмов, легко представить себе только камни и пыль. Но для народа это было куда больше, чем потеря зданий. Первый храм был местом, где ощущалось особое присутствие Бога.

Да, друзья, первый храм, конечно, это был символ духовного единства. Когда его разрушили вавилоняне, это стало шоком, после которого пришлось заново учиться жить без центра. Была боль, было изгнание, был поиск смысла. Второй храм восстанавливали с надеждой и усилиями целых поколений. И все же он пал снова, на этот раз от рук римлян. И снова разочарование, снова изгнание, снова вопрос, как сохранить веру, когда привычные опоры исчезли. И вот что важно. Мудрецы со временем объяснили, что второй храм был разрушен не только врагами извне. Причину они увидели внутри, именно внутри общества, в беспричинной ненависти, в расколах, в неумении слышать друг друга. Эта мысль звучит тревожно и сегодня. Ведь разрушение начинается не с камней, а с отношений. Жизнь моя, как игра.

все-таки память о храмах – это не только о трауре. Это еще и о том, как народ учился сохранять идентичность без храма, находить смысл в молитве, учебе, общинной жизни. И это дает силы думать не только о том, что было потеряно, но и о том, что может быть построено заново. Возможно, смысл этой памяти не в скорби ради скорби, а в том, чтобы помнить и строить. Строить уважение, диалог, доверие. Беспричинная ненависть и ее уроки в древних текстах говорят, что второй храм пал из-за того, что люди разучились смотреть друг на друга с доверием.

именно то, что люди перестали доверять друг другу. Результатом было падение второго храма. Это не была ненависть, вызванная политикой или войной. Ее называли беспричинной, потому что она прорастала в повседневных вещах. В словах, в отношениях, в холодном равнодушии. И это делает тему болезненной и в современном мире. Сегодня это может проявляться как поляризация, как нежелание слушать, как презрение к тем, кто думает иначе. Разница лишь в том, что теперь разрушение не обязательно выглядит как падение зданий, а может быть незаметным угасанием доверия. Когда мы перестаем верить?

0: куда на самом интересном месте.
1: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут в эфире караван, а ну заходи, реклама джан.
2: В общем, правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
3: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
2: Да, и не из нашего района.
3: Да, конечно.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Новости на
4: Дэвидзон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр энергетики Дженнифер Гренхолм объявила о выделении федерального гранта в размере 3 миллиардов долларов на модернизацию энергетической инфраструктуры в штатах Среднего Запада. Финансирование пойдет на замену устаревших линий электропередачи и внедрение интеллектуальных систем распределения энергии. Эта инициатива призвана предотвратить масштабное отключение электричества, так называемые блэкауты, во время летних пиковых нагрузок и повысить устойчивость сети к экстремальным погодам. Условиям. Верховный суд вынес историческое решение в многолетнем споре между штатами Аризона и Калифорния о распределении водных ресурсов реки Колорадо. Суд встал на сторону Аризоны, признав ее приоритетное право на получение согласованных объемов воды в периоды засухи. Решение обязывает Калифорнию скорректировать свои квоты на забор воды для сельскохозяйственных нужд, что, по мнению экспертов, заставит калифорнийских фермеров ускорить переход на современные системы капельного орошения. Нью-Йоркская публичная библиотека получила рекордное благотворительное пожертвование в размере 50 миллионов долларов от фонда Блумберга. Руководство библиотеки сообщило, что эти средства будут направлены на оцифровку редких исторических архивов и запуск бесплатных образовательных программ по цифровой грамотности для пожилых людей во всех 5 бора-города. Первые обновленные компьютерные классы откроются в Бронксе и Квинсе уже этой осенью.
5: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
7: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
5: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидсон Радио.
11: музыку в программе «Караван», лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьми.
12: تعزوبة توزي حتخط ميكروبز إذا عاد حد لو مساحكي توم مازي قلب بالقلب كل مش بحاشي لو قلبي.
13: Ну что, дорогие друзья, приветствую вас еще раз. Спасибо, что остались на нашей волне. Огромное спасибо выпускающему редактору Паше Куклин, профессионал. Спасибо, дорогой. Ну что, друзья, еще раз напоминаю, что сегодня у нас программа все-таки посвящена траурным дням 9 ава, так как мы вступили именно в пору месяца ав. Но перед тем, как все-таки перейти к нашей теме, я бы хотел бы вновь заострить внимание на спонсорах, которые продолжают поддерживать веселый час, а иногда и нет. Радиопрограмма «Караван», мебельный магазин «Экспо Фёрничер», господа. Поставка мебели в Америку действительно высокого качества – это «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Хочу отметить, что тенденция призыва именно заглянуть и познакомиться с Фарханом настолько срабатывает реально, что я иногда замечаю, что люди, сидя на диванах, просто разговаривают с Фарханом. Огромное спасибо, господа. И, конечно, я рад, что вам несу именно и в этом позитив, что, общаясь с ним, вы наполняете свою душу красотой. Фархад, огромное спасибо.
14: В эфире Борис Хавезов, самостоятельный. Программа «Караван» с шляпами.
13: И вы знаете, господа, все-таки ресторан «Хевенвилл Суши Душанбе», вчера был у них, я смотрю, сидят. Ты представляешь, народ, говорит, мало, потому что мясо-то люди-то не едят. Вот приходят, в основном рыбу заказывают, суши. И вы знаете, друзья, все-таки хочу отметить, что вкусовые качества в ресторане «Хевенвилл Суши Душанбе» не имеют себе равных. Обслуживание потрясающее. Менеджер с официантами постоянно работает, это очень важно. Все на высоком профессиональном уровне. Гладко шевный ресторан «Хевенвилл Суши Душанбе» ждет вас в Квинсе 6398, Вудхевен Бульвар, это Квинс, телефон 718-500-3116. И они открыли параллельно потрясающий Кэтрин Холл в центре Main Street Wynn Palace, где они Grand Opening в этот день именно организовали приезд театра «Ханда Ханда». Это юмористы с Израиля. 28 июля они будут давать большой концерт вечером 28 июля. По всем вопросам и по заказу билетов звоните 917-530-55-58. 917-530-55-58. Wynn Palace ждет вас, потрясающий Кэтрин Холл.

0: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХУРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
1: Буквально несколько слов добавлю, друзья. Действительно, если вы хотите удостовериться в правоте и рекламы о том, что доктор Барак потрясающий, незаменимый доктор, зайдите в Гугле, напишите «Доктор Роман Барак». Полная информация есть в Гугле. Вы получите огромное удовольствие и 26 числа будете желать все-таки прийти на его лекцию. 26 числа в центре Бухарских евреев, 71-й авеню в Квинси. Приходите, получите море удовольствия. Ну а сейчас, господа, уже хотелось бы мне напомнить о том, что мы едем в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Осталось немного мест, поэтому, господа, звоните, заходите на сайт www.borisavezov.com. И, конечно, если вы хотите все мои передачи слушать уже без реклам, в расширенном формате, то телеграм-канал тоже мой, пишите мое имя, Борис Авезов на радио. И заходите, и все мои радиопрограммы выставляются. Можете слушать. Я вам советую, когда у вас пробежка или прогулка, включайте. Поверьте, настроение хорошее, не заставит себя долго ждать. Борис Авезов на радио.
2: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
3: Бомбарбия, Киргуду.
1: Ну, а мы сегодня, господа, говорим о том, что действительно два храма. Первый был разрушен вавилонянами, а второй – римлянами. И о чем все-таки эти дни, сам день 9 Ава. Ведь в этот день мы вспоминаем. Но память может стать противоядием, когда вспоминаешь о разрушении не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы менять свое отношение именно сейчас. Выбирать слова чуть внимательнее, слушать чуть терпеливее, проверять свои реакции на агрессию, что очень важно, прежде чем она станет привычкой. Это не великие подвиги, но из таких малых усилий и рождается устойчивость, господа. Поэтому мы вспоминаем, поэтому этот день для иудеев очень важен.

Да, господа, в эти дни мы вспоминаем. Ну, а память как путь к будущему. Ведь память – это не якорь, который тянет вниз. Это скорее мост, по которому можно перейти от прошлого к ответственности в настоящем. Вспоминая о трагедиях, важно не застрять в боли, друзья. Важно спросить себя, что именно мы не хотим повторить. Как не допустить, чтобы ненависть, безразличие или гордыня снова не стали невидимыми трещинами? И, наконец, увидеть в памяти не только предостережение, но и вдохновение. Да, именно то самое вдохновение. Сила начинать с малого. Строить пространство доверия вокруг себя, и тогда грустная мелодия становится не концом, а напоминанием о том, что даже после утрат можно выбирать путь созидания.

господа, надежда умирает последней. Надежда после скорби, казалось бы. Иногда кажется, что разговор о трагедиях неизбежно ведет к мрачности. Но еврейский календарь упрямо добавляет к памяти именно свет. После Тиша Б'Ав наступают дни утешения, когда читают пророков с посланиями надежды. Эти тексты как бы напоминают, скорбь не должна стать последним словом. Можно слушать эту музыку как путешествие. И сегодняшняя программа была таковой. От воспоминаний к размышлению. От размышления к действию. И если по окончанию этой программы у вас остается ощущение, что каждый момент вам добавил чуть-чуть больше доверия, чуть-чуть меньше резкости, значит, память действительно стала мостом к чему-то живому. Для этого мы на волнах Дэвидсон Радио.

0: Да, друзья, мне приятно получать ваши сообщения о том, что вам нравится, что происходит на волнах Дэвидзон Радио. Спасибо вам огромное. И завершить сегодня музыкальную часть мне бы хотелось потрясающей последней песни моего любимого героя, моего музыканта, моего поэта Ефрема Амирамова, которую он написал, подытожив свой жизненный творческий путь. «Белый лебедь».
1: Улетает белый аист, улетает.

0: просто белый аист улетает.
1: Все в мире покроется пылью забвения. Лишь двое не знают ни смерти, ни тления. Лишь дело героя да речь мудреца проходит столетия, не зная конца.

0: Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, что этот один час были с нами. Паша Куклин и Борис Овезов благодарят вас и желают вам всего самого доброго. Шаббат шалом. Чтобы на вашем лице всегда была улыбка надежды. И, конечно же, в завершение хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш прямой эфир. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», господа. Поменяйте мир к лучшему и закажите мебель исключительно в салоне «Экспо Фёрничер» в Квинсе. 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв, 718-459-0504. Каждый день новые специальные акции. Заходите, поинтересуйтесь, получите море удовольствия. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», огромное спасибо.
1: Студия Борис Овезов, программа «Караван».
2: Бомбармия, Киргуду.
0: Также приглашаю вас в потрясающий, новый, уютный, гладкошерный ресторан «Heavenville Sushi Душанбе». И открыть для себя яркие новые вкусы, друзья. Гладкошерный ресторан «Heavenville Sushi Душанбе» – это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе, 6398 Woodhaven Бульвар, 718-500-3116, 718-500-3116. Приходите, получите море удовольствия. Также можете воспользоваться их новым бизнесом Wynn Palace Catering Hall в центре, в сердце Main Street. По адресу 6707 Main Street, Flushing, это все Квинс, господа. И у них 28 июля театр «Ханда Ханда» дает большой концерт. Заказывайте билеты по телефону 917-530-55-58. Heavenville Sushi Душанбе, Wynn Palace, огромное спасибо.
1: Студия Борис Овезов, программа «Караван».
2: Бомбармия, Киргуду.
0: Ну что, дорогие друзья, в завершение хочу еще раз вас пригласить всех с 6 по 16 октября в солнечный Узбекистан. Звоните 646-427-5737. Я думаю, что получите море удовольствия. Я, Борис Овезов, и Паша Куклин желаю вам всего самого доброго. Пока.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.
4: Слушайте, объясните толком, что происходит?
5: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Более 35 лет назад любавический рэбе Менахем Мендель Шнейерсон сказал: «Когда приходит печаль, мы должны искать радость, чтобы быть радостными событиями в жизни и развеять грусть». Один из способов избавления от печали является изучение Талмуда. В прямом эфире Дэвидсон Радио мы приветствуем рабби Шимона Хикта, который выходит на связь из штаб-квартиры Национального комитета развития еврейского образования.
2: Good afternoon, a good Ner Shabbos. This is Rabbi Shimon Hecht speaking to you from the headquarters of the National Committee for Freedom of Jewish Education. But once again, we bring to you today a siyum, a conclusion of one of the tractates of the Talmud. And the reason for this is the Lubavitcher Rebbe many years ago said that during the days that lead up to the day of Tisha B'Av, a time that when we mourn the destruction of the Holy Temple, we have to try to increase in joy what Torah tells us we're allowed to have. Because of the Beis HaMikdash destruction, we are mourning over it. So how can a Jew be happy? Well, when one learns Torah, Torah brings joy. Particularly when one concludes a tractate or Talmud, it brings an extra amount of joy for the person who learned it, as well as all those who he invites or she invites to come join in this simcha. So today we're going to have the honor to hear a siyum from Rabbi Zusha Rimmel. We'll get there in 1 second. Before that, I'd like to remind you that it's a time that we have to increase in our love for our fellow Jew, because the Beis HaMikdash was destroyed because of lack of Avas Yisrael. We have to have Avas Chinam. And therefore, it's a time for us to remember that when there's another Jew, we have to love him, we have to love her. Also, Tzihem B'mishpat Yipad V'Shaveh B'Tztaka. Tomorrow in the Haftorah, we're going to conclude it, that Tzihem, our holy city of Yerushalayim, is going to be redeemed through Tzedakah and through the study of Torah. So we're going to now give charity, tzedakah, and we're going to soon hear the siyum. But I want to remind you that today is Friday, and Friday evening at 8:06, every Jewish woman, even from a little girl from the age of 3 and up, has to light the Shabbat candles. Because when you light the Shabbat candles, you bring light into the world. So I ask of you today, if you don't do it every Friday, make sure you do it today at 8:06. Light the Shabbat candles. If you do it every week, great. Reach out to a friend of yours and ask her, or even a little child, to begin lighting the Shabbat candles. And there is a very interesting medrash where the medrash tells us, our rabbis tell us, Im atem shremim nedesh al Shabbos. If you are going to make sure to observe the lighting of the Shabbos candles, animal lachem nedesh al Tzion, I will show you the candles of the holy city of Yerushalayim, of Tzion. And therefore, today, when we mourn the destruction, it's most important for us to light the Shabbat candles, to bring light into the world, and that way, ultimate to bring the light of the Beis HaMikdash. So, if you live in the New York City area, remember it's 8:06. If you're listening via Chabad.org, check your local calendar for what time Shabbat candles are to be lit today. And in that merit, we will see the building of the third Beis HaMikdash speedily. Gives me great honor now to introduce to you Rabbi Zusha Rimmel, who is the nephew of Rabbi Feivel Rimmel, who made Siyumim here on the radio for many, many years. God should bless him with good health. He's going to now conclude the tractate of Sanhedrin. Rabbi Rimmel.
3: Good Erev Shabbos, and thank you, Rabbi Hecht. Before concluding the tractate of Sanhedrin, we'll just go over very briefly what this Masechta is talking about. So it's the tractate of Sanhedrin talks about the Jewish courts, which extends to all facets of Jewish law, civil, criminal, and religious. It's also important to point out that if two Jews need to litigate something, it ought to be done in front of a Bezdin or a rabbinical court. The only time one's allowed to go to civil court would be if one of the parties either refuses to show up to a rabbinical court or won't listen to the rulings of the rabbinical court. And the Gemara goes on and gives us a list of the different courts we have in our system. So we have the number one court, the lowest, I should say, is the court of three, consists of three judges. That would be the court which handles your ordinary monetary claims, property damage, personal damage claims, and the like. This is a court which functioned both in the land of Israel as well as outside of the land of Israel, and it's actually still functional today, in this very day. After that, we have the court of 23 judges, known as the Sanhedrin Katana, the Lesser Sanhedrin. That was a court which basically handled capital punishments, which was something that they went to great extents to make sure that they shouldn't have to dish out a capital punishment. And the Gemara actually says that if there is a court that meted out a capital punishment even once in 7 years, and others say once in 70 years, it was considered a destructive court. This court, the court of 23, was also only applicable in the land of Israel, but it had a minimum inhabitant, a minimum for it to take effect. You have to have a certain amount of people living in the city. That number actually wasn't very high. Depending on how you counted it, it's about 120 residents. Once you have that amount of people in Israel, you would be required to have that court. It's also important to, the Gemara also points out that in Jewish law, there's no such thing as an appeals process. It's not like you go to a court of three, and if you don't like the verdict, you move your way up to the next court. The ruling is final and binding. The final court would be the Great Sanhedrin, the court of 71. That would be the highest court. They would handle capital punishments which are not covered by the court of 23, primarily subjects or topics which are more communal, whether they're talking about a false prophet, if you have a Ir Nidachas, that's the wayward city which needs to be totally condemned and destroyed, things like that they would handle. They're also the final say on Jewish law. They also had a say in how the land of Israel was governed. And whatever they say is binding on all lower courts to follow. Interestingly, this was the only court which is ruling could be changed, and only by at a later time, another court of 71, another great Sanhedrin, did have the authority to issue a ruling which contradicted a previous one. And originally, this court, again, the Sanhedrin is also only in the land of Israel, and this originally they were based out of the Beis Hamikdash itself. After the destruction of the Second Temple, for the next 300 years, they were still functional, but they were moving around from location to location. I believe it was 10 locations after the destruction of the Beis Hamikdash, with the final place being in Tveria. Then the Gemara goes on and tells us the qualifications of these judges, what they, you know, that obviously they need to be well-versed in Torah, smart people, kind people, nice people. In addition to being well-versed in subjects of Torah, they also need to be well-versed in whatever topics it is that's coming up for litigation in front of them. Then the Gemara goes on and tells us about these judges that they need to have a smicha, ordination. The smicha or the ordination that was required for the judges was different than today's ordination. It could only have been issued in the land of Israel, and it could have only have been, it was a unique form of ordination dating back to Moshe Rabbeinu, to Moses, who received his ordination from Hashem, from God himself, and he passed it on to the 70 elders, who then went and passed it on, basically master to deserving disciple in an unbroken chain until the Sanhedrin stopped functioning at the end of the 4th century. And then the Gemara goes on and tells us how evidence works in halacha. In halacha, there's no such thing as circumstantial evidence. Evidence needs to be by eyewitness only. And it gives us all the laws and the rules of how the witnesses were interrogated to make sure that they're being truthful and honest, and the laws of what happens if a witness turns out to be a false witness, and it gives us all those type of rules of how all that is handled. Then the Gemara continues on and tells us once, came to a decision, they had different options of penalties, the first being a monetary. In Jewish law, there's no such thing as jail, so they never sentenced anybody to going to jail, but if someone stole something, the obviously the capital would have to be returned, and then there would have been a penalty of either double to as much as five times the value of the capital that could have been imposed. And goes through all the details how each one is applied. Another punishment they were able to do was lashes, which is lashing somebody with a leather belt, and that was usually done for someone who transgressed a negative commandment of the Torah. They also had the option of death penalties, and in Torah there were four different death penalties, which is skila, stoning, sreifa, burning, headache, beheading, and chenek strangulation. And the Gemara spends a few chapters explaining and going through how each one of these, when they apply, and which punishment applies for which situations, and exactly how it's administered. The final thing a bezin can do is excommunicate someone. If you had an individual who doesn't listen to what the courts are saying, they can ostracize him communally, and nobody can have any dealings with this person. So after discussing that, we move on to the final perek, and the final perek takes a more positive note, moving away from death sentences and moves to a positive note, and starts off and tells us that Kol Yisrael Yesh Lam Chelek Le'olam Haba, that each Jew has a portion in the world to come. And the Gemara goes on and tells us and teaches us that even if a person wasn't perfect, he may have committed transgressions, that he may have done things which were wrong, but if you do tshuva, correct whatever you did wrong, and going forward, you live the life in a proper way, you too will regain your portion in the world to come. Then the Gemara goes on and spends six pages talking about the Messianic era and telling us about the era leading up to Mashiach, when Mashiach will come, and different events that will happen. Some of them were more positive, some of them were not. The Gemara also says that Rabbi Shua ben Levi met Mashiach and asked him, when will you come? And he told him, today. And the Rebbe explains that what does it mean today? That at any time, Mashiach can potentially show up. But we have to do our part. And what is our part? Our part is that it's a time for action. The Gemara says that the time right now, the Gemara says that the era right before Mashiach is called Ikfas of the Mashiach, the footsteps of Mashiach. And the Rebbe tells us that in the time of Ikfas of the Mashiach, we shouldn't be worried and being fearful about the things that the Gemara says might happen, but focus on what we could do to bring Mashiach, which is strengthen our own resolve and belief in Hashem, follow His Torah and mitzvahs, and not only to ourselves, but to also encourage other and reach out to other, even to very distant people. Okay. Now with that, we'll go to the last page, and the Gemara says, Tana Rabbanan. The Rabbanan say that Rosh Hashanah, when a wicked person comes to the world, God's wrath comes to the world. That when the wicked comes, contempt also comes, and shameful disgrace. If a Russia is lost from the world, a lot of good comes to the world. When the Rishayim die, there's a song of joy. When a tzaddik passes away, it's a sign that there's potentially bad coming. That a tzaddik passes away and people don't put it to heart and realize that it's because of the bad that the tzaddik passed away. And Rashi explains, what does that mean? That if evil comes to the world, evil is going to lead to punishment. And at times, God recalls tzaddikim, the righteous ones, before their time. So number one, they shouldn't witness the evil. And number two, they shouldn't have to experience the calamities that will follow as a result of this evilness. And then the Gemara continues that when a tzaddik comes to the world, good comes to the world. Shenema, Zeyinach, it's a pasuk from Genesis in the parshas of Noach, Zeyinach meinu mimaseinu mitzvan yodeinu. This shall be the one who comforted us from our work and the toil of our hands. And the Mashiach explains, why did the Gemara finish with this verse, with this pasuk from Parshas Noach? Because we were discussing about the time of Mashiach. And if somebody may look and say, it's been this exile we're in right now, it's been 2,000 years, and Mashiach still hasn't come. So we're supposed to look at the same promise that Eibishter gave to Noach. Noach was promised that there won't be another destruction of the world, and Eibishter kept his promise. So too, the promise of the ultimate redemption will be fulfilled.
2: Thank you very much, Rabbi Rimler, for the beautiful theme on Masechet Sanhedrin. And yes, this Shabbos is all about the coming of Mashiach. As we know, it's called Shabbos Chazoin, because this Shabbos, every Jew is shown the third Beis HaMikdash. So we're going to have a vision of it, whether we see it or not. Our mazel above, our luck above, sees the third Beis HaMikdash, and it's meant to inspire us to call out to God and say, God, it's a beautiful building, it's a beautiful Beis HaMikdash, bring it down here on this world for us. We're waiting to see it. My friends, join us tomorrow night for another Siyum at 11 p.m. and on Sunday at 2 p.m. for another Siyum. And until then, may God bless us all to have love for another Jew, to do good things, study Torah, do mitzvahs, and that merit we will very soon celebrate the coming of Mashiach. B'mheira v'yameinu, amen. Shabbat shalom to you all, and don't forget, you light the candles at 8:06 today in the New York City area.
4: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио.
5: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Дональд Трамп требует от Ирана сесть за стол переговоров, угрожая уничтожить электростанции и мосты. На следующей неделе для них станет по-настоящему плохо, потому что на следующей неделе придет черед электростанций, на следующей неделе придет черед мостов, заявил он в интервью Fox News. Это уже как минимум пятая подобная угроза с начала конфликта. В марте Трамп обещал уничтожить их электростанции, начиная с самой крупной. В апреле заявлял, что каждый мост в Иране будет разрушен к 12 часам ночи. А 7 апреля написал в True Social: «Целая цивилизация погибнет ночью, чтобы никогда больше не возродиться». Тогда эти слова вызвали шок даже среди республиканцев, а юристы указывали, удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. В ответ Тегеран впервые четко обозначил свои красные линии. Сегодня представитель армии Ирана назвал Армузский пролив нерушимой красной линией и предупредил, что в случае ударов Иран сокрушит всю инфраструктуру региона Персидского залива так, что от нее не останется и следа. Это цитата. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас.
6: Я также приветствую вас и всех, кто нас слышит и смотрит.
5: Работают ли вообще угрозы Трампа после 5 месяцев войны, или это уже просто какой-то ритуал, по-вашему?
6: Вы понимаете, нужно все-таки повернуться лицом к причинам всего этого. Это то, что у Ирана может быть атомное оружие. Это совершенно реально, очень реально. Поэтому надо отдать должное президенту США, что он взялся за это дело, потому что предыдущие администрации просто спускали на тормоза. И когда у Ирана будет атомное оружие, ситуация изменится в очень негативную сторону. Что делает Трамп на протяжении этих месяцев, заслуживает самой суровой критики. И говорить об этом можно часами. Мы видим страшный хаос. Огромное преимущество Соединенных Штатов и неспособность Соединенных Штатов реализовать это преимущество в том смысле, чтобы сокрушить противника. Противник сопротивляется, и не видно, что он прекратит сопротивляться. То есть совершенно неопределенная ситуация, и Соединенные Штаты не имеют никакого представления, как закончить это, во всяком случае приостановить на выгодных для себя условиях. Все эти угрозы, о которых вы говорили, они выглядят очень сомнительными, потому что Трамп меняет мнение. И я не знаю, кого он слушает вообще, кто ему дает советы. Вот, ну, это не совсем понятно. Его переговорщики не специалисты. Но на протяжении многих лет специалисты не могли найти ключ к иранской проблеме. И вы сосредоточились вот на последних днях. Да, это все продолжается. Какое-то время назад то, что мы видим сейчас, казалось немыслимым, но это стало реальностью, и мы должны с этим иметь дело.
5: Отличительная черта того, что было раньше, от того, что происходит сейчас, это как раз-таки просьбы Трампа, ну, вернее, это не просьбы, а указание на то, чтобы Иран сел за стол переговоров. Потому что если раньше он просто угрожал и говорил, что там взорвут электростанции, мосты, целую цивилизацию уничтожат, то теперь он это говорит с той целью, чтобы Иран сел за стол переговоров. Как, по-вашему, мы достигли той точки, когда мы просим, получается, Иран, чтобы вот он все-таки пришел и сел поговорить с нами?
6: Вот это очень спорный вопрос. Кто кого просит, что делает каждая страна для того, чтобы убедить другую в том, что надо действовать так или не так. Моя позиция очень простая. У Соединенных Штатов есть рычаги, средства, все что угодно, для того, чтобы убедить Иран действовать более разумно. Но все это не приводится в действие. Сейчас есть возможности использовать арабские страны, мусульманские страны в нужном направлении. Этого не делается. Это, конечно, на словах гораздо легче осуществить в нашей передаче, чем на деле, но другого пути нет. Поэтому как-то прокомментировать ваши замечания в таком ясном плане не так просто. Ничего нельзя сказать, потому что все меняется, но Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют преимущество, и все сходит Трампу с рук, ну, в значительной степени, я бы сказал, на сегодняшний день. То есть катастрофы для него не произошло, ни в плане, например, повышения цен на нефть до такой степени, чтобы американцы протестовали в больших числах и выходили на улицы так, как хотелось бы противникам Трампа. Так что сохраняется какая-то приемлемая более-менее ситуация для Соединенных Штатов и для Израиля тоже. Но сюрпризы могут возникнуть в любой момент. И все это может повернуться таким образом, каким мы сегодня себе этого представить не можем.
5: Ну, надо сказать, что и прорыва-то нет, да? То есть могут быть сюрпризы, но и прорыва-то нет.
6: А вот, абсолютно никакого прорыва нет. Это, извините, что я, так сказать, тут же хочу подтвердить ваше замечание совершенно справедливо. Никакого прорыва пока нет и не предвидится. Извините, что я вас перебил.
5: На этой неделе Трамп встретился с премьер-министром Ирака Али Аз-Зайди в овальном кабинете в Вашингтоне. Как вы эту встречу рассматриваете? Как вы ее понимаете? Может ли она помочь Трампу в ситуации в Иране?
6: Надо сказать, что Хамас возмущен этой встречей. И все противники Израиля, США просто потрясены этой встречей. И руководитель Ирака пошел на это, потому что американцы, помимо всего прочего, обещают вывести свои силы из Ирака, что им очень кстати, по крайней мере, на словах. Что дальше? Вообще, Ирак должен был бы быть на 100% на стороне США в связи с тем, что там американцы находятся. И вообще, то, что американцы сделали в Ираке, это должно было бы сделать мир лучше. Но получилось совсем не так. Во многих отношениях, по крайней мере, это исламское государство, это был просто кошмар. Просто тихий ужас, надо прямо сказать. Это все воспринимают адекватно, я думаю, такой оценки. Тем не менее, в к чему приведет этот визит? Что станет с Ираком? Все это совершенно покрыто мраком тайны. В Ираке ситуация очень нестабильная. Ирак между США и Ираном находится, так сказать, в плане влияния. И Турция там замешана. Вообще все это выглядит таким продолжением неясных действий Трампа, основанных на эмоциях, на большой уверенности в себе и на поддержке большого числа американцев. Я считаю, что Трамп пользуется поддержкой, ну, может быть, половина населения, они верят в него, и он, так сказать, действительно представляет большую часть Америки. То есть Трамп — это США, а США — это Трамп. Трамп — это отражение чаяний огромного числа простых американцев. И в то же время Трамп — это отражение огромного различия в позициях среди американцев. Тут огромное-огромное противоречие таится, и его разрешить пока невозможно.
5: Еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. По данным New York Times, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад якобы находится под домашним арестом по подозрению в связях с израильской разведкой Моссад. Сообщается, что иранские спецслужбы заподозрили его в контактах с Израилем и рассматривают это как угрозу национальной безопасности. Согласно расследованию издания, на протяжении многих лет Израиль вел тайную операцию по вербовке Ахмадинежада в качестве своего агента, а на более позднем этапе даже планировал сделать его лидером Ирана после свержения нынешнего режима. Наиболее необычный эпизод операции произошел, по данным газеты, в 2024 году. Высокопоставленный венгерский чиновник попросил ректора Будапештского университета госслужбы пригласить Ахмадинежада на конференцию по изменению климата. Именно там, как утверждается, состоялась его личная встреча с тогдашним главой Моссада Давидом Барнеа. Сообщается также о секретных денежных выплатах и контактах с израильскими оперативниками. По словам приближенных бывшего президента, к сотрудничеству с иностранной разведкой его толкнули не деньги, а политические амбиции. Насколько серьезно, Юрий, вы эту информацию воспринимаете? Насколько действительно это может быть, что Ахмадинежад поддерживал контакты с Моссадом?
6: Когда он ездил в Венгрию, да, я припоминаю, в Израиле были протесты. Это было очень серьезное событие, поскольку Венгрия сочувствует Израилю. Венгерские соответствующие органы указывали, что это частная поездка, и они не могут вмешаться. Это не правительственный визит. И сейчас вдруг обнаруживается, что его визит был как раз связан с якобы желанием Израиля наладить с ним близкий контакт. Ну, были статьи в печати, в том числе и в израильской, по поводу Ахмадинеджада. Ну, такого четкого подтверждения этого нет. Вообще это трудно себе представить, учитывая прошлое Ахмадинеджада. Но поскольку это так обсуждается, отрицать это, отвергать это с порога тоже нет необходимости. Мы просто должны подождать. И, по крайней мере, на данный момент ничего из этого не получилось положительного, по крайней мере, на данный момент. Так что тут что сказать можно? Я не вижу
5: вот
6: оснований дальше.
5: Вот с точки зрения истории, если вспомнить, я, может быть, задам совершенно глупый вопрос, но я действительно не знаю. Когда Ахмадинежад был президентом Ирана, он действительно проявлял к Израилю какие-то, ну, скажем, положительные эмоции?
6: Нет, он был крайне враждебен. То есть более враждебным человеком трудно, так сказать, охарактеризовать правительство какой-либо страны. То есть он был настолько враждебен, насколько это можно.
5: Оттолкнуло правительство Израиля, ну, в частности, Моссад, разведку, пойти на контакт с ним?
6: Опять же, лучше не делать догадки, потому что это может быть не полезно. И я не знаю, что вообще сказать по этому поводу. То есть, что такой фанатик пошел на такой шаг, это кажется немыслимым просто. Он был абсолютным фанатиком, фанатично настроен против Израиля. Это было очевидно во всем, что он делал, как он говорил. Его чувства были выглядели совершенно искренними. Это просто ни один актер не мог бы исполнить такую роль. И я не знаю просто, что тут можно еще сказать. Но появилась вот
5: есть
6: такая
5: есть косвенные все-таки доказательства этой истории. Например, это приближенные бывшего президента Ирана или бывшие советники его, которые вот один из них заявил, что Ахмадинежад видел себя реформатором и рассчитывал вернуться к власти при нынешней внешней поддержке и, придя к власти, нормализовать отношения с Израилем. А вы считаете, такое возможно вообще?
6: По его поведению раньше это просто, ну, просто ни один фильм фантастический не мог бы даже подумать об этом. Просто невозможно было это себе. Ну, немыслимо совершенно. Я не буду делать сравнений, просто все сравнения будут казаться жалкими по сравнению с реальностью. В то же время сейчас имеется информация, на которую вы указываете, которая свидетельствует о якобы возможности этого. Но мне просто, я следил за Ахмадинеджадом многие годы. Мне это не представляется не то, что реально. Вообще даже подумать нельзя так. Но что в реальности, это другое. Так что я не знаю, что тут сказать и вообще, как это могло быть. И мы будем следить за развитием событий. Очень важно, что как бы там ни было, ничего положительного пока не получилось, ни в какой степени.
5: Вы знаете,
6: так вот.
5: Эта информация лично у меня вызвала большое недоумение, потому что, ну, неожиданно, это просто неожиданно. А второе, это, ну, какой-то вопрос, что ли, повис. Неужели в Иране для израильской разведки не нашлось больше никого, с кем можно было бы наладить контакт? Как вы считаете, если в Иране... Ну, кто-то другой, кто мог бы нормализовать отношения с Израилем, придя к власти, например?
6: На этот вопрос легко ответить. Вот здесь вы задали очень хороший и легкий вопрос. Все, что я рассказал об Ахмадинеджаде, это одно дело. Что касается действий Израиля, тут совершенно очевидно. Если есть возможность привлечь Ахмадинеджада на свою сторону, реально, то тут надо действовать решительно и забыть обо всем остальном. Здесь вообще сомнений быть не может. Если действительно Ахмадинеджад мог действовать в таком направлении, то нужно было просто немедленно использовать такой вариант и делать все возможное, чтобы он осуществился. Так или иначе, этому не быть. И это самое основное, к сожалению.
5: Юрий, а у Махмуда Ахмадинеджада, по-вашему, сохраняется действительно власть в стране? Ну, то есть какие-то элиты или группы людей его слушают?
6: Вот пока он не был, ну, в такой щекотливой ситуации, если бы все шло по плану, от которого писали, то он, конечно, мог бы сделать очень многое. Да, безусловно, он обладал авторитетом, и он мог сделать... просто вот такой решающий шаг, чтобы изменить ситуацию в Иране. Это не просто, конечно, но реальность могла бы стать совершенно иной в Иране. Но все это пока, это фантазия и останется фантазией так или иначе. Потому что если теоретически представить себе, что он действительно хотел так изменить ситуацию, ему теперь никто этого не позволит.
5: Юрий, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз объявила о планах введения специального сбора с крупных социальных сетей, чья аудитория включает несовершеннолетних. Полученные средства будут направлены в целевой фонд поддержки ментального здоровья британской молодежи и финансирование программ по профилактике интернет-зависимости. Британское правительство рассчитывает собирать за счет этого налога до 500 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. Министр культуры Франции Рашида Дати представила в Париже новый законопроект, направленный на защиту интеллектуальной собственности в эпоху генеративного искусственного интеллекта. Согласно документу, технологические гиганты будут обязаны выплачивать компенсации французским издателям и авторам за использование их контента при обучении языковых моделей. Нарушителям грозят штрафы в размере до 4% от их глобального годового оборота. Французский парламент начнет рассмотрение инициативы в ускоренном режиме уже в конце этого месяца. Японское агентство аэрокосмических исследований осуществило успешный запуск ракеты-носителя тяжелого класса H-3 с космодрома Танегасима. Ракета вывела на орбиту передовой спутник экологического мониторинга АЛАС-4. Этот аппарат предназначен для круглосуточного наблюдения за изменениями рельефа Земли, предупреждения стихийных бедствий и мониторинга лесных массивов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава агентства подтвердил, что все системы работают в штатном режиме.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям Ирана уже на следующей неделе, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Мировые цены на нефть выросли на фоне возобновления американской морской блокады иранских портов, новых ударов США по Ирану и ответных атак Тегерана на морские объекты и судоходство в регионе. Федеральный суд в Бостоне признал 43-летнего Магди Махамада Садеги виновным в участии в схеме незаконного экспорта в Иран сложных электронных компонентов. Коалиция из 12 американских штатов подала иск с требованием заблокировать сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Стоимостью 111 миллиардов долларов. Три крупных издательства вместе с американским писателем, вице-президентом гильдии авторов США Скоттом Туроу подали иск против Google. В штате Юта 48-летний Питер Майкл Ларсон арестован по подозрению в покушении на убийство мусульманина. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые успешно провели хирургическую операцию с помощью человекоподобных роботов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
13: Президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям Ирана уже на следующей неделе, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир на фоне продолжающегося уже пятый день обмена ударами между США и Ираном. Ранее Трамп отказался от своей идеи ввести 20% сбор со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, однако одновременно объявил о возобновлении морской блокады иранских портов. Цитирую, «На следующей неделе для них все станет действительно очень плохо», заявил Трамп. «Мы выведем из строя все их электростанции, мы разрушим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут договариваться». Конец цитаты. Напомню, Дональд Трамп еще в апреле угрожал нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры Ирана, включая мосты и электростанции. Тогда Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что согласно международному праву преднамеренные атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры являются военным преступлением. Женевские конвенции 1949 года, регулирующие ведение войны, запрещают наносить удары по объектам, имеющим жизненно важное значение для гражданского населения. Однако в интервью программе Special Report with Brett Baier во вторник вечером Трамп вновь дал понять, что энергетическая инфраструктура Ирана остается одной из возможных целей американских ударов. «Объекты энергетики я оставлю напоследок, но в конечном итоге мы нанесем удар и по ним», сказал президент США. По словам Трампа, во вторник вечером американские переговорщики передали иранской стороне жесткое предупреждение. «Им лучше заключить сделку, иначе у них вообще ничего не останется», сказал Трамп. Центральное командование США Сентком заявило, что нанесло удары по десяткам иранских военных целей вблизи Ормузского пролива с целью, как было отмечено, еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам. Иранская армия в среду сообщила, что в результате ударов США по базе в юго-восточном городе Бампур погибли по меньшей мере 7 иранских военнослужащих. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах возле портового города Бендер-Аббас на острове Кэшем в Ормузском проливе и в Бендер-Хамейни. Позже они заявили, что новые удары США пришлись по южному портовому городу Бушир, где расположена единственная в стране гражданская атомная электростанция. Иран, в свою очередь, нанес удары дронами и ракетами по американским целям в Иордании, Кувейте и Бахрейне, сообщил иранский государственный телеканал IRAIB. Корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар по 5-му флоту США в Бахрейне. Кувейтские, бахрейнские и иорданские военные рано утром в среду заявили об отражении воздушных атак. Во вторник вечером Соединенные Штаты отметили, что Иран намеренно атаковал гражданское население в регионе, нанеся удары по 7 коммерческим судам, в результате чего почти дюжина, как сказано, гражданских членов экипажа погибли, пропали без вести или получили ранения. Какие именно суда имеются в виду, не уточняется, однако в последние дни был ряд сообщений о повреждении судов в этом регионе. Объединенные Арабские Эмираты заявили еще в понедельник вечером, что иранские крылатые ракеты поразили 2 их танкера, в результате чего погиб 1 член экипажа, индиец, и еще 8 человек получили ранения, 4 из них серьезные. В воскресенье в Ормузском проливе потерпел бедствие сукогруз GFS Galaxy под флагом Кипра. Экстренные службы Омана спасли 23 члена экипажа, и 1 гражданин Индии пропал без вести. В среду его семья сообщила, что было найдено его тело. Позже корпус стражи исламской революции подтвердил удары по 2 танкерам, которые, как утверждается, проигнорировали предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пройти по заминированному маршруту. Компания MTY Network, занимающаяся реагированием на кризисные ситуации, сообщила, что в результате взрыва неизвестного устройства в побережье Омана рано утром во вторник был поврежден норвежский танкер. Кувейт также сообщил, что один из его военных кораблей получил повреждения во время иранского ракетно-дронового удара, в результате чего были ранены 4 члена экипажа. В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты теперь являются хранителями, как он сказал, Ормузского пролива, и пообещал ввести 20% пошлину на все грузы, перевозимые по этому водному пути, для финансирования его защиты. Помимо этого, сообщил президент, Соединенные Штаты также возобновят военно-морскую блокаду Ирана, чтобы еще больше усугубить и без того сложную экономическую ситуацию в стране. Морская блокада Ирана, как заявили в CENTCOM, вступила в силу 14 июля в 8 вечера по Гринвичу. Затем Трамп изменил план и написал в True Social, что вместо 20% сбора Соединенные Штаты будут заключать торговые и инвестиционные сделки с государствами Персидского залива. Цитирую, эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего, написал Трамп. И добавил, что пролив будет открыт для любых судов, кроме иранских. Позже, после встречи с новым премьер-министром Ирака Али Ай-Зейди в Вашингтоне, Трамп добавил, что изменил первоначальный план по взиманию сбора после многочисленных звонков от лидеров стран Персидского залива. Иран заявил, что продолжает контролировать Ормузский пролив, а заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади отметил, что решение Трампа о блокаде в некотором смысле разрушило, как он сказал, ранее согласованное соглашение о перемирии. Если США думают, что, ужесточив меры против нас, свои военные действия и экономическую блокаду, нас вынудят вернуться к переговорам, они совершают ошибку, заявил он государственному телевидению, цитирует его высказывание Reuters. Соединенные Штаты уже вводили морскую блокаду Ирана, напомню, в апреле. За 5 недель, по утверждению американских военных, было перенаправлено 100 коммерческих судов и выведены из строя 4. Блокада была снята в рамках июньского меморандума о взаимопонимании. Данные о судоходстве показывают, что график через пролив снизился до 2-месячного минимума. Ну и мировые цены на нефть выросли на фоне возобновления американской морской блокады иранских портов, новых ударов США по Ирану и ответных атак Тегерана на американские объекты и судоходство в регионе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,2% до $85.72 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 0,8% до $79.98 за баррель. Рост цен ускорился после того, как президент Трамп объявил о возобновлении блокады судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из портов. Американские военные продолжают удары по ракетным и беспилотным комплексам, военно-морским объектам и системам береговой обороны Ирана в районе Ормузского пролива. Иран со своей стороны заявил о возобновлении перекрытия пролива и атаках на американские объекты в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Через Ормузский пролив до начала войны проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Поэтому любое дальнейшее сокращение судоходства создает риск перебоев на глобальном энергетическом рынке. Дополнительные опасения вызвали атаки на два танкера, принадлежащих флоту государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC. На этом фоне судоходные компании стали осторожнее направлять суда в район пролива, а цены на ближневосточные сорта нефти для немедленной поставки выросли. Азиатские нефтеперерабатывающие компании уже ищут альтернативные поставки из Западной Африки, Латинской Америки и России. Одновременно в Азии растут цены и маржа переработки дизельного топлива, авиационного керосина и мазута. Аналитики отмечают, что пока мировые запасы нефти остаются достаточными. Однако продолжительное ограничение движения через Ормузский пролив или удары по нефтяным и энергетическим

Американских санкций против Ирана и в двух эпизодах незаконной передачи товаров и технологий. Решение было вынесено после 14-дневного процесса с участием присяжных. Еще по двум пунктам обвинения его оправдали. По версии обвинения, Садеги работал в американской компании, производящей электронные компоненты, и помогал организовать поставки в Иран американской продукции, подпадающей под экспортный контроль. В числе поставленных компонентов Минюст называют акселерометры, гироскопы и инерциальные измерительные модули, используемые в системах навигации. Поставки осуществлялись через зарегистрированную в Швейцарии компанию «Люмов». Американские власти считают ее структурой, созданной для обхода санкций в интересах иранской компании «Санат Данеш Рахпаян Афлак» или SDRA. Ее основателем является второй фигурант дела, иранский предприниматель Махамад Абедини. Согласно материалам дела, часть компонентов была предназначена для навигационной системы SEPR, разработанной SDRA. Министерство юстиции США утверждает, что эта система применяется в иранских ударных беспилотниках, а также может использоваться в крылатых и баллистических ракетах. По данным обвинения, в 2021-2022 годах около 99% продаж системы SAPR приходилось на аэрокосмические силы Корпуса Стражи Исламской Революции. В материалах Минюста SDRA также связывается с навигационной системой беспилотника «Шахед», использованного при нападении на американскую базу Tower 22 в Иордании 28 января 2024 года. В результате атаки погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. При этом Садеги не обвинялся в причастности к самому нападению. Абедини был задержан в Италии по американскому ордеру, но в январе 2025 года итальянские власти освободили его, после чего он вернулся в Иран. В США его продолжают считать скрывающимся от правосудия. Приговор Садеги должен быть вынесен 13 октября 2026 года по каждому из 5 пунктов, по которым он признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, до 3 лет последующего надзора и штраф до $1 миллиона. Коалиция из 12 американских штатов подала иск с требованием заблокировать сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Стоимостью 111 миллиардов долларов. ИСУ утверждает, что объединение двух голливудских студий приведет к монополизации на рынке кинопроката и кабельного телевидения. Ну, там есть еще и политическая составляющая, об этом позже я скажу. Иск был подан 13 июля в федеральный суд. Его возглавил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. По мнению ИСО, после завершения сделки объединенная компания будет контролировать около 30% рынка так называемых ожидаемых кассовых блокбастеров, что может существенно ослабить конкуренцию. Основной юридический аргумент ИСО основан на судебном прецеденте 1986 года, когда апелляционный суд 9 округа США признал, что блокбастеры представляют собой отдельный сегмент рынка. Тогда суд отметил, что зрители не станут массово переключаться с такого фильма, как «Инопланетянин» Стивена Спилберга, на авторское кино вроде «Моего ужина с Андре» Луи Мале, даже если билеты на кассовый хит подорожают. Юристы штатов считают, что этот принцип остается актуальным и сегодня. Такие фильмы, как «Одиссея» или «Человек-паук» – это совершенно иной продукт, чем артхаусное кино, заявил партнер юридической фирмы Castleman Blaintly Stockinger Абьель Гарсия. Paramount называют иск в корне ошибочным и намерены оспаривать его в суде. Адвокат компании Джеффри Кесслер утверждает, что сделка усилит конкуренцию на медиарынке и позволит выпускать больше фильмов и сериалов, чем обе студии производят по отдельности. Особенность нынешнего процесса заключается в том, что Министерство юстиции США уже одобрило сделку. Однако власти отдельных штатов решили самостоятельно добиваться ее блокировки. Я здесь добавлю, штатов в основном демократических. Генеральный директор, прокурор Орегона Дэн Рейфилд заявил, что у штатов возникли сомнения в независимости решений федеральных властей. По оценкам экспертов, судебное разбирательство может обойтись штатам примерно в $20 миллионов. Демократическая Калифорния уже увеличила бюджет своего антимонопольного подразделения, выделив дополнительные $14 миллионов на ведение подобных процессов. Слияние Paramount и Warner Bros. Считается одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Новую компанию планирует возглавить Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона, который финансирует

0: инициирует сделку. Дэвид Эллисон – это республиканец, консерватор. Голливудские профсоюзы также выражают обеспокоенность последствиями объединения. Они требуют юридически закрепленных гарантий сохранения рабочих мест и объемов кинопроизводства, отмечая, что одних обещаний руководства компании недостаточно. И здесь надо добавить один момент, пожалуй, основной в борьбе демократических штатов против этой сделки. Слияние Paramount и Warner Bros. Discovery несет в себе риски усиления контроля над медиарынком США, а поскольку активы компании включают такие новостные гиганты, как CNN и CBS, появление такого медиаконгломерата формирует крупную монополию, способную влиять на общественное мнение. Напомню, Ларри Эллисон будет проводить консервативную республиканскую политику и таким образом категорически менять медийные лица таких леваков, как CNN и CBS. Вот откуда такой вой и вопли о невозможности этой сделки. От генпрокурора, Трампа-ненавистницы Летиции Джеймс до редакции «Нью-Йорк Таймс». Три крупных издательства – Gachette Book Group, Cengage Learning и Elsevier – вместе с американским писателем, вице-президентом гильдии авторов США Скоттом Туроу подали иск против Google, обвинив компанию в незаконном использовании миллионов защищенных авторским правом книг для обучения модели искусственного интеллекта Gemini. Иск был подан в Федеральный суд Нью-Йорка. Истцы называют действия Google одним из самых масштабных нарушений авторских прав в истории и утверждают, что компания использовала книги без разрешения правообладателей и без выплаты какого-либо вознаграждения. По версии издательств, Google использовала произведения, ранее предоставленные для своих сервисов Google Book, Google Play Books и Google Scholar. Эти соглашения позволили компании демонстрировать фрагменты книг, обеспечивать поиск по тексту или продавать электронные издания, однако не давали права использовать произведения для обучения коммерческих моделей искусственного интеллекта. Цитируя, отчаянно пытаясь сохранить свое доминирующее положение в интернете, Google отказалась от своего прежнего девиза «не делай зла» и совершила одно из самых масштабных нарушений авторских прав в истории, так говорится в исковом заявлении. ИСЫ утверждает, что внутри компании обсуждались возможные юридические последствия. Согласно материалам дела, сотрудники Google предупреждали, что использование книг из Google Playbooks для обучения искусственного интеллекта может привести к штрафам в размере десятков или даже сотен миллиардов долларов. Издательство также считает, что подобная практика наносит ущерб авторам и книжной индустрии в целом. В иске приводится пример, согласно которому Gemini способен всего за 20 минут и примерно за 39 центов сгенерировать 100-страничный детектив, который может заменить оригинальное произведение, использованное для обучения модели. Ни один издатель или автор не сможет с этим конкурировать, заявляют ИСЫ. Ну, в общем-то, это, конечно, сообщение не новое. В числе книг, которые, по утверждению издательств, были использованы без разрешения, названы романы «Пятый сезон» Джемисин и книга «Кто может быть в такой час» Лемони Сникета. Иск стал очередным эпизодом продолжающегося противостояния между правообладателями и разработчиками генеративного искусственного интеллекта. Ранее аналогичные претензии Google, OpenAI, Anthropic и Meta уже выдвигали писатели, издательства и другие владельцы авторских прав. В этом году Anthropic согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения по одному из подобных исков, связанному с использованием пиратских копий книг для обучения чат-бота Claude. В начале года тысячи писателей, включая лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро, Филиппа Грегори и Ричарда Османа, выпустили символическую пустую книгу в знак протеста против использования их произведений компаниями, разрабатывающими искусственный интеллект без согласия авторов. В штате Юта 48-летний Питер Майкл Ларсон арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудника торгового центра Воле Фэйр Молл в городке Уэст-Вэлли-Сити. Согласно материалам полиции, подозреваемый заявил после задержания, что сознательно выбрал жертвой мусульманина. Нападение было совершено днем 13 июля. По данным полиции, Ларсон подошел к работавшему в торговом киоске 37-летнему Саеду Сахаилу Уддину, спросил, как его зовут и какую религию он исповедует, а затем попросил бутылку воды. Когда Удин отвернулся, подозреваемый достал нож и нанес ему многочисленные ранения, более 30. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии и перенес операцию. Нападавшего остановили посетители торгового центра. Они повалили его на пол, выбили нож и удерживали до прибытия полиции. Сам Ларсон был госпитализирован с травмами, полученными при задержании, после чего его перевели в тюрьму округа Солт-Лейк. Как следует из полицейского рапорта, после разъяснения прав Ларсон признался, что намеревался убить Уддина, поскольку тот мусульманин. Он также заявил, что намерен убивать мусульман, его слова, и считает себя катализатором. Ларсон помещен под стражу без права освобождения под залог. Его подозревают в покушении на убийство, тяжком преступлении первой степени и незаконном владении оружием. Формальное обвинение... Обвинительное заключение прокуратура округа пока не подала. По данным ФАКС-13, подозреваемый ранее был судим за поджог и нападение на сотрудника полиции. В 2022 году он угрожал из ружья пожарным и полицейским, прибывшим к его дому, после того, как он поджег собственный двор. Ларсон был приговорен к тюремному сроку, но в январе 2025 года вышел из тюрьмы условно-досрочно и на момент нападения оставался под надзором. Саядуддин... Отец двух маленьких детей. Его коллеги организовали сбор средств на лечение и поддержку семьи. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые успешно провели хирургическую операцию с помощью человекоподобных роботов, использовав при этом обычные медицинские инструменты, а не специально разработанное роботизированное оборудование. Эксперимент стал важным шагом к тому, чтобы такие машины могли работать в обычных операционных без дорогостоящей модернизации. Во время испытаний два робота под дистанционным управлением хирургов выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у живой свиньи. Один робот удерживал ткани и помогал во время операции, а второй работал хирургическими инструментами. Исследователи отметили, что все основные этапы вмешательства были выполнены успешно, хотя по ходу процедуры системе несколько раз требовалась повторная калибровка. В отличие от существующих хирургических роботов, которые требуют специализированного оборудования и стоят миллионы долларов, новые гуманоидные машины используют стандартные инструменты, которыми уже оснащены больницы. Это делает технологию потенциально более доступной для небольших клиник, удаленных регионов и полевых госпиталей. Пока такие роботы не способны проводить операции самостоятельно, всеми их действиями в режиме реального времени управляют хирурги. Однако исследователи считают, что в будущем подобные системы смогут стать полноценными помощниками врачей и помогут компенсировать нехватку медицинского персонала, особенно в труднодоступных регионах.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Популярные препараты для снижения веса, такие как Оземпик и Вегови, преподнесли ученым неожиданный сюрприз в области ортопедии. Новое исследование показало, что сигмалутид защищает суставы пациентов не просто за счет снижения механической нагрузки при потере веса. Действующее вещество напрямую перепрограммирует метаболизм клеток, синтезирующих и поддерживающих хрящевую ткань. Клетки начинают вырабатывать больше энергии и успешнее противостоят износу, существенно снижая болевой синдром при остеоартрите. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzenradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzen Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
11: Служба информации «Davidzen Radio». Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». У нас сегодня наша постоянная гостья, которая к нам приходит каждый месяц, Марина Веницкая. Она представляет организацию, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк. Спасибо большое, Марина, что ты к нам присоединилась. Очень приятно, что ты пришла, и очень много важного, я надеюсь, ты сообщишь нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
1: Спасибо за приглашение. Наша организация называется New York Statewide Arvin. Мы часть Нью-Йорк штата департамента по образованию, и мы представляем интересы детей, родителей, преподавателей, которые работают с новыми иммигрантами, с детьми, которые изучают английский язык как второй, дети, которые изучают иностранные языки. Мы проводим семинары для родителей, для студентов, для преподавателей. И мы всегда рады участвовать в ваших передачах.
0: Спасибо большое. Вот летом был конец учебного года, перед нами новый учебный год, и многие вещи, особенно новые иммигранты, родители, они как бы понятия не имеют, куда обратиться, что делать, что вообще они должны сейчас делать и что они должны знать.
1: Лето – это замечательное время, потому что это то время, когда родители свободны от школы, дети отдыхают, но это тоже время для подготовки к новому учебному году. Летом, если мы говорим в общем, то лето – это тоже время, когда дети могут подготовиться к экзаменам, те, которые учатся в старших классах. Дети могут участвовать в лагерях, которые открыты для детей по всему городу, и Нью-Йоркский паблик принимает в этом активное участие. Но мы должны всегда помнить о том, что 7 сентября 2026 года дети опять откроют двери в школу, и мы должны использовать это время для подготовки к школе. Прежде всего, я приглашаю всех родителей познакомиться с New York City Department of Education website. Для чего это надо? Там уже опубликован календарь на 2026-2027 академический год. И этот календарь несет в себе очень много информации, которую родители должны изучить до начала учебного года. Ну, прежде всего, давайте начнем с приятного. Это каникулы и дни, когда школа закрыта на государственные праздники. Итак, первый день учебы у нас 7 сентября.
0: Это очень важно подчеркнуть для новых иммигрантов. Не 1 сентября, а первый день после Дня труда. А День труда – это первый понедельник сентября.
1: Да. Ага. Итак, у нас 7 сентября мы выходим в школу. Дальше. Я прочитаю праздники, праздничные дни, когда школа будет закрыта. Почему я это делаю? Потому что планировать надо заранее. Это те дни, когда дети не ходят в школу. Это те дни, когда школы закрыты. И родители должны предусмотреть, кто будет находиться с детьми дома или в какие клубы их записать. Потому что очень много в Нью-Йорке театральных школ и спортивных организаций, которые и YMCA, которые работают как раз для помогая тем родителям, которые не могут взять дни с работы и находиться с детьми дома. Значит, в сентябре это 21 сентября, понедельник. В октябре это 12 октября. Потом идет 3 ноября, 11 ноября. Потом у нас Thanksgiving, 26-27 ноября. Это обычно 4 дня, потому что Thanksgiving празднуется в четверг, в пятницу, потом 4, воскресенье и суббота. Дальше начинаются зимние каникулы с 24 октября по 2 января.
0: 24 декабря, ты хочешь сказать?
1: Да, 24 декабря по 2 января. Потом 18 января школы будут закрыты. Это очень большой праздник. Дальше следующие каникулы, зимние каникулы, это с 15 февраля до 19 февраля. Потом школа будет закрыта 9 марта, 17 марта, 26 марта. И очередные каникулы в апреле, с 22 апреля по 30 апреля. Далее идет 31 мая, 8 июня и последний день школы 28 июня 2027 года.
0: Вот очень много дней. Какова длина учебного года вообще в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк?
1: 180 дней, поэтому мы заканчиваем в самом конце июня. Но все это учтено. Что будет происходить, если погода не будет разрешать детям идти в школу? Так называемые snow days, снежные дни, когда метель, когда транспорт не работает, тогда школы проводят занятия на онлайн. Вот так как мы с тобой встречаемся, так у школы
0: по интернету.
1: Платформ по интернету, когда они проводят эти занятия. Поэтому, опять-таки же, если школа будет объявлять, что это снежный день, что дети будут оставаться дома, значит, дети будут заниматься в школе, заниматься дома.
0: А что же родителям делать, которые идут на работу?
1: Вот об этом, поэтому мы с тобой обсуждаем заранее учебный год, чтобы родители себя подготовили. Обычно снежные дни – это в феврале и бывает в марте. Поэтому, так сказать, еще есть время для этого. Мы посмотрим, какая будет зима. Но вот то, что я прочитала сейчас, это все отмечено уже в школьном календаре, поэтому его нужно уже отпечатать или записать куда-то все эти дни, чтобы подготовиться к заранее ко всем этим дням, когда дети находятся дома.
0: А что касается родительских собраний, они тоже в календаре?
1: Нет, родительские собрания – это учебные дни. И давай посмотрим. Родительские собрания тоже начинаются очень рано, сделано это специально. Значит, первое родительское собрание для средних школ будет 23 сентября. Средняя школа – это middle school или junior high school. 24 сентября это родительские собрания для старшеклассников или школы from K to 12, когда все абсолютно классы под одной крышей и школы с 6 по 12 класс. И 30 сентября это родительские собрания для младших школьников в elementary school и pre-K centers.
0: Ага, это в один и тот же день по всему штату или по всему городу?
1: Мы говорим только о городе Нью-Йорк.
0: Ага,
1: мы говорим с тобой о городе Нью-Йорк. Значит, я повторю еще раз. 23 сентября – это для средней школы, 24 сентября – это для хай-скул, и все, что связано с хай-скул, могут быть K-12 школы, 6 по 12, и 30 сентября – это только для младших школьников. Это занятие, это родительские собрания вечером, и школа вас оповестит, как родители будут встречаться с учителями. Или вы приходите в школу, или это будет по интернету, эта школа вас оповестит заранее, но об этом надо помнить. И очень важно не пропускать подобные собрания. Это начало учебного года, учителя будут рассказывать о программах, учителя будут рассказывать о дополнительных занятиях. Уже во многих школах дополнительные занятия начнут работать, дополнительная программа будет работать 22 сентября. Это вторник, 22 сентября. Многие школы уже так рано начинают все эти программы, и субботние школы обычно открываются тоже уже после 22 сентября. Поэтому мы приглашаем всех-всех родителей, чтобы они не пропустили родительские собрания и не пропустили те уведомления, которые они получают от школы. Это могут быть телефонные звонки, это могут быть имейлы, это могут быть письма, которые школа рассылает ученикам домой. В ноябре родительские собрания будут 5 ноября, 12 ноября, 19 ноября и 20 ноября. И тоже они разбиты по классам. 5 ноября – это для тех, кто для маленьких, для самых маленьких, кто учится в младших школах. 12 ноября – это для детей, которые учатся в средней школе. 19 ноября – это для старшеклассников. И 20 ноября – это для опять-таки же для старшеклассников, для тех детей, которые учатся в K-12 school и 6 по 12 класс. Опять-таки же, эти все даты расписаны в школьном календаре. Календарь можно получить на английском языке, на русском, на 150 языках школьный календарь, поэтому тот язык, который, так сказать, вам нужен, на этом языке вы получите школьный календарь. Дальше начинается весенняя серия родительских собраний. Это март 3-го. для младшей школы, марта 4-го, да, для детей, которые учатся в средней школе, 18 марта для старшеклассников и для тех, кто учится в школах K-12 или 6 по 12, и 19 марта еще одно родительское собрание для старшеклассников и K-12 или 6-12 schools. Почему такое внимание для к старшеклассникам? Почему два дня для старшеклассников? Потому что в основном старшеклассники получают информацию о том, как правильно закончить школу, о кредитах, о экзаменах, о поступлении в колледжах. Здесь очень много информации, от которой зависит будущее детей, непосредственно будущее детей. И майские, то, что закрывает учебный год, это 12 мая для старшеклассников, 13 мая для средней школы и 26 мая для младших школьников.
0: О, это совсем другое расписание, чем то, к которому мы привыкли.
1: Да.
0: Это очень здорово, значительно больше возможностей у родителей встретиться с учителями. Это очень здорово.
1: Да, и это очень важно, чтобы родители не пропустили эти дни. Поэтому я опять-таки же еще раз призываю всех выйти на New York City Department of Education, это веб-сайт, где вы можете сделать, вы можете найти календарь на 26-27 год и распечатать его или просто, так сказать, поместить на своем компьютере. Вот это все даты вокруг праздников и вокруг родительских собраний. Родительские собрания не рекомендуется пропускать, и у многих школ есть дополнительные родительские дни, родительские собрания, когда они приглашают так называемый день открытых дверей, чтобы познакомиться с программой школы, чтобы специально познакомиться. Отдельно есть родительские дни, когда они приглашают родителей познакомиться с музыкальными программами, специальный день для математики выделен, специальный день выделен для английского языка и специальные родительские собрания для детей, которые только что приехали в страну и которые, для которых английский не родной язык, а для их родителей. Кстати сказать, очень многие школы открывают курсы для родителей и помогают родителям изучить английский язык, помогают родителям написать резюме, подготовить документы для того, чтобы подать их на работу и объяснять, как правильно искать работу.
0: Ну, это очень ценная услуга. Это здорово. Это как раз то, что мы с моей организацией вот пытаемся сделать, потому что люди не должны чувствовать себя потерянными. А как по поводу того, что вот на этих собраниях все-таки это американские школы, а родители многие стесняются, они плохо говорят по-английски?
1: Предоставляется переводчик. Школа обычно знает, кто из родителей не говорит на английском языке. И если вы, когда приходили оформлять ребенка в школу, не сказали, что вы плохо владеете языком, вы можете прийти в начале учебного года и попросить школу встретиться с координатором для родителей и сказать, что мне нужен переводчик, когда я присутствую на родительских собраниях или когда я общаюсь с преподавателем. И существует специальный такой закон, когда родителям предоставляется переводчик. Поэтому об этом надо знать, этого не надо стесняться. Потому что вам нужна достоверная информация о том, что происходит с вашим ребенком и об успеваемости вашего ребенка. Кстати сказать, когда вы приходите в школу, если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, это обязательно нужно об этом проинформировать координатора по общению с родителями или зауча или директора школы, принести все надлежащие справки. И если ребенку нужно давать лекарства в течение учебного дня, то такое лекарство приносится в школу, вы оставляете его с медсестрой, и медсестра помогает вашему ребенку принять это лекарство. Класс в портфель, лекарства не надо, это достаточно опасно, потому что дети забывают их принять или принимают очень большие дозы. В школе есть специальный человек с лицензией, который помогает осуществить медицинскую помощь ребенку.
0: Это замечательное напоминание. Стесняться не надо. С другой стороны, вся эта информация считается добровольной, правильно?
1: Да, эта информация считается добровольной, но если мы говорим, да, конечно, родители никто не принуждает это делать, но если мы говорим о том, что, допустим, у ребенка астма, значит, нужно...
0: Или аллергия.
1: Или аллергия, особенно аллергия. И аллергия, это так же страшно, как и астма. Вы должны ознакомиться прежде всего с тем, чем кормят детей в школе, и объяснить преподавателям или заучу, или координатору по работе с родителями, или медсестре, какие продукты вашему ребенку есть нельзя. Например, вот этот peanut butter sandwich. Самый популярный, то, что дети очень любят, но это страшный аллерген. И поэтому всегда присутствует, поэтому работники столовой знают, кому нельзя, они будут давать этот продукт ребенку. Например, шоколадное молоко. Дети очень любят шоколадное молоко, но это то, что не каждому ребенку разрешено пить. Обычно есть простое молоко. Это такие вещи, да, это то, что родитель может сам добровольно рассказать. Но если мы всерьез думаем о том, как защитить наших детей и как, чтобы в школе помогли нашим детям, надо рассказать о том, что да, у моего ребенка есть подобное заболевание, и моему ребенку нужна подобная помощь. И если, допустим, ребенок принимает таблетки на постоянной основе, это могут быть всякие разные заболевания. Об этом нужно предупредить в школу. Если нужно таблетку давать в течение дня, где-то часов 12 в час, ребенок сам не имеет права принимать таблетки.
0: То есть таблетка будет находиться у медсестры, и учитель должен знать, что этому ребенку нужно в определенное время пойти в кабинет медсестры и там принять эту таблетку. Это очень важно. А что касается диетических требований, у нас много детей сейчас из бывших республик Советского Союза, мусульманских, там, узбеков и так далее, которые свинину не едят. Как это, в общем, как удовлетворяются их потребности в школе? Как, есть ли, обращается ли на это внимание?
1: Да, обращается на это внимание. Я не помню, чтобы в школе было много продуктов или много еды, которая содержала свинину, потому что...
0: Есть. У меня были такие эпизоды, например, вареная колбаса.
1: Да, это да. Ну, есть всегда выбор. Обычно, когда дети приходят на завтрак или на второй завтрак, то есть всегда выбор. То есть вареная колбаса может быть в меню, но есть и другие предметы. Курица подается, по-моему, или куриные продукты подаются, по-моему, каждый день. Очень большой и широкий выбор овощей. И блюд, которые были сделаны из овощей. Поэтому все есть. Потом дети любят очень пиццу. Это тоже учитывается. И пицца подается обычная, без колбасок на верхнем слое пиццы. В школе знают об этом. И когда идет заказ на еду, то школьная столовая обычно это учитывает. И знает, какой процент детей не употребляют свинину, вне зависимости от религиозной принадлежности. Есть дети, которые просто не едят это мясо и не едят колбасные изделия.
0: Ну, в общем, с учителем надо поддерживать плотную связь. Учитель должен все знать.
1: Да.
0: Потому что это человек, который непосредственно общается с вашим ребенком каждый день.
1: Да, это те вещи, которые скрывать не надо, потому что это очень просто. Очень просто помочь ребенку, очень просто помочь семье. Особенно, когда учитель знает, и дети спускаются в столовую под надзором учителей и помощников учителей. Поэтому всегда там есть взрослые, которые помогут ребенку выбрать правильную еду.
0: Окей. Теперь у меня такой вопрос. У меня в прошлом задавали вопросы родители детей, которые в той стране, откуда они приехали, всерьез занимались спортом, плаванием, например. И я знаю, что родители как бы смущены, потому что просто записать ребенка в бассейн иногда им даже не посредством. Как узнать, какие школы имеют команды определенные спортивные, и как попасть в эти школы?
1: Если ваш ребенок идет в старшую школу, то на веб-сайте любой старшей школы, high school, есть информация о спорте. потому что очень многие дети участвуют в школьных спортивных командах. И в Бруклине есть бассейны в Madison High School, есть Brooklyn Technical High School, Abraham Lincoln High School, Goldstein High School, они находятся на территории колледжа, Medgar Evers High School, они тоже находятся на территории колледжа. Еще есть большое количество школ. Это, так сказать, не тайная информация, это обязательно нужно пойти на веб-сайт той школы, куда идет ваш ребенок, и вы посмотрите список всех команд, в которых участвуют дети. Даже если физически в самой школе нет бассейна, то если есть команда, это значит, что школа арендует это время где-то в ближайшем колледже или в какой-то другой школе, где существует бассейн.
0: И то же самое касается других видов спорта.
1: Да, потом YMCA. Если вы живете где-то около YMCA, YMCA это тоже источник, хотя YMCA они берут за свои, так сказать, за использование бассейна, за кружки, в которых дети участвуют. Но они тоже дают информацию, в каких школах есть бассейны.
0: А что такое YMCA? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Это такая организация, такая организация, с которой существует в Нью-Йорке уже больше 100 лет. Это как бы клубы для семей. И там можно пользоваться бассейнами, гимнастическими залами и большое количество всяких кружков. У них нет таковых спортивных программ, потому что их идея – заинтересовать спортом. Но в каждой такой организации есть большое количество кружков. И практически во всех этих пунктах есть бассейны.
0: Ага.
1: Они тоже дают скидки, туда нужно обратиться, да, они тоже дают скидки на свои услуги, но это уже, так сказать, индивидуально каждая семья.
0: То есть это не обязательно для детей, это и для взрослых, и для пожилых.
1: Да. Там можно всей семьей ходить раз в неделю, пожалуйста, допустим, вам удобно по субботам, вы покупаете абонемент, он недорогой, и они дают скидки. И, пожалуйста, вы можете ходить всей семьей и находиться в бассейне сколько вам хочется, и гимнастические. Также используются гимнастические залы и всякие другие.
0: Это здорово очень. И там как раз, по-моему, есть всякие вот во время каникул мероприятия, как и во время выходных, когда детям в школу идти не нужно. Это как раз очень хорошая альтернатива. Это здорово очень.
1: Они открыты 7 дней в неделю, они открываются очень рано и закрываются очень поздно. И в каждом районе есть несколько таких организаций, которым пользоваться можно услугами. Потом во многих центрах, религиозных центрах и культурных центрах есть свои бассейны. Я не буду называть название этих центров, потому что у нас с тобой такая многоплановая аудитория.
0: Да, да.
1: Эти центры открыты, и люди, которые пользуются услугами этих центров, они тоже дают информацию о том, где работают бассейны бесплатно, где есть какие скидки. Они с большим удовольствием проводят семинары для родителей и, в общем, дают родителям рекомендации.
0: Ну, это очень здорово. Спасибо большое. Это родителям очень важно знать. И бабушкам, и дедушкам тоже неплохо бы знать.
1: Если мы говорим о спорте, если наши родители студенты университетов, допустим, City University of New York или State University, во всех этих университетах есть бассейны. Если вы студент, то вам положена очень большая скидка. Вам и вашей семье.
0: Ага.
1: Иногда это даже входит, так сказать, так называемое tuition, в том, что вы платите использование вот спортивных центров. И в зависимости от колледжа, там могут быть и бассейны, и теннисные корты, и выход на пляж, например, в Кингсборо, пожалуйста, это и бассейны, и теннисные корты, и совершенно шикарный пляж, и в Staten Island College то же самое, это и бассейны, и корты. Тоже такие же существуют сервисы, допустим, Lehman College, если мы поедем с вами в Бронкс, да, и в Hostess Community College, Bronx Community College, те же самые, то же самое существует и в Куинси, и в таких колледжах, как Hunter College, Baruch College, и Borough of Manhattan College, те, которые находятся в Манхэттене. Везде есть эти центры, и если вы студент этих колледжей, у вас большие скидки на все вот эти вот...
0: Только у вас или у вашей семьи?
1: И вашей семьи.
0: И даже семьи. Это замечательно. Да. Очень приятно знать. Да, в Нью-Йорке, конечно, иммигранту очень много всего можно посетить, принять участие, не чувствовать себя изолированным. Только стоит захотеть.
1: Да, да, да.
0: Это
1: да.
0: Замечательно. А что касается вот музыкальных занятий, что вот у меня недавно была гостья, очень талантливый музыкальный педагог, но одно дело, как вот у нее в основном дети довольно состоятельных родителей, которые могут себе позволить такие уроки. Ну, а что делать родителям, которые недавно приехали с детьми? Есть ли где-то возможность заниматься музыкой детям за разумные деньги?
1: Опять-таки же это нужно пройти всякие разные центры. Так это очень сложно. Так это очень сложно мне ответить на этот вопрос.
0: Ага, потому что очень много всяких...
1: Очень много всяких центров, и они работают по-разному. Есть центры, которые дают большие скидки. Есть центры очень дорогие. Опять-таки же религиозные центры, всякие разные религиозные центры, там обычно большое количество клубов для детей. Потому что они нацелены не только на привлечение взрослой аудитории, но и детской аудитории. Они начинают открывать клубы, музыкальные, театральные, спортивные клубы для детей. Это, так сказать, нужно родителям самим поинтересоваться. Также есть центры в университетах, которые обслуживают не только своих студентов, но и их детей. Но это опять-таки же, в каждом университете есть центр для помощи молодым родителям. Но это нужно обратиться в этот университет и понять, какая помощь существует в этом университете. Так очень сложно. Ответить полностью на этот вопрос.
0: Где узнать? Вот если есть вопросы, где, как вы посоветуете, куда в первую очередь обратиться? Позвонить 311 или куда пойти, чтобы вот первые вопросы задать?
1: В школах есть очень большая информация. Обычно в школу могут дать данные, какие существуют кружки, какие существуют центры. Религиозные центры, социальные центры, клубы. Там всегда есть данные о том, что происходит в Нью-Йорке. И в том районе, где живут семьи.
0: Да даже к нам на радиостанцию можно позвонить.
1: Да, конечно. И в каждом университете тоже есть, если вы выходите на веб-сайт любого университета, они вам тут же дадут детские центры. Они тоже тут же дают программы для детей.
0: Это замечательно, потому что чем больше дети заняты, тем лучше для детей.
1: Да, есть программы дорогие, есть программы подешевле, но каждый университет тоже распространяет вот эти данные.
0: Что еще нам нужно знать до начала учебного года?
1: Ну, конечно, нужно помнить об экзаменах. Ну, для тех, у кого дети заканчивают школу этим летом, мы помним, что в этом году экзамены, августские экзамены будут проходить в школах 18 и 19 августа. А обычные экзамены, Regents Examination, проходят в школах в январе. И я вам даже могу сказать даты, когда будут проходить эти экзамены.
0: Ну, хорошо бы знать, потому что если они проходят в январе, это для детей, которые или раньше закончат школу, или должны сдать тот экзамен, который провалили заранее, правильно?
1: Да, это дети, которые пересдают. Да, эти дети, которые пересдают, и эти экзамены будут проходить с 15 января. Ага. Эти экзамены будут проходить с 15 января, с 26 по 29 января, я очень извиняюсь. Это особенно важно для детей, которые, или, как ты сказала, Вера, хотят закончить школу раньше, или те дети, которые должны пересдать, которые, в общем, не очень хорошо показали себя на экзаменах, когда они сдавали в июне, неудачно, может быть, прошла и переэкзаменовка в августе, или не успели на нее, а вот уже в январе дети должны сдать эти экзамены.
0: Это речь идет о старшей школе.
1: Речь идет о старшей школе. А в июне экзамены для старшей школы будут проходить с 15 июня по 25 июня.
0: Это кажется так далеко, но это совсем недалеко, поверьте мне, дорогие взрослые. Не успеете оглянуться, как уже нам нужно готовиться к экзаменам.
1: Значит, это совсем недалеко, это очень близко. Это очень близко, потому что это кропотливый труд. Подготовка к экзамену начинается с первого момента, как ребенок вступает в школу 7 сентября. Не надо слушать заверения ваших старшеклассников, что они успеют, что они еще не готовятся, что это будет перед экзаменом. Абсолютно нет. Все, опять-таки я напоминаю, что все экзамены, которые они сдают, биология, earth science, это геология, физика и химия, они идут с набором лабораторных работ. И если ваш ребенок пропустил эти занятия, лабораторные работы, то их к экзамену не допустят. А часто они их пропускают, они считают, что это совсем не важно. И тогда ребенок подходит к окончанию школы, не имея ни одного риджинса по науке. А без этого закончить школу нельзя.
0: То есть надо за этим следить.
1: Да, очень поэтому это серьезно. Все очень быстро. Это все очень-очень-очень быстро.
0: Окей.
1: Младшие школьники, да. 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс дают такие экзамены. ELA, английский, математика. И наука. В 5 и 8 классе они сдают науку, так называемый science. Это достаточно общий предмет, который... состоит из элементов биологии, ботаники, зоологии и небольших элементов геологии. Тоже экзамен идет с лабораторными. Экзамены не допускают, если ребенок не сдает все лабораторные работы, поэтому нужно следить за этими экзаменами и за этими предметами. Экзамены будут проходить с 5 апреля по 14 мая. Раньше, если ты помнишь, у нас были такие дни, да, там точные дни, когда весь город или весь штат сдают эти экзамены. Теперь это сделали немножко по-другому, потому что очень многие экзамены идут на компьютере. Чтобы не перегружать компьютерную систему, школа сама будет выбирать те дни, когда дети будут сдавать экзамены. И эти дни уже выбраны. Поэтому эту информацию вы должны получить из школы. Но вы должны знать, что эти экзамены будут проходить с 5 апреля по 14 мая. Это очень важно, чтобы вы помнили. И опять-таки же, это все указано в календаре, в школьном календаре это все указано.
0: Каждая индивидуальная школа имеет свой календарь.
1: Да, каждая индивидуальная школа имеет свой календарь.
0: Ага. А что касается...
1: Когда ребенок сдает экзамен по математике, то ребенку или по сайенс, то ребенку, если это необходимо, ребенок может получить или перевод экзамена, есть 8 языков, на которые экзамены переводятся, или переводчика. Поэтому вы должны точно дать данные, какой... И учителя сами тоже это определяют, но вы тоже должны проверить, внесена ли эта информация, знает ли эта информация в школу, что вашему ребенку потребуется переводчик.
0: Окей, и не стесняться не надо, стесняться не надо.
1: Нет. Если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, то вы заполняете, или вы заполняете, такая есть форма 504, или вы заполняете IEP, это индивидуальный план, и тогда ребенку дается дополнительная помощь во время экзамена, в зависимости от того, что ребенку нужно. Там очень много всего.
0: А если ребенок пришел в школу и только начинает изучать английский, у него другой язык. Я знаю, что родители заполняют бумаги, в которых они говорят, на каком языке говорит ребенок. И вначале такому ребенку дают тест. Как бы он должен сдать тест и показать, насколько он функционирует на английском языке. То есть это совсем не обязательно. Вот я знаю, что многие родители немножко смущены. Например, у меня были такие родители, которые говорили, хотя ребенок говорит по-испански, но он родился здесь. Зачем ему такой тест? Вот. И родители должны понимать, что это просто тест на то, как ребенок владеет английским. Если он владеет английским как основным языком, он будет в обычном классе. Это же очень важно.
1: Ну, все дети в обычных классах, я с тобой согласна, Вера, а те дети, которые показывают, что нужна дополнительная помощь в изучении английского языка, существует несколько программ. Или это английский как второй язык, English as a second language, or ENL, или родители могут выбрать двуязычную программу, если им это интересно, когда образование пойдет на родном языке и на языке, и на английском языке. Или если родители хотят, чтобы дети говорили на втором языке тоже, они могут тоже запросить родителей, у которых дети, так сказать, владеют только английским языком, они тоже могут попробовать своих детей в этих двуязычных программах, вот, потому что детей обучают двум языкам.
0: Да.
1: Но это надо понять. Если эта школа близко от дома, нужно сходить в эту школу, понять, что из себя представляет эта школа, какие там программы. Но это очень интересные программы и очень продуктивные.
0: Да, вот моя внучка в этом году пойдет в детский садик, в такую программу на испанском языке. И мы немножко так смущены, потому что никто в доме не говорит на испанском. Вот, а она будет говорить.
1: Ну, все равно,
0: но мы решили, что это так важно. Там, где живут мои дети, нету программы на русском языке. Мы решили, что очень важно, чтобы она функционировала хорошо, как минимум на двух языках, а русский мы как бы добавим. Это действительно очень здорово. Но она родилась здесь и говорит на английском, как на родном. Теперь вопрос, что происходит с вот этими детьми, которые получают дополнительные услуги, для изучая второй язык английский, что происходит с ними в конце учебного года. Вот этот экзамен, который они сдают в конце учебного года, каждый год, пока они считаются изучающими английский как второй язык.
1: Да, это экзамен. В этом году будет новый экзамен даваться. Мы закрыли. NICESLET больше не будет даваться этим детям. Мы переходим на новую систему, называется VIDA, W-I-D-A. И экзамен будет проходить с 1 февраля по 9 апреля.
0: О, совсем другое время.
1: Да, другое время и новый экзамен. Это будет первый год, и в следующем, после этого мы посмотрим, когда будет даваться этот экзамен. Этот экзамен, у него такие же функции, как у старого экзамена NICESLET, определить уровень знаний ребенка по всем четырем категориям. Чтение, письмо, понимание языка и разговорная речь.
0: Ага. Этот экзамен не влияет на оценки ваших детей?
1: Нет.

0: результатам, потому что дети, которые на самом деле не очень хорошо знают язык, они попадают в среду, в которой они потом не могут функционировать.
1: Да, и они лишаются привилегий во время сдачи регионов, они лишаются привилегий. Надо к этому подходить так, что ребенок должен изучать язык, и мы смотрим, как быстро это происходит, и школа помогает этому процессу и направляет ребенка. Поэтому бояться этого экзамена не надо. Это то, что на чем будет ребенок функционировать всю свою академическую и профессиональную жизнь в этой стране, поэтому язык надо учить, и надо понимать, что те тесты, которые дает департамент по образованию, это во благо ребенка, потому что учителя пытаются понять, что еще нужно для того, чтобы ребенок успешно закончил школу и смог далее учиться в университете и работать.
0: Ну, вот эти курсы, которые вы упомянули для родителей иммигрантов в школах. Совсем недавно у меня была учительница, которая ведет такой курс в одной из школ Манхэттена. Для кого он? Для родителей детей, которые в определенную школу ходят, и платить ли за них надо? Как это все происходит?
1: А в общем, это в основном, это бесплатные курсы. Очень редко, когда школа берет какую-то минимальную плату или просит принести с собой там тетради или учебники, или карандаши, или что-то в этом духе. Это для, в основном, конечно, это для родителей, чьи дети ходят в эту школу. Но школа никогда не отказывает. Если родители приходят и говорят, вы знаете, что вот у меня большая семья, и у меня есть еще брат и сестра, они тоже не говорят по-английски, но у них нет детей, или дети ходят в школу, которая очень далеко от дома. Можно ли мы, а могут они присоединиться? Школа всегда говорит «да».
0: Бабушки и дедушки тоже? Бабушки,
1: да, и бабушки, и дедушки, абсолютно все члены семьи, которые заинтересованы в изучении английского языка, пожалуйста. И школа помогает не только в изучении, как я уже говорила, английского языка, но и помогает заполнить всякие рода формы, подготовить к экзамену на гражданство, правильно подготовить людей к интервью на работу для поступления, если люди хотят учиться дальше на каких-то профессиональных курсах, помогает сориентироваться, на какие курсы можно пойти или учиться в колледже. Это такая, в общем, большая социальная помощь, которая идет от школ. И от нее отказываться не надо.
0: Это замечательно, хорошо знать это. Как узнать, в каких школах есть такие курсы тоже? Спросить в школе или куда обратиться? Или в каждой школе?
1: Спросить в школе. Не каждая школа имеет эти курсы, но очень много школ имеет эти курсы. Если в школе нет таких курсов, они тут же вам расскажут, где, в какой школе неподалеку есть подобные курсы.
0: Кому в школе надо обращаться по этому вопросу?
1: Это специальный координатор по общению с родителями. Это люди, которые помогают родителям. И у них очень большое количество информации и о социальных службах, и о пунктах медицинской помощи, о том, где получить медицинские страховки, где, на каких курсах тебя подготовили для устройства на работу. Обычно у вот этих людей, это очень важные люди для работы с родителями, у них есть вся эта информация. Они также помогут вас связать с преподавателями, решить конфликты, которые возникли у ребенка в школе. Это очень часто бывает конфликты с преподавателем, с другими детьми. Они вас соединят со всеми профессионалами, которые вам нужны для того, чтобы ваш ребенок успешно занимался в школе.
0: То есть parent coordinator – это координатор по работе с родителями.
1: Да.
0: Это ваш адвокат в школе. И этот человек есть в каждой школе.
1: Кстати сказать, эти люди не уходят в отпуск, как многие учителя. И они сейчас, если у вас есть время летом, пока школа еще не активно открыта, придите в школу, познакомьтесь с этими людьми и задайте все вопросы, которые вас интересуют. Даже если ваша школа, допустим, сегодня закрыта, потому что не все школы открыты на летнюю программу, то вам в этой же школе расскажут, где находятся те люди, которые обязаны быть в летнее время в школах. И вы

0: пойдете в то место, и вы встретитесь с вашим координатором, и обязательно задайте все вопросы, которые вам нужны. Если вы придете в школу 7 сентября, эти люди всегда на работе, представьтесь, узнайте, где их кабинет, представьтесь, отдайте свои координаты, свою фамилию, имейл, телефон, и, пожалуйста, общайтесь с этим человеком регулярно. И мой совет, как можно чаще, раз в неделю можно звонить, оставить сообщение, вам всегда перезвонят и расскажут, что происходит в школе. Также они вам пришлют приглашение на все школьные мероприятия. Это могут быть очень разные мероприятия. И концерты школьные, и мероприятия специально для родителей, день открытых дверей. Все эти мероприятия проходят через них, и это люди, которые координируют эти школьные мероприятия и всякие семинары для родителей.
1: Это замечательно. А что такое семинары для родителей? Расскажите, пожалуйста.
0: Семинары для родителей – это специальные семинары, которые проводятся координаторами. На них рассказывают абсолютно разные вещи – о правах родителей, о том, как правильно заниматься с ребенком, о том, если у вас нет медицинской страховки, где ее получить и как ее получить. Если у вашего ребенка есть какие-то психологические проблемы, они расскажут вам, как их преодолеть и как связаться с профессионалами, которые помогут вам наладить покой вашей семье и, в общем, помогут вам общению с ребенком. Также у этих людей очень большой банк данных, опыт. Мы с вами сегодня говорили, Вера, о спорте, о кружках, о музыкальных кружках. Они обычно вас сориентируют, куда идти и у кого спросить. И еще такая вещь. Вот эти координаторы очень важны. Вам важно также пойти в районную библиотеку. Библиотека, которая находится около вашего дома. Там тоже очень много бесплатных служб и бесплатных курсов. И там очень хорошие курсы по английскому языку. И там есть курсы для родителей, как подать на работу, как они готовят гражданство, как правильно заниматься с ребенком, как подбирать книги для ребенка. И вот эти родительские координаторы, они вам помогут записаться в районную библиотеку и наладить с ними контакт. В районной библиотеке вы не платите за услуги, вы берете книги, можете пользоваться бесплатно компьютером, приходите на семинары, там есть даже специальные кружки. Приходят специальные люди, которые читают вашим детям, играют с вашими детьми, помогают с уроками. Это все бесплатно, это все то, что существует, так сказать, недалеко от каждого дома.
1: Вот замечательно. Это замечательный ресурс, о котором никто не должен забывать. Это чудесно просто. Что касается, у нас очень мало времени осталось, что касается необходимости иметь компьютер для каждого ребенка. Есть ли, должен ли родитель покупать компьютер каждому ребенку, с какого возраста, и нужен ли компьютер для обучения в школе?
0: Нужен компьютер для обучения в школе. Многие школы раздают бесплатные компьютеры на время учебного года. Я не могу сказать, есть ли в каждой школе такая служба, потому что это то, что решает коллектив школы. Это решает директор, это решает школьный бюджет. Но это все то, что вы можете узнать летом. Вот как раз сейчас то время, в начале сентября до начала учебного года, раздают ли в школе компьютеры, какой компьютер лучше купить, и как часто, и как много ребенок может проводить время за компьютером. И в школе вас сориентируют. Это как раз то, что нужно планировать летом до начала учебного года. Ну, как преподаватель английского языка, как бывший директор школы, как преподаватель English as a Second Language Linguist, я скажу вам, что не только надо надеяться на компьютер, нужно обязательно приучить ребенка читать настоящие книги, потому что это все-таки немножко другое общение с книгой. И сейчас то время, когда, так сказать, вы можете с ребенком поехать и посмотреть, что находится в вашем районе, очень много театральных студий бесплатно, которые работают при разных организациях.
1: И детям нужно начинать общаться. Да. Устная речь. Спасибо большое, Марина. 1,5 минуты осталось. Не забудьте, пожалуйста. что дети должны общаться живьем, не обязательно только через телефон и через компьютер. Оставьте телефоны дома. Не нужно им телефон в школу носить. Подумайте о том, как важно нашим детям учиться общаться и на их родном языке, и на английском языке. И вам с ними общаться тоже.
0: Кстати, когда телефоны в школе запрещены.
1: Замечательно. Я очень рада этому, потому что это был просто бич, пока я работала в школе. Это было ужасно. И эти дети, которые друг с другом не разговаривали, вместо этого тексты посылали друг другу. Просто сердце кровью обливалось. И я очень рада. Дорогие друзья, у нас осталось совсем мало времени. Марина, последние пару советов, буквально 45 секунд осталось.
0: Идите в школу, узнайте, что происходит в школе, опять же, познакомьтесь со школьным календарем и готовьтесь к новому учебному году. 7 сентября школы открывают свои двери.
1: Спасибо Удачи. Большое. Встретимся еще. Хорошего вам лета. Хорошего нового учебного года. Это было «Откройте Америку с Верой». Будьте здоровы. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Климатический феномен «Супер-Эль-Ниньо» способен вызвать масштабный рост цен на мировом продовольственном рынке в ближайшие годы. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что усиление климатического явления может привести к росту мировых цен на сырьевые товары для производства продуктов питания в среднем на 15,8%. В Unicredit считают, что стоимость наиболее уязвимых сельскохозяйственных культур, зерновых, сахара, кофе и растительных масел может увеличиться более чем на 50%, а в отдельных случаях вдвое. По мнению ученых, супер-эль-Ниньо может привести к экстремальным засухам и наводнениям, что негативно скажется на мировом сельском хозяйстве и усилит нестабильность продовольственных рынков. Глобальное потепление негативно влияет на здоровье людей. Из-за повышения температур ночью люди начинают недосыпать, сообщает Bloomberg. Согласно результатам исследования, больше всего пострадали жители Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В период с 20 по 25 годы они потеряли от 55 до 87 часов сна в год из-за ночной жары. Из этих потерянных часов примерно 16 были напрямую связаны с глобальным потеплением. В Западной Африке люди недосыпали от 10 до 11 часов в год, а в Юго-Восточной Азии от 8 до 9 часов. Сон менее 7 часов в сутки связан с нарушением иммунной функции и работоспособности, а также с увеличением числа ошибок, боли и несчастных случаев, говорится в заявлении Кортни Ховард, председателя Глобального альянса по климату и здоровью. По прогнозам Международной организации труда, к 30-му году люди будут работать менее эффективно, потерянное рабочее время будет равно тому, что в мире будет меньше на 80 миллионов рабочих мест. Во Франции создали микродрон для охоты на комаров. Разработчики заявляют, что дроны смогут отличать комаров от других насекомых, а также определять их вид и даже пол. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США потребуется минимум 4 года для восстановления запасов оружия после операции в Иране. Трамп выступил с обращением к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Джейди Вэнс обвинил Израиль в манипулировании общественным мнением в США, чтобы продлить войну с Ираном. Жители Нью-Йорка смогут бесплатно получить мороженое в честь национального дня этого лакомства, который отмечается 19 июля. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 88% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
2: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
2: Дэвидсон радио. Радио.

0: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня я встречаюсь с замечательным специалистом в области офтальмологии, доктором, который руководит институтом глаукомы в Нью-Йорке, доктором Ириной Панковой. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Смотрите, как погода, доктор, нам угодила в программу. Пятница, конец рабочей недели. Впереди два потрясающих матча в субботу и воскресенье. Финал чемпионата мира по футболу, где у Аргентины совершенно потрясающие возможности. Я не знаю, в курсе вы или не в курсе, но если уж удастся Аргентине, за которую мы с вами болеем, победить, то она второй раз подряд в чемпионате выйдет в стане чемпионом мира, а подобная ситуация случалась лишь раз в жизни с командой Бразилии 58-62 годы. Вот это было в прошлом веке и очень давно, и вот сборной Аргентине мы с вами, наверное, этого желаем вместе.
1: 100%. Мы очень желаем этого сборной Аргентины, но вы знаете, вот для меня на этом уровне чемпионата мира он получился действительно такой интересный и неожиданный, с неожиданными результатами, потому что такие фавориты, как Германия и Франция, вылетели из чемпионата достаточно, ну, быстро, к сожалению, или к счастью. Ну, как получилось. И при этом этот чемпионат подарил огромный праздник нашему любимому городу, где мы живем, городу Нью-Йорку. И жалко, что этот праздник заканчивается, и эта игра, которая будет в воскресенье, мне очень хочется, чтобы выиграла Аргентина, я не буду это вскрывать, но даже если она не выиграет, еще раз увидеть на поле мастера, бога футбола Месси, этого уже достаточно, чтобы у людей был праздник. И знаете, тут даже есть такой символизм, если посмотреть на эти команды, то команда Аргентины такая опытная, а команда Испании более молодая. Обе они являются чемпионами своих континентов. И это очень будет достойная, я думаю, интересная игра. Если выиграет Аргентина, это будет историческое событие. Но если Аргентина проиграет, на мой взгляд, это будет передача эстафеты более молодой команде. Я вот так вот смотрю. Прекрасно. На это. Я больше не буду больше держаться за сердце, как я в предыдущие игры делала, потому что мне очень хотелось, чтобы Аргентина выиграла. Вот, и я очень переживала.
0: Ну, хотя бы прошла дальше, да? Хотя бы прошла дальше. Выиграла, конечно, выиграла, да. Но хотя бы прошла дальше.
1: Угу. Конечно. А вот этот последний матч для меня, это уже более спокойный матч. Честно говоря, за сердце держаться не буду. Желаю удачи обеим командам. Надеюсь, что выиграет Аргентина, потому что, опять же, молодой команде у них больше шансов. У Месси второго такого шанса, еще одного такого шанса не будет, потому что это его, я так думаю, последний все-таки чемпионат мира, он достаточно уважаемый. Хотя кто знает, кто знает.
0: Вот, 39 вот лет, сейчас, в принципе, он да, бегает как да, заводной.
1: Угу. Так вот, я как раз хотела вывести это на нашу с вами тему, Миша. Он наверняка вовремя ходит к врачам, вовремя проверяется, и поэтому он такой, слава богу, здоровый.
0: Это да. Вот в одном из комментариев к играм говорилось о том, что какое-то количество лет тому назад Месси обратился к докторам, к диетологам и прочим, которые помогли ему составить правильный рацион питания и помогли составить ему определенную программу контроля. Но о чем говорить, допустим, если не вспомнить его детство, что его не брали в футбол и не планировали, что он может чего-то достичь в этой области. Как он говорил, спасибо огромное бабушке, которая в него верила больше всех. Теперь, когда он поднимает два пальца вверх, а мы знаем эту его презентацию мяча, это он таким образом, обращаясь к бабушке, говорит ей спасибо и уверен в том, что бабушка сверху видит его победы. К сожалению, как он высказался, она не застала уже вот тех главных побед, которые уже случались в его жизни, но он говорит, что уверен, что она это видит. Доктор, я сейчас хотел бы перейти уже к теме нашей реальной программы, перейти к теме офтальмологии, зрения, глазки, профилактики и прочее, но прежде, как обычно, напомню нашим радиослушателям адрес и номер телефона вашего офиса. Итак, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваше зрение и ваши глаза были под контролем, вам необходимо обращаться к правильным специалистам. Таким специалистом в нашем городе является замечательный доктор Ирина Панкова, чей офис расположен в Нью-Йорке, в Бруклине, по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, в Манхэттене 330 Вест 58 стрит, рум 600. То есть у вас есть две локации, две возможности выбрать, куда вам удобнее, ну или же говорите на фронт-деск, и вам подскажут, в каком офисе вам могут провести ту или иную процедуру. Еще раз напомню, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, или же 330 Вест, 58 стрит, рум 600. Телефон для заказа, за бронирование места на прием 718-645-2201, один номер для двух офисов, 718-645-2201. В эфире рубрика «Стандартная история болезни». Один из интересных случаев, который будет не только поучительным, но и назидательным для меня и для наших радиослушателей. Доктор?
1: Ну, я думаю, вот последние несколько передач мы больше уделяли внимание, конечно, глаукоме. Это очень важная тема, которая не имеет границ. Но сегодня мне хотелось бы, наверное, обратить внимание опять еще на такую очень распространенную проблему, как сухость глаз, потому что я вижу очень много пациентов с этой проблемой. Она очень распространенная, она не имеет отношения к возрастной группе. Сухость может быть как у взрослых людей, так даже и очень самых молодых, даже у детей. И это связано с тем, что мы работаем глазами сейчас больше, чем когда-либо, и мы пользуемся всякими предметами обихода, если можно их так назвать, гаджетами, телевизорами, телефонами, компьютерами, планшетами и так далее. Все это требует зрительной нагрузки. Когда мы увлечены какой-то зрительной работой, мы не моргаем так часто, как необходимо для того, чтобы распространять слезу по поверхности глаза. Поверхность глаза становится сухой. Но опять же, почему я хотела эту тему немножко затронуть? Дело в том, что в последние годы на рынке лекарств лечения сухости глаз появилось очень много. И эти лекарства разные, механизмы их работы разные. Но, тем не менее, возникают такие тенденции, когда появляются, я бы даже их назвала, такие модные лекарства. Вот в свое время таким модным лекарством был ристезис или циклоспорин. Ну, он был модным по той простой причине, потому как это было единственное лекарство, которое существовало для лечения сухости. И потом этих лекарств, разных групп, разных механизмов действия стало появляться больше, но, тем не менее, привычки. Ристезис, вот сказала слово «привычку», и сразу у меня возникла еще одна мысль, которую тоже можно было осветить в нашей передаче. Так вот, по привычке многие доктора, многие мы выписываем это лекарство в больших количествах. Сейчас таким модным лекарством стало Майбо. Это лекарство совсем другой группы. Оно помогает, вот как я уже сказала, в норме у нас выделяется функциональная слеза, которая покрывает поверхность глаза и замедляет испарение слезы. Чтобы слеза медленнее испарялась с поверхности глаза, я немножко оговорилась, поправлю себя, существует определенный механизм. Есть железы, расположенные на веках, которые производят такой маслянистый секрет. Он покрывает поверхность глаза и замедляет испарение слезы. Так вот, эти капли Майба, они работают как это масло, этот секрет. Оно покрывает поверхность глаза и замедляет испарение слезы. Это очень хорошие капли. Но человеку, у которого проблема не связана с заболеванием желез на веках, проблема сухости не связана с заболеванием желез на веках, а, скажем, связана с воспалительным каким-то процессом, эти капли помогать не могут. Но вот то, что я заметила, и то, о чем иной раз мне приходится разговаривать с пациентами в офисе, как раз связано с тем, что эти капли стали очень популярными, и их выписывают просто всем налево и направо, с чем я не согласна. потому как всегда в любой ситуации надо подходить индивидуально к каждому человеку, к каждому пациенту и выписывать ему, помогать ему пытаться тем, что лучше будет работать в его случае, а не тем, что стало наиболее популярным. Почему я эту тему немножко затрагиваю? Потому что иногда случаются ситуации, когда мне люди задают вопросы. Доктор, вот, например, я выписываю то либо другое лечение, а мне задают, а вот там моя знакомая, моя сестра или мой брат, вот им вот такие капли выписали. Ну, прекрасно. Я ни в коем случае не возьмусь, знаете, как судить, правильно или неправильно тому или другому человеку выписано было лекарство, не глядя на этого человека. И поэтому я могу сказать следующее. Если вашему приятелю, приятельнице или родственнику выписали те или иные лекарства, значит, им это надо. Но это не значит, что это то же самое лекарство нужно и вам. Поэтому тут надо всегда подходить индивидуально и выбирать лечение по тем симптомам, по тем признакам, которые мы видим у человека, потому что разные проблемы могут приводить к одной и той же конечной проблеме, такой как сухость глаза.
0: Спасибо, доктор. Это было вступление, дорогие друзья. Я бы хотел напомнить номер телефона прямого эфира 718-303-9090, 718-303-9090. Тема нашей сегодняшней встречи – сухость глаз, как с этим бороться, какие существуют способы и средства восстанавливать слезу или восстанавливать зрение для того, чтобы не испытывать этот симптом сухость глаз. Если у вас есть вопросы, добро пожаловать, звоните в прямой эфир, задавайте эти вопросы по телефону 718-303-9090. Также доктор принимает сегодня и другие вопросы, связанные с офтальмологией. Поэтому звоните и задавайте катаракты, глаукома, и какие производятся тесты, и вопросы, связанные с тестами, ну и так далее. У нас есть первый звонок. Давайте узнаем, кто это. Здравствуйте, пожалуйста.
2: У меня офтальмологический вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы болеете за Аргентину, а не за Англию? Спасибо.
0: Да, я понял. Хороший.
1: Ну, знаете, сегодня такой день, и в преддверии окончания чемпионата мира по футболу, я согласна отвечать на вопросы о футболе, но те, которые, конечно, я могу ответить, потому что я там не специалист. И, конечно, я вам скажу так, это чисто эмоциональный подход к вопросу. Почему за Аргентину, не за Англию? Я вам скажу так, я немножко знакома. Я бывала в Аргентине пару раз в своей жизни, и мне очень приятна атмосфера на улицах Аргентины. Мне очень приятно аргентинцы как люди. Конечно, я турист, я не жила там, я не могу сказать, как там. Наверняка в каждой стране есть свои проблемы, хорошие и плохие люди. Но общая атмосфера такой доброты, открытости и какого-то такого гостеприимства просто потрясающая. Потом я очень люблю их кухню, и мне очень нравится танго. Я даже пытаюсь учиться танцевать танго. Ну, в общем, культура Аргентины мне ближе, скорее, чем культура Англии. Я не буду затрагивать... Я наверняка, наш радиослушатель имел в виду, чтобы я тронула вопрос Мальдивских островов или Фолклендских островов какой-то. Но нет, я не хочу... Да, вы как хотите их назовете, потому что аргентинцы их называют по-испански мальвинскими, а англичане их называют фолклендскими. Это, в принципе, одно и то же. И это не та тема, которую мы должны обсуждать в свете футбольного матча. Просто мне вот как-то ближе, наверное, энергетика аргентинцев. Они более такие теплые, на мой взгляд, расслабленные, а англичане они такие более суровые и чопорные. Вот, наверное, поэтому... И плюс Месси, конечно, Месси. Это человек, который, ну, просто бог на футбольном фоне, на футбольном поле, на мой взгляд. И, безусловно, мне очень интересно за ним наблюдать, как он играет, как он видит поле, как он медленно передвигается по полю, и, тем не менее, оказывается в нужном месте, в нужное время, тогда, когда ему нужно там быть. Поэтому вот это мой взгляд на футбол.
0: Спасибо, доктор. Есть еще звоночек. Пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Алло, да, добрый день, это Наум. Ну, во-первых, болеть нужно не за Аргентину или за Англию, потому что Англия уже не там. Болеть нужно за финале за Аргентину или за Испанию. А почему за Аргентину, потом предложение. Я буду болеть за сиониста Хенри Мелли, чем за антисемита Педро Санчеса. Вот и все.
1: Это тоже мнение. Кстати, вы тоже знаете, да, ну вот на сегодня очень интересная передача получается, ну и бог с этим, дай бог, об этом тоже иногда надо поговорить. Вы заметьте, обратите внимание, сколько ненависти собрала Аргентина в интернете за счет своих побед. И у меня действительно сложилась такая аналогия между Аргентиной и Израилем. Израиль маленькая... Подождите, дайте я скажу. Хорошо? Даже Израиль маленькая страна, которая достигает огромных успехов, которая достигла прогресса экономического любого. И люди, которые не могут понять, как это у Израиля получается, они, я не знаю, это мое мнение, может быть, неправильно, с ним можно не согласиться, вот, но это мое мнение. Когда люди не понимают, откуда такой успех, они начинают немножко завидовать и придумывать всякие теории конспирологические. Даже с Аргентиной. Вокруг успеха этой команды миллион конспирологических идей, почему она выигрывает, как ей помогает, как заслуживает. Возникают вопросы, не еврей или мессия и так далее, и так, и тому подобное. Поэтому да, они скорее в одной лодке с Израилем, потому что это успешная команда, и они творят чудеса на поле. И, ну вот, если вы хотите, поэтому за них голосовать.
3: Я не удивлюсь, скоро выяснится, что Месси еврей.
0: Хорошо. Наум, спасибо. Хороший был звонок. Я, Наум, вас прерываю. Спасибо, спасибо за добрые, хорошие, позитивные отношения. У нас это самое, как бы, пятничное настроение, и оно действительно праздничное, и погода располагает к этому. И тема наша сегодняшняя про здоровье, потому что мы от всей души желаем всем нашим радиослушателям здоровья. Ну и, конечно, впереди у нас такие интересные выходные будут. Доктор, давайте-ка мы продолжим тему. Я вижу, что у нас осталось буквально две минутки до новостей середины часа. Давайте мы эти две минутки, может быть, закончим уже футбольную тему и перейдем, значит, во второй половине перейдем все-таки к теме нашей медицинской. И если у наших радиослушателей появятся вопросы, связанные с офтальмологией, связанные с глазами, связанные с проверками, связанные, может быть, с ярким солнцем. Может быть, вы видели людей на улице, которые в таких очень-очень больших темных очках ходят после проверки зрения и расширения зрачка, спешат выйти на улицу, им, значит, выдают такие темные большие очки, чтобы закрыть глаза и чтобы туда не попадал яркий солнечный свет. У вас есть возможности, друзья, позвонить в эфир и задать любой офтальмологический вопрос. Я напомню адрес и номер телефона, где вас всегда примут, где вас всегда ждут. Адрес такой. Офис доктора Ирины Панковой, институт глаукомы в Нью-Йорке. Главный офис расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол ВС-10. Это там, где Кингс Хайвей и Квентин Роуд пересекаются. Вы знаете этот треугольничек, те, кто знает Бруклин, знают это место. Большой, красивый, современный офис, наполненный современной аппаратурой. Доктор беспокоится о том, чтобы все то современное, что появляется на рынке, что может помочь пациентам чувствовать себя лучше, надежнее ставить диагноз и прочее. Все это есть в офисе. И офис в Манхэттене 330 West, 58-я стрит, рум 600. Добро пожаловать, выбирайте офис и звоните, номер телефона 1-718-645-2201, 718-645-2201, офис доктора Панковой. Давайте, друзья, прервемся на новости и рекламу, доктор, а после новостей мы уже перейдем к медицинской теме нашего эфира.
4: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. «Одиссея» получила самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes среди всех фильмов Кристофера Нолана. Картина обогнала «Мемента» и «Темного рыцаря». Лионель Месси назвал слухи о судействе в пользу Аргентины на чемпионате мира абсурдными. Сборная дошла до двух финалов чемпионата подряд. По его мнению, это доказывает уровень их команды. Британский предприниматель Ричард Брэнсон, основатель международной корпорации Virgin групп, предупредил поклонников, что не стоит копировать его распорядок дня, иначе это может иметь негативные последствия. Один из самых богатых жителей Великобритании начинает свой день в 5 утра, он делает зарядку, просматривает соцсети и садится завтракать. Брэнсон ест мюсли, фрукты и пьет чай. Это только первая кружка из 20 за весь день. Такие ритуалы он совершает ежедневно перед тем, как начать дела. И многие стали копировать такой распорядок в надежде стать таким же успешным. Брэнсон предостерег поклонников. Ранние подъемы могут привести к переутомлению и выгоранию. Реальность такова, что вам нужно найти распорядок дня свой, который подходит вам и вашей жизни. Миллиардер придерживается такого распорядка уже 10 лет. Но его настораживают мысли людей о том, что это и есть секрет успеха. Поэтому он объяснил, что для него ранний подъем – это естественно, и что универсальной формулы успеха вовсе нет. Также он посоветовал не копировать ритм жизни знаменитостей, а прислушиваться к собственным ощущениям, определить, когда комфортнее всего справляться с рабочими задачами и, отталкиваясь от этого, выстраивать график.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучшее.
20: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
21: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
22: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
21: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
23: Все это слышно по радио. Радио.
24: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. Сегодня на календаре у нас уже 17 число, пятница, солнечная погода. Впереди у нас яркие, интересные выходные. А сейчас в эфире программа «Здравствуйте, доктор». Я встречаюсь в эфире с доктором-офтальмологом Ириной Панковой, чей офис находится в Бруклине. по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, в Манхэттене 330, Вест 58 стрит, Рум 600. Телефон для записи на прием 718-645-2201, 718-645-2201. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте еще раз, Мишенька. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели.
0: Доктор, у меня появился вопрос, который как раз касается нашей сегодняшней темы. Это вопрос такого порядка. Значит, вот мы говорим сегодня о сухости. Является ли сухость отдельной нозологической единицей, то есть болячкой, или сухость – это все-таки симптом каких-то других заболеваний, который, собственно, и свидетельствует тому, что на это надо обратить внимание, но лечить надо не сухость, а, допустим, что-то другое?
1: Действительно, сухость – это является нозологической единицей, есть такая болезнь. Другой вопрос, что она может возникать как побочный эффект от, при других заболеваниях тоже. Вот, она может приводить к другим более серьезным заболеваниям тоже. Но сухость – это нозологическая единица, и ее надо лечить. Кстати, вы знаете, Миша, если возвращаться немножечко к началу нашей беседы и к тем вопросам, которые вы задавали мне в первой половине нашей беседы, вот как-то сегодня день прекрасный и солнечный, когда смотришь за окно, и он очень отличается от дня вчерашнего. И это очень важно обратить наше внимание на то, что последние там, пару лет эти случаи, когда ветер неправильный дует, ветер с Канады и несет к нам очень много гари, гари от костров, наверняка люди замечают ухудшение самочувствия не только дыхательной системы, но и со стороны глаз вы тоже можете заметить, что у вас глаза чувствуют себя немножко хуже, может возникать резь, ощущение народного тела. И это признаки раздражения, которые вызывают частички дыма в воздухе. И, конечно, я бы хотела призвать наших радиослушателей не стесняться в такие дни на улице носить. Во-первых, стараться находиться как можно меньше на улице. Во-вторых, если уже абсолютная необходимость существует, то носить маски, как мы делали во времена ковида. И если вы чувствуете какое-то раздражение со стороны глаз, лишний раз покапать слезки, можно так даже сказать, промыть глаза слезками, чтобы вот эти частички, микрочастички вымыть оттуда. Вот. И это тоже может иметь отношение к сухости, потому как у людей с сухостью глаз раздраженность, раздражимость будет более выражена, чем у людей, у которых этой сухости нет. Однако найти людей, у которых абсолютно нет никаких признаков сухости, я думаю, в нашем мире будет очень сложно. И если возвращаться опять же к... Я просто подумала во время первой половины нашей передачи, что, наверное, надо мне озвучить, что... Ну, я очень часто, когда мы с вами обсуждаем, и сегодня не первая передача, когда мы говорим про сухость, и мы обсуждаем причины возникновения этого заболевания, и лечение тоже направлено на причины возникновения этого заболевания. Поэтому капли, которые существуют, к счастью, у нас их сейчас большое количество, они отличаются по своему механизму действия и по тому месту, на которое направлен этот механизм действия. И они, следовательно, должны избирательно выписываться. Плюс помимо капель существует такое лечение, как теплые компрессы. И когда я начинаю говорить об этом, я вижу очень часто выражение лицо людей меняется, они думают, что да, какой-то такой ножка, какой-то теплый компресс, какое-то полотенечко. Что-то, мол, знаете, как домашний метод лечения. На самом деле, да, это домашние методы лечения, но они научно обоснованы. Были сделаны исследования, которые показали именно, что этот компресс должен быть хорошо теплым, влажным, и сколько времени как минимум держать этот компресс на глазах, чтобы это лечение работало. И игнорировать это ни в коем случае нельзя. И опять же хочется вспомнить о тех механических, если можно так сказать, методах лечения сухости, вот IPL, есть такое лечение, это Intense Pulse Light, когда под действием пульсирующего света меняется работа желез, расположенных на веках, и тем самым улучшается механизм сохранения слезы на поверхности глаза, и тем самым улучшается состояние глаз. Причем, вот знаете, как вот, у меня получается так, что я говорю, каждый раз какая-то фраза у меня в голове всплывает, и из этой фразы происходит какой-то отросток, растет следующая фраза, потому как очень часто сухость вызывает как следствие заболевания век. вот как раз те железы, которые на веках расположены, они называются мембомиевые железы. Когда они воспаляются, то секрет, который они вырабатывают, этот маслянистый секрет, который необходим, чтобы покрывать поверхность глаза и замедлять испарение слезы, качество этого секрета меняется. Плюс железы забиваются, и хроническое воспаление приводит к тому, что железы рубцуются и разрушаются. И если этот процесс происходит, если вовремя не было оказана помощь, то потом вывести человека из состояния, когда железы уже погибли, ну, очень тяжело. Поэтому, опять же, мы всегда возвращаемся изначально к фразе «любите себя», «заботьтесь о себе» и «относитесь к глазам так же, как вы относитесь к своим зубам». Хотя зубов гораздо больше, чем глаз, тем не менее у нас нет проблемы, например, почистить зубы каждый день два раза в день. Но если я говорю людям, что вот надо делать теплые компрессы и обрабатывать веки специальными салфетками хотя бы один раз в день, у людей возникает такое... Меняется, скажем так, меняется выражение лица. Это как бы сложно. Значит, почистить зубы несложно, а за глазами поухаживать сложно. Так вот, надо менять свою философию, чтобы было несложно заботиться и о зубах, и о глазах.
0: Доктор, я обратил внимание, что вот последние вот несколько дней, когда наблюдается этот смог со стороны Канады и такой, знаете, какой-то розовый вид атмосферы, я проезжал мимо Манхэттена и видел, что даже высотки не видны просто в этом смоге, и это, конечно, безусловно, во-первых, отвратительная история, отвратительная картина, но при этом я испытывал еще неприятное ощущение при дыхании, и вот что касается глаз. Какое-то было ощущение, как будто глаза сильно устали, то есть они за более короткое время перенапрягаются или более сильно устают. Я понимаю, что это воздействие вот этих микрочастиц на поверхность глаза. Но при этом, когда я двигаюсь в машине, и у меня работает кондиционер более активно, чем обычно, жаркая погода, лобовое стекло нагрето, кондиционер включается сильнее, воздух сильнее сушится. В машине это тоже не так сильно, получается, спасает. И хочется, придя домой, срочно вот умыть лицо, намочить глаза. Что еще можно посоветовать нашим радиослушателям?
1: Ну, во-первых, в машине даже в нормальных условиях, когда нет этого дыма в воздухе, кондиционером всегда воздух сушит. В машине либо дома. В машине еще очень часто бывает так, что люди направляют движение этого воздуха к себе в лицо. Может, да, так больше нравится. Но когда это происходит, тогда вот эти потоки воздуха быстрее сушат поверхность глаза тоже. И, конечно же, во-первых, я рекомендую всегда в машине иметь с собой капельки, и вы на светофоре или где-то вы останавливаетесь по дороге, всегда можете лишний раз слезку капнуть, чтобы немножко увлажнить глаза. Но когда вы приходите домой, вот теплые компрессы — это просто чудотворное действие, если их делать правильно. Вот. Я даже рекомендую людям, знаете, есть такие... Я обычно рекомендую делать с полотенцем, либо есть маски, которые нагреваются в микроволновках. Но есть еще одноразовые маски, которыми я, например, активно пользуюсь. И особенно, когда я куда-то лечу, долгие перелеты, даже недолгие перелеты, в самолетах воздух еще суше. И поэтому этими масками следует пользоваться. Вот вы пришли, приехали домой, сделали теплый компресс, немножко отдохнули, закапали слезки. Не начинайте, не бросайтесь, не хватайте сразу за телефон, не включайте сразу телевизор, даже если идет игра между Аргентиной и Испанией. Дайте своим глазам немножко отдохнуть. И вот слезки и теплые компрессы вам очень помогут.
0: Спасибо, доктор. У нас есть звонок. Я напомню, что мы принимаем звонки в прямом эфире. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доктор, такой сложный вопрос. Если делают операцию на мышцы глаза, то есть какие-то такие объективные вещи, которые покажут, как что получится в результате этой операции, как зрение изменится, в какую сторону и прочее такое.
1: Подождите, немножко уточню ваш вопрос. Хорошо, не кладите трубку. Операции на мышцы глаза делаются при косоглазии. Вы этот вопрос мне задаете?
2: Да. Double vision.
1: Да. Да, double vision. Окей, я поняла ваш вопрос. Мы говорим о взрослом человеке или о ребенке?
2: Да, о взрослом.
1: О взрослом человеке. Значит, у человека этого случилась какая-то проблема, не просто так появилось это вот косоглазие. То есть поначалу у человека было все хорошо, потом что-то произошло, да? И появилось это косоглазие, или как это было?
2: Наверное.
1: То есть, значит, смотрите, это очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за него. Значит, я сейчас немножечко попытаюсь разъяснить эту ситуацию. Дело в том, что в основном косоглазие бывает у детей. Детки так рождаются, когда мышцы глаза не работают вместе. В результате этого процесса, так как мозг наш не может переносить двойное зрение, а глаза вместе не работают по причине, ну, неправильной функции глазодвигательных мышц, и мозг отключает один из глаз, то есть он настает его игнорировать, начинает его игнорировать, и в результате один глаз развивается, а второй глаз не развивается, и мы второй глаз называем ленивым, потому что зрение у него хуже. В этот момент очень важно родителям обратить внимание на эту ситуацию, обратиться к врачу, чтобы лечить косоглазие. То есть лечит косоглазие прежде всего, вот наверняка многие замечали, что есть детки, которые ходят в специальных очках, и один глаз у них заклеен. Это делается для того, чтобы заклеивается здоровый глаз, лучший глаз, для того, чтобы стимулировать второй глаз, чтобы он начал развиваться. И это можно делать до 9-летнего возраста. Когда начинает слабый глаз развиваться, вот тогда появляется смысл делать операцию на мышцах, чтобы попробовать отрегулировать эти мышцы, чтобы они начали работать вместе, чтобы изображения сливались в одно, чтобы не было двойного зрения. И это очень сложная ситуация, потому что может быть прекрасно.

0: Это, к счастью, ситуация временная, и тут оперативное вмешательство не нужно, потому что это длится несколько месяцев и само собой проходит. То есть мышцы восстанавливаются. На остроту зрения операции на мышцах не влияет. Значит, следовательно, бывают такие ситуации у взрослых людей, когда по какой-то причине какая-то неврологическая ситуация приводит к тому, что случается косоглазие. И если доктор вам говорит, что да, возможно, и это длится дольше, чем несколько месяцев, это не восстанавливается, и вам предлагают операцию на мышцы, то тут правильнее обсуждать прогноз с доктором, но всегда есть шанс, как мозг будет на эту операцию реагировать, и начнет ли мозг воспринимать два глаза вместе опять. Потому что какая-то была причина неврологическая, какой-то случай случился, инсульт, инфаркт или что-то еще неврологической природы, что привело к тому, что мышцы перестали правильно функционировать. Это для взрослых. Поэтому вопрос, улучшится ли зрение во время, как следствие, операции на глазодвигательных мышцах? Нет. На зрение, операция на глазодвигательных мышцах на зрение не влияет. Убирает ли она двойное зрение? Опять же, в зависимости от того, причина, почему это двойное зрение возникло, шанс, допустим, если отрегулированные мышцы и глаза опять начинают работать вместе, шанс, что двойное зрение пройдет, высокий.
1: То есть я немножко уточню свой вопрос. Вот они когда перед операцией там делают анализы, там что-то считают, смотрят, цифры какие называют. То есть эти расчеты можно как-то судить о том, как оно будет?
0: Нет. По этим расчетам, если мы говорим о глазодвигательных мышцах, это то, что считает доктор. Доктор считает угол отклонения и градусы, насколько этот глаз отклоняется. И все, что будет делать доктор, это будет стараться привести, значит, грубо говоря, отрезать, подшить, передвинуть мышцу, где она находится, чтобы привести к правильному, не то что к правильному, к углу, чтобы привести в соответствие расположение мышц на обоих глазах, чтобы заставить их работать вместе. Вы знаете, дальше, мне кажется, уже более такой идет тонкая ситуация более конкретного человека, которую мы с вами обсуждать по радио не можем, так что
2: спасибо.
0: Достаточно информации. Но это я думаю,
2: спасибо.
0: Что... Да.
2: Доктор, это вот впервые у нас похожий вопрос возник за все годы. Это был первый такой вопрос,
0: да.
2: Правда, доктор?
0: Да.
2: Да,
0: это был
2: я не помню,
0: такой вопрос. И на самом деле таких ситуаций много, когда вот именно с косоглазием. И я очень благодарна за этот вопрос, потому что действительно мы не обращали на эту тему, потому что я не детский офтальмолог. Этим занимаются обычно детские офтальмологи. Но это очень важно озвучить на радио, потому что есть семьи, в которых такие проблемы есть. И, может быть, люди не знают, как с этой проблемой, что с этой проблемой делать, потому что очень сложно заставить ребенка носить вот эту вот повязку. Понимаете, как у него один глаз хорошо видит у ребенка, второй глаз видит плохо. И его родители заставляют закрывать тот глаз, который хорошо видит, повязкой. А ему некомфортно, и он ребенок. И объяснить ему, насколько это важно, сложно. И есть родители, которые настаивают и находят какие-то там секреты, как они с этим ребенком договариваются, чтобы он носил повязку. Я не знаю, это очень сложно. И они большие молодцы. А есть случаи, когда не получается договориться. И у меня есть такие пациенты, которые говорят, да, вот родители меня заставляли, а я вот не слушалась. И вот в результате один глаз у меня ленивый, а второй видит хорошо. Понимаете, это очень важная тема, и я рада этому звонку и благодарна за этот вопрос, потому что очень важно, чтобы люди понимали, откуда берутся ленивые глаза и что делать, если в семье ситуация с косоглазием у ребенка есть, насколько важно находить секретные слова, находить, я не знаю, какие подарки, не подарки, что с этим ребенком делать, чтобы его заставлять, уговаривать, делать правильные вещи, чтобы у него глаза развивались правильно.
2: Спасибо, доктор, спасибо. Возьмем еще один звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Это мне?
2: Да, пожалуйста.
3: Скажите, я прослушала, как делать содовый компресс. Нельзя ли повторить?
0: Можно повторить.
2: Не содовый, теплый.
0: Не дай бог
2: соду не накладывайте на глаза.
0: Не надо на глаза соду. Кстати, да, это тоже у меня очень часто бывает.

0: это не только наши русскоговорящие пациенты, у меня пациенты, и есть и испаноговорящие, и англоговорящие. Очень часто мне задают вопросы, как вот насчет медовых капель или там чесночных капель. Вот не надо ничего такого делать, безусловно. А теплые компрессы делаются следующим образом. Берете небольшое полотенечко под горячую воду прямо из-под крана. Вода не должна быть такой горячей, чтобы обжигать. Она должна быть хорошо теплой. Отжимаете полотенечко, закрываете глаза, кладете сверху, держите 5 минут. Все эти 5 минут полотенце должно оставаться теплым и влажным. Следовательно, если вам надо его несколько раз пойти нагреть, ну, под воду, то надо это сделать. Не рекомендую набирать мысочки с водой, потому что в некоторых случаях это может плохо заканчиваться. Да, Миша?
1: Да, бывает такое, но мы теперь уже знаем, как правильно, слава Богу. Слава Богу, знаем, как правильно. Доктор, наше время в эфире потихонечку заканчивается. У нас сегодня был невероятно интересный эфир. Мне очень понравился последний вопрос и вообще тема, и о футболе хорошо поговорили. Вам огромное спасибо. Еще раз хочу поздравить всех наших радиослушателей и вас тоже с предстоящими невероятно интересными выходными. Пожелать вам хорошего настроения и доброго здоровья. Вот так вам и вашим близким, доктор.
0: Спасибо большое. А я еще хочу пожелать нашим футболистам, чтобы это облако не принесло нам опять гарь в город и именно футбольное поле. Потому что я, например, думала, как они будут в такой гаре играть. Поэтому всем нам хорошей погоды и хорошего настроения.
1: Спасибо, спасибо, доктор. Друзья, я напомню, адрес, номер телефона доктора Ирины Панковой, вы будете знать, кому можно обратиться, у кого можно спросить, кому можно записаться на прием. Напомню, адрес такой, институт глаукомы расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10-я. В Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов. 718-645-2201, 718-645-2201. Еще одно короткое объявление перед тем, как попрощаться на выходные. Я напоминаю о том, что если вас интересует работа, обратитесь в агентство Welcome Care. Всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд невероятно интересных программы, которые помогают и облегчают людям жизнь и семье, и тем, кому эта помощь нужна. Например, если человек не может, член семьи не может самостоятельно себя сам обслуживать, и ему нужна помощь круглосуточно 24 часа в сутки, то программа 12 плюс 12 позволит оставаться под контролем на своем любимом диване перед своим любимым телевизором и не отправиться в nursing home. Если нужна краткосрочная помощь, скажем, если вы перенесли инфаркт, инсульт, возможно, операцию, травму, аварию, и вам необходимо на короткое определенное время помощник в доме, есть такая программа в агентстве Welcome Care, обратитесь. Ну и программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов помощи в сутки можно оформить по этой программе в агентстве Welcome Care. 718-232-4850, 718-232-4850. Напомню также о том, что есть программа для детей, у которых есть аутизм. Позвоните и спросите, есть специальные какие-то новые регулировки, которые позволят увеличить или улучшить помощь этим деткам. Если наблюдается отставание в развитии, то специалисты, которые дают возможность и подтянуть язык, и двигательную активность улучшить, и физиотерапевты, и специалисты по мелкой моторике, и логопеды, все они уже готовы помогать детям. 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Друзья, на этом я сегодня заканчиваю программу. В эфире был Михаил Братславский. Встретимся в воскресенье перед финалом. Друзья, у нас будет музыкальная часть перед финалом с часу до двух. В три по Нью-Йорку начинается финал, так что мы с вами еще успеем какую-нибудь музыкальную, весьма интересную и специально подготовленную тему со мной обсудить. Оставайтесь на нашей волне. Спасибо Павлу Куклину и до встречи в эфире. Пока-пока.

0: вторки, 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В центре внимания всей страны резонансное выступление Трампа, в котором он объявил о рассекречивании пакета документов, вызывающих, по его словам, серьезные опасения относительно нацбезопасности и уязвимости американской избирательной системы. Оппоненты Трампа обвинили его в попытке преднамеренно поставить под сомнение будущие электоральные процессы. Сегодня утром реакция гражданского общества последовала незамедлительно. В Ньюарке прошла крупная скоординированная пресс-конференция и митинг протеста. Участники митинга потребовали от Конгресса немедленно принять закон Джона Льюиса о продвижении избирательных прав, а также решительно осуждают ночную речь Трампа. Кроме того, было публично заявлено о жесткой оппозиции выдвижению Тодда Бланша на пост главы Минюста. Общественники утверждают, что под руководством Бланша Минюст не сможет гарантировать защиту избирательных прав граждан. Республиканцы в ускоренном порядке готовят к голосованию масштабный пакет финансирования в размере 95 миллиардов долларов, направленный на укрепление оборонного сектора. Эксперты Пентагона отмечают, что на фоне затянувшейся военной напряженности на Ближнем Востоке Соединенным Штатам потребуется не менее 4 лет для полного восстановления внутренних запасов высокоточного оружия. Иммиграционная и таможенная полиция объявила о временной приостановке практики массовых остановок автомобилей в ряде южных штатов, что вызвало резкую критику со стороны консервативного крыла Конгресса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США потребуется минимум 4 года для восстановления запасов оружия после операции в Иране. Трамп выступил с обращением к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Джей Ди Вэнс обвинил Израиль в манипулировании общественным мнением в США, чтобы продлить войну с Ираном. Жители Нью-Йорка смогут бесплатно получить мороженое в честь Национального дня этого лакомства, который отмечается 19 июля. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 88% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Art ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
9: Итоги недели.
10: Итоги недели.
11: Вчера была среда, вчера был четверг.
9: Мировые новости.
10: Происходящее в стране.
9: События города.
10: Самое главное.
9: В программе Алексея Наксона.
10: Итоги недели.
9: Итоги недели.
12: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Решение президента Украины Владимира Зеленского сменить министра обороны Михаила Федорова обернулось новым громким и публичным политическим скандалом. На брифинге в четверг теперь уже бывший министр дал понять, что считает главкома ВСУ Александра Сырского виновником конфликта, который поставил президента Украины в ситуацию ультимативного выбора между ним и главкомом. Это тема нашего первого часа. А 16 июля в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением «Прайм-тайм», посвященным вопросам безопасности выборов. Тем самым он захотел привлечь внимание к своим давним претензиям касательно систем голосования, организации избирательного процесса в условиях, когда республиканцам предстоят непростые промежуточные выборы в ноябре. Об этом мы поговорим во втором часе.
9: Итоги недели.
12: О,

Ну, наверное, надо отключиться, потому что он должен же вас набрать по скайпу. Хорошо. Хорошо.

Пожалуйста. Дорогие друзья, у нас были небольшие технические проблемы, связанные с тем, что Киев далеко. Ну, это всегда бывает, еще не всегда бывает, к сожалению, это бывает. Ну, хорошо. Нам сегодня предстоит разобраться тем, что происходит сейчас в Украине. И я предложил Иосифу Зительсу, президенту ВАД Украины, помочь нам, но у нас есть небольшие технические сложности. Но, тем не менее, я думаю, что в течение того момента, когда я буду говорить о наших спонсорах, нашему звукорежиссеру Паше Куклину удастся связаться с Киевом. Но если не удастся, значит не удастся. В любом случае, мы будем говорить о том, что произошло сейчас в Киеве, потому что это имеет значение не только для Украины, судя по реакции даже международной прессы. Ну хорошо, а сейчас давайте представим слово, как и обычно в начале этого часа, нашим спонсорам. Без болезни, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможности приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы для вашего желания будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней недели и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Нью-Бруклине, угол из 18-й стрит, 718-998-8400, Vision Palace, взгляд на жизнь, 718-998-8400.

0: Мы продолжаем нашу программу. Я рад вам представить президента ВАД Украины Иосифа Зісельса, давнего друга нашей программы. Вітаю, пане Йосиф.
1: Да, вітаю, пан Алекс.
0: Йосиф, прежде всего, огромное вам спасибо за то, что вы нашли возможность выйти в такой поздний час для Киева. Я напомню, что в Киеве уже 0:14 минут, но тем не менее, если бы не те проблемы, которыми сейчас сталкивается Украина, украинское государство, и, в общем-то, проблема серьезная, я бы, конечно, Йосиф, ну, не постарался вас не беспокоить, но тем не менее. В Украине сейчас очень сложное время. Киев оказался в течение последних нескольких недель эпицентром для российских атак. Йосиф, как вам удается справиться с этим стрессом, вызванный не просто войной, а вот той ситуацией, в которой оказался Киев?
1: Ну, если вы спрашиваете лично обо мне, то я много лет уже отличаюсь такой высокой психологической устойчивостью. Да. Ну, вы же знаете, я очень активный человек, очень много работаю, делаю много. А когда в жизни есть смысл, как писал Виктор Франкл, то можно выдержать все, что угодно.
0: Ну, тогда Алекс, давайте перейдем именно к той теме, которая беспокоит не только меня, беспокоит всех наших радиослушателей в силу естественных причин, потому что судьба Украины, судьба этой войны, она близка для нас всех. И на днях пришли, на мой взгляд, очень тревожные новости из Украины, увольнение Михаила Федорова, и все с этим связано. Йосиф, не могли бы вы помочь разобраться нам с тем, что сейчас происходит? Казалось бы, первый за время войны дельный министр обороны, успешный министр обороны, но вместо благодарности президент Украины Зеленский его увольняет. Со скандалом. С точки зрения логики, абсурдное решение. Но Зеленский совершенно не глуп. Значит, тут что-то другое. Что, Йосиф?
1: На самом деле разобраться очень непросто, потому что разбираться можно в каких-то логичных системах, даже сложных. А поскольку в этой истории, как и в предыдущих многих историях, очень высокая доля не логики, а иррациональных различных явлений, эмоций, прежде всего со стороны президента, его там обиды, его ревность там к другим людям, к возможным конкурентам, то очень сложно это объяснить, потому что не все поддается такому нормальному легитимному описанию. Что вызвало вообще отставку правительства, никто понять толком не может. Существует масса каких-то вариантов, все они за пределами вообще понимания нормальных людей. Что Зеленский посылает в отставку правительство, которое не хуже других, не лучше других, а такой же исполнительный механизм, как и предыдущие правительства. Ведь у нас не правительство управляет там жизнью, экономикой, войной и так далее. У нас все делает офис президента. А к офису президента прилагается то или иное правительство, которое лучше или хуже справляется со своими именно исполнительскими обязанностями. У нас нет никакой политики в полном смысле этого слова. Вот приходит у вас республиканская партия власти, она проводит политику согласно своей идеологии. Приходит через какой-то ряд лет демократическая партия к власти, проводит политику в связи с своей идеологией. Как бы более-менее все понятно. Могут там амплитуды отличаться и странности какие-то, как сейчас у вас бывает. У нас же нет идеологических партий. У нас вообще нет идеологии партии, которая приходит к власти путем выборов, получает всю полноту ответственности за политику этого периода. Потому что у них есть как бы что-то возможно сделать, но как они могут нести ответственность, если они просто выполняют указания офиса президента? А президент и его офис руководствуются только одними соображениями. Это устоять. Офис. Страна воюет, страна работает. Мне кажется, что есть какая-то драматургия в этом всем. Как бы два параллельных мира. Страна работает и воюет, причем в последние месяцы довольно удачно, несмотря на эти атаки. Эти атаки как бы лихорадочные атаки массовой России, которая не может получить на фронте преимущество. Она не умеет, потеряла возможности атаковать так, как она привыкла по-советски. То есть навалом на двух человек послать там целый взвод или роту целую. Они лишены сейчас такой возможности. Для этого надо разобраться в тех трансформациях, которые претерпела украинская армия за эти 4 года, уже 5-й год полномасштабной войны, а с начала войны в 2014 года уже прошло 12 лет. Вот в чем важно. Война началась как обычно. Империалистическая война, Россия хочет присоединить к себе Украину, еще в 2014 году так началось. Но после широкомасштабного вторжения очень быстро ситуация начала меняться. Во-первых, те беспилотные системы, которые начали развиваться еще с 2014 года, наконец вышли на определенный уровень. Причем не усилиями государства, а усилиями гражданского общества. Большинство дронов, которые создавались с 2014 года, делались в гаражах, в кустарных мастерских. Закупали через китайские эти различные интернет-системы различные детали к этим дроням. Государство в этом, власть почти не участвовала. И только когда получился удачное применение этих дронов в войне с Россией, государство попыталось подчинить это себе. Сразу взлетели цены, потому что появились коррупционные прокладки. Дрон, который стоил там $300-400, простой, стал стоить уже при руководстве государством уже несколько тысяч. То есть коррупция проникала везде, куда государство вставляло свою руку или ногу. Даже если было удачное производство, хотя коррупция обычно порождает то, что плохое качество сопровождается большой ценой. Это же все предшествовало этим. Федоров был толковый айтишник. Технократ. Но он член этой команды, которая не является политической, а вообще их набрали сбору по сосенке. Вот в чем наша проблема, что нет нормального политического процесса. Вот то, что сейчас происходит, этот балаган, эти голосования, никакого влияния на фронт не оказывает. На промышленность не оказывает. Все происходит там само по себе. Поэтому я бы не стал драматизировать. Есть в этой истории несколько скрытых конфликтов. Прежде всего, почему был привлечен Федоров? Все давно знали, что есть в этом правительстве, в этой команде у Зеленского такой очень толковый технократ. Те приложения, которые были сделаны, введены, ДИА, который работает как бы в Украине лучше, чем какая-то либо аналогичная штука в другой стране, она удобная и есть очень большой такой рывок в IT-технологиях, но этого недостаточно, чтобы выигрывать войну. Федоров мог предложить интересные решения в технологиях, в цифровизации армии и так далее. И когда его поставили министром обороны, важно спросить, а почему его поставили? Ведь мы знаем, что Зеленский не любит выращивать себе конкурентов, которые бы могли потом, благодаря своим успехам в правительстве, получить политическую величину и стать конкурентом его на выборах. Он же всех убирает, которые могут быть его конкурентами. Как Залужного он убрал, хотя Залужный был вполне послушный в той же команде. Что не понравилось депутатам? Что им непонятно, чем руководствовался Зеленский, ведь всего год этому правительству. Я же сказал, ни хуже, ни лучше. Как-то работают, воюют и так далее. Зеленский еще не объясняет правила в правительстве. Что он при этом имел в виду, непонятно. Федоров был привлечен уже, когда правительство полгода работало. Почему он был привлечен? Явно с расчетом на успех. То есть Зеленский рискнул поставить успешного человека. Почему? Потому что был коррупционный скандал. Вот с теми людьми, которые тогда фигурировали, Галущенко, Миндич и так далее. Для того, чтобы отвлечь внимание, поставили успешного человека, и он действительно быстро добился успеха, и он на себя привлек внимание. Это немножко удалило в тень вот тот скандал, который коррупционный, который возник тогда. Вот для чего поставили Федорова. Но успешность Федорова ужасно раздражает президента в то же время. Он сделал свое дело, он отвлек внимание. А зачем он нужен дальше? чтобы вырос конкурент президенту. Вот такие мелочности, ревность и прочее. К сожалению, вот так этим руководствуется президент, но на жизнь страны и на войну, к счастью, это почти не оказывает влияния. Реформы, которые Федоров начал, естественно, не завершены. Да и прежние реформы, которые начинали другие люди, тоже не завершены. Вот в чем вопрос. Эта страна не для реформ, потому что есть большое сопротивление человеческого материала, генералитета и так далее. С этим столкнулся Федоров. Он хороший технократ, но он неопытный политик. И это вот сказалось. Он вступил в конфликт с главнокомандующим Сырским. Тот поддерживал свой генералитет, которому не нравилось то, что делал Федоров. Федоров провел аудит Министерства обороны, то есть вооруженных сил фактически со стороны Министерства обороны, и обнаружил перерасход средств на 300 миллиардов гривен. И это ужасно разозлило генералов, потому что они на этом всем наживались. И он потребовал от президента убрать Сырского, главнокомандующего, такого генерала советского типа. А он современный молодой человек, айтишник и так далее. Понятно, что ужиться в одной берлоге им было сложно. Президент не пошел на это условие Федорова. И из-за этого все сказал, взял и все правительство отправил в отставку. Ну вот, собственно, как бы я понимаю, что я говорил довольно путанно, но меня ужасно раздражают именно элементы нелогичности, а иррациональности во всей этой истории. Алекс?
0: Иосиф, вот эта иррациональность, в общем-то, и подтолкнула меня к тому, чтобы попросить вас помочь, потому что отсюда, издалека, эта ситуация выглядит действительно абсолютно иррационально. С точки зрения рациональной, ну вот молодой, успешный, мы только об этом говорили, министр обороны, и один из элементов его успеха – то, что он мыслит именно рационально. Плюс он обладает неким авторитетом очень серьезным, ему стоило позвонить Илону Маску, и после разговора с ним тот отключил российский Starlink, после чего…
1: Мы знаем эту историю.
0: То есть, я понимаю, но это же говорит о том, что человек чрезвычайно успешный. Он на своем месте приносит большую пользу для Украины.
1: Да, Алекс, но вы руководствуетесь своей логикой западного человека, рационального, а не вовсе не ревнивого, некомпетентного человека. Я вам об этом годами рассказываю, что у нас некомпетентный президент, причем с очень странными замашками такими личными, который не может себя сдерживать. Для него важнее его власть и отсутствие конкурентов, а вовсе не эффективность Федорова. Я же пытаюсь это объяснить. Это то, что я понимаю, какие-то рациональные элементы, потому что ревность – это тоже определенная рациональность. А вы судите с точки зрения западного специалиста, который, конечно же, эффективность ставит во главу угла.
0: Иосиф, я обращаюсь к истории, относительно недавней истории Советского Союза. И во главе тогда Советского Союза в годы Второй мировой войны был очень сложный человек по своему характеру, Иосиф Сталин. И о нем написано огромное количество различных трудов, которые анализируют не только его поступки, его психологию и так далее, и так далее. Но он позволил генералам завершить войну успешно, а уже разбирался, допустим, с Жуковым, которому он просто приревновал, вот тоже чувство ревности, кто победитель, или Сталин, или Жуков, уже после войны. То есть война завершилась, Советский Союз победил, Жуков сделал свою работу вместе с другими выдающимися генералами, Коневым, Рокоссовским и далее по списку. Казалось бы, вот идеальный пример для Владимира Зеленского. Дай завершить войну, дай Украине выдержать, выстоять, добиться мира, потому что любые выборы возможны только в мирных условиях. И потом уже, когда наступит мирное время, устраняя Федорова или еще кого-нибудь, потому что уже наступил мир. Меня поразило то, что он это делает во время войны, в тот момент небольшой, несколько месяцев, когда война стала поворачиваться лицом к Украине, когда Украина, я не хочу побеждать, но стала достигать успеха. Вот меня поразило Иосиф, именно это. Дождись уже, когда все закончится. А потом, да, своим чувствам, своей ревности, дай выход своим эмоциям. Вот это меня поразило. Война что же еще идет? Понятно. Далека от завершения. Вот Алекс, это меня совершенно, знаете, вот.
1: Да, я вас прекрасно понимаю. Но вы не можете поставить себя на место Зеленского. Понимаете? Залужного же тоже он убрал из ревности, потому что увидел, что Залужный вырастает в самостоятельную политическую фигуру. Сейчас нечто похожее произошло. Для человека важна его власть, и это важнее Украины и важнее всего остального. Он хочет поймать момент, когда можно будет провести выборы и избраться второй раз. И для него это самое важное. Мы уже за последние 1.5-2 года 5 раз были фальстарты выборов. Каждый раз ему все кажется, что вот-вот что-то закончится, каким-то чудом война, и он успеет быстро провести выборы и еще раз переизбраться. Для него это важнее, чем война и чем победа.
0: Поразительно.
1: Вот трудность, знаете, вот трудность поразительно. Представит... Да, что в демократических относительно условиях все-таки Украина более-менее демократическая страна. Конечно, не такая, как западная, еще далеко. Но все-таки свободные выборы проходят, сменяемость власти есть. То есть начальную демократию мы более-менее освоили. И в то же время, когда такой человек некомпетентный, очень эмоциональный, очень ревнивый, попадает в неограниченную власть фактически, вот такое происходит. Вот так это я могу объяснить, иначе это объяснить невозможно.
0: Иосиф, вы действительно помогли мне, а вместе со мной нашим радиослушателям, понять некую сердцевину этого конфликта, поразительного именно в тот период, когда идет война. И когда я вам предложил встретиться, я говорил о том, что очень было бы хорошо, что мы бы поговорили эти первые полчаса. Иосиф, огромное вам спасибо. Я понимаю, что время позднее, что война продолжается. И бесконечно благодарен вам за вот это уже позднее для Киева время, когда вы смогли выйти в наш эфир. Иосиф, спасибо. Берегите себя. Будьте здоровы. Надеюсь, что у нас появится возможность встретиться и поговорить о вещах несколько более, ну скажем так, духоподъемных.
1: Да, спасибо за приглашение. Я уже соскучился по вашему радио. Да. Я же не знал, что у вас поменялся формат.
0: Соскучились? Тогда я позволю предложить вам немножко еще побыть с нами. Сможете побыть с нами?
1: Да, конечно. Я никогда так рано не ложусь.
0: Вот, видите. Вот. Тогда хорошо. Тогда я сделаю это небольшое объявление. Дорогие друзья, мы сейчас идем на перерыв, а после перерыва мы продолжим беседу с Иосифом Зисельсом. Перерыв.
2: Итоги недели.
3: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Китай обогнал Соединенные Штаты в рейтинге позитивного восприятия во многих странах мира. К такому выводу пришли социологи из исследовательского центра Пью. Впервые за время проведения таких опросов Китай в глазах респондентов стал более симпатичен, чем Соединенные Штаты в большинстве исследованных государств. Издание «Хилл» сообщает, что восполнение запасов вооружений после агрессии против Ирана займет у США не менее 4 лет. Центр стратегических и международных исследований предупреждал о риске критической нехватки высокоточных ракет из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном. Соединенные Штаты столкнутся с угрозой смога из-за лесных пожаров, а также наводнений, вызванных ливнями, и с аномальной жарой, предупредила Национальная служба погоды. Смог из-за лесных пожаров оказывает влияние на значительную часть Великих озер и на северо-запад США, действует предупреждение о качестве воздуха. Жители Техаса столкнутся с сильными ливнями, которые могут привести к наводнениям. В некоторых районах этого штата прогнозируются катастрофические разливы рек, а также стремительный подъем уровня воды в малых руслах и оврагах. Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится угроза подтоплений в штатах Аризона и Нью-Мексико.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: Итоги недели.
3: Итоги недели.
2: Пятница.

0: Дорогие друзья, если вы только подключились к нашему эфиру, я должен сказать, что у нас сегодня в гостях наш дорогой гость Иосиф Зисельс. И мы говорим о том, что действительно сейчас не просто происходит в Украине, а то, что беспокоит всех тех, кто переживает о том, что происходит в Украине. Иосиф, мне бы хотелось поговорить с вами, знаете, о другом, несколько человеческом измерении этого конфликта. И он связан с тем, что Федоров вступил в конфликт с Сырским еще и на почве того, что часть украинской армии, часть ВСУ воюет по-старому, по-советскому, а часть воюет по-современному. Так вот, та часть ВСУ, которая воюет так, как воевали еще в годы Второй мировой войны, советская армия воевала, когда были приказы людей не жалеть, вот что ВСУ несут огромные потери. Несут потери на фронте, людские потери, особенно в так называемых штурмовых частях. И в наше время это не секрет. Эта информация очень быстро приходит в украинское общество и вызывает участие молодых людей, да не только молодых, а тех людей, кто подлежит призыву, стремление этого призыва избежать, стремление избежать мобилизации. Известны огромные цифры так называемых уклонистов. Совсем недавно во Львове был такой мини-бунт против тех служб, которые занимаются мобилизацией и так далее. И для Федорова было очевидно, что так воевать, как воевали раньше, невозможно. Невозможно потому, что армия несет те потери, которые не может себе позволить. Невозможно потому, что Украина демократическая страна, которая ценит жизнь каждого человека. Это означает каждого солдата. Ну и так далее. А Сырский, он такой генерал старой закалки, причем поразительно, вы знаете, вот насколько в войсках очень точно оценивают своих командиров. И ему в войсках дали прозвище «Мясник», именно за то, что он воюет так, не жалея людей. Вот этот момент человеческий, он как бы был в стороне от того, каким образом относился к этой проблеме Владимир Зеленский. Ведь даже если исходить из точки зрения, ну скажем, условно говоря, потребительской, хотя это неправильная точка зрения, но тем более, что если воевать так, как воюет Сырский, то в течение какого-то обозримого времени, особенно тогда, когда осенью Россия придет в мобилизацию, и на фронте появится еще миллион, может быть, новых солдат, Украины просто не будет возможности продолжать сопротивление. Вот об этой части или об этом измерении этого конфликта шла речь между Зеленским, Сырским и Федоровым.
1: Ну, я же обычный человек, который не допущен к высоким секретам, которые происходят, к тем интригам, которые, как утверждает Федоров, разводил против него Сырский. На самом деле, как это очень прозаично, все упирается в деньги. Не случайно же таким поводом к одному из аспектов скандала был аудит, проведенный Министерством обороны во главе с Федором, по расходам во время войны. И выяснилось, что есть огромный перерасход. Где сел этот перерасход? Конечно, в карманах генералитета. То есть есть, с одной стороны, война, есть самопожертвование людей, солдат, офицеров многих, а есть коррупция. И это уживается вот так, как это уживалось и в советской армии. Преобразование, как я говорил, началось еще с самого начала широкомасштабной войны. Постепенно в армии начало накапливаться количество айтишников, людей с высшим образованием, людей, которые придумывали новые технологии. То есть получалось, что армия постепенно разделяется на два рукава, на два массива. Это привело к тому, что фронт сейчас собой представляет вовсе не то, что во время Второй мировой войны. Есть так называемая килл-зона. То есть зона, куда невозможно зайти, где невозможно выжить. И вот по 40 километров от линии условного фронта, 40 километров в одну сторону, 40 в другую, то есть 80 километров, над фронтом висит туча беспилотников и российских, и украинских. И голову нельзя поднять ни украинскому солдату, ни российскому. Почему неудачные летнее наступление российской армии? Они не могут сосредоточить войска для наступления, потому что айтишники добились того, что эти много дронов, а сегодня это уже миллионы дронов в Украине, уже не помню сколько, 4-5 миллионов в год, наконец, делается дронов, и в том числе и закупается. И этих дронов достаточно, чтобы доставать не только дальние рубежи России, но главное обеспечить эту килл-зон над фронтом. Это полностью изменяет видение войны, той, которая была раньше. А вы правы в том, что генералитет сырский умеет воевать по-старому, так как когда-то. Марш-броски, атаки, там чуть ли не в штыковую, забросать гранатами. Сейчас вообще не видно этого врага. Сидят операторы в удобных довольно местах. Сейчас все со школы начинают учиться на операторов дронов. Нужна масса операторов. Нужна. Они сидят далеко от фронта и управляют дронами, которые летают над фронтом или улетают в глубину России. То есть совершенно другая волна. Поэтому я понимаю, что вы переживаете за нас и за ту мобилизацию, которая проведет, может быть, осенью с большой вероятностью Россия. Но с потерями, ну, я не совсем понимаю, почему сейчас вспоминают об украинских потерях. Они были в первый год войны намного больше, чем сейчас. Сейчас нет же таких боестолкновений. Вот сейчас западные эксперты посчитали, что сейчас соотношение потерь в Украине и в России, это не так, как при обычной атакующей операции, поскольку Россия пытается все время наступать, там 1-3 или 1-4. Сейчас это соотношение, по оценкам западных специалистов, 1-7, 1-8. То есть в Украине потерь намного меньше, она обороняется, к тому же воюет дистанционно. На километр фронта в Украине 3 солдата всего. Это скорее дежурные, чем активные солдаты на линии фронта. Полностью размылось понятие линии фронта. Это уникальное явление, которое вот появилось в последний год, и поэтому Украина начала не то чтобы побеждать. Это еще не победа, это далеко не победа. Но это определенное равновесие. Асимметричное равновесие, поскольку Украина по силам намного меньше, чем Россия. И тем не менее, Украине удалось практически полностью сорвать летнее наступление. Продвижения очень мало. Поэтому давайте как-то попытаемся оценить вот эти новые явления, новые аспекты войны, которые делают заведомо слабую Украину в состоянии удержать российские наступления благодаря высоким технологиям. И Федоров, конечно, еще работая айтишником, еще будучи перед тем, как он стал министром обороны, он много сделал именно для внесения этих технологий в армию. Это его заслуга, да. Когда он стал министром обороны, он, конечно же, получил гораздо больше возможностей, но столкнулся с генералитетом, вы правильно все говорите. Но отчаянно сопротивляющиеся генералы не понимают, что их уже время прошло. Армия все равно будет со временем новой. Вот такой айтишной, очень хорошо технически оснащенной, а старая армия уйдет на заслуженный покой. Алекс?
0: Иосиф, давайте коснемся чуть-чуть другой темы, но она очень близка к нашему разговору. Для меня как-то абсолютно неожиданно ниоткуда возникла такая, на мой взгляд, совершенно потрясающая компания, как FirePoint в Украине с Денисом Штиллерманом, который ее и CEO, то есть он и генеральный директор, и генеральный конструктор. И с тем, что Украина сейчас начинает создавать совершенно новые средства войны для Украины, это и крылатые ракеты, вот должна появиться первая баллистическая ракета. И вот здесь, вот тут нет ли какого-то участия в этом конфликте, который разразился именно этой компанией, потому что они выпускают дроны, дроны-перехватчики все успешные. И вот до этого только говорили, что эти дроны создавала, по сути, украинское общество.

0: не деньги, без тендера, без демократической процедуры. Стоимость продукции Файерпоинта, несомненно, неплохая. Дроны Файерпоинта известны, и, конечно же, все воинские части пытаются их приобрести, но они же намного дороже, чем другие, эти дроны. То есть есть подозрение, что и в этом есть коррупционная составляющая, поэтому туда государство загружает огромные деньги. Что касается ракет, и крылатых ракет, и баллистических, огромный пиар. Просто огромный пиар. И тут уже теряешься, чему верить, чему не верить. Столько фейков существует в Телеграме, в различных телевизионных передачах, в радиопередачах, что зерно истины очень сложно найти. Это зерно заваливают миллионом фейков, и иди знай, что из этого правда, что нет. Например, россияне утверждают, что им удается сбить все эти фаерпоинты, ракеты, эти крылатые ракеты фаерпоинтовские. Но мы же тоже сбиваем российские крылатые ракеты. Практически все крылатые ракеты украинское ПВО сбивает. Оно не может сбить баллистику, потому что у нас не хватает этих ракет ПАК-3 к Патриоту. Это важно очень. Создать что-то против баллистических ракет Файерпоинт также пытается. И Федоров, кстати, помогал Файерпоинту. Вот эти полгода, что он был, он действительно серьезно помогал Файерпоинту в его продвижениях. Но не может быть монополиста. Тому, кому отдаются все деньги, когда вся эта история с дронами развивалась на чисто инициативе гражданского общества. Они начинали, они развивали это с 2014 года. Теперь поставили, он, несомненно, толковый инженер, но он и владелец. То есть непонятная история. Очень. Я не могу разобраться, может быть, есть специалисты, которые лучше меня разобрались в истории с Файерпоинтом. Но у меня впечатление, что это что-то очень надутое и пиарное. И у меня вот я выношу из того, что я читаю в интернете, для другого источника нет, да, то есть тот же, что и у вас, что очень много преувеличено. И все это ну, ставится хорошо. В заслугу президенту. Я вижу в этом тоже предвыборную технологию. Но мне это просто безумно смешно, потому что это очередной фальстарт. Никаких выборов не будет, потому что не будет мира. Путин не пойдет на мир, его невозможно заставить пойти на мир. Даже Трампу это не удается. И постоянно вспыхивает новая вспышка фальстарта выборного.
1: Вот в этих условиях, которые уже сложились, безусловно, с одной стороны, в условиях войны, с другой стороны, в условиях, когда, ну, допустим, практически уже нет свободной прессы, когда все подчиняется офису президента и так далее. Какие возможности есть у гражданского общества, которое, кстати, просто физически уменьшилось, потому что самая активная часть просто ушли на фронт, и, возможно, их уже нет с нами. В этих условиях может ли гражданское общество как-то повлиять на ситуацию, которая складывается в такой жизненно важной области, как вот то, о чем мы с вами обсуждаем? Есть ли какие-то рычаги влияния? Что можно сделать, чтобы повлиять на Зеленского, чтобы, в общем-то, в этих условиях он вел себя как президент, а не как ревнивая девица?
0: Ну, вот в том-то и дело, что гражданское общество ведет себя как нормальные люди в условиях войны. Оно полностью сосредоточено на войне, на защите Украины. Я не думаю, что оно существенно уменьшилось, потому что по моим косвенным подсчетам, в момент начала войны и мобилизации такой, духовной мобилизации тех, кто был на это способен, у нас появилось объем гражданского общества, начал составлять 12-13 миллионов человек, чего раньше никогда не было. Это очень существенно. Это размеры небольшого государства. Это 30% взрослого населения Украины. Но они не воюют с властью. Есть такой негласный договор между нами. Я же тоже активный член гражданского общества. Неподписанный негласный договор, что во время войны мы не критикуем власть.

0: и президента. Ну, вы знаете, потому что я много у вас выступал, что я не придерживаюсь как раз этого договора, потому что я по жизни диссидент, и это значит предать самого себя, не критиковать те недостатки, которые я вижу. Я не считаю, что я этим подрываю обороноспособность государства, потому что на фронте происходят свои различные процессы, которые не зависят от того, критикую я президента или не критикую президента. Так что гражданское общество есть, но оно не нацелено на это. Оно собирает средства, оно делает дроны, они идут добровольцами на фронт. Половина армии украинской – это добровольцы из гражданского общества. Это невероятное событие, которое оценит только история еще. Их, конечно, количество уменьшилось, но на самом деле их массив очень большой. И потери на фронте существенно на это не влияют. Алекс?
1: Да, Иосиф, ну вот тогда последний момент. Вот совсем недавно произошла трагедия, когда российские ракеты ударили по какому-то объекту в районе жилой застройки. Вишневое было решение президента, там выговор устранения.
0: Вишневое, да. Да, я знаю. Да.
1: Вот что известно об этом? Что там было? Что это был за объект, который вызвал такой сильный взрыв? Что-нибудь известно?
0: Это часть оборонпрома, которая расположена в Вишневом. Вишневое – это как бы окраина сразу за кольцевой дорогой вокруг Киева. Был оборонопромовский объект, который накопил незаконно, потому что в условиях городской застройки не запрещено хранить боеприпасы, ракеты и так далее. Почему они там застряли, пытаются расследовать. Отстранены руководители предприятия этого. Это не армейская часть, а оборонное предприятие, которое нарушило все мыслимые инструкции и правила, которым надо работать. Потому что во время войны балаган и в тылу, и на фронте большой. Да. Вот то, что я могу сказать. Погибли люди, десятки людей, точное количество никто не может сказать. Разрушен там квартал в итоге. Но во время войны, Алекс, бывают и более плохие вещи. Это очень досадно. Если бы сделались правильные выводы, правильные выводы назначать нужно по эффективности людей, а не по личному их подхалимажу перед начальством. У нас назначение происходит именно по такому принципу. Очень многие назначения. Конечно, иногда получается, способный человек попадает. Для этого должен притвориться, что он член команды, что он вот президенту, хотя он интеллектуально и организационно на три головы выше президента. Тот же Федоров и тот же Залужный. И еще есть десятки людей замечательных, которые работают и воюют. Вот так мы живем, Алекс. С одной стороны, вот несомненный подвиг большого количества людей. С другой стороны, вот эти мелкие интриги, зависть, ревность и так далее. И от этого никуда не денешься. Это идентичность нашего народа. Вот такая она смешанная, противоречивая. И с такой приходится побеждать. Другого народа,
1: я надеюсь,
0: как говорят, у нас нет.
1: Да. Я очень надеюсь, Иосиф, что, в общем-то, невзирая на все сложности чеческого характера или объективные сложности, Украине удастся выставить. Я не могу сказать слово «победить», но, по-моему, выставить это и будет победа. И если будет заключен мир,
0: конечно,
1: мир на тех условиях,
0: конечно,
1: которые устраивает Украину, это же, наверное, и будет победа, правда, Иосиф?
0: Конечно, я с вами 100% говорю, я об этом говорю все годы, что 12 лет срывать планы России по закабалению Украины – это и есть победа.
1: Победа. Иосиф, огромное вам спасибо. Еще раз низкий поклон. Вы нашли в это очень позднее для Украины время возможность выйти в наш эфир.
0: Главное,
1: я думаю, что
0: тревоги,
1: наши радиослушатели что-то очень
0: сирену.
1: Важное для себя узнали.
0: Да, вы слышите в микрофон сирену нашу? У нас тревога.
1: Ох! Вы должны сейчас спуститься в бомбоубежище?
0: Нет, какое бомбоубежище? Я уже старый человек, мне надо выспаться обязательно, у меня очень много работы на завтра. Так что я прекрасно засыпаю во время тревоги. Семья
1: дай вам
0: уходит.
1: Бог сил,
0: Семья
1: Иосифа,
0: прячется
1: дай
0: или
1: вам
0: уходит
1: Бог сил.
0: В его убежище. Да. Спасибо, Алекс.
1: Могу только одно
0: спасибо,
1: сказать. Дай вам Бог сил и берегите себя.
0: Я был рад
1: берегите
0: с вами
1: себя,
0: пообщаться. Да. Будьте здоровы. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо. Пока. Дорогие друзья, ну что, комментировать тут, по-моему, нечего. Все, что надо было сказать, было сказано. Таким образом, вот эта первая часть нашей программы подходит к своему завершению. Впереди у нас, как и обычно, вторая, где мы возвращаемся на нашу американскую землю и поговорим о том, что происходит у нас дома. Перерыв.
2: Дэвидсон Радио представляет.
3: Вчера была среда.
4: Вчера был четверг. Сегодня следующий понедельник.
5: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
6: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
5: «Итоги недели». Мы напомним вам о ней.
6: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Официальный представитель Белого дома Каролин Левит подтвердила, что Трамп прибывает в Нью-Йорк. Первым пунктом его программы станет посещение официального дипломатического приема Международной федерации футбола, который пройдет в Трамп Тауэр в Манхэттене. Глава ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что именно они с Трампом совместно вручат Кубок победителя на финале в это воскресенье. Департамент транспорта Нью-Йорка ввел в действие экстренный транспортный план Мидтаун, который уже привел к серьезным изменениям для горожан и бизнеса. Городские власти официально объявили дни дорожного коллапса. С сегодняшнего утра введены строжайшие ограничения на движение грузового транспорта и доставку товаров в Мидтауне. Бизнес просит перенести все поставки на глубокую ночь. На 6-й авеню в Манхэттене полностью перестроено движение. Расширены пешеходные и велосипедные зоны. Возле Пенсильванского вокзала перекрыты ключевые полосы движения. Для болельщиков запущены специальные автобусы-шаттлы до стадиона Нью-Йорк, Нью-Джерси, стадион в Ист-Раттерфорде. Автобусы отправляются из трех точек Манхэттена: автовокзал портового управления, северный Мидтаун у Коламбус Сёркл и восточный Мидтаун возле Гранд Централ. Проезд по выделенным линиям разрешен только шаттлам, автобусам МТА и экстренным службам. Перекрытия начинаются за 6 часов до мероприятий. Одновременно Рокфеллеровский центр совместно с телеканалом «Телемунда» открыл масштабную фан-зону «Фан Вилледж», где на четырех огромных экранах на смотровой площадке будут транслироваться предматчевые шоу. Жители просят пересесть на метро или сити-байк. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В США потребуется минимум 4 года для восстановления запасов оружия после операции в Иране. Трамп выступил с обращением к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Джеди Вэнс обвинил Израиль в манипулировании общественным мнением в США, чтобы продлить войну с Ираном. Жители Нью-Йорка смогут бесплатно получить мороженое в честь национального дня этого лакомства, который отмечается 19 июля. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 88% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 июля. Пятница, закончилась пятница, пятница была отрицательная. Впрочем, вся неделя была уже отрицательная. Индекс Джонса сегодня упал на 407 пунктов. Это больше, чем 0,75%. 52 146 был конечный результат. За неделю Dow Jones упал больше, чем на 0,9%. Standard Poor's 500 потерял 76 пунктов, это больше, чем 1%, 7458 конечная точка. За неделю S&P 500 потерял больше, чем 1,5%. И Nasdaq сегодня минус 362 пункта, это 1,4%, 25520 конечный результат, минус 2,9% за неделю. Транспортный индекс сегодня упал на 0,5%. Но за неделю поднялся на 2,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня минус 0,4%, и за неделю минус 0,3%. Нефть плюс доллар 87, 82 доллара 64 цента стоит один баррель Брента, это одна из главных причин, почему биржа упала. Золото плюс 28, 84 тысячи, 20 долларов 90 центов стоит унция золота, унция унция серебра стоит $56.43, а евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4.28%. За 10 лет можно получить 4.549%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5.69%. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция плюс 0.4%, Германия минус 3%, Швейцария плюс 0.5%, в Азии японский никей упал на 4%, Шанхай на 3%, Гонконг минус 1.8%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Travelers, поднялся больше, чем на 9%, Seagate Technologies, Antenna, Casey's General и Lumentum. В минусе были Intuitive Surgical, Cadence, Synopsys, Netflix и Axon Enterprises. На NASDAQ Seagate, Lumentum, Nebius, Diamondback и Western Digital были в плюсах. В минусе были Intuitive Surgical, Cadence, Synopsys, Netflix и Axon Enterprises. На Dow Travelers был в плюсах Cisco Systems, Chevron, Johnson & Johnson, United Health. В минусе были Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Home Depot и Nvidia. Microsoft упал сегодня на 7.28, Oracle прибавил 2.20, Meta минус 18.53, Amazon минус 2.62, Nvidia минус 4.59, Apple поднялся на 48 центов, Micron потерял 4.25, Amplitude минус 5 центов, Marvel плюс 38 центов, сегодня DoorDash минус 2.22, Dell прибавил 4.96, SpaceX упал на 7.12, SpaceX потерял 23% с тех пор, как они попали на индекс NASDAQ 100. То есть они падают и падают, значит, они уже теперь ниже, чем $135. Это цена, за которую они вышли на паблик. Visa упала на 6.58, а MasterCard минус 7.94. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам выходных, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4.5 миллиона. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1.350 миллиона порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1.500 миллионов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1.850 миллионов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.
8: Вчера была среда, вчера был четверг.
6: Мировые новости.
7: Происходящее в стране.
6: События города.
7: Самое главное.
6: В программе Алексея Наксина.
7: Итоги недели.
6: Итоги недели.
9: Продолжаем итоги недели, второй час. Вчера вечером, прайм-тайм, а точнее в 9 вечера, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай в вмешательстве в выборы 2020 года и заявил о шокирующих уязвимостях в американских системах голосования. При этом ранее разведсообщество нашей страны пришло к выводу, что 6 лет назад Китай не вмешивался в выборы. В своей речи наш президент обвинил Китай в незаконном получении личных данных 220 миллионов американских избирателей. Трамп заявил, что данные избирателей в 18 штатах были, цитирую, «куплены, украдены или взломаны Китаем», и обвинил тех, кто должен был бить тревогу в том, что они, зная об этом, не сообщили правительственным чиновникам или Конгрессу. Трамп, правда, не представил доказательств того, что Китай использовал якобы собранную информацию для вмешательства в систему голосования или влияния на результаты выборов. В ответ на его выступление посольство Китая в Вашингтоне заявило агентству Reuters, что Пекин, цитирую, «никогда не вмешивался, никогда не будет вмешиваться в президентские выборы». Трамп выступил с обращением из Белого дома после публикации результатов нового опроса общественного мнения, проведенного The Washington Post и Ipsos, которые показали, что его рейтинг одобрения упал до 37%, причем многие избиратели с пессимизмом оценят ситуацию с уровнем жизни и продолжающуюся войну с Ираном. Вот об этом наш второй час. А вначале я представлю вам отрывок из своей книжки «Спасение придет с небес», ну, как уже обычно. Шример сохранил бесстрастный голос. Счет составит 200 тысяч долларов за модификацию каждого из трех Constellation на заводе-изготовителе. Подобным образом стоят дела и в отношении Си-46. Всем придется пройти капитальный ремонт. По моим прикидкам, это тоже будет довольно дорого. Обычное безэмоциональное лицо Бернстина выразило искреннее потрясение услышанным. До сих пор Швимер знал его только понаслышке. Кроме того, что Бернстин был известным манхэттенским юристом, что он также отвечал за финансирование полулегальных операций Хаганы по закупке оружия, и Гуда Арази мог быть идейным вдохновителем, изобретателем, сногсшибательных авантюр, но хладнокровный Бернстин был распределителем средств. В любом случае, Арази в Нью-Йорке уже не был, он отправился в Европу с очередной подпольной миссией. Во время войны Бернстин служил в управлении исторических служб американской внешней разведки. Именно это сделало его ценным приобретением для подпольных операций Хаганы. Проблема была в том, что Хагана не могла потратить 600 тысяч долларов на три самолета, не говоря уже о 10 Си-46, о которых говорил Швимер. Реакция Бернстина была именно такой, которую он ожидал. Если бы им удалось убедить Lockheed предоставить техническую документацию и временное помещение в заводском аэродроме в Бёрбанк, он бы мог нанять толковых механиков и выполнить работу сам. Счет, как полагал Швимер, был бы намного ниже заявленных 600 тысяч долларов. Их разговор затянулся далеко за полночь. На следующий день Швимер с чеком от Бёрстина на 45 тысяч долларов в кармане отправился в Вашингтон. Там, где был расположен офис управления военным имуществом, где он собирался приобрести те самые три Lockheed Constellation, которые он присмотрел в Калифорнии. Сама процедура оформления покупки оказалась на удивление простой. Без излишних формальностей компания Schwimmer Aviation Services стала владельцем трех больших современных самолетов. А затем у Бернстина нашлись деньги вначале для пяти, а потом еще пяти 46-х. После войны оказался избыток первоклассных авиационных механиков, поэтому Швимер и его партнер Рэй Силк, друг еще с военных времен, смогли без особых проблем создать нужную команду специалистов. Им было сказано, что создается новая международная авиалиния со штаб-квартирой в Риме. Работа закипела, но по мере приближения желанного результата стал закономерный вопрос. А кто будет пилотировать эти самолеты? Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон, спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics-books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом, электронном, для тех, кто пытается читать книжки с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Чтобы мы могли с вами немножко проанализировать речь президента Трампа, мне бы хотелось привести в начале несколько отрывков из этой речи, чтобы можно было говорить более предметно. Итак, вот что говорил наш президент. Нам навязали трансгендерную повестку для всех и участие мужчин в женском спорте. Наши города захлестнула волна преступности, и весь мир смеялся над нами, как над нацией. Но теперь все иначе. Я вначале прочту небольшое предложение по-английски, потому что оно, мне кажется, очень важно в ходе нашего разговора, а потом уже, конечно, по-русски. Итак, по-английски. 2 years ago our country was dead. Еще 2 года назад наша страна была мертва. Ну, хорошо. Я представляю себе немца 10 мая 1945 года в Берлине, который смотрит на развалины его города. Страна его потерпела поражение, разгромлена. Не работают никакие уже, естественно, социальные службы. Нет здравоохранения, нет воды в водопроводе, нет еды. И вот он себе сам говорит: «Mein Land ist tot». Что по-немецки означает то же самое. «Моя страна мертва», «Mein Land ist tot». Можно себе представить и японца, который стоит на развалинах Хиросимы или Нагасаки, смотрит на уничтоженные атомным взрывом города и говорит себе то же самое, что «моя страна мертва». Да, и плюс еще эта проникающая радиация, которая вскоре несет его жизнь. И мне чувства этих людей абсолютно понятны. Но как можно представить себе, что 2 года назад наша страна была мертва? Ведь он мог сказать метафорически, иносказательно, мне так кажется, по-моему. Нет, я еще раз подчеркну. Его предложение, в котором всего лишь 7 слов, 2 years ago our country was dead, оно звучит так, как оно звучит. Наша страна была мертва. Давайте посмотрим, что же все-таки было в 2024 году. Ну, тогда наш государственный совокупный долг составлял 35,46 триллиона долларов. В этом году, он еще не закончился, мы прошли только половину пути, уже общий объем госдолга превысил 39,4 триллиона долларов. Прогнозируется, что в нашем финансовом году годовой дефицит бюджета достигнет примерно 2 триллионов долларов. Только выплаты по процентам превысят 1 триллион долларов. В 2024 году рынок труда в нашей стране продемонстрировал устойчивость. За год работодатели создали в общей сложности 2,2 миллиона рабочих мест. В прошлом году экономика обеспечила создание 584 тысяч рабочих мест, значительно меньше показателя 2024 года. В 2024 году средняя стоимость строительства нового частного дома на одну семью в стране составляла примерно 428 215 долларов. Через 2 года, в 2026 году, год не закончился, только половина, уже 546 600 долларов. По данным Бюро статистики труда, в мае 2026 года средняя цена на молотый кофе составила 9,1 доллара за паунд, то есть 9 долларов 51 цент, увеличившись на 19,9% по сравнению с годом ранее и на 55% по сравнению с 6 долларами 12 центами в январе 2024 года. Это только какие-то, знаете, такие маленькие элементы статистики, когда мы сравниваем, что было 2 года назад и что сейчас. Ну, а если подобщить, то сейчас жизнь стала намного сложнее для огромного большинства американцев, которые живут от чека до чека. Ну, понятно, те, кто составляет тот ряд, который находится на самом верху, жизнь стала, конечно, намного лучше. Возможно, их имел Дональд Трамп, когда, допустим, Илон Маск стал первым в истории триллионером. Ну и сам Дональд Трамп серьезно поправил свои финансовые дела, за год разбогатев на 2 миллиарда и 200 миллионов долларов. Ну, а что касается людей, которые живут от чека до чека, то жизнь стала намного сложнее. Ну, а дальше он продолжил. Сегодня мы самая востребованная, популярная страна в Америке. В мире Америку уважают как никогда прежде. Ну, хорошо. Самая востребованная, популярная, ну, это такая фраза, которую действительно можно принять, так как она есть. Америку уважают так, как никогда прежде. Но с этим согласиться сложно, потому что, судя по тому, как дела у нас идут в войне с Ираном, которую мы сами и начали, то ситуация выглядит иначе. Мы там застряли, мы не знаем, как выйти из этой войны. И то, что пишет арабская пресса, они пишут, что Америка — это бумажный тигр, который поджимает свой хвост и уйдет с региона с позором. Уйдем ли мы с региона с позором, мне это знать не дано, я надеюсь, что нет, я надеюсь, что арабская пресса ошибается. Но говорит о том, что уважают так, как никогда прежде, это сложно. Ну, и есть еще, на мой взгляд, некие моменты, если мы сравниваем то, что было 2 года назад, и то, что происходит сейчас. Ну, допустим, один из примеров. Сегодня более чем в 30 штатах свирепствует кишечная инфекция, которая называется циклоспороз, основным признаком которой является внезапно начинающийся водянистый понос, неоднократно повторяющийся в течение дня. Инфекция длится обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. Ну вот. И циклоспороз – это кишечная инфекция, которая вызывает простейший паразит циклоспора Scientantis. То есть не бактерия, не вирус, а такой паразит. Ну, инкубационный период около 2 недель. Загрязнение чаще всего происходит через пищу или воду. Медики подозревают, что вспышки болезни происходят большей частью вследствие потребления в пищу свежей зелени, ягод, салатов, ну и так далее, и так далее. Причем мытье овощей и фруктов под краном, холодной водой, не всегда дает результат. Паразит очень устойчив благодаря своей способности крепко закрепляться на поверхности продуктов. Кто же виноват в распространении этой инфекции? Я напомню, что с начала 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, сократило более 400 рабочих мест, ликвидировав почти 20% своего штата, ликвидировав тех людей, которые, если мы говорим о первой букве FDA, F, это food, которые занимались как раз тем, что экспектировали американские продукты. Как они выращиваются, если мы говорим о зелени, допустим, или как дальше обрабатываются, когда мы говорим о том, как обрабатывается мясо и так далее. И уже тогда эксперты предупреждали, что если не будет той инспекции, которая проводилась постоянно, то это вызовет, безусловно, эпидемию желудочно-кишечных инфекций, что сейчас и произошло. Можно ли говорить о том, что 2 года назад Америка была dead? По-моему, те люди, которые сейчас так жестоко страдают, думают несколько иначе. Далее наш президент говорил о том, что многие годы мы платили самые высокие в мире цены за рецептурные лекарства. Теперь же, благодаря моей политике, как он сказал, наиболее благоприятствующей нации, мы платим самые низкие цены, поскольку мне удалось побудить остальной мир и фармацевтические компании действовать ответственно. Цены лекарства снижаются на 70, 80 и 90%. На мой взгляд, это прогресс, потому что, когда он обращался к нации зимой этого года, он говорил, что снизились на 300, 400, 600%. Все-таки 70, 80 и 90 – это меньше 100. Это тоже хорошо. Ну, я могу привести один маленький пример, не отходя далеко. Мне необходимо одно лекарство, которое я принимаю несколько лет. Начиная с прошлого года, это лекарство оплачивается страховкой, резко повысился так называемый копеймент. В этом году страховая компания уже отказывается оплачивать это лекарство, это бренд, и предлагает только дженерик, ну а дженерик значительно уступает бренду. То есть я не могу говорить обо всех лекарствах, но то лекарство, которое мне необходимо, стало намного дороже. То есть фармацевтическая компания задрала цену на этот медицинский препарат. Ну вот, это тоже, на мой взгляд, тоже такой интересный момент в этой речи. Ну, давайте подойдем к главному. На протяжении ряда лет, говорил наш президент, начиная с избирательной кампании 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейший в истории взлом с целью хищения данных о выборах, для чего незаконно завладела информацией о 220 миллионах американских избирателей. Ну, действительно, такая информация вызывает тревогу, если разведсообщество США опасается, что Китай собирает сведения о американских избирателях. Однако здесь важно отметить, что общие данные об избирателях нашей страны находятся в открытом доступе или могут быть просто приобретены у властей штатов, потому что штаты, а не центральное правительство, проводят у нас выборы. Ну да, и еще в 2020 году у нас было зарегистрировано 168 миллионов 310 тысяч избирателей, причем в стране, по всей стране, ну а Дональд Трамп говорил об избирателях из 18 штатов, да. Вот он что сказал. Американские спецслужбы узнали о компрометации баз данных избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные о десятках миллионов избирателей, только вдумайтесь, о десятках миллионов в 18 штатах, были скуплены, украдены или получены Китаем в результате хакерских атак. Однако те, кто должен был забить тревогу, предпочли сохранить информацию в тайне. Ну, безусловно, конечно, важно было бы узнать, какая часть из этих данных была куплена легально, какая была украдена, получена потом взлома. Далее Дональд Трамп сказал о том, что в середине 2018 года Китай предпринимал усилия направленные на то, чтобы повлиять результаты промежуточных выборов США, а впоследствии на исход из президентских выборов 2020 года. В то же время, как он сказал, в середине 2019 года стратегия китайского правительства в отношении Соединенных Штатов была сосредоточена в подрыве доверия американских граждан к президенту страны. Ну а вот, что заявляют наши спецслужбы. В отчете Национального разведывательного совета Соединенных Штатов за 2021 год говорится, что ведомство есть в высокой степени уверенности в том, что Китай не вмешивался в президентские выборы 2020 года. Цитата. «Мы считаем, что Китай не предпринимал попыток вмешательства, рассматривал, но не осуществлял меры по оказанию влияния, направленные на изменение результата президентских выборов в США», говорится в отчете. В нем отмечалось, что, вероятно, это связано с тем, что Китай не считал ни один из исходов выборов достаточно выгодным для себя, чтобы рисковать негативными последствиями в случае разоблачения. Тот отчет был подписан директором национальной разведки Джоном Рэдклиффом, который входил в команду президента Трампа тогда и который входит и сейчас, потому что он возглавляет ЦРУ. Недостатки нашей системы, безусловно, хорошо известны. Некоторые из них были устранены после выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, после того, как американские разведслужбы выяснили, что Россия целенаправленно вела кампанию по вмешательству в выборы, чтобы помочь Дональду Трампу с помощью взлома электронной почты, через социальные сети, за счет финансирования предвыборной агитации в местах и так далее, и так далее. В конце своей речи Дональд Трамп вновь призвал к принятию закона о спасении Америки, он называется Save America Act, который запрещает в большинстве случаев голосование по почте, предусматривает требования о подтверждении гражданства для регистрации избирателя, а также требования предъявления ID, то есть удостоверения личности, фотографии для участия в голосовании. Напомню, что этот законопроект застрял в Сенате уже на несколько месяцев. Ну вот... Таким образом, вчера наш президент познакомился с той ситуацией, которая с его точки зрения тревожно очень складывается в отношении выборов. На этом я прервусь, просто подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь с мыслями, встретимся после перерыва. Еще раз напомню, как всегда, по традиции, что у нас все темы, которые мы обсуждали в этой программе, будут в заключительной части, в четвертом сегменте. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Масштабная природная катастрофа в Канаде напрямую ударила по территории Соединенных Штатов, спровоцировав экологический кризис в нескольких штатах Среднего Запада и Восточного побережья. Огромный шлейф дыма от непрекращающихся канадских лесных пожаров пересек границу. Сегодня утром экстренные предупреждения об опасном уровне загрязнения воздуха объявлены в Пенсильвании, Огайо и ряде соседних регионов. Филадельфии ситуация признана критической. Городской департамент здравоохранения официально ввел пурпурный код опасности. Аналогичная ситуация фиксируется в Колумбусе, штат Огайо. Небо над городом полностью затянуто тяжелой едкой пеленой. Пожарные департаменты работают в усиленном режиме. На фоне экологического бедствия южные штаты страдают от противоположной аномалии. В Техасе мощные ливневые потоки вышли из берегов, затапливая целые округа, которые едва восстановились после трагического наводнения прошлого года. Власти штата задействовали подразделения Национальной гвардии для возможной эвакуации населения из низин. Жителям пострадавших штатов рекомендовано держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха. Минюст инициировал масштабное расследование и подал федеральный иск против крупнейших координаторов государственной программы CDPEP, программы индивидуального ухода на дому. Компании обвиняются в многомиллионных махинациях и нецелевом использовании федеральных средств, выделенных в рамках системы Medicaid. Юристы предрекают затяжное судебное разбирательство, которое может полностью переформатировать рынок медицинского ухода в штате Нью-Йорк.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God
3: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Итоги недели.
10: Итоги недели.

0: blood bonds.
1: If you don't like who's in there, vote them out. If you don't like who's in there, we'll vote them out.
2: А мы продолжаем нашу программу, и у нас есть возможность сейчас обменяться с нашими мыслями. Еще раз подчеркну, что по традиции четвертый завершающий сегмент этой программы дает возможность обсудить и то, что прозвучало в первой части этой программы. Ну, это история с Михаилом Федором, вы это хорошо слышали. И вторая часть этой программы, это мы прокомментируем вместе ту речь, с которой президент Соединенных Штатов выступил вчера, в прайм-тайм, в 9 часов вечера. Для него это было чрезвычайно важно. Подумаю вместе с вами, почему. Ведь он затронул тему выборов 2026 года, которые прошли достаточно давно, уже прошло 6 лет. Ну, после этого выборы 2024 года, которых он победил. Если представить себе, что все эти элементы вмешательства Китайской Народной Республики были налицо в 2020 году, которые помешали ему победить, ну, наверное, в 2024 году они тоже могли бы помешать ему победить. Тем не менее, он победил. Это уже несомненный факт. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей. Если бы вопрос, если бы у вас была возможность написать баннер о президентстве Дональда Трампа, какое слово бы вы поставили его баннер? Или флаг его? В любом варианте. Одно слово. Можете два.
2: Вы знаете, вы задали мне очень сложный вопрос. Одно слово не могу.
3: Не можете. Я высказываю свое мнение. Мое мнение, одно слово описывает все. Это ложь. От начала и до конца. Все, что его вытянутые трубочкой. Губки из них вылазят, это ничем другим, как ложью, не назовешь. Вот. О чем идет речь, вы прекрасно понимаете. Единственное, чем он, может быть, останется, кроме лжи, чем он останется, в памяти в какой-то короткой, я надеюсь, короткой. Долго, наверное, о нем не будет. А может быть, это война в Иране. И нужно сказать, что... Кстати, я хочу напомнить. Тут один товарищ, Партегинос, я его по-другому называть не могу. Именно товарищ. Говорит, что он сидел. Так когда я назначил его гопником, я имею в виду, Трампа сказал, что он гопник, потому что в Венесуэле он сорвал куш, а то же самое хотел сделать с Ираном. Это же понятно. То же самое, наскоком. Но не получилось, потому что простого анализа не было сделано, разницы между Венесуэлой, нищей, полунищей или нищей страной в Южной Америке и тысячелетнее государство, которое существовало еще во времена Древней Греции и так далее, эпические времена, персы, совершенно разные категории. И вот он наскоком хотел, как гопник, хотел наскочить и взять эту страну на испуг, но не получилось. И не получится. Там серьезно он завяз. Вот. Ну, действительно, как пишут или говорят, что поджавший хвост либо он оттуда уйдет, либо нужно идти до конца. А с кем идти? У него же на кого он может опереться? Я не знаю, на министра обороны, что ли, если только. Кто еще в команде в состоянии логично мыслить на эту тему? Ну, не мне дано, я не вхож. Просто свое мнение высказываю. Вот. Еще чем он останется, это тарифами, конечно. Этим он разрушит еще последующие 2 года это государство. Не знаю, как переживет. Разрушит все-таки этот негодяй Питер Наварро. Вы помните, о ком я говорю? Питер Наварро.
2: Да, конечно.
3: Да, кто? Да. Профессор или кто он там? Слушайте, я когда его слушал...
2: В каком-то был провинциальном колледже профессором экономики,
3: да,
2: в Калифорнии.
3: Да, я просто выпадал в осадок, когда я слушал эти изливания по поводу тарифов международных и так далее. Слушайте, я на это имею право, потому что те грузы, которые я отправлял, они проходили многие-многие границы, и я прекрасно понимаю, что такое импортные пошлины и так далее. Но он втюхал президенту эту идею, которая ему понравилась, и он подумал, что он получит под свой контроль весь мир, но тут и не получилось. Поэтому, господа товарищи, мы сегодня платим за все в разы дороже. Любой товар назовите, мы все платим в разы дороже. И будем платить еще дороже. Потому что последние новости не в нашу пользу о том, что возвращаются тарифы 25% там и так далее, и так далее. То, что ему Верховный суд зарубил, теперь возвращается в другой форме. В частности, вот Бразилия первый вариант, и пошлина там будет подниматься пока до 25%, а там будем посмотреть. Вот. Ну, что еще можно сказать? Война в Иране, вернусь коротко, непредсказуемый вариант, но сегодня мы платим за энергоносители и будем платить в ближайшее обозримое будущее очень дорого. А там все подтянется. Так что, к сожалению, Алексей, возвращаясь опять и опять к тому, что я вижу все негатив. Sorry, my vision. Но это мое мнение.
2: Марк, как вы думаете, вот это выступление большей частью было посвящено выборам? Что у нас очень уязвимая система, Алексей, что очень легко повлиять на эту систему и так далее. Как вы думаете, имеет ли отношение эта речь к будущим промежуточным выборам, которые должны быть через, по-моему, 108 дней?
3: Абсолютно. 100%, Алексей. 100%. Значит, речь идет, вся эта речь была направлена только на одно. То есть цель была ясная, понятная всем, и не только мне, очень многим людям. Сейчас, наверное, будут выступать и согласятся со мной о том, что это он стелит сейчас кровать, в которой нам всем спать, в том, что будущие выборы, они будут нелегитимными с его точки зрения, потому что он произнес эту речь, и последующие действия будут направлены на то, что их опять украли, и поэтому верить нельзя, и поэтому они будут cancel. Между прочим, я вам напомню, Алексей, напомню, потому что год тому назад, или менее того, я сказал, что выборов не будет. Если вы помните, я напомню. Я это помню. Я сказал, что не будет выборов. А если они будут, они будут под дулом автомата. Что значит не будет? Их просто ликвидируют. Или не допустят их, потому что скажут, что они заведомо неправильные. Либо они пройдут, и их просто отменят. That's it.
2: Марк, спасибо вам. Спасибо, нашли время, позвонили, поделились своими мыслями.
3: Будьте здоровы, для этого мы, собственно, спорой.
2: Взаимно, и вам не болеть. Спасибо. Ну вот, для этого, собственно говоря, мы собираемся в этом эфире, для того, чтобы поделиться нашими мыслями, потому что мы с вами помним, что не просто у нас есть первая поправка, которая гарантирует свободу слова, но мы помним и то, что ток-радио, как жанр, родился именно в этой стране, как лучшее подтверждение того, что у нас действительно существует свобода слова. Чисто истинно американский радиожанр, ток-шоу. Давайте продолжим его вместе с вами. Здравствуйте, в эфире.
0: Алло, алло, здравствуйте.
2: О, Эдуард, Алексей, приветствую вас.
0: Да, я постараюсь кратко. Сначала по поводу передачи с Иосифом Зисельцем. Спасибо вам за эту программу. Это очень эрудированный человек, и его всегда приятно слушать, потому что он в предмете. Спасибо вам. Теперь я скажу, добавлю к этой теме, к первой. Для Зеленского сейчас очень серьезный момент, потому что он будет проверяться, ну, как сказать, на...

0: и сказать то, что есть на самом деле. Будем наблюдать, потому что сейчас во время войны, как я думаю, все-таки на переправе коней не меняют. И во время войны отправляют в отставку министра обороны, который по большому счету проявил себя, я имею в виду Федорова. И это мне очень-очень напоминает отставку Залужного. И этот, и другой имели свою точку зрения. Видимо, эта точка зрения не совпадает с бывшим актером Зеленским. Поэтому он просто-напросто от них избавляется. Я думаю, что это скоро вот эта карма, она вернется. Зеленский ведет себя не очень правильно в этой ситуации. Наоборот, он должен иметь поддержку таких, как Федоров, Залужный, которые проверили себя на конкретных действиях. Ну, а теперь по поводу нашей домашней обстановки. Вы знаете, когда-то один корреспондент в овальном кабинете задал вопрос по поводу инфляции Трампу, которая поднялась по сравнению с предыдущим временем. А он говорит: а вы знаете, мне нравится инфляция. Мне нравится это. Это, послушайте, это, значит, удар по карманам граждан США. Ему это очень нравится. То, что он нанес ущерб экономике Америки пошлинами, это одно. Но говорить в открытую, что мне нравится инфляция, это что-то запредельное. Понимаете? И я думаю, Алексей, что мы сегодня имеем очень серьезную проблему у нас внутри, в нашей политической системе. На сегодняшний день мы даже не слышим оппозиционную демократическую партию. Я сам республиканец, но я хотел бы слышать и другое мнение, не только мнение Дональда Трампа и вот этой группировки МАГА, которая под себя подмяла республиканскую партию. Понимаете? Это очень и очень опасная ситуация, когда человек не умеет распорядиться властью. Кстати, что в Вашингтоне, что в Киеве, это приводит всегда к очень, ну, будем прямо говорить, не самым лучшим последствиям. И чем раньше американская демократия сумеет отразить вот эту исполнительную власть, которая пытается покрыть и судебную, и законодательную, то, я думаю, тем лучше будет для нашей страны, в первую очередь. Мне кажется так, я не знаю, может быть, я не прав, я не знаю. Но я так вижу эту ситуацию. Мы в очень серьезной ситуации, в очень серьезной. Потому что инфляция, экономика наша буксует, а на это говорят, что мне нравится это. Это говорит исполнительная власть. Значит, получается, мы не можем видеть просвета. В обращении Трампа мы практически не слышали какой-то серьезной оценки экономического развития Америки. Он рассказывает, что мы живем в золотом веке, что у нас все здорово, и такого никогда не было в истории Америки. Ну что это? Это же полный бред какой-то. Или человек не понимает, где он присутствует и что происходит. Может быть, 80 лет уже сложно это. Не знаю. У меня все, Алексей. Будем надеяться на лучшее. Эдуард, как говорят японцы, после самой темной ночи наступает светлое утро.
1: Эдуард, у меня к вам, да, наверное, будет неожиданное для вас предложение. Сейчас, вот буквально в эти дни, завершается чемпионат мира по футболу. В воскресенье будет финальная игра у нас здесь уже, в Нью-Джерси. Как бы вы отнеслись к такой идее, чтобы через неделю, в следующую пятницу, мы один час посвятили именно футболу, а вы были бы как раз тем специалистом, который позволил бы это сделать?
0: Очень хорошая идея, Алексей. Я ее поддерживаю двумя руками. Голосую за это. Я думаю, что эта передача будет интересна. Эта передача будет интересна для наших радиослушателей. Спасибо за предложение.
1: Вот, значит, через недельку, в следующую пятницу, у нас будет один футбольный час, и мы будем проводить его, Эдуард, вместе с вами. А замечательно. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо за то, что приняли это предложение. Спасибо. Ну вот, видите, как мы можем еще отойти и от политики.

0: У нас для этого есть полное право. Но это будет через неделю. А сейчас у меня остается 2 минутки для вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло.
0: Говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире.
1: Добрый вечер, это Эдуард, другой не мужчина.
0: Приветствую, Эдуард.
1: Дело в том, что вот, ну, понимаешь, что Трампа многие не любят. Он начал бомбить уже мосты. Вот если вот на этот раз вот по-серьезному он решил положить на лопатки Иран, почему он не приглашает ВВС Израиля? Почему он не договаривается с арабами, чтобы они увеличили добычу нефти, чтобы нефть не душила нас всех? Мы как-то вышли с этого положения. Почему бы ему вот сейчас вот курдам не предложить свое государство на какой-то территории в Иране, чтобы они как наша пехота была? Почему он, когда он был в Европе, он не попросил вот натовцев, чтобы были у нас еще союзники? Почему все это он не делает? Он просто до конца ничего сейчас не доводит. Как вы думаете?
0: Эдуард, я с вами абсолютно согласен и с вашими предложениями, и с вашими идеями. Более того, я готов предложить вам занять должность, порекомендовать нештатного советника Белого дома, потому что вы абсолютно правы. Спасибо за ваше участие в программе. А у меня сейчас просто уже заканчивается время наших разговоров, а подходит время завершения, которое называется музыкальным календарем. Спасибо тебе, Паша, за прекрасный эфир. Я знаю, что тебе было очень непросто связаться с Ирфасом Зисельсом. Тебе надо было проявить и находчивость, и смекалку. И за это тебе отдельное-отдельное спасибо. Ну и вам спасибо, дорогие друзья, за эти 2 часа, которые мы провели вместе в эфире Дэвизон Радио. Желаю вам хороших выходных, потому что, ну, выходные даны нам сверху. Итак, 13 июля 1969 года в британском Бирмингеме Оззи Осборн, Тони Айоми, Гизер Батлер и Билл Уорд впервые выступили под названием «Black Sabbath». Так назывался увиденный Оззи Осборном фильм ужасов. Так в мире рок-музыки появилась первая ужасно знаменитая группа, композиция «Paranoid», относится к числу их самых ужасно популярных. Вот первый куплет. Расстался со своей девушкой, потому что она не могла помочь мне справиться с моими мыслями. Люди думают, что я сумасшедший, потому что я все время хмурюсь. Спасибо, пока.

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
3: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

0: 81-м году выходит двойной концертный альбом «Paris, Париж». Кстати, Франция является активнейшим потребителем музыки Супертрэмп. К сведению, цитата Джона Хэллоуэлла. На самом деле, когда мы первый раз играли в Париже, пришло всего 6 зрителей. На сцене и то было больше народу, чем в зрительном зале. Но это было где-то в 75-м или 76-м.
1: We must take the long way home.

Famous Last Words 82 года, при том, что он является апофеозом и высшей одновременно конечной точки творчества изначальных Supertramp, он получился расплывчатым, где-то блюзовым, духовно похожим на ранних Supertramp. Меланхолично-созерцательное настроение, капризная легкость, очень трогательная, психоделичность отдельных моментов. В нем нету явно вываливающихся из контекста хитов, но нету и откровенно нехитовых песен. Все равноценно и заводит душу с полоборота. А композиция Crazy вообще чудо.

потрясающий хит «It's Raining Again», еще одна жемчужина альбома. Жаль, но сравнивать альбомы с «Supertramp» — это вещь неблагодарная. Все одинаково хороши. Если люди умеют сочинять и исполнять, нет нужды постоянно сопоставлять их с кем-либо. Однако после выхода этого творения из группы ушел Роджер Хадсон.

Famous Last Words 82 года, при том, что он является апофеозом и высшей точкой творчества изначальных Supertramp, он получился расплывчатым. Да, это был Supertramp с почти битловской мелодикой. Очередной альбом Brother Where You Bound 85 года получился гораздо веселее, а поэтому и легковеснее предыдущего. В нем сложно ориентироваться, он запутан как моток колючей проволоки, он насыщен синтезаторами. Сквозь него не без удовольствия еле продираешься, а коротенькая и торжественная Ever Open Door завершает альбом.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
0: Когда говорит он, даже пушки молчат. Пророк.

0: Рок. Про рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.
5: Нас слушают 1,5 миллиона слушателей. Каждый день в 19 штатах, Канаде и по всему миру. Самый широкий охват аудитории, самые актуальные темы, самый большой выбор программ на любой вкус. И самое лучшее время для вашей рекламы. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.

0: lesson fast.
1: Йорки, 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, 8 октября 2023 года перестало биться сердце народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко.